уж тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Сам снится желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Желтый лист, как птица, вчера

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные

0: говорит Москва.
1: Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях.

0: тестах и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тучами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей чёлкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь

0: помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Москва представляет. Родные песни.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

темноте, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: Горьких их нет, как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Сердце столицы. Родные песни.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Жик, жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик.

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт, меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
2: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
1: Провиан.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то

небе, не уходила б ты наперекур. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем милее, вы спойте ласково нам о любви. С горами сможем мы тягаться силою, нам вдохновение даете вы. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 17 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Данные появились в канале градоначальника в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации мэра столицы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Пожар произошел в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА. На территории зафиксированы повреждения, заявил губернатор Александр Дрозденко. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Кроме того, Дрозденко заявил, что на территории Ленинградской области сбиты 52 украинских дрона. По предварительным данным, пострадавших нет. Минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила 8159 рублей. Такие цифры в кулуарах Восточного экономического форума провел зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. В беседе с ТАСС он отметил, что дороже всего продукты стоят на Чукотке чуть более 21 тысячи рублей и в Камчатском крае почти 13,5 тысяч. Дешевле всего в Мордовии 6,5 тысяч рублей и в Саратовской области 6800 рублей. При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9697 рублей, в Санкт-Петербурге 9564 рубля. Леонов уточнил, что в расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Присяжные в США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Они признали бывшего главаря банды Крипс Дуэйна Дэвиса виновным в совершении преступления в 1996 году. 63-летнему обвиняемому грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Вынесение приговора запланировано на 13 октября. Обыски в доме Дэвиса прошли в 2023 году. Позже мужчину арестовали. Полиция долгое время подозревала бывшего главаря банды Крипс в убийстве, однако ключевыми уликами по делу стали его публичные признания в СМИ, выдержки из мемуаров, а также тайно записанные в 2008 году разговоры с сотрудниками полиции. Защита утверждает, что заявления Дэвиса были хвастовством и не доказывают его причастности к преступлению. 25-летний американский рэпер Тупак Шакур получил огнестрельные ранения 7 сентября 1996 года, когда неизвестные расстреляли его автомобиль в Лас-Вегасе. Через несколько дней он скончался. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: А вы говорите «мили».
4: Я его что?
3: Тоже мне «мили».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Реклама.
5: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
6: Мотор! Мотор!
5: Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7.06 столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это вторник, 1 сентября. Держите себя в руках. Да ладно, да не расстраивайтесь, да ладно, да нормально все будет, да будет еще, будут еще и каникулы, и лето еще будут, и все это нормально, ничего страшного, заряжайтесь этими антидепрессантами успокоительными и прочим. Нервная система, самая важная для нас система. Держитесь. В Лондоне 5.06 и плюс 14. На выходных была такая же погода и дожди. Хорошего вторника. Мигрант из Кореатаун пишет из Лондона, древнеримского города, построенного, заложенного Цезарем. Лондон. Значит, как говорили мне англичане сами, англичане в английской провинции, правда. Погоду у нас определить очень просто. Если 5 минут светит солнце, значит, следующие 5 минут будет идти дождь. И наоборот. Если идет дождь 5 минут, значит, следующие 5 минут будет светить солнце. Все. Очень, очень просто предсказуемая погода в Лондоне и окрестностях. Да, но вы там держитесь. Что-нибудь уколите кого-то зонтиком ради прикола. Вот просто зонтиком уколоть и стоять, смотреть на него так. Вот просто смотреть на него. Вот. А на майке должен быть символ полония. Такой вот. Плутония, урания какого-нибудь. Ну, что-то такое нужно сделать. Или же или нужно спорить со всеми. Вот вы же знаете, как правильно выиграть спор любой вообще. Нужно просто перекривлять слова своего этого оппонента, повторять его слова, но только писклявым тоном. Он такой говорит: «Но как ты не понимаешь?» «Ну как ты не понимаешь?» Он такой: «Но ведь это же очевидно!» «Но ведь это же очевидно!» Он такой: «Но ведь невозможно, чтобы...» «Но ведь невозможно, чтобы...» Вот так вот нужно делать. И поэтому, если с англичанами вы будете вступать там в спор, мигрант, вот так делайте все время. Кривляйте их, вот что они говорят. Но только писклявым таким противным голосом. И все. Победа вам обеспечена. Сергей Иванович, доброе утро. Приветствую. Камчатка, Виктор Пурич, Александр Дер здесь тоже. Цагельник Александр, вот видите. Просто Алекс, с днем знаний, вот бы еще день умений ввести в России. А к чему его приурочить? Вот вопрос. Хисшадов здесь, Борис Кузнецов из Ижевска. Привет Ижевску, привет тоже. С новым учебным годом всех нас поздравляет 51-й. или 51-е, месье или мадам знает толк в извращениях. Кто же с таким поздравляет? Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую. С 1 сентября это никого нельзя поздравлять. Ни детишков нельзя поздравлять, никого. Потому что, ну, а что вы думаете, для детишков это тоже, это праздник, что ли, вы думаете? 1 сентября. Вы хоть одного знаете, кто, ну, может быть, вот, ну, только первый класс может быть. Вот только если в первый класс идет, и то, если была подготовительная какая-то работа перед школой, то он уже понимает, что не это, ну,

0: Так что я понятия не имею,
1: кого вы, где вы там нашли, для кого 1 сентября это какой-то праздник. 1 сентября праздником этот день был только в допетровские времена, когда Новый год отмечали 1 сентября. Новый год. Вот это, они говорили, ну вот, Земля совершила еще один оборот вокруг газового облака, которое мы называем светило, звезда наша, которую мы называем наша звезда. Все, Земля совершила еще один круг, и это мы отметим. Все, а как это может быть праздник? Вызвал такси. Вот, мигрант, пожалуйста, побольше заметок. И классно, если еще и фотографии сможете присылать. Вот, кстати, нас обвиняют, не нас обвиняют. Мы обвиняем, нет, не мы обвиняем. Обвиняют те, кто постит видосы из центра Парижа или из Лондона, такие, на которых белого человека нужно постараться, чтобы найти. Видео такое. Ну, сильно нужно постараться, чтобы найти среди пешеходов, отдыхающих, полисменов, белого человека. Обвиняют авторов таких видео в том, что они ангажированы, и они специально ходят в такие районы, вот ходят по таким улицам, по клоакам, и они... И больше того, они, может быть, даже специально набирают людей таких. Они говорят, так, все темненькие, смуглые, все загорелые, давайте... Вот все... Я вспомнил фразу жены моей. Она говорит, что вообще за... Что за прикол такой? Вот настолько подшмаливаться до негра, чтобы в негра превращаться. Она говорит про нашего соседа, который коричневый. А он метис просто. Ну, очевидно, негр. Я говорю... Так это потому, что он негр. Она говорит. Ну, то есть черты лица такие полуевро... Ну, как бы... не совсем такие африканские. Вот. Но весь такой смуглый, все. И я все такой, что за прикол вот в солярии так ходить? Она просто лицо не увидела его, а так по типажу вроде, ну, обычный... Господи, эта программа. Просто квинтэссенция расизма. По типажу, типа, нормальный человек, как нормальный человек. А он негр. Значит, Владимир, спасибо за эти путевые заметки. Владимир присылает картинки. Это где? Что это за место? Франция ли? Альпы ли? Может быть, даже Кейптаун? Может, какой-нибудь? Нет? Значит, так вот, я про этого, про мигранта. Вызвал такси. В Лондоне водители были, были водители Абдурашид, был еще просто Рашид и Мабубул, все сомалийцы. Но это вам повезло, что все сомалийцы, потому что могли быть индусы гордые в челмах этих своих, или как это называется, чедрах, челмах, как это все. Так я про что? Мигрант, если вы еще там, в Лондоне, снимайте просто обычную улицу. Вот, ну, сюжеты. Сюда не получится, наверное, прислать. Я, кстати, не знаю, как у Владимира получилось прислать фотографии сюда. Вот эти очень крутые, нагорий каких-то таких. Пришлите, в телегу, в Щукин и все, ладно, мигрант? Ну, какую-нибудь улицу такую вот, чтобы было понятно. Может, название скажете или снимите. Такая-то улица, и вот как люди. Или магазин, в магазине в каком-нибудь. Действительно ли там такое засилье вот из обычных людей? Такое вот, что ты такой вот должен искать, кому бы обратиться, если бы хотел обратиться к представителю своей расы, своего вида. Да что ж такое? Своей расы. Так, здесь ситуация похожая. Так, подождите секундочку, где? Частично можно, но с важными оговорками. Давайте разберу по пунктам, чтобы не было путаницы. Я спрашиваю у Алисы, что там вот у нас сейчас с этими, с правовым статусом электронных документов, потому что накануне появилась новость. Водители смогут предъявлять через национальную платформу МАКС претензии, права и СТС. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, разрешающие предъявление.

0: предъявлять документы автомобилиста в цифровом формате. Здесь цитата дальше самого этого решения. Водители смогут показать инспектору ГАИ, и вот тут бы я уже остановился. Кто что сможет, тот то и покажет. Водители смогут показать инспектору ГАИ QR-код водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что использование цифрового формата власти оставили добровольным. Спасибо. Кроме того, новые электронные свидетельства не заменили собой традиционные документы, а стали действовать наравне с ними. Вот что это за фраза такая? Вот кто так поясняет, скажите, пожалуйста. Стали действовать наравне с ними. Это что значит? Что я должен показать и то, или я могу показать что-то одно, или я обязан показывать и то. Ну, в смысле, у меня есть электронные QR-коды, но я обязан с собой иметь еще и физические носители. Ну, то есть вот сам талончик, карточку водительского удостоверения. Как это понять из новости? Да, я читаю ее в нашем телеграм-канале, но это не наше упущение. Это просто вот так комментарии дают структуры. Потому что вот я спрашиваю Алису, можно ли показывать только электронные? Она говорит, частично, но с важными оговорками. Тоже, видали? Дипломат какой. Дипломантша. Госуслуги авто. Да, в этом приложении действительно можно сгенерировать QR-код для водительского удостоверения и СТС. Инспектор может отсканировать этот код своим устройством, глазом таким электронным. И данные подтянутся из базы ГИБДД и отожмутся. Однако ключевая деталь, это пока работает в режиме опытной эксплуатации. Сотрудник ГИБДД вправе в любой момент попросить показать оригинал документа. То есть цифровая версия — это удобная опция, но она не отменяет обязанность возить с собой бумажные оригиналы. Понятно? Мессенджер Макс. Здесь ситуация похожая. Правительство действительно внесло изменения в ПДД, которые разрешают предъявлять QR-код прав и СТС через Макс. Но и здесь действует тоже правило. Использование электронных версий по желанию. И они действуют наравне с бумажными, а не вместо них. Инспектор сохраняет право запросить физический документ. Тогда нужно какую-то другую формулировку наравне. Действует наравне. Вот наравне. Я бы уточнял, потому что так не очень понятно. Вот как была песня у нас в родных песнях, она была. Сейчас, секундочку, где она была? Мне надо долистать до нее. Вы обращали вообще внимание на... где он? Марк Бернес. Да не Бернес это был. Сейчас, секунду. Это был Андрей Миронов. Андрей Миронов. Вот. Обращали внимание на текст? Можно я... Вы позволите, я вам немножечко включу сейчас. Сейчас, секунду. Вот. Это про наравне. Наравне. Шикарная песня, шикарный фильм, но я не могу его пересматривать, очень хочу, но не могу. Его что, убивает в конце? Извините! Это я что, спойлернул?
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух.
0: Вот это я, собственно говоря, и хотел включить вам. Вы обращали внимание на эту фразу? Нет, не обращали. Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Наравне... Это детство было у человека, что, ну, шпаги, звон, окей, в детстве там, ну, может, они фехтовали, малышей учили фехтовать с детства, все, это же нормально было, вот, а звон бокала тоже с детства, то есть прикладывался он тоже, его учили прикладываться к бокалу, здесь, правильно, это наравне, шпаги, звон, наравне со звоном бокала, или как это понять, или это аналог? Шпаги-звон словно звук бокала. С детства мне ласкает слух. Понимаете? Вот это вот ваше наравне потом рождает все-таки. Рождает потом недопонимание, споры, слезы, трагедии какие-то, скандалы, выяснения, видеоролики в интернетах, которые вам же в первую очередь и не нравятся, сотрудники ГИБДД. А все только потому, что шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Как-то надо бы поточнее формулировочки, чтобы сразу было понятно. Вози с собой бумажные и забудь про всякие Максы и госуслуги. Нафиг. Потом, когда эксперимент закончится и введут их полноценно, и ты сможешь их полноценно использовать, вспомнишь о них. Как сейчас, тебе не нужно бумажный билет с собой возить на поезд, чтобы попасть в поезд. Ты просто показываешь паспорт, пачпорт, а она по базе сама находит твой билет. А раньше их нужно было распечатывать. Помните, на вокзалах терминалы специальные стояли. Ты покупаешь электронный билет, приезжаешь на вокзал, распечатываешь и стоишь с ним в обычной очереди, в обычную кассу какую-то, чтобы там что-то взять. Я не помню, короче, как это было. Ну, в общем, пока что это работает так себе.

Что они поют? Знает кто-нибудь из вас? Есть? Есть среди нас Кикабидзе? Что поют девушки? Хоть это можно ставить в эфир, потому что, может, они ругаются. А в Ленинградской области сегодня запрет на продажу алкоголя. В связи с чем? Чтобы первоклассники не напивались. Чтобы шпаги звон, как звон бокала, не ласкал им с детства слух. Поэтому запретили.

Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот. В одно слово так и пишется, как слышится. Говорит МСК-бот. И в телеге, и в Максе. Да вообще везде. Неа. Птичка-невеличка, это чита грита. Маргарита. Маргарита, мы так пели, да? Вот эта птичка-невеличка.

0: Слушайте, а я думал, что это нейросеть нарисовала вот этот фестиваль. Мигрант присылает сейчас что-то какое-то вот это шествие, все в касках таких немецких с рогами. Словно черти. Реально какой-то вот филиал какой-то ада. Чертова вечеринка какая. И все идут измазанные черным. Непонятно, зачем они все черным измазаны каким-то мазутом, при том, что они сами негры. Зачем это? Вот они черным все намазаны. Что же это за фестиваль-то? Где же мне это? Я где-то это находил накануне. Еще подумал, там все так... вот реально все так... настолько странно и как-то нелепо, что у меня создалось ощущение, будто это нейросеть нарисовал. А сейчас мигрант присылает видео, а оно настоящее. Не знаю, может, кто-то найдет, киньте мне этот Содом и Гоморру в Англии, то, что произошло. Но мигрант прислал вот что. Вы тоже можете так же делать. Мигрант из Корейтауна, я напомню, наш слушатель, давний, старый, добрый, очень хороший друг, который живет в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. А в отпуск ездит, видите, в Лондон и вообще. Вот. Смотрите, не смотрите, если вы впечатлительный. Тут эти женские эти, верхние части ног такого размера, как бабушкины подушки в деревне, знаете, такие огромные. Гляньте на это. Что это такое? Джуз джаб какой-то. Нотинг Хилл, карнавал в Нотинг Хилле. Господи. Все черные. И сотрудники, и охрана черные. И служители, и те, кто в машине орут, и те, кто за ней идут. Словно течет какая-то, словно сель какой-то сходит такой в Непале. Вот это все. И это все происходит на глазах у всех. Угу. Значит, комментарий. Это позавчера было в Нотинг-Хилл, ездил. Горы мусора, музыка орет, все шмаль курят поголовно, бедные жильцы. Ну, как вам сказать, бедные жильцы. А богатые жильцы не бедные, потому что все уже оттуда посъезжали давным-давно. А вот бедные жильцы, они действительно бедные, потому что не могут они сменить место жительства, стоя, и вынуждены вот в этом во всем пребывать в состоянии изумления бесконечного. Как это так случилось с нами, что мы, владычица морей и держава, империя, над которой никогда не заходит солнце, сейчас порабощены варварами, теми, кого мы порабощали на протяжении последних 500 лет. Вот так вот она устроена, история циклична.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Скотт Бессент исключил договоренности России и США до урегулирования конфликта на Украине. Глава американского Минфина выступил с таким утверждением на встрече с министром финансов нашей страны Антоном Силуановым в Эшвилле. По данным агентства Рейтер, Бессент заявил собеседнику, что никакие экономические послабления для Москвы или договоренности по другим вопросам невозможны до завершения конфликта. При этом Министерство финансов России сообщили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия двух стран по финансовому треку и в рамках G20. Телеканал CNBC со ссылкой на представителя Минфина Соединенных Штатов передавал, что Скотт Бессент и Антон Силуанов касались мирного плана Дональда Трампа. Власти Самарской области сообщили об атаке ВСУ на гражданские объекты. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Сегодня жители нескольких городов области проснулись от звука работы ПВО. Большая часть украинских беспилотников сбита военными и мобильными огневыми группировками. Есть повреждения на нескольких жилых объектах, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. В частности, по словам Федорищева, в многоквартирном доме в Новокуйбышевске. В результате ударом БПЛА выбиты окна. На месте развернут оперштаб. Пожар произошел в портовой зоне Устлуга в Ленинградской области после атаки ПВО. На территории зафиксированы повреждения, заявил губернатор Александр Дрозденко. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Кроме того, Дрозденко заявил, что на территории Ленинградской области сбиты 52 украинских дрона. По предварительным данным, пострадавших нет. Паторг назвали самые популярные у российских туристов осенние направления. В топ-5 вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Ассоциации туроператоров России, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов на 40-140% год к году. На это влияет расширенная полетная программа в Ничанг и появление с конца октября нового направления острова Фукуока, сообщили ТАСС. Компания «Пегас Туристик». Кроме того, аналитики фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность до плюс 24 градусов. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
10: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
9: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
9: Каждую среду после 8 вечера
12: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
13: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Да, 1 сентября, да, уже 1 сентября, все, уже 1 сентября. Закрой глаза, открой глаза, уже 1 декабря будет. Потом закрой глаза, открой глаза, 1 марта, и все, и потом уже закрой глаза, открой глаза, и вот оно, 1 июня. Снова лето, мы неизбежно стремимся к новому лету. Лето близко. Граждане, граждане, обращайте внимание на ключевые важные моменты. Лето близко. Так, читаю. Игорь Захаров, доброе утро. Для моего ребенка это был праздник. 587-й пишет. Пришел со школы 1 сентября и говорит, она такая большая, красивая. Я бы там жить остался. Что вы делаете с ребенком дома? Он в школе жить остаться хочет. Так, кто-нибудь знает, почему ЕМИАС не появляется запись на получение справки в ГИБДД? В августе было все ок, а на сентябрь как не было, так и нет. Это не я, я не знаю. Но зато я знаю ответ от Леонида примерно на ту же тему похожую. Можно ли вечером или ночью поставить автомобиль на учет в Москве? Где это сделать быстро и удобно? Как я говорил, Москва — это крупнейший и уж точно совершенно абсолютно железобетонно правильно организованный удобный город для людей, мегаполис. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, такого нет. Шучу. Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, можно. И вечером можно. И ночью. Если только повар нам не врет. Смотрите. Где можно поставить автомобиль на учет вечером или ночью? Не в любом отделении, естественно, но в нескольких, а именно в двух. Улица Перерва, дом 21, строение 1. Так, сейчас, секундочку. Где находится круглосуточная ГАИ? Круглосуточно в Москве, цены, запись онлайн. Перерва, 21, строение 1. И улица Твардовского, дом 8, корпус 5. Режимы круглосуточные, но с перерывами днем с 14 до 15, ночью с часу до 2. Перед выездом позвоните в отделение. Есть ли окно для приема? Но лучше не окно для приема, а, конечно, ну, в смысле, не лучше, а так, мне кажется, единственный правильный вариант — это запись. Запись на госуслугах. Вы на госуслугах записываетесь и приезжаете ко времени. Хотя это не панацея, конечно, там все сидят в живой очереди, и все записаны на какое-то время. У меня был опыт такой, когда ты приезжаешь, записан на 9:30, приезжаешь, и тебя принимают в 11. Ну, потому что все так на что-то куда-то записаны. Вот, а ночью с часа до двух. Поэтому на госуслугах записывайте, указывайте время желательно. Ну, вот ночное, если хотите. И все. Если без записи, тоже можно, но нужно ждать, когда там окно появится. Также нужно помнить, что Москва — колоссально огромный город, и поэтому, когда какая-то классная, креативная идея, оригинальная идея, как бы быть похитрее всех, приходит тебе в голову, ты должен понимать, что даже если эта идея придет 1% людей, 1% людей в Москве также, то это 150 тысяч человек все равно. Вот. И, ну, то есть любая идея, она, когда в голову тебе приходит, будь уверен, ее уже эксплуатируют, эту идею, очень многие. Поэтому ты думаешь, это может быть такой специальный классный вариант. Я приеду в 3 часа ночи. Когда там перерыв? Сейчас я в 2 часа ночи приеду, там никого не будет. Приезжаешь, там очередь на улице все еще стоят, чтобы зарегистрироваться. А уже же обидно уезжать, ты же проснулся уже, как бы все. Вот, и стоишь вместе со всеми. Если ночной вариант по каким-то причинам вам не подходит по физиологическим, то можно воспользоваться флагманским центром «Мои документы». Там есть площадка для осмотра автомобилей, работают сотрудники ГИБДД. Площадка открыта до 22. Что попадает под ваше определение вечерней процедуры регистрации? Я, честно, пользовался именно Метрополисом, вообще без всяких ГАИ. Это крайне удобно. Есть на Рязанском проспекте, дом 2, корпус 3, в торговом центре «Город». И на Ленинградке в Метрополисе. Нужно сразу заезжать на 7-й этаж парковки. 7-й или 6-й. Людей никого. Самая большая очередь, которая была, это 3 автомобиля передо мной. Осматривают в течение нескольких минут. Специальная будочка такая, где сидят сотрудники ГИБДД. Рядом в 20 метрах будочка, где изготавливают номера, если что. Сразу здесь же. А на минус первом этаже в торговом центре МФЦ, где все оформляют тоже. И по талончику, ты берешь талончик, тебя вызвали, ты подошел, тебе все сделали, пошел, эти проверили номера, снял, повесил. Ну, смотря, что ты делаешь. И все, и уехал. На все про все уходит минут 30-40. То есть истории, когда, я помню, 100 лет, тысяч лет назад, еще до угара НЭПа, это был ад, конечно. Ты приезжаешь с ночи, правда, какие-то записываешься в очередь, на руках тебе ставят клеймо очереди, потом ты ждешь, потом 2 часа на площадке, потом ходит один инспектор, осматривает 30 тысяч автомобилей. И что-то такое, это на весь день. Ну, все, 30-40 минут сейчас процедура вся. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
13: Алло, доброе утро, Роман. Вот вы сейчас сказали про 1% хитро-желтых.
0: Угу.
13: Это ту же копилку, это как, помните, вот прям когда совсем напряженная ситуация с бензином, даже было удивительно, к вам приходили эксперты, вот, ну, не к вам в передаче, а вообще на радиостанции говорили, ребят, ну, что такого... Ну да, трудная ситуация. Ну попробуйте ночью заправить.
0: Да, вместе со всеми попробуйте ночью.
13: Ну ночью то же самое.
0: Ночью пожестче даже. Ночью пожестче, потому что приезжают же все, кто живут в районе.
13: Пробка хитрожелтая.
0: Да, начинают объезжать.
13: Это то же самое. Те же 1%.
0: Да, да.
13: Не обманешь судьбу.
0: Так и есть. Спасибо большое. Ты прям видишь, как ты стоишь в пробке, и Алиса, ну, этот Яндекс такой пересчитывает маршрут, говорит, есть маршрут побыстрее вот в этот момент. Такой, да, какой? Такой, раз, нажимаешь кнопочку, он показывает, ну, вот тут через 500 метров надо повернуть. И ты прям видишь, как из потока машины выезжает в тот же переулок. Им всем тоже Яндекс подсказал, что есть объезд. И все туда рванули. Конечно же. Поэтому нам нужна какая-то привилегированная история такая, которая будет давать такие советы, но платно. Сильно, очень платно. Собственно, так и выросли платные магистрали. Вы что думаете, платные магистрали это что? Платная магистраль это абонемент на более-менее спокойный проезд. Это вот такая история. Это как если бы был очень супер-ультра умный Яндекс.Навигатор, который проводит такими огородами, которые никогда обычный навигатор не проведет. Все, ты покупаешь подписку на него, 1500 в месяц, и он водит тебя вот так вот, высчитывая маршруты все. Но ты тоже должен понимать, что таких умных, платежеспособных найдется очень много. И тогда появляется ультраэксклюзивное предложение, которое стоит 15000 рублей в месяц. 15000, но за 15 он так тебя проведет. Он тех, которых за 1500 ведет, путать специально будет, специально обводить отдельными. А тебя так проведет, ты просто через подъезды, там, через вот чуть-чуть, все. И проезжаешь вот так вот. Так это и работает. Вот так это и работает. Нам нужна умная нейросеть, которая будет давать только тебе одному такие гениальные советы. Но за деньги. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
14: Доброе утро, Роман, спасибо
0: за эфир. Спасибо вам, да.
14: Да, навигация порой частенько показывает, что черная, а ну, так как работаешь в такси, знаешь эти, что не может эта улица быть не то, что красная, а черная показывает. Не видишь, там вообще никого. просто припаркованная машина.
0: Вот, работает.
14: А вот как работает, кстати, навигация, ну, в Яндекс.Такси даже, в приложении, она работает по-чудному. Вот Пироговская больница у нас есть, как бы она 16-15 парка вдоль леса и Нижняя Первомайская. И вот он за день может тебе показать 4 раза, что и там один заезд со стороны только Нижней, два заезда со стороны Нижней, две точки. Но он выстраивает тебе маршрут, он может за день 4 разных показать, что можно заехать с 15 со стороны леса. Как это так работает, даже само приложение Яндекса, я вот не знаю.
0: Видите, балованными мы стали просто. Мы стали балованными. Мы потому что раньше, как ты, обслюнявишь палец, выставишь в окно, узнаешь направление ветра, поедешь, все это изучишь сам. А сейчас, видите, навигатор нам не с той улицы въезд показывает. Балованные. Реально. Так, тут требуют не набрасывать идеи Яндексу. Почему? Я же идеи улучшайзинга набрасываю. Я же не просто так набрасываю идеи. Я же к тому, что как оно лучше будет. Если бы я сейчас Автодору не набрасывал идеи платных дорог. Они уже все знают. Вы видели в Яндексе реклама появилась в навигаторе? Ну, все уже. Я вспоминаю, фильм называется «Первому игроку приготовиться». Посмотрите, если не смотрели. Классная штука Спилберга. Компьютерной вселенной, ну, об играх компьютер. Очень-очень классно снят, красиво. Такой, ну, простенький, ничего, но тем не менее. Вот. И там, помните, у них было совещание у производителей игр, где они решали, а сколько еще процентов игрового поля, ну, поле зрения человека, можно занять рекламой. Ну, если более 80, то уже там не выдержит мозг все это напряжение. Ну и плюс игровой процесс уже не будет виден. И все решали, вот сколько надо вот из поля зрения занять рекламой. Фантастика фантастикой, а вот Яндекс сейчас открываешь. Не было ее, или я не обращал внимания. Ну какое-то время назад не было, а сейчас ты открываешь. Вот, поехали домой. Ну, поехали. Угу. Не, по шагам не надо. Вот, раз... И через какое-то время щелк, и поднимается баннер рекламный такой, снизу, вот где у тебя плашка с направлением, временем, со всем этим. Оп, появилась рекламка. Ты ее закрываешь, а она такая через секунду, оп, появляется еще одна новенькая рекламка. Все, уже на навигаторе, а потом сверху начнет появляться, справа, слева. Так что что им накидывать, они сами все знают. Есть такой VIP-навигатор. Называется мигалка. Не знаю, не слышал. Вчера видел в навигаторе отсчет секунд до включения зеленого, но при этом на самом светофоре цифр никаких не было нигде. Да, ну, это давно уже у Яндекса это введено. А цифр не было. Наверное, что-то было со светофора. Может, он сломался, который с цифрами, и его поменяли на без цифр. Ну, или он просто уже включен в базу, в цифровую базу светофоров, которые поддерживают передачу данных со светофора. Но сам аппарат еще какой-то старенький. Вот сама эта штука. Конечно, дорогие очень. Вы знаете, светофор сколько стоит? Он сколько-то миллионов стоит каждый. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
15: Роман, доброе утро. По навигатору кто-то хотел комментарий. До угара НЭПа. Когда еще Яндекс.Навигатор был в зачаточном состоянии, был такой навигатор, не знаю, можно называть, нельзя. Они были пионерами навигации по Москве, Navitel.
0: Да, конечно, Navitel, я помню, да, такой был.
15: Да, платную версию купил, реально лет, наверное, 20 назад, может быть, там, 18. И в этой версии была отличная опция, такой тюнинг, можно было выставлять чувствительность к пробкам, то есть насколько тебе навигатор начинает перестраивать твой маршрут. Ну, как раз из той ситуации, когда подсказали, что есть маршрут объезда, и все с поворотничком этот маршрут...
0: Туда рванули, ага.
15: Да, вот очень классно, вот точно встретились. Там много было всяких фишечек, вот это я запомнил. Давно, правда, не пользуюсь им, к сожалению.
0: Есть такое дело, спасибо, классно. Так, с мигалкой всегда без пробок. Реклама в движении пропадает или уменьшается, во время остановки увеличивается на экране. Да, понятно, понятно. Спасибо на здоровье. Это понятно. Речь-то ведь не об этом. Речь о том, что в какой-то момент ты прям думаешь, господи, когда же вы уже нажретесь уже. Я не про Яндекс, не обижайся, Яндекс. Вообще про, ну, вот про бизнес. С одной стороны, кажется, что ты смотришь на их небоскребы, какие-то штаб-квартиры, офисы, отчетности и все остальное. Ты понимаешь, это такая такая мощная структура, при том, что что делают-то по факту? Ну, по факту, вот что, производство? Нет, сфера услуг. Ну, то есть раньше бы их назвали спекулянты, продавцы воздуха. Вот. И при этом максимально выжимать все уже, чтобы везде рекламку и сюда втиснуть, продавать и сюда. Это вот все. Последнее время очень-очень лютые очереди на постановку машин на учет на ГУ. На ГУ. Это что на ГУ? А, на госуслугах, наверное. Не знаю, давненько я что-то в последнее время не ставил автомобиль на учет. Что-то как-то я... Даже как-то соскучился. Надо бы что-то на учет поставить. Вот. Есть у вас что на учет поставить? Год назад, 1 сентября 2025 года, в Калужской области стартовало производство полного цикла кроссовера TNT8. За время присутствия на рынке флагман линейки подтвердил свою востребованность, войдя в топ-5 наиболее популярных моделей сегмента SUV-D на российском рынке. Владельцы Т8 выбирают автомобиль за комфорт, за высокий уровень безопасности, за расширенный функционал, за возможности, за повседневной, за эксплуатации. К первой годовщине модели мы напомнили о годовщине модели. Получил я письмо от АГР накануне 1 сентября. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. 1 сентября, знаковая вещь, пороговая определенно. Надо сгенерировать что-нибудь. Вы бы лучше детей набили бы в Т8 побольше, и потом сказали бы, вот, вы можете собрать детей со всего своего подъезда и отвезти туда в количестве 40 человек в Т8. Но, в общем, вот такая история. Т8 запустили, и они предлагают ознакомиться с 8 интересными фактами о Т8. Вам нужны интересные факты о кроссовере TNT8, который производится в Калужской области по полному циклу со сваркой и с окраской? Да? Нет? Не знаю. Пишите. Зачем китайцы постоянно меняют название автомобилей? Вот меня спрашивают. Я не знаю. Ну, в смысле, я не вижу, что они постоянно меняют название автомобилей. Приведите примеры постоянных названий автомобилей. Ну, смены. То есть вот когда не меняется ничего, а меняется только название. Это как это? Я таких не знаю примеров. То есть вот был автомобиль, а ему такие... Так, сегодня ты будешь называться вот так. А завтра ты будешь называться вот так. Вот. Ага. Был через, стал тент. Ну, это довольно странно, что вы видите... только изменение названия. То есть фраза «в Калужской области год назад стартовало производство полного цикла». Производство полного цикла. Российский холдинг АГР производит свои автомобили, сам производит. Сам свои. Они называются Теннет. Довольно странно, что из всего из этого вы услышали только Теннет. А все остальное вы не слышите. Это особенности. Опять мы сталкиваемся с особенностями внутреннего переводчика в голове. Это другое, другое юридическое лицо, другая компания, российская. Если сейчас начать рассказывать про санкции со стороны Америки, про санкционное давление на тех, кто не просто работает напрямую с Россией, а работает с теми, кто работает с Россией. Рассказывать о том, что компания «Черри» в Китае глобальный игрок, и для нее глобальные рынки имеют значение тоже. И поэтому американские санкции для нее опасны. Для диверсификации рисков, раскладывания рисков и ухода из-под возможных санкций создаются специальные направления, такие тоннели возможности, где юридически... А российский рынок при этом интересен для «Черри», потому что компания здесь 20 лет на рынке России. Может, вы... забыли. Может, кому-то кажется, что китайцы здесь появились в 22-м году. Но компания «Черри» отметила 20 сейчас. Может, 18-летие пару лет назад мы отмечали. Вот. И российский рынок тоже имеет значение для компании «Черри». Поэтому здесь российский менеджмент, российская компания, российское юридическое лицо, российское представительство, которое называется «Теннет». а не Cherry. И поэтому, если у американцев возникнут вопросы к компании Cherry, то здесь нет, уже продажи практически прекратились, и ничего Cherry здесь нет в России. Вот, еще какие примеры постоянного переименования? Вот, постоянного. Всех переименований постоянно. Еще какие есть примеры? Я сам помогу. Есть еще Esteo недавно. Появилось новое название, которое объединило в себе новые модели нескольких брендов сразу. Exceed, Xlantix. Причина та же. Есть еще Волга, постоянно переименовываемая. Причина та же. Та же причина. Производство в России, причина та же. Какие еще постоянные? Еще. Что еще постоянно? Есть еще Seres. Seres. Не очень, честно говоря, название. А в Китае Аита. Seres, а в Китае Аита. Причина. Бренд Seres — это автомобили, которые, в принципе, на внешние рынки поставляются. Так бывает, что компания на внешние рынки, на другие, поставляет модели с другим названием. Бывают модели другие, бывают целые бренды другие. Вот, так что Seres — это не для России переименование, а это вообще название просто для иностранных рынков. Внутри Китая Аита, все, что наружу, Seres идет, те же модели. Джак был когда-то, сейчас там Москвич. Та же причина. Та же причина производства в Москве называется Москвич. Сейчас технический партнер другой. GM. Британский бренд, помните, был такой. Теперь принадлежит китайцам. Та же причина. Москвич М-линейка. Та же причина. Еще что вам? Какие еще модели? Вы думаете, что сейчас, если мы начнем все это перечислять, то появятся какие-то другие причины, среди которых будет вздорность, капризность, желание все время переставлять мебель или еще что-то? Нет, таких причин не будет. Все причины переименования имеют вполне осмысленные обоснования. И этих обоснований несколько всего. Либо это модели или линейки моделей для других рынков, и для них существуют отдельные наименования. Как Lexus однажды был придуман не как комфортная Toyota изначально. Компания Lexus придумывалась не как высокоуровневая Toyota. Она придумывалась как Toyota для американского рынка. Toyota для американского рынка. Взыскательного, капризного. Рынка, где нужно бить своих. Тогда еще бы они были сильными игроками. Тогда Детройт был еще автомобильной столицей мира практически. Вот. И нужно было играть с сильными конкурентами. Шевроле. Кто там еще у них был сильный? Кадиллак. И нужно было давать потребителю, взыскательному американскому, толстозадому, большие кресла, комфорт, дерево, отделку. Так появился Lexus. Toyota, ну, такая вот классная, для американского рынка. Так что это не китайцы придумали, и не сейчас это появилось. Это обычная практика, когда разные модели могут называться на разных рынках по-разному. Во, так бывает. Надо подсказать китайцам, что под именем Тена продаются пеленки. Тена. Да, но только их бренд называется Tenet. Tenet — это не название бренда, а это слово. Конкретное слово имеет лексическое значение. Tenet — это довод. Слово «палиндром», которое читается справа налево и слева направо одинаково. Причем его перевод — «довод» — тоже «палиндром». Читается одинаково слева направо и справа налево.
16: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке. Заседание Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Конгресс-центре Ирыс-Ордо. Перед началом мероприятия президент России успел кратко пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Киргизия в этом году принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС плюс посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. В Новокуйбышевске после атаки украинских дронов введен режим ЧС. Информация появилась в канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в мессенджере Макс. В публикации говорится, что в соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без лишней бюрократии. Глава региона отметил, что первичные восстановительные работы в многоквартирном доме, где в результате удара БПЛА были выбиты окна, начнутся сразу после обследования здания. Федорищев ранее сообщил об атаке украинских дронов, большая часть из которых была сбита. По предварительным данным, два человека получили незначительные травмы. Зафиксированы повреждения нескольких гражданских объектов. В Новокуйбышевске развернут оперативный штаб. Для жителей оборудован пункт временного размещения. Минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила 8159 рублей. Такие цифры в кулуарах Восточного экономического форума привел зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. В беседе Стас он отметил, что дороже всего продукты стоят на Чукотке чуть более 21 тысячи рублей. Дешевле всего в Мордовии 6,5 тысяч рублей. При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9697 рублей. Леонов уточнил, что в расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Синоптики пообещали москвичам по июльски теплую погоду 1 сентября. Столбики термометров днем могут дотянуться до отметки плюс 25 градусов. Осадков не ожидается. С таким заявлением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с РИА Новости он уточнил, что минимальная температура в столице составит плюс 17. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 86 копеек. Доллар 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94 и 8 FM.
18: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
23: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
24: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
23: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
25: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
23: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
26: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
26: Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
26: Так говорит Москва.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 1 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Ну как оно вам в осени? Золотая пора. Болдинское что-то там. 3 сентября не за горами. 3 сентября уже послезавтра. Кстати, новую Ниву вчера во всех салонах начали продавать. Поспешили. Надо было сегодня, чтобы через год писать. Ровно год назад, 1 сентября 2026-го. Порадовала версия самая дорогая, где все черное, и салон, и диски, и бампер, и душа. Видимо, для юга. Да нет, видимо, для стиля. Да, Нива — это наши ближайшие планы. Кажется, на днях мы отправляемся в Самару на поезде. На поезде. Будете ехать в поезде в Самару, заходите к нам в вагон. Как у нас будет какой-то журналистский вагон. Нам обещали СВ. Да, мы поедем СВ. Да. И мы поедем в Самару на поезде. Потому что, знаете ли, вероятность вылета 50 на 50 нас не устраивает. Вот, ты то ли вылетишь, то ли нет. Вот такая вот вероятность. Нет, это не годится. Нам нужно побольше. Поэтому мы едем на поезде. Да. Я принимаю, я, наверное, открою даже отдельную ветку обсуждения, как принято сейчас называть, ветка новая, в телеге для того, чтобы вы набрасывали варианты ужина для поезда. Что с собой взять в купешечку, там вот это все. А новая Нива, да, действительно новая. Старт ее анонсировался. У нас здесь был технический брифинг по ней в Москве с представителями АвтоВАЗа, с инженерами, с теми, кто разрабатывал. Будете смеяться, скажете, что там разрабатывали? Разрабатывали. Там много изменений. Ключевой из которых, конечно, мотор. Новый мотор. По конструкции, по подвеске изменения. Оцинкованные кузовные панели. Впервые за 50 лет производства модели. Оцинкованные. Не все, но частично. Те, что находятся под основным ударом аэродинамического пескоструя, и их защитили. Вот. Да, мотор новый. Что-то там. Ну, в общем, сейчас не об этом. Но только не по роге. Ну, послушайте, потому что оцинкованные, я же говорю, кузовные панели, а по роге это же не кузовная панель. Это не панель, это и есть кузов. А кузов весь, это совершенно иная технология, вот чтобы весь кузов был оцинкован. Поэтому, ну, можно смеяться по этому поводу. А я скажу так. можно было ничего не делать оцинкованным, а можно было сделать капот, стойки, там, ну, защитить еще крышку багажника, задок, как говорят на АвтоВАЗе. И все вот это, чтобы было оцинковано. А можно было, чтобы ничего не было. Вот, поэтому всегда можно найти, а вот хотелось бы, чтобы побольше. А можно просто вспомнить, что ничего не было еще позавчера.

Дело, что когда пескоструй, а кузов Нивы, как вы, наверное, знаете, не самый аэродинамичный с точки зрения самого силуэта автомобиля. И у него есть зоны повышенной нагрузки аэродинамической. Пескоструй — это то, что летит от передних автомобилей, даже не от тебя самого, хотя и от тебя самого тоже. Но когда ты в потоке едешь за кем-то, и это, в этот поток аэродинамический, он смешан со взвешенными частицами пыли, крупинок чего-то. И это пескострует. И есть у Нивы зоны, где это давление, ну, в связи с тем, что он не очень аэродинамический, обтекание у него с завихрениями сильными кузова, есть нагрузки высокие. Вот их старались защитить. Да. Такая вот история. Картофан, курица, огурчики с помидорчиками и 300 грамм на человека, пишет Алекс Кей. Это про что? Спасибо большое. Это уже меню для поезда. Меню для поезда, потому что я думаю, что мы устроим с коллегами что-нибудь соревнование. Хотя нам пообещали, что у нас будет вагон-ресторан, и мы там будем ужинаться в ресторане. Но ну, кому это надо? Вот ехать в поезде, идти есть вот эту их еду. Как самолетную, разогретую, водянистую. В то время, когда можно своего набрать, своего, синюю птицу сварить, яйка, млеко, вот это все, хлеба, значит, картофан, я записываю. Помедленнее, я записываю. Курицу. Как курицу сделать? Я думаю, что один должен курицу запечь в духовке, в аэрогриле. Она должна быть курица аэрогриль. А другой должен сварить, чтобы еще одна была вареная, правильно? Вот, яйца, огурчики, моченые, малосольные я предлагаю. Мне кажется, что вот малосольные это совсем вообще шик. Видели малосольные огурцы, сколько стоят в магазинах сейчас? Ну, примерно как семга, как рыба по цене. Что вы, в чем вы их замачиваете, что вот малосольные огурцы почему столько стоят? Баночка 300-400 рублей. Это в связи с чем это они так стоят, интересно? Значит, ну, в смысле, что они зожевские, наверное. В них соли-то мало, поэтому они такие дорогие. И что там ищем? Ну, хлебушек, конечно, помидорчики. А вот помидорчики нужны не малосольные, а самые настоящие наши маринованные в баночке. Ой, как это, как теща моя делает такие. Курицу непременно в фольге нужно запекать. Не, это вчерашний день. Зачем? Она там она пропарится, и она не будет хрустеть, корочка будет не хрустящая. Не. Курицу делаете в аэрогриле. Вы просто аэрогриль есть у вас? Нет? Это зря. Потому что с момента появления аэрогриля у меня где-то с год назад или даже такое, духовка включается только для выпечки. Только исключительно для шоколадного фондана. И все. Или если гостей много, и надо сделать, сразу две курицы, допустим. Тогда одна в аэрогриле, одна в духовке. А если вот так на семью, все, духовка вообще не используется никак. А аэрогриль, наоборот, постоянно для всего. И поэтому с ним ты ничего не делаешь. Ты просто ее туда загружаешь. Просто время, температура, пар добавил туда немножко, чтобы впрыскивался. Для более сухой корочки, такой хрустящей. И все. Ну, максимум, если хочешь, чтобы и животик у нее подгорел, ты ее перевернешь на середине цикла. Ты ее просто на спину кладешь. И чтобы она на пузике подгорела тоже. И потом обратно переворачиваешь. И все. И у тебя вот 30 минут, 35. И у тебя готова курица потрясающе пропеченная, супер хрустящей, такой вот, как в рекламе какой-нибудь корочкой. Коричнево-рыжий, не черная, а именно такое вот равномерное все. Так, здесь обязательное уточнение. Ну и 300 грамм, конечно! Конечно же и 300 грамм. Но чего 300 грамм? Вы не пишете 300 грамм чего? Бензина 300 грамм, кофе, чая. Я не понимаю вас. Какие 300? Мы едем туда тестировать автомобили. Мы водители, журналисты. Вы что? При оцинковке используются разные методы, из них опускание кузова... спасибо большое, Иван. Я с вами очень согласен, да. При оцинковке используются разные методы, и всякие есть. Всякие есть методы оцинковки. Я вам говорю об автомобильном производстве.
современное автомобильное производство — это уже...

0: сталь, ну, вы называете ее оцинкованной, но она уже содержит в своем составе, она оцинкована по своему составу, не потому что она чем-то покрыта. Вот. И давайте закончим этот цинковый разговор, ладно? На производствах, на большинстве из производств современных автомобильных существует практика экскурсий для людей. Я не знаю, ну, частных нет, частные это только если ты автожурналист какой-нибудь, ты говоришь, хочу поехать посмотреть к вам. Они такие, ну, хорошо, организуем. Эти организуют частную. Когда один ходишь и с тобой носится, как с писаной корзиной. А вообще, наверное, групповые есть. Но они есть почти на всех производствах. Я знаю точно, на «Москвиче» есть. Вот у нас, вот, ну, на Волгоградке вам даже ехать никуда не нужно. Вот. На самокате можете доехать. В Нижнем на «Теннет» планируются такие экскурсии. На «АвтоВАЗе» точно есть совершенно в Тольятти. В Калуге, ну, наверное, я думаю, да, у «Теннета», у «АГР» тоже такие есть. И вы можете вписаться в такую экскурсию, сходите и посмотрите, как это все происходит. Хватит жить чужим опытом, приобретайте свой. Ладно? Причем это касается не только оцинкованных деталей, штампов, там еще что-то. Вообще всего. Потому что я замечаю, очень многие люди предпочитают жить чужим опытом. Друг по гаражу сказал, коллега на работе рассказал. А вот у приятеля есть сестра, так вот у ее мужа. И дальше вот это пошло. И все какие-то такие чужие опыты. Заполучайте свои. Ну уж во всяком случае в тех местах, где это можно сделать без драматического изменения образа жизни вашего. Там, к примеру, заполучить опыт работы 3 года подряд в шахте в апатитах, добывая апатиты, это, конечно, надо немножечко изменить свой образ жизни, и даже не немножечко. Вот. А, к примеру, попасть туда на экскурсию, а туда тоже можно попасть, и понять, что работа шахтера, пожалуй, одна из самых страшных работ с точки зрения психологического давления, физических воздействий вообще всего. Это можно. Там для этого даже специальная штольня есть. Такая она законсервированная, она вырабатывалась, выработалась. И сейчас она специально сделана для того, чтобы туда водить людей и показывать им, что с вами будет, если будете мало каши есть и плохо себя вести. Будете вот тут работать. Значит, такая вот история. Только доширак, только хардкор. Спасибо большое. Это мы меню вырабатываем для поезда. Что конкретно вы берете в поезд, когда едете на поезде, потому что у меня такой поездной истории... Нет, на поездах мы часто ездим, но это всегда скоростные поезда, где ты сидишь, просто поезд обычный. Вот. А тот будет настоящий, пассажирский, и на всю ночь, с вечера до утра мы планируем ехать.
1: Каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем, о том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание, сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий. Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее, а вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда. Знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником вас! С Днем Знания!
0: И умение. Было предложение, что и умение нужно ввести день. Но всегда ли умение следует за знанием? Ну, наверное, да. Наверное, да. Так оно и есть. Копченая курица, брынза, зелень, домашние пирожки, лепешка, минералка, чай. Вот тоже предложение. Это выглядит как отличное предложение. Все, скопирую. День знаний, 1 сентября. Со школьниками, мне кажется, относительно более-менее все понятно. Ну и там какие-то нюансы по образованию, по системе образовательной нашей современной, они, конечно, могут быть, и они должны обсуждаться, но профильными специалистами. Меня сейчас, если честно, больше волнует вопрос, потому что базовое образование, оно... Ну, собственно, его суть зашита в его определении. Базовое. Это некий фундамент. Базовое образование дает возможности получить инструменты для дальнейшего изучения, дальнейшего углубления, дальнейшей профилизации. Есть такое слово? Ну, по профилю, по какому-то, чтобы идти. Вот это... А база — это арифметика, да, ну, нужно грамматика, писать, читать, научиться все это. Привить, понять склонности человека, привить какие-то пристрастия, может быть, к истории, у кого-то к биологии. И вот эти дальнейшие профили, по которым дальше ребенок начнет получать более глубокое образование, они как раз и формируются сейчас, наверное. Это очень важно. На то оно и базовое. Я здесь на днях увидел небольшую заметочку, сейчас я попробую ее найти, которая, в свою очередь, такая, сгенерировала внутренний диалог и какой-то такой вот мыслительный процесс даже. Да, такое тоже бывает. На тему высшего образования в современном мире и вот этого самого, что называется, профиля, да, получения вот этого всего. А Марин Ле Пен лидирует, это очень хорошо. Значит, предложение. Медведица бампер кому-то оторвала. Сейчас я найду его однажды. HR, вот, нашел. HR-эксперт. HR — это те, кто на работу принимают, отбирают, помните, да? Спрогнозировал дальнейшее снижение количества вакансий в России. Число вакансий упадет из-за наплыва трудовых мигрантов. Это одна история. Мне кажется, что это вообще глобальная проблематика, общемировая. Посмотрите на Трампа и на главные его действия, которые всколыхнули все общество в Америке. С чем они связаны? Вовсе не с Ираном. Иран потом появился. Первое действие — это борьба с миграцией. Легальной, нелегальной, но борьба. И дальше еще... Это вот в том, что касается... Ведь ты же, когда идешь получать образование, это не только корочка. Хотя, мне кажется, по-моему, до сих пор остается мнение, вот есть такие родители, которые говорят, что образование должно быть как некая самоцель. То есть не образование для того, чтобы дальше ты, выбрав для себя направление, свой профиль, свою деятельность, ты дальше занимался этим, а образование как некая отметка в твоем послужном списке, которая бы говорила тебе, что ты, ну, как, знаете, там, как парикмахер. Его обязаны, там сертификат какой-то должен быть о том, что он что-то там закончил, какие-то курсы. Или прыгнул с парашютом. Вот, значит, ты не можешь здесь служить, пока ты с парашютом 10 раз не прыгнешь. Вот. И это отметки такие. Просто для того, чтобы двигаться дальше. Вот в этой связи, как ни странно, мне кажется, более защищены будущие специалисты, потому что, как сказал чеширский кот Алисе, помните, у них был диалог удивительный? Там вообще много удивительных диалогов. И она спрашивала у него дорогу, он говорит, а куда, куда ты хочешь прийти? Она говорит, ну, по большому счету, я здесь ничего не знаю, так что мне все равно. Говорит, ну, так тогда иди в любом направлении. Обязательно куда-нибудь придешь. Если тебе все равно, куда попасть, все равно, куда идти. Соответственно, если нет ключевой центральной задачи, тогда действительно образование нужно просто как корочка, как говорили, да? Ну, то есть диплом, просто чтобы ты был специалистом в чем-нибудь хотя бы, а вообще-то отвечал «да» на вопрос, есть ли у вас высшее образование. Ты говоришь, да, высшее образование у меня есть. И все, и дальше вас не должно парить, какое оно. Вот эти, мне кажется, будущие специалисты сегодня максимально защищены от будущих неурядиц, разочарований, проблем и прочих вещей, связанных с тем, что пока ты проходишь обучение, твоя профессия может либо трансформироваться, либо вообще исчезнуть. Она просто ты выходишь с дипломом и говоришь, но вот я и с дипломом, так берите меня на работу. А тебе на какую работу? Роботы давно твою работу делают, дядя. Такой профессии не существует больше. Спасибо большое. Где ты там учился? Дружбы народов? Переводчиком? Ты лингвистом состоявшимся захотелось быть? С высшим образованием? В МИДе работать? Ну, спасибо, спасибо. Можешь идти вон дворы мести. У нас нейросети давно твою работу делают. Настолько успешно, что как бы ты ни был профессионалом, ты никогда не сделаешь ее быстрее и успешнее, чем они. Важный вопрос, говорит психолог Кайтовский. Давайте послушаем.
2: Старшеклассник не знает, кем он хочет быть, поступать в какой вуз, на какую специальность. Что посоветуете?
3: Важнейший вопрос. Вот я вам спросил, что вы его озвучили. Необходимость идти в институт, получать высшее образование сразу после школы, это фальшивая искусственно-культурная конструкция. Современные профессии так сложны, так высоко организованы, что психика ни к 20, ни к 25 годам часто не созревает для того, чтобы понять, что действительно мое, что не мое. И мы уже видим, как много людей, закончив институт, потом работают совершенно по другой специальности.
0: Я только что про них сказал, психолог, про этих по другой специальности. Дело в другом. Дело вообще в значении высшего образования как некого мерила успешности твоей дальнейшей и некого необязательного такого атрибута именно интеллектуального взросления, интеллектуальной состоятельности. А? Что если нам вот этому немножко уделить внимание после новостей.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 8:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по военным предприятиям в Киеве и области. Армия России использовала высокоточное оружие и беспилотники большой дальности. В результате поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Кроме того, целями массированного ночного удара стали объекты в портах Одессы и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения и ГСМ. Александр Лукашенко указал на необходимость в наращивании ШОС контактов с другими объединениями. Президент Белоруссии, в частности, отметил ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и БРИКС. Закрепляемый в Хартии Шанхайской организации сотрудничества статус партнера говорит о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты с иными международными объединениями, сказал белорусский лидер. В Новокуйбышевске после атаки украинских дронов введен режим ЧС. Информация появилась в канале губернатора Самарской области в мессенджере «Макс». В публикации говорится, что в соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без лишней бюрократии. Глава региона отметил, что первичные восстановительные работы в многоквартирном доме, где в результате удара БПЛА были выбиты окна, начнутся сразу после обследования здания. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся в вузах России иностранцев. Их почти 415 тысяч, уточнил вице-премьер. Высокий уровень подготовки обеспечивают высшие учебные заведения. Важно, что это не только образовательные, но и научные центры, ориентированные на международное сотрудничество, сказал Чернышенко в поздравительном обращении по случаю Дня знаний. Он добавил, что авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. Вице-премьер напомнил, что в этом году они завоевали 27 медалей, 23 из которых золотые. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
12: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
11: Провиан.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Гомес. Джорди Альба. Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again. He's superhuman.
15: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать». Говорит Москва.
19: Моторы.
0: 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас 1 сентября, с Новым годом, и учебным тоже, а что? Новый год мы можем отмечать когда угодно, вообще, когда хотите. Вот возьмите с этого момента, отсчитывайте 365 дней, и в следующем году в этот же день будет Новый год. Все. Вы же понимаете, насколько все это условно. Значит, 1 сентября, и здесь про обучение. Еще раз, по профилю, чтобы, вот конкретно по проблематике, там условно проблематике, $300, $400, $500 после ЕГЭ. Мы помним эту историю, которая нашумела вот здесь в моменты поступления в вузы выпускников школ, когда парень 300 баллов набрал, а его обошли на бюджетные места те, у кого было по 160 баллов, но у них были какие-то олимпиады, а у него не было. А он несколько лет репетитор, и все. Я знаю, сколько могут стоить репетиторы, потому что у нас были репетиторы, но не для ЕГЭ, а для вот этого ОГЭ, или как это называется. Ну, в общем, когда 9 класс. Это реально стресс и шок для бюджета семейного, когда ты начинаешь готовить детей. И ты такой вкладывался годами. По большому счету, в общем-то, собрав эти деньги, можно было несколько курсов обучения в вузе оплатить ребенку своему, если бы он поступил на платные. Просто можно было собрать эти деньги и платить за обучение. А в это время собирать деньги, чтобы платить дальше за обучение. А ты эти все деньги потратил на подготовку, а те говорят, извините, а вам надо было вообще не этим заниматься, а в олимпиадах участвовать, ГТО нормы сдавать, ходить волонтерами работать. Вот что нужно было вам. А вовсе не то, чем вы занимались. Вы что думаете, что экзамены — это про экзамены? Поступление — это про результаты, полученные в процессе обучения? Да нет, конечно. Вот, и это одна история, но здесь она более структурная, более глубокая. Я же про другое, меня интересует более философский вопрос. Вообще роль высшего образования. Вы работаете по своему высшему образованию? Вы лично? Прям вот даже думал сейчас голосование устроить, но это надо формулировать его, а тем более картинку рисовать для него, для голосования, так что я его там не провожу. Вот вы лично, вам высшее образование, внимание, сейчас, потому что может возникнуть ощущение, будто ведущий сошел с ума и агитирует за то, что высшего образования не нужно, и оно вообще не требуется. Я про другое вообще спрашиваю. Его роль в современном мире с современными технологиями, роль высшего образования в том виде, в котором оно существует. Потому что если посмотреть на то, как выглядело, да что угодно, любая отрасль человеческой жизни, да, ну, не знаю, автомобили. Хотите посмотреть на автомобили? На то, как автомобили выглядели в середине прошлого века, 50-е, 60-е, и сейчас, какие технологии использовались. На то, как выглядела бытовая техника в середине прошлого века, какой она была, ее технологичность, количество операций, которые вы могли автоматизировать при помощи бытовой техники. И на то, как выглядит бытовая техника сегодня. Телефоны, коммуникация, материаловедение, архитектура, авиация, космос, да что угодно. Если посмотреть, да, прошлый век и сегодня, вы увидите две разные цивилизации. Намеки, сигналы, символы будущего прогресса стремительнейшего уже мы увидим тогда. Да, мы увидим. В каких-то автомобилях вы даже увидите, может быть, черты современных их потомков. Но это совершенно абсолютно другая цивилизация. Давайте вернемся в школу середины прошлого века. Посмотрим, как там все организовано. И вернемся в сегодняшнюю, посмотрим. Плюс-минус, примерно то же самое. Ну, какие-то цифровые доски появились, какие-то еще что-то. Учебнички, тетрадочки, Машенька, ты хорошая на первой парте, ты, Вовочка, давай на Камчатку, на последнюю туда, там вот и сиди. В вузах, да примерно то же самое. Да примерно та же структура. Но как может быть, чтобы весь мир, вся цивилизация развивалась, двигалась вперед, трансформация была настолько головокружительной, что ты просто усни на 5 лет, впади в летаргический сон и проснись через 5 лет. Все, ты ничего не понимаешь. Это что такое? Что за это? Как это работает вообще? Подскажите. То есть изменения просто ежегодно происходят. Но при этом в том, что касается образования, а самое главное фундаментального. Ведь что это такое образование? Образование это же, это как и воспитание, взросление, приобретение опыта, навыков, которые позволят тебе эволюционно выигрывать. Правильно? Эволюция это же не про побеждает сильнейший, побеждает максимально приспособленный. Вот. И это про то, чтобы ты был в жизни, сейчас какие-то лозунги такие, в этой жизни максимально приспособлен, и тогда, когда ты найдешь свое направление, чтобы образование помогло тебе в этом направлении процветать, быть успешным. Так или нет? Если ты не знаешь, что это за направление, тогда получай любое образование. Правильно? Правильно, это мы уже выяснили. Не знаешь, куда идти, иди куда-нибудь придешь обязательно. Вот. И как структура сегодняшнего современного высшего образования, где там 5, кто-то 7, кто-то 8 лет учится, отвечает вызовам и потребностям того мира, в который студент, получив высшее образование через 5-7 лет, выйдет. Вот он выйдет в мире, войдет в одном мире, а выйдет в совершенно другом. Если бы вы спросили меня, как должно выглядеть высшее образование при этом современно, я не знаю, у меня нет ответа вообще. Нет. Когда я спрашивал вас, и я продолжаю спрашивать, вы работаете по тому образованию, то есть ваше образование действительно сыграло ключевую роль в становлении вашим профессиональным? Или это было просто высшее образование, ровно как родители говорили? Без высшего образования ты все, в потолок упрешься сразу, слесарь шестого разряда и все. Нужно высшее образование, чтобы что? Тогда высшее образование превращается в значок такой на пиджаке. Просто значок. Вот те, у кого есть этот значок, значит, они в какой-то в ложе, в каком-то таком, в такой избранных. Они прошли какое-то посвящение, и поэтому им можно доверять уже не просто руками работать, а и головой тоже. Им можно доверять это. Можно. Но они прошли же это посвящение. Насколько это отвечает вообще современным задачам, современным вызовам? Я о себе могу сказать, ни дня, ни минуты не работал я по образованию. Ни дня и ни одной своей минуты. Но! Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
20: Доброе утро, это Руслан Красногорск.
0: Да, Руслан.
20: Я заканчивал 90-е годы автомобильно-дорожный институт и по специальности проработал полгода. Дальше стал специалистом по спутниковой связи. Потом стал специалистом по вентиляции. Потом стал специалистом по кондиционированию. И дальше и пошел. То есть для чего высшее образование необходимо? Оно дает возможность быстро перестраиваться. То есть я имел структуру мозга такую, что если мне надо было выполнять новую задачу вообще в другой сфере, я перестраивался и выполнял эту задачу. Вот для этого высшее образование.
0: А для этого нужно 5 лет? Нужно для этого?
20: Да. Я, если честно, сказал, что нужно минимум 3. Потому что последний год это уже было не образование, а предпоследний мы как-то в 90-е годы было сложно, и мы все ушли не в образование, а каждый занимался своими делами. Кто бизнесом, кто еще чем-то.
0: Понял, спасибо. Спасибо большое. Тут ведь вопрос в рационализме. Использование времени, использование ресурсов вашего времени. Господа студенты, абитуриенты. Времени преподавателей, ресурсов государства на всю эту структуру образовательную. Вот столько оно всего нужно, потому что если сейчас мне придется работать по своей специальности, менеджмент в производственной сфере, это которую я получил в ВУЗе, да. А тогда, если вспомнить, это было два самых ключевых направления. Два. Одни менеджеры, условно их можно обозначить как экономисты, ну, экономические профессии. А другие юристы, их можно обозначить как юристы. Все. Экономисты и юристы. Больше никто никого не учил. Даже если мои друзья учились в строительном институте, то родители, конечно же, устраивали их в поток юридический или экономический. Несмотря на то, что это был строитель. Потому что, ну, это успешные люди. Ты посмотри, как неуспешный человек, так он юрист или менеджер среднего звена. Я слушаю вас. Доброе утро. Да,
1: здравствуйте, Роман.
0: Да, здравствуйте.
1: Я проведу вам такой маленький феномен. Хотел, правда, про другое позвонить, но вот про экономистов скажу. Вы не обращали внимания, что большинство получателей Нобелевской премии по экономике учились не экономике? Это физики и математики.
0: Ну, математика вообще язык, на котором Вселенная с нами говорит. Физика как раздел математики.
1: Одна маленькая. А я, знаете, еще что хотел сказать. Вот я тут в одном блоге вчера читал статью про электромагнитную безопасность электромобилей.
0: Ага.
1: Вот. И знаете, что вам хочу сказать? Что вот в этом разобраться и что правильно писать, я читал, ругался. Надо прочитать такую одну маленькую книжку, листов на 800. Она издавалась у нас в последний раз, не изменяет память, в 57-м году, называется «Стрэпом. Основы электродинамики». Электромагнетизма, прошу прощения. Вот. А чтобы ее прочитать и немножко понять, надо как минимум в голове иметь полный курс математики, математического факультета МГУ. Ну, университета. Университетский курс математики.
0: Ну, а в итоге, все, что там описано в переложении на ответ вопроса «опасно, не опасно», можно будет описать двумя предложениями, правильно?
1: Ну, не сказал.
0: Не опасно потому что там или написано, опасно написано потому что?
1: Там написано много вещей, на самом деле не...
0: Не-не, я не об этом. Вы же начали с того, что это касается эксплуатации электромобилей и гибридов. Вероятно, это потому что я вчера провел свое собственное исследование и написал статью для своего собственного телеграм-канала на эту же тему. Опасность, потому что сразу несколько человек разных людей, часть из них я не знаю, это были просто комментарии в телеге, часть из них я очень хорошо знаю, это мои друзья, с которыми мы общались вообще не об этом, а там речь шла о том, что вот сейчас возникнет потребность менять автомобиль. И что это должно быть? Вот я говорю, ну уж там дальше надо исходить из бюджетов, потом уже из потребностей, все остальное, конечно, в любом сегменте мы можем найти. Но, на мой взгляд, это изначально должен быть, то есть нужно понять принцип приведения в движение. Это должен быть последовательный гибрид. Или электричка. Вот я для себя уже решил, что у меня это должна быть электричка. Но у моей истории есть очень один большой, мощный, суровый аргумент. Это невозможность получения резидентного разрешения на парковку у дома. Потому что автомобили меняются постоянно. И, соответственно, ну и потом тоже могут быть разные нюансы. И мне очень нравится, что я могу парковаться на электричке где угодно. Это очень мощный аргумент. Ну, в Москве, на платных парковках. Вот. А ему я говорю последовательный гибрид. А как же излучение? Вот говорит мне этот мой знакомый. А как же излучение? Ну, я опасаюсь. И с другой стороны тоже такие мнения. И я подумал, что правильно было бы... И вот последнее видео о Voya Free опубликовал вчера. Оно касалось вообще не электромагнитного излучения, а просто того, что я заряжаю автомобиль, и речь в нем о том, что я классно проехал пик второй топливной волны топливного кризиса. Классно я проехал на Voya Free. Мне повезло, что это был такой последовательный гибрид, который может 200 километров ездить на чисто на электричестве. И я этой его способностью пользовался, ни капельки бензина не заливал в него. Ездил только на электричестве, потому что в этот самый пик второй волны топливного кризиса, никакого пика энергетического кризиса по электрозаправкам не было. Возможно, больше появилось автомобилей на зарядках, возможно. Условно, вот у меня в моем районе здесь, где я работаю, я обычно приезжаю и ставлю на зарядку автомобиль либо сразу после эфира, либо перед эфиром, если это электричка, не гибрид, потому что гибрид быстро зарядится, а электрички побольше, и тогда я иду на эфир, и потом выхожу, он уже заряжен стоит. Так вот, может быть больше автомобилей, может быть меньше свободных зарядок, но тем не менее они есть, и я знаю, что, ну хорошо, здесь нет зарядки свободной, но ее нет не потому, что электричества нет, а потому что просто автомобиль там стоит какой-то заряжается. Ну, значит, на соседней будет пустая, я там поставлю и там заряжу. Такая история. И я так спокойненько на нем проездил, чисто на электричестве. И один из первых комментариев тоже про излучение про какое-то. В этом автомобиле, про то, что излучение, про то, что вот это эти колокольчики, опасно, опасно, колокольчики и все остальное. Я подумал, что это правильно было бы провести исследование такое внутреннее и написал статейку такую. Ну, короче, это пост, но пост обширно отвечающий на этот вопрос не с точки зрения физики, термодинамики, электромагнитных излучений и всего материала, который вы проходите в течение целого академического курса, а книга на эту тему занимает 800 страниц убористым маленьким почерком, ну, этим шрифтом. Нет. С точки зрения просто правоприменительной практики, существующих нормативов санитарных по миру и цифр, просто цифр. Вот это исследование мое, опубликованное и в Максе, и в Телеграме. Щукин и все. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. В Максе вы туда так просто не попадете, только по ссылке. Нужна ссылка, я кину ссылку. Ну, в Телеграме. Если в двух словах, нет, не опасно. Опасность не просто преувеличена, опасность выдумана. В том виде, в котором она существует. Абсолютно безопасного у нас нет ничего с точки зрения электромагнетизма. Хотя бы потому, что мы постоянно живем в электромагнитном поле нашей с вами планеты. И оно имеет величину, подтвержденную инструментально, замеренную и подтвержденную. Мы постоянно в нем находимся. Мы скрыться от него не можем. Чтобы от него скрыться, нам нужно покинуть пределы Земли и улететь от нее далеко за орбиту Луны. Куда-нибудь туда. Поэтому мы всегда в поле. Даже те, кто в квартире, вы все равно в поле находитесь в этом. Начнем с этого. Да? То есть это не означает, что в электромобилях вообще ничего, никаких ни излучений, ни полей, ничего нет. Нет. Это означает, что с точки зрения санитарных норм международных организаций, в том числе там, по здравоохранению, есть определенные цифры, которые, если превышаются, это считается вредным воздействием. А если не превышаются, то считается невредным. А если они в разы меньше этих норм, ну, значит, мы делаем вывод, что ну, это безопасно. Настолько безопасно, насколько безопасно находиться в квартире, в которой у вас работает холодильник, стиральная машина, телевизор, рядом с вами телефон или у вас в кармане все время лежит. Вот настолько безопасно. Ну, то есть, не совсем-совсем, а вот как бы это не превышает обычного фона электромагнитного излучения, в котором мы все живем. Вот. Детально вы можете ознакомиться, как я уже сказал, в Телеграме, но или мы сами можем тоже с этим ознакомиться, если это интересно, но в следующем часе я бы сейчас, конечно, все-таки чуть-чуть про образование еще поговорил, о том, как оно нам мозги разминает и в каком виде оно нам нужно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро. Роман, хотел бы вернуться немного назад к вашей теме, которую вы подняли по поступлению в ВУЗ.
0: Да, да, вот я вот как раз тоже
2: хотел. Вы говорили, что кто-то там набрал 300 баллов на ЕГЭ, но его обошли те, кто участвовали в Олимпиадах. Но вы извините, те, кто участвовали в Олимпиадах, они участвовали в реальном батле мозгов.
0: Да, да,
2: они
0: конечно.
2: Они выиграли вот такие же.
0: Нет, там не, да, вот смотрите, вы опустили одну часть, а вторую использовали, чтобы совершенно точно было, но по ЕГЭ у них было 160 баллов.
2: Да, и их, они обошли человека, которого тупо репетиторы натаскали.
0: Нет, подожди, так если ЕГЭ. Это тупо натасканный репетитор, зачем нам такой ЕГЭ? Мы-то учитываем баллы ЕГЭ для чего?
2: А я вообще не понимаю.
0: А, вот, вот с этого надо начинать. Спасибо большое. Все. То есть, понимаете, в чем дело? Тогда давайте мы уберем ЕГЭ и будем устраивать батлы между детишками, чтобы в батлах выяснять. И тогда у нас он будет ставить у себя эти, там, где-то на портфелике, на рюкзаке будет зарубочки такие делать. Победил в 30 батлах, в 40 батлах. Звездочки такие будет рисовать. Но у нас есть структура отбора, которая преподносилась нам всем как структура отбора для поступления в вузы. И она называется «Единый государственный экзамен», ЕГЭ. Там есть баллы. Это что-то означает. И нам говорили... Вот, ну, это баллы, чем больше ты набрал, тем выше у тебя возможности. Окей? Договорились. И тогда в такой структуре получается, ну, ты не можешь выиграть в футболе, если ты договорился. Мы выиграем в футбол, и тот, кто больше голов забивает, тот побеждает. Нельзя забить 8 голов, а противник забил тебе 3 гола, но при этом он победил. Так нельзя. Нет, можно, тебя могут дисквалифицировать всю команду почему-то, но это отдельный случай. Но структура такова. Больше набрал, ты победил. Здесь получается, что сначала изобретена структура, которая позиционируется как сито отбора, мерило отбора, бальное мерило отбора. И в таком случае человек может с тремя сотнями баллов не пройти, потому что его обогнал кто-то, у кого 350. Но обогнать его... абитуриент со 160 баллами, это странно. Но у него есть олимпиады. Окей, значит, это должно быть частью машины под названием ЕГЭ. Соответственно, каждый балл должен быть подкреплен. То есть это должна быть описанная структура, понимаете? А здесь получается, что у нас есть одна описанная структура, механистично. Она создана в виде, именно в виде свода правил. А потом есть еще какие-то чит-коды, как в компьютерной игре, да? Это называется читерством. Это ты вроде все так же ты делаешь, да, ты никак не ослабляешь своих соперников ничем. У тебя есть чит-код, который позволяет тебе пользоваться бесконечными патронами, к примеру. И поэтому ты побеждаешь. Это читерство в определенном смысле слова. Да, узаконенное читерство. Да, мотивирующее читерство. Чтобы он принимал участие в олимпиадах, в режиме реального времени, настоящих батлов, пробивался, доказывая свою состоятельность. Но тогда надо, чтобы олимпиада взвешивалась как-то в баллах ЕГЭ и прибавлялась к ЕГЭшным баллам, и она пересчитывалась. Тогда сказали, ну, этот по ЕГЭ набрал 160, а еще у него две олимпиады, это еще 160. Таким образом, 320 баллов по ЕГЭ у него.
3: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
21: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 516 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 31 августа до 8 утра 1 сентября. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Москвой. Московским регионом, Крымом и акватории Черного моря. Скотт Бессент исключил договоренности России и США до урегулирования конфликта на Украине. Глава американского Минфина выступил с таким утверждением на встрече с министром финансов нашей страны Антоном Силуановым в Эшвилле. По данным агентства Reuters, Бессент заявил собеседнику, что никакие экономические послабления для Москвы или договоренности по другим вопросам невозможны до завершения конфликта. При этом в Министерстве финансов России сообщили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия двух стран по финансовому треку и в рамках G20. Телеканал CNBC со ссылкой на представителя Минфина Соединенных Штатов передавал, что Скотт Бессент и Антон Силуанов касались мирного плана Дональда Трампа. Медиа заявили, что Россия следит за поисковой операцией в Непале. В настоящий момент эвакуированы 10 наших соотечественников, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По состоянию на 31 августа в посольство в Непале поступили обращения о поиске 12 россиян, которые находились в зоне бедствия, сказала дипломат на брифинге. По последним данным властей, число погибших из-за наводнения, которое случилось утром 26 августа, увеличилось до 987. Синоптики пообещали москвичам по июльски теплую погоду в День знаний. Столбики термометров днем могут дотянуться до отметки плюс 25. Осадков не ожидается. С таким заявлением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с РИА Новости он уточнил, что минимальная температура в столице составит плюс 17 градусов. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 86 копеек. Доллар 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Говорит Москва.
6: Время начинать движение.
22: Мотор! Мотор!
6: Так говорит Москва.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Я Это вторник, 1 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас программа обо всем важном, любопытном жизни, вселенной и вообще. Я думаю, что вообще мы должны немножечко взбодриться. Что-то вы какие-то приунывшие, мне кажется. День знаний, Новый год, осень, лето закончилось. Проснуться нужно. Это просто вторник, товарищи. Это просто еще один рабочий день.

А? А? Тонким перышком в тетрадь достала уже, учат в школе. Ну что вы в самом деле? Ну зачем вам вот это? Моя дочь тоже проходила Олимпиады, Сергей Александрович сообщает нам. Но оказывается, что не те. А какие она проходила? В Пекине Олимпиад. Не те, что в зачет пошли, Сергей Александрович, видите? А все почему? Правила, потому что нечетко установлены и регламентированы, правильно? Угу. Все успешные люди – это хулиганы и троечники. Правда жизни, мне кажется, психологическое здоровье – вот чему нужно учить. Ох, Алексей Б., Алексей Б., как вы правы. Нужны специальные вузы, где будут учить троечников. Ну, на троечников. Отличников переучивать в троечников.

А вот и все. Все, заканчивай. Заканчивай, заканчивай. I was meant for... Все, спасибо большое. Я надеюсь, помогло. Помогло? Кивните, если помогло. Теперь напишите, вы кивнули или нет. Так, забивают весь бюджет. Бестыч отчисляют после перерастения. Ладно. Нет, мы... Послушайте, решение одной проблемы не должно создавать другую проблему. Вот мне здесь пишут, что там есть отдельные категории детей, которых там, без конкурса и все остальное забивают. Но вы же понимаете, что это, с одной стороны, это решение определенных вопросов. С другой стороны, вы говорите, чтобы этого не было. Это, значит, будет решение ваших вопросов, ну, наших детей, да, как бы, которые не попадают в специальные категории, но за счет интересов другой категории детей. Конечно, идеального мира не существует, но мне кажется, что здесь нельзя решать одни вопросы за счет других. Собственно, специальная военная операция из-за этого и началась. Собственно, об этом в 2007-м наш президент

0: приведение ее в соответствии с динамикой развития и структурного изменения вообще нашей цивилизации, не общества какого-то отдельного, не экономики какой-то отдельной, а вообще нашей цивилизации, которая сейчас мучится, другое дело, это потом покажет нам история, куда, к своему еще большему рассвету или к закату, но тем не менее мчится. И за какие-нибудь 2-3 года сейчас происходит изменение больше, чем за какие-нибудь 20-30, а то и 200-300 предыдущих лет. При этом образование никак в этом не участвует особо. Появляются только новые технические какие-то возможности. Проектор. А вот у нас в аудиторию проектор новый купили. Ну, а еще хороший компьютер есть с большим экраном. Вот и все изменения. Мне кажется, что общество, страна, держава, объединение, которое сможет не мебель переставить в институте образования в этом вопросе, потому что пока что идет переставка мебели. Давайте как-нибудь оживим атмосферу в нашем пространстве. А как? Ну, можно полностью его реформировать, снести и построить новое, а можно мебель переставить. Ну, вот пока что мы предпочитаем заниматься именно перестановкой мебели. А те, кто полностью освоит новую, выведет образование на новый уровень, там, где, ну, как минимум, высшее образование, его наличие, самой корочки, записи вот этой, дипломчика, который я распечатываю, нахожу его, сдувая с него пыль, только для того, чтобы там, при каких-то регистрационных, каких-то там процедурах мне нужно его упомянуть или копию предоставить. Все, только для этого я его достаю. Чтобы учесть это и создать, может быть, несколько аналогов высшего образования, несколько аналогов. К примеру, он победил в битве против медведя в Сибири. Он пошел в лес и голыми руками победил медведя. И это будет приравниваться, например, к высшему образованию. Ну, типа, к готовности человека к чему-нибудь. Или он переплыл Ла-Манш. Ну, я не знаю, ну, что-нибудь там. Вот это тоже будет приравниваться к чему-то. Или он что-то изобрел. И поэтому мы считаем, что он офигенный. Не знаю, как, я честно не знаю, как это должно быть. Но то, что это как-то должно быть структурно совершенно иной подход вообще к молодым людям, к молодым специалистам, к образованию, к дальнейшему их направлению по жизни, это точно. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
1: Алло. Роман, здравствуйте. С удовольствием вчера послушал вас, ваш повтор. Наконец-то дождался ваших повторов вечером. Спасибо. Вот, и слушаю и утром, и вечером.
0: Спасибо.
1: Вот, хотел сказать про образование. Запускал с дочерью в свое время самолетики на даче. Очень хотел, чтобы она в МАИ поступила. Uh-huh. Потом бес меня дернул купить микроскоп. Uh-huh. Ну, в общем, в итоге она сейчас работает в биологической лаборатории. Вот такая вот грустная история.
0: Да ладно, вы что? Это же одно из перспективнейших направлений сейчас в науке, биологии.
1: А беспилотники?
0: Беспилотники тоже, но разные. Видите, это же вот так можно и обозначить их, как техническое и биологическое. Биология, все, что касается генного моделирования, генной инженерии, с руками и ногами специалистов отрывают на Западе, везде. Вы что? И это еще одна большая проблема. Вот сейчас, если объединить все, что здесь прозвучало, все, что вы пишете. Вот смотрите, как я вижу, еще одна грань, не направление, еще одна грань этой проблемы, которую нужно решать. И это, между прочим, я свое буду рассказывать, ладно? Вот, ну, если вы не, вас не очень раздражает, когда с вами делятся своим чем-то. Потому что вы-то своим делитесь. Вот видите, только что был звонок, личный опыт. Мне кажется, личный опыт, он самый, самый правильный и глубокий. Это история моей семьи, моего младшего, который в следующем году будет выпускником. Этот 10, потом 11. И вот он выпускник. Да? И вот мы видим эту историю. Олимпиады. А ты не участвовал в олимпиадах. Да, баллов у тебя много, но ты не участвовал в олимпиадах. А потом ты участвовал в олимпиадах, но что-то у тебя носки какие-то в крапинку. Не пойдет. То есть, ну, правила меняются, понятное дело, что они подгоняются под какие-то требования, какие-то необходимости сиюминутные, нужно сейчас что-то решать. Плюс непонятность перспектив в образовательной машине, которая

0: инертна сама по себе, и в ней масса профессий, которые, может, уже и не нужно этим профессиям учить, но они привлекательными становятся не потому, что профессия привлекательная и перспективная, а потому, что вуз — этот небольшой конкурс, и это единственная возможность все-таки, чтобы у ребенка была потом у молодого человека корочка о высшем образовании, и они идут туда. Хотя точно понимают, что это нафиг не нужно, и это точно бесперспективное образование. Вот это все. Вот перспективы такие. Или идти куда-нибудь, где перспективы, может быть, будут, но только там нужно платить какие-то чертовы миллионы за академический этот год, да? Вот, значит, такая история с одной стороны. А с другой стороны, какой-нибудь Китай. Где ты сейчас зайдешь в профильные какие-нибудь соцсети, группы, и видишь рассказы людей, студентов, которые выпустились, которые сами о себе рассказывают. Какой-нибудь небольшой городок, Чэнду какой-нибудь, еще что-то такое. Небольшой городок. Ну так, ну на 10-12 миллионов человек, может быть. Вот там вуз, кампус такой в виде... Гриффиндора, этого замка, как Хогвартса в виде, все там. А дальше уже идут по факультетам, да, вот Гриффиндор, Слизерин, вот. Конечно же, эти все здания, какие-то дубы огромные растут, все это, пруды, ходят какие-то студенты такие все красивые, все. Какие-то направления, потому что в течение последних 2 лет убрали 1500 ненужных профессий, специализаций, всего остального, и ввели 30 новых, но которые завязаны на нейросетях, на тех технологиях, которые сейчас только должны получать развитие. И им реально им обучают студентов. Предоставляются проживание, сама жизнь в стране копейки по сравнению со всем остальным миром, да и с Россией тоже. Образование стоит, ну, примерно как в школе, в частной у нас, но не очень дорогое. Но оно высшее образование. Да, вот перспективы такие. И потом поедет туда учиться мой сын, например. Получит там образование, которое изначально дают молодым людям для того, чтобы они были сразу же встроены в технологический процесс этой страны. Сразу были встроены. Как он поможет процветать России? Вот этот человек мой. Как? То, о чем говорил президент. Вот мы слушали президента вначале, он сказал, что мы, перспективы, все вещи очень правильные. Смотреть в будущее все это. Вот как он поможет? Он поможет процветать Китаю, а не России. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Я вот скажу, может быть, банальные вещи, но считаю, 1 сентября, кстати, такой всенародный праздник знаний, сказать... то, что я хочу. Вот. Я считаю, что у нас в образовании главная проблема – это отсутствие понимания того, что для качественного развития надо равномерно уделять внимание как и, с одной стороны, сохранению старых консервативных традиций образования, так и заимствованию всего самого современного, что сейчас нам подкидывают информационные технологии, искусственный интеллект. Вот, например, вот наши два ведущих вуза в области IT – это что? Это МФТИ, школа прикладной математики и информатики, и высшая школа экономики, факультет компьютерных наук. Они так выросли почему? Потому что Яндекс, собственно, создал, вот именно он их, ну, Яндекс в совокупности с Мехматом, вот они создали те образовательные процессы, которые сейчас там так успешно позволяют студентам выходить. Вот, то есть у нас как-то, с одной стороны, шараханье, там, вот, типа, надо все новое заимствовать, вот, ну, обучать нейросетям, там, допустим, вот, ну, что, ничему не их обучат, чтобы качественно делать результаты для нейросети, надо знать глубокую теорию оптимизации, значит, обучение с подкреплением, потому что там все главные задачи связаны с оптимизацией алгоритмов, синтеза оптимальных политик, допустим, для обучения нейронных сетей. Вот. И, с другой стороны, консервативность тоже важна, то есть, вот, Мехмат, он считается консервативным таким образом, но именно он создал самое ценное, что у нас сейчас есть по искусственному интеллекту, вот и в МФТИ, и в Высшей школе экономики, там оба декана с Мехмата. Вот, нужно баланс, то есть это не просто так, типа, найти волшебную палочку. Вот, баланс вот консервативный, ну, то есть вот задачи, да, вот они много лет студентами решают.
0: Вы знаете, я подумал, вот сейчас я слушаю вас и думаю, вот как-то зудит в сознании что-то такое, чтобы простой формой описать всю проблематику. Мне кажется, что нам, как мне представляется, как общество, было бы очень полезно, если бы мы избавились от люмпинизации людей без высшего образования. Чтобы у человека с высшим образованием и у человека без высшего образования, но профессионала крепкого в чем-то направлении в современном каком-то, перспективы и социальные лифты выглядели примерно одинаково.
1: Да, вот у меня так оно и есть, вот у меня студентов много, вот и самые разные есть, те, которые на тройке всегда учатся, но вот некоторые из них, они самые ценные специалисты в проектах, вот, допустим, был проект там по разработке системы, верификации системы для дистанционного голосования у меня, вот человек, который все на тройке учился, он единственный, кто вытянул проект, то есть разобрался в документации, там вот я не смог это сделать, все ребята другие не смогли, он один смог, хотя он был троечник абсолютный, вот, так что всем есть свое место, вот. Ну и, в общем, самое главное, это то, что не надо верить в какую-то волшебную палочку, надо вот постоянно находиться, вот как скрипач вот играет. Вы обратили внимание, как у него пальчики дрожат, да?
0: Да.
1: Почему? Он выбирает место, куда поставить пальчик, чтобы получилось наиболее гармоничное звучание.
0: Да.
1: Вот. И вот то же самое в образовании. Постоянно надо в состоянии такого непрерывного
0: Согласен. Но вот спасибо вам большое. Большое спасибо. Вот это очень ценное мнение. Единственное, вот что, ну не единственное, но меня в этом вопросе смущает немножечко элемент везения, элемент удачи. Это как если вы придете играть в казино, рассчитывая только и исключительно на свою удачу. По-любому проиграешь. Ну или не проиграешь. Это кого-то как повезет. Я имею в виду, что там, вот, я учился, а потом я нашел себя в мире. Вот там я нашел себя, допустим, да, вообще не по профессии, но у меня профессия, образование привило мне стремительность, там какое-то еще что-то такое, желание добиваться результата, что помогло мне, хотя вообще не все, ничего не это помогло. Я имею в виду, что вот это вот эпизоды, когда людям удается встроиться и найти свое место в жизни, вне образования, может, вопреки образованию или без образования вообще, они схожи на удачу в казино. Но тебе повезло или не повезло? А как бы вот этот элемент везения исключить, и чтобы все-таки это была некая система, некая структура? И еще раз повторю свою мысль, что... А может быть, это плохо на самом деле. Может быть, это вообще так нельзя делать. То есть и надо, наоборот, разводить на разные уровни высшее образование и специалистов, которые вкладывались в обучение, в свое финансовое еще. Ну, как Америка, посмотрите. Ты можешь быть полнейшим идиотом, вообще просто полнейшим. Но если ты Ель закончил, к примеру, то у тебя уже одна дорога описана. Все, она просто вот, ну вот она, туда ты пойдешь. Если ты Гарвард закончил какой-нибудь, ты пойдешь в другом направлении. Одни пойдут в политику, другие пойдут в адвокатуру. Адвокаты успешные, миллионы, все зарабатывают, и все такое. MIT закончил, все, пойдешь к Маску работать, Силиконовая долина тебя ждет, все, пожалуйста. То есть, ну, как бы само место определяет твое направление уже, все, оно уже как бы определило за тебя. А если ты там не обучался, деньжат не хватило твоей семьи на это, но при этом ты специалист в этом направлении, и перспективный очень, самородок. Везение выбиться в люди такому человеку — это как раз случайность. Вот это везение, случайность, лотерея. А если уравнять их шанс, чтобы был другой социальный лифт вне высшего образования, как-то иначе он выглядел? Может такое быть. Может, это и неправильно. Может, и не должно такого быть. Не знаю. Не знаю. Но есть области, в которых высшее образование, конечно, нужно, безусловно, потому что там куют именно узкоспециализированных профессионалов, которые потом становятся только этими профессионалами. Вот один из них звонит, смотрите.
2: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро, Кирилл, я приветствую вас.
2: Так, вчера прилетел, значит, будем этот встречаться. Ну, вот смотрите, по поводу высшего образования. Я когда был командиром эскадрильи, ну, в армии еще служил, вот, значит, и командир эскадрильи, когда бывал в отпуске, я, естественно, я был заместителем. Вот, я оставался за него. И как раз это приходило там время, когда приходили молодые лейтенанты. Вот, ну, естественно, то есть там, ну, их раскидывают по этим самым по полкам, ну, по эскадрильям, и там, ну, я всегда знал, когда придут, то есть там, и второй отдел бегал, и личные дела посмотреть. Знаете, я каких набирал специалистов? У меня за годы службы, и это самое, я встретил всего лишь двух настоящих краснодипломников. Двух. Я брал к себе в эскадрилью людей, у которых средний балл был 3,6, 3,8. Вот это реальные рабочие лошадки, которые, то есть там, и, ну, причем ты смотришь оценочный лист, там, по прикладным дисциплинам, то есть там, ну, все великолепно. Ну, в частности, вот могу сказать, мой однокашник возит папу на вертушке. Вот, у него средний балл, по-моему, 3,3.
0: Папа это же, ну, не ваш папа,
2: Это тот самый папа.
0: Главный, ага, да.
2: Вот, и вот у него средний балл 3,3. Но как он виртуозно, то есть, ну, всегда пилотировал, мы с ним сражались. То есть, ну, кто там раньше из нас там вылетит, там, то я его там опережу, то он меня опередит. То есть, ну, в результате он не хотел, то есть, в этот самый, он всю жизнь, у него отец вертолетчик, он с самолетов шел на вертолеты.
0: Понял. Кирилл, вот у нас новости. Я понял. Всё. Спасибо большое. Наберу. Или я же уже набирал. В общем, давайте связываться. Пока пойдем новости послушаем.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин назвал ШОС одним из влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Президент России указал на это во время заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер также заявил, что товарооборот России со странами объединения в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. При этом Путин отметил, что страны ШОС все активнее используют национальные валюты в торговле. Их доля в расчетах Москвы с партнерами составила более 98%. Семь человек пострадали в результате нападения ученицы в школе Канска. В их числе пятеро детей и двое взрослых, заявили ТАСС в Минздраве Красноярского края. Все они осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение, говорится в сообщении. При этом «Известия» пишут, что инцидент случился в школе номер 2. Ученица 7 класса во время урока распылила в сторону учительницы физики газовый баллончик, после чего пыталась нанести ей ножевые ранения. В Новокуйбышевске после атаки украинских дронов введен режим ЧС. Информация появилась в канале губернатора Самарской области в мессенджере Макс. В публикации говорится, что в соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без лишней бюрократии. Глава региона отметил, что первичные восстановительные работы в многоквартирном доме, где в результате удара БПЛА были выбиты окна, начнутся сразу после обследования здания. Вячеслав Федорищев ранее сообщил об атаке украинских дронов, большая часть из которых была сбита. По предварительным данным, два человека получили незначительные травмы. Зафиксированы повреждения нескольких гражданских объектов. В Новокуйбышевске развернут оперативный штаб. Для жителей оборудован пункт временного размещения. центре ФОБОС рассказали о погоде в Москве в сентябре. Температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет плюс 11,9 градуса. Ведущий специалист центра Михаил Лео в своем телеграм-канале написал, что норма осадков также может быть превышена. В сентябре в столице она составляет 66 миллиметров. Ожидается, что в осадкомеры попадет от 70 до 85 миллиметров, говорится в публикации. По прогнозам метеоролога, самый теплый будет первая декада месяца. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
0: Моторы. 9.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь вторник, 1 сентября, если что. Так, помню, Садовничий говорил, что Ломоносов в наше время не поступил бы в МГУ. Да, Эйнштейн в наше время сдал бы ЕГЭ? Боюсь, что нет, не получилось бы у него ничего. В общем, сколько я читаю и слушаю вас, убеждаюсь в том, что рано или поздно нам придется сделать вузы для троечников, где будут собираться настоящие мозги, где будут собираться настоящие руки, настоящие ноги, настоящие Что там еще важно в профессии? Вот, и там будут учить, ничего лишнего вообще. Все. Слабых со скалы сбрасывать все это. И вузы для троечников нужны. Туда не будут брать хорошистов, туда не будут брать никого. Туда будут брать только троечников. Все. И потом будут выпускать сразу олигархами уже. Они уже такие обросли связями, у них уже такие компании свои, они уже несколько бизнесов развалилось уже все, но при этом что-то выстрелило, и вот так вот. Да. Образование и интеллект — это две разные величины, Антон Андреевич сообщает. Да! Да, Антон Андреевич, абсолютно точно. Фишка в том, что образование... Есть мерило для образования, оно называется диплом. А мерило для интеллекта до сих пор подходящего так и не нашли. Ибо что есть интеллект? Как вы его померите? Тестом IQ уже пришли все к выводу, что нет, не замеряют. Как вы его используете? К примеру, перемести сейчас сюда неандертальца в наш мир, конечно, беспомощным он. Но ровно так же беспомощным вы будете, переместив вас к неандертальцу. И, скорее всего, продолжительность вашей жизни составит несколько часов в том мире. Понимаете, о чем дело? И кто из вас интеллектуальней в таком смысле? Вот кто из вас, у кого интеллект выше? Я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
12: Здравствуйте, друзья, Лимузин. Слушайте,
0: да,
12: извините,
0: Лимузин.
12: Я немножко в сторону.
0: Давайте.
12: Вчера был в прекрасном городе Видное.
0: Так, и что там видно?
12: Так как я сам мотоциклист, я наблюдал там картину следующего содержания. То есть буквально вот я проехал несколько улиц, целая куча каких-то мальчишек без вообще какой-либо экипировки на питбайках козлят на заднем колесе. То есть я такой, нет, мне всегда это нравится, когда люди владеют техникой. Но это все происходило в толпе автомобилей, и я вижу, что эти чуваки нифига ни разу не профессионалы. Это такие парнишки молодые. Мне стало страшно, ей-богу, первый раз в жизни я обратил на свое чувство внимания, что мне просто страшно за них, что он прям под колеса летит на заднем колесе этого питбайка, и я смотрю, что он прям вот на грани фола, и он сейчас может упасть.
0: А что это, может, конкурс какой-то был, у них там фестиваль какой-то, выживи или умри?
12: Просто люди, я никогда не был душнилый по поводу мотоциклистов, но вот в городе Видное такое происходит, то есть его могут переехать. И там запросто, это вообще движуха непонятна. В Москве такого нет. Не знаю, почему видно, такая история происходит. Мне просто страшно за здоровье этих людей. Они же, наверное, видимо, еще ни разу не падали, их ни разу не сбивали. Ну, ты хотя бы шлем надень на свою тупую голову. Вот что мне хочется сказать. Ребята, пожалуйста, это классно, что вы там что-то вытворяете на мотоциклах, но только, пожалуйста, не под колесами автомобилей. И, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, прям вот прошу, если они меня слышат, просто их масса, причем это не одна компания, а я ехал по городу на одну улицу, на вторую.
0: Я понял, спасибо большое. А что там, что там у вас видно, что случилось? Это у вас там проходил какой-то фестиваль, какой-то конкурс, или что это было? Или это выпуск программы снимали?
13: Это что, контент «Сдохни или умри»? Кажется, в наших шоу...
0: Нет, тут звук не очень. Контент «Сдохни или умри». Сейчас, вот.
14: Это что, контент «Сдохни или умри»? Мы находимся на полигоне.
0: Не, мне тоже не нравится. Ну, а почему? Такой звук плохой.
13: Это программа «Сдохни или умри». Многие из нас оказались в заточении в своих собственных уютных квартирках. Но поверьте, в них не меньше опасности, чем в самом жутком и диком лесу. И сегодня я расскажу вам о том, как выжить в собственной квартире.
0: Как выжить в Видном?
13: И самое страшное, вам захотелось охлаждающей жидкости, но чистой посуды нет. Ее можно было бы помыть, но нет. Поверьте, за это время в ней уже могли поселиться ядовитые ящерицы, змеи, крабики, а также кажикивые пантеры. Поэтому нам придется изготовить кухонную утварь собственными руками.
0: Все, сдохни или умри. Вы что? Вы не смотрите выпуски «Выживание, сдохни или умри»? Ну, вы даете. В Видном есть мотоклуб «Металлург». Очень твердое название. И они думают, что они все из железа по этому поводу или что? Лимузину привет. Сезон заканчивается. А мы держимся. Вы... Сезон заканчивается, а вы все еще можете звонить своими руками и говорить своей головой. Это уже успех, я считаю, для мотоциклистов в Москве. А тем более, если ты побывал в Видном. Да. Я еще в детстве так делал с ребятами. Многие так делают до сих пор. Ничего особенного. Ну как ничего особенного? Много всего особенного. Вы знаете, еще раз возвращаясь к вашему детству, мы не знаем, где оно проходило и что это было за детство. Ну, к примеру, кто-то в детстве охотился на людей. Ну, к примеру, если ты рос в джунглях Амазонии, то ты охотился на людей другого племени. Кто-то в детстве... Когда была первая битва Македонского? Напомните, сколько ему было? 13 лет или 12? Филипп, когда его с собой начал брать? Вот. Кого-то папа брал на войну в 12. Тоже, ну, разное детство бывало. Понимаете, в чем дело? Но мы же говорим о неком пространстве времени, которое называется Москва, 2026 год. Мы говорим вот об этом. Потому что разные вещи в разных местах имеют принципиальное разное значение. К примеру, у тебя есть ружье, очень мощное ружье. Значит, ты сидишь в автомобиле, целишься и стреляешь в слона, и убиваешь слона. Все аплодируют вокруг, какой хороший трофей, все замечательно. Тебе делают фотографию, ты стоишь ногой, наступил ему на голову, на большую с дыркой теперь уже от твоей пули. Ты убил слона, ты молодец, потому что это в сафари. Сейчас ты заезжаешь на автомобиле в зоопарк в московский, достаешь ружье и стреляешь в слона. Ты делаешь то же самое. Ровно то же самое ты делаешь. Ты говоришь, я не понимаю, почему вы меня арестовали. Вы что, судите за что? Я неделю назад то же самое сделал. Неделю назад. У меня висит у меня вон в этой... Поместье в моем голова слона на стене. Я то же самое сделал. Да, сделал. Но то, ну, другое место, понимаете. Что же, так в детстве мы так тоже делали. Мы тоже всякое в детстве делали. А в Мытищах был мотоклуб «Сорви голова». Очень ироничный нейминг. Да, буквально. «Сорви голова, оторви нога». Детство моего чит. Спасибо. Красногорск, Московская область. Также... На мотоциклах гоняли. Спасибо большое, спасибо, да. Ну и, понимаете, в чем дело? Ну, есть такие люди, которые не взрослеют вообще нифига. Ну, ментально, в смысле. И остаются такими же сорвиголова. Это очень хорошо, это классно. Это рокеры такие есть все тоже. Но обычно по-другому у нас, вы знаете... Флейч какой-то вот пишет. У нас обычно по-другому. Обычно мы ведем отвязный образ жизни, будучи подростками, потом еще более отвязно, будучи юношами, потом мы начинаем обзаводиться некими атрибутами взросления, такими как жена, дети, семья, потом у нас начинают расти дети, потом у тебя вырабатывается какой-то такой специальный гормон, который отвечает за твои родительские качества, обеспокоенность, и ты бы хотел, чтобы твои дети не под машины бросались, а чтобы жили долго и счастливо. И ты, несмотря на то, что сам все делал то, что делают они, ты бы не хотел, чтобы они сейчас это делали, потому что в какой-то момент ты начинаешь понимать, что остался жив случайно. По чистой случайности ты выжил. Вот. И... Элемент чистой случайности в вопросе выживания твоих собственных детей тебя не очень устраивает. Тебе хотелось бы чуть больше гарантий. Ну, немножечко. И эти гарантии ты начинаешь обеспечивать себе самостоятельно. Вот так бывает обычно. Но бывают, вероятно, такие вот, как вы, которые говорят, да ладно, я че, да я выжил, смотри, ничего, пусть гоняет, тоже выжит. Или нет. Ну что ж, судьба, значит, такая. Это тоже в определенном смысле такой вот, такой тип характера такой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
15: Доброе утро, Валерий, Подмосковье.
0: Да,
15: я
0: Валерий.
15: Я вот работаю, улица Крылатская, здесь есть такое место, стадион технических видов спорта.
0: Да.
15: Можете есть. Все приходить, ну, правда, денег надо заплатить.
0: Да, это у вас же там еще такие есть холмы специально для на мотоциклах гонять, прыгать.
15: Да, совершенно верно, это мотоциклы. Трасса специально для таких И в эти выходные будет проходить чемпионат России по мотокроссу. Все желающие, пожалуйста.
0: Скажите, а можно я... А вы работаете какую работу там? Что вы там делаете?
15: Ну, я технический специалист.
0: А можно с вами связаться? Потому что у меня профессиональный вопрос к вам как автожурналисту. Может быть, можно?
15: Так, ну, пожалуйста, я могу вас познакомить с более
0: профессиональными людьми, которые вам ответят. Я очень хочу, потому что, во-первых, мы очень часто у вас там раньше снимали свои программы, но не у вас лично, а в Крылатском выбор есть. Мы ездили, там хорошие проезды, дороги красивые. И я смотрю все...
15: Вот эта велотрасса, которую постоянно перекрывают, вот
0: она всегда. Да, класс. Слушайте, я тогда позвоню, если вы не против, ладно, или напишу, и, может... Познакомите меня там тоже с кем-то. Хорошо. Класс. Спасибо большое. Вот видите, и этому пользоваться своим служебным положением вас не научат ни в одном институте. Но только если это не университет пользователей служебного положения. Это вот в таком институте могут научить. Так, все. Собрался, разобрался. Что там у вас в Подмосковье? Вы что, совсем с ума все посходили? У нас демографические проблемы, а вы детям питбайки накупаете, чтобы они убивались потом и ломали судьбы еще тем, кто их переезжает. Что за притча такая? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
16: Добрый еще раз день, Ром.
0: Да, да.
16: Значит, смотрите, вот про поводу Видного, знаете, вот так не любите говорить, что было раньше, что было сейчас. А ведь Видно была очень хорошая детская юношеская школа по мотокроссу. Угу. Она сильная в Москве была, практически одна. Она Видном была. Второе. Видном есть мотоклуб такой, ну, правда, в таком виде спорта, который многие так с трудом представляют, мотобол. Mm-hmm. Клуб «Металлург». Это он есть до сих пор.
0: Mm-hmm.
16: То есть, ну, с детьми видно, ну, не работают.
0: Мне там написали об этом. Да, не, но это, вот. Видите, и при этом при такой базе...
16: Была хорошая трасса на Донецкой улице, там, где этот вот бизнес-центр построили, дома там. Хороший спуск-подъем был такой вокруг сосен, в лесочке катали. Вот. Тоже нет, это все застроено. Вот что, а теперь видно, вот что пожинает.
0: То есть вы думаете, это из-за того, что застроили, и поэтому...
16: И вот позвонил еще человек, я хочу хорошим словом помянуть нашего такого легендарного Сашу Нифонтова, который вот этот стадион технического вида спорта превратил в то, что теперь это есть, бывшее лыжное поле.
0: Класс, класс. Спасибо большое. Да, но, к примеру, застраивается сейчас вообще все в агломерации Московской. Это просто такое место, где все застраивается. Но при этом не везде носятся пачками, табунами питбайкеры без защит, все и под автомобили прыгают. Это, вероятно, все-таки потому, что могут. Правильно? Потому что коридор возможностей, он описан и ограничен определенными процедурами. В частности, для его создания, этого коридора возможностей, у нас существуют правоохранители, специальные структуры, мотобаты и все остальное. Потому что в конечном итоге, если, ну вот, ну представьте, вдруг вам никогда ни за что ничего не будет. Вот вам говорят, давайте мы в неделю в Москве поживем, когда вам ничего ни за что никогда в течение этой недели... И потом тоже. Вот все, что вы натворите за эту неделю, за это ничего не будет вам. Прикиньте, в городке в таком оказаться, 15 миллионам, на неделю. Вот это кино можно снять здесь. Но сейчас, когда мы смотрим на этот город, он не похож на такой воображаемый ад, в который превратилась бы Москва сразу же в течение где-то... Сначала осторожно бы начали делать что-то. Сначала осторожно стали бы проезжать на красный. Осторожно у человека, который стоит на улице, пытаться взять телефон из рук. Он такой не отдает, и так хулиган такой, ну ладно. Осторожно. Смотрит, ничего за это. Потом более дерзко, более отвязно. Ну и, конечно... Эти первые убийства, расправы с теми, кто тебе что-то не так сказал на дороге, появились бы, думаю, где-то в течение первых 10-15 минут. 10-15 минут, ну, или через час, когда стало бы понятно, что точно полиция, вот она есть, но они ничего не делают. Они сами свои вопросы там решают, между собой стреляются. У них оружие есть, и они стали выяснять, кто кого когда обидел, там все это. Так что, прикиньте, мы живем в таком городе, вот вы оказались. Но сейчас вы смотрите на Москву, и она не такова. Почему? Потому что есть коридоры возможностей, и контроль за ними, институты, которые контролируют, соблюдают, направляют, ограничивают и так далее. Это, собственно, и есть государство. Эти государства, они и появились в том числе, ну или следствие появления государств стало вот эта вот упорядоченность жизни социальной. Поэтому, когда ты где-то видишь проявление вот такого дикого... А я бы пожил в таком городке. Тут комментарии приходят. Нет, ну, если у тебя есть мощный бронетранспортер с огнеметами, пулеметами, пушками, слезоточивыми газами и всем остальным, то почему бы не пожить? Ну, конечно. Ну, и у всех твоих друзей тоже такие должны быть, у всей семьи. А, ну, еще и мощнейший бункер, выдерживающий ядерный удар, чтобы там ночевать. Ну, пережидать все это. Конечно, конечно, конечно. Так, я бы в таком бы поучал. Ну, в смысле, я бы тоже поучаствовал в таком. Так вот, если мы видим где-то проявление вот такой вакханалии, хотя вакханалия — это про другое, это же трахались все, что там винище, все оргии. Все. Да, не вакханалии, по-другому скажу. Такого безобразия, то значит ослаблены инструменты, которые работают у нас. Потому что, как я только что, я же для чего этот пример привел вам? Про этот город, в котором вдруг перестали работать все эти контроль, сдерживающие механизмы и все остальное. Потому что система стремится к максимальной энтропии. Все. Она сразу начинает к ней стремиться. Поэтому если мы видим это в отдельно взятом месте, все, там, значит, проблема. И проблема, поверьте, не в питбайках. Не в питбайках проблема. И не в их родителях. Потому что они есть... Да, это... Точно, спасибо. Так это ж GTA 6. Москва такая. Vice City. Это абсолютно точно. Но только такая, где все можно только одному тебе, а всем остальным... Ну и полиции еще. Точно, точно. Это GTA сюжет. Вот они вдохновились GTA. Потому что... Почему проблема не в питбайках и не в родителях их? Потому что мы все одинаково идиоты, одинаково убийцы. Ну, ладно, убийц нет. Но если говорить о морально-этических качествах, мы все одинаково обезьяны. Вот так вот. Ну, павианы кто-то, кто-то орангутан. Все одинаковые. И если исчезнет сдерживающий фактор морально-этических норм, которые базируются на карательном институте правоохранительных органов, законов и, как правило, неизбежных последствий твоих действий, вот если это исчезнет, то все причесанные люди, красивые, с дипломатами, интеллигенты, естественно, все это превратится в дикие джунгли. Очень быстро. Очень быстро. Потому что ты будешь либо агрессором, либо жертвой, и вынужден будешь отвечать, и дальше ты сам станешь агрессором, и так далее. Посмотрите на Третий рейх. Посмотрите на то, что делали эти нацисты, концлагеря и все остальное. Кто эти люди? Они до войны были преподавателями. Там были профессоры среди них, врачи, которые лечили людей, спасали жизни, все это делали. Попали в другую систему координат, в другие коридоры возможностей и ответственности, и угроз. И превратились в этих монстров. Они уничтожали людей миллионами. Вот, жизнь вот так работает. Так что можно их винить, конечно, и нужно. И они получили приговоры. Это все было описано в протоколах Нюрнбергского процесса. Вот. Но тем не менее, ведь это потому, что... была создана такая структура, в которую они вписались. Так что видим перекос где-то. Питбайкеры плохие, родители их безответственные, но вопросы бы я задавал, конечно, властям. Это означает, что какие-то инструменты у вас там не работают. Это явный признак того, что не работают. Вот и все. Если любого человека посадить сейчас в тюрьму, в глубине души он точно будет знать, за что. пишет Владимир Бонд. Да, это, как, это присказка, которая... Иногда вот так думаешь, господи, да за что мне все это? Потом подумаешь еще немножечко и понимаешь, а, в общем-то, да, есть за что.
17: Моторы.
0: Да, было кино такое, там раз в год была ночь, когда можно было убивать XMR, значит. Это не кино, это был такой мультфильм. Хотя, может, и кино такое было, но это очень четко описано в одной из серий «Рика и Морти». Я не помню, какой сезон. Это, они попали, прилетели в такой мир, переместились в такую реальность, где такой, типа, дикого запада реальности. Все очень хорошо, все такие мирные, все такие офигенные, все просто класс, все... Божьи колокольчики все. И все только потому, что однажды в одну ночь можно делать все. Вот реально все. Там просто такое мясо. Все со всеми разбираются. Воскресенье наблюдал толпу. Марина сообщает нам о толпе. Человек 40. На самокатах. Детей по 10-15 лет. На Белорусской по пешеходным зонам двигались. А дальше такую же еще человек 50 на проезжей части среди машин в сторону области по Ленинградке. Ехали на эстакаду, на разворот центра, кто-то в шлемах, кто-то без. Было страшно за них. Ну, это же, наверное, фестиваль какой-то был. Фестиваль на выживание. Год назад в машину сына влепился подросток на питбайке. Без фар, без номеров, но со скоростью. По данным экспертизы, 100 км в час ехал. Насмерть. Тут уж не до шуток. Машина разбита. Сына посадили на 2 года. Почти 3 миллиона различных выплат, пишет Игорь. Ничего себе. Ну, а как? Ну, в смысле, ну, значит, как-то там же экспертизы были, все, значит, какое-то участие обоюдное там, наверное. Да, видите, вот поэтому, когда мы говорим о безответственности в обществе, как правило, эта безответственность распространяется гораздо дальше, чем на одного участника этой безответственности. То есть гораздо дальше, чем на самого питбайкера. В моменте погибает только он, но потом ломается жизнь всех в его семье, ломается жизнь человека, в кого он впилился или кто его сбил, ломается жизнь родственников этого человека. И все это, видите, все это вот такая общая система драматизма. Ребят, почините что-то там с правоохранителями у вас видно. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже. И будьте здоровы.
17: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 10.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД отреагировал на призыв Владимира Зеленского наносить по России до 1000 ударов БПЛА в день. Слова украинского лидера о необходимости увеличить количество атак беспилотниками показывают его реальное отношение к мирному урегулированию, сказала Мария Захарова. Сейчас, по заявлениям Зеленского, они в среднем находятся на отметке 300 ударов. Это самая удивительная бравада, нацеленная на западного потребителя контента, от которого бандеровский режим требует новых финансовых траншей, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства. Захарова отметила, что атаки ВСУ с применением дронов нацелены на гражданское население и социальные службы, которые должны обеспечивать жизнедеятельность. Александр Лукашенко указал на необходимость в наращивании ШОС контактов с другими объединениями. Президент Белоруссии, в частности, отметил ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и БРИКС. Закрепляемый в Хартии Шанхайской организации сотрудничества статус партнера говорит о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты с иными международными объединениями, сказал белорусский лидер. Кроме того, на заседании Совета глав государств ШОС политик заявил, что Минск выступает за увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах. Александр Лукашенко добавил, что Белоруссия поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС. Ленинградской области ликвидирован пожар в порту Усть-Луги. Возгорание возникло в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Александр Дрозденко. Глава региона заявил, что на территории Ленобласти были сбиты 52 украинских беспилотника. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся в вузах России иностранцев. Их почти 415 тысяч, уточнил вице-премьер. Высокий уровень подготовки обеспечивают высшие учебные заведения. Важно, что это не только образовательные, но и научные центры, ориентированные на международное сотрудничество, сказал Чернышенко в поздравительном обращении по случаю Дня знаний. Он добавил, что авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 86 копеек. Доллар 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. И час столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
17: Говорит Москва, 94,8.
10: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
10: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
23: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
22: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
24: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Вторник, 1 сентября 2026 года, в столице России 10.06. Это программа «Револьвер», в студии Герман Баян. И наш сегодняшний эксперт Константин Симонов, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета.
26: Константин Васильевич, доброе утро. Здравствуйте, Герман, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, кстати, вот вы сказали 1 сентября, я бы сразу воспользовался ситуацией, поздравил всех с днем знаний, замечательный праздник. Ну, для меня он, понятное дело, особенный, Вот последний я всегда преподавал, сначала в Московском университете, в Вышке преподавал. Последние 14 лет в том или ином качестве работаю в финансовом университете, поэтому всех с этим праздником поздравляю. А так получается, что вот два самых важных профессиональных праздника, они идут рядом, потому что первое воскресенье сентября – это день работников нефтегазовой промышленности. Угу. Вот в этом году, получается, 6 сентября будет. Всех знакомых нефтяников и газовиков не забудьте в воскресенье поздравить. Вот, соответственно, 1 сентября – день знаний, а 1 воскресенье – день работников нефтегазовой промышленности. Вот два замечательных праздника, не проходите мимо них.
25: Да, сегодня такой у нас праздничный день. Еще раз уж мы пользуемся возможностью, поздравляем. У меня у бабушки сегодня день рождения.
26: У меня у самого сегодня день рождения.
25: У вас день рождения? Что ж вы молчали? Поздравляю.
26: Вот так родишься 1 сентября, и все.
25: Вас и
26: жизнь определена.
25: С днем рождения, да. Значит, координаты нашего сегодняшнего эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Пишите свои смски. Мы сегодня будем обсуждать топливную ситуацию. Всемирную, в нашей стране, все, что связано с топливом. Пишите свои вопросы, задавайте, будем зачитывать. Телеграм для сообщений у нас не только Телеграм, но и Макс. Бот называется «Говорит МСК Бот». Можете звонить нам в прямой эфир по номеру 8495-7373-94-8. Ну и у нас есть трансляции. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Пока, как я понял, они есть только... Они везде есть. Они есть на Рутюбе, в Ютюбе и в нашей группе ВКонтакте. Это все называется «Говорит Москва». Везде трансляция называется «Револьвер». Ну и все, я думаю, со вступительным словом мы закончили, можем переходить к насущным темам, и предлагаю начать с того, что у нас, собственно, на земле, Константин Васильевич. А на земле у нас происходит топливный кризис, говорят, вторая волна. Я слышал мнение, что она потихоньку сходит на нет, проходит постепенно. Насколько это правдивое мнение?
26: Так, ну вот, о праздниках, значит, закончили, да, говорить?
25: Да,
26: я так понимаю.
25: Возвращаемся с небес
26: возвращаемся
25: на землю,
26: да. К суровым будням. Ну, на самом деле, Герман, я бы не стал спешить все-таки с оценками, что вторая волна закончена, потому что у нас был период, как вы помните, почему волна-то вторая, потому что была первая, тоже говорили, что закончилась, но я предупреждал, в том числе и в эфире, говорит Москва в программе «Револьвер», что надо быть очень аккуратными пока в оценках этой ситуации. Почему? Потому что, да, визуально картинка, особенно в Москве, говорит о том, что ситуация с бензином, прежде всего с бензином, с дизелем у нас проблем изначально было меньше. Причины этого понятны, потому что дизеля достаточно много производили для экспорта, и правительство закрыло экспорт. И, кстати, вот сейчас продлили этот запрет на экспорт дизеля до конца сентября. Вот, и, соответственно, ситуация с бензином тоже был момент, стала налаживаться. Почему все-таки определенная тревога есть? И, кстати, с точки зрения... Вот вы сказали, что идет на спад вторая волна. Да, я уже сказал, что визуально... В Москве мы видим, что бензин на заправках появился, но по всей стране ситуация не такая однородная,
25: в регионах,
26: к сожалению.
25: Хуже, да?
26: Да, есть регионы, где ситуация хорошая. Санкт-Петербург, например, Северо-Запад, в целом там было все неплохо. Там, ну, были отдельные исключения, но тем не менее. Но есть регионы, где есть проблемы, и... Все это объясняется предельно просто, потому что, конечно, главная причина бензинового кризиса, это достаточно очевидно, это дроновые атаки по российским НПЗ, угу. Которые на самом деле продолжаются, и это фактор риска, и как эксперт в энергетике я не могу предсказывать, что будет дальше с точки зрения атак ВСУ. Это не моя компетенция, поэтому здесь лучше военных экспертов спрашивайте. Пусть они реконструируют планы той стороны. Но вот видно просто, что... Ну, во-первых, я должен сказать, опять же, что... Вот когда я говорил, поздравьте нефтяников и газовиков, это не просто, знаете, фигура речи, потому что на самом деле на отрасль выпала огромная нагрузка. Вот вы представляете, нефтяные заводы... уже с 2014 года начались санкции, а с 2022 года жесточайшие санкционные ограничения. Ведь все заводы были построены по западным технологиям. Нужно найти запчасти, нужно ремонтировать ситуации, когда эти поставки запрещены. А там не все компоненты в Китае производятся, чтобы совпадали, что называется, запчасти для конкретных технических решений. И постоянно приходится ремонтировать, постоянно вводить в строй. Вы знаете, что мы, правительство наше закрыло информацию, в этом плане никто у нас не сообщает о том, какие заводы поражены, и, наверное, правильно делают, но, опять же, если вы почитаете Bloomberg, там все рассказывают, то есть Украина не скрывает этого. На Bloomberg
25: запрет не повлиял, да? Они...
26: Да, это, вы знаете, говорят. Я все время говорю о том, что это такая немножко анекдотичная ситуация. Мы со своей стороны информацию не даем, а западные агентства, информационные агентства и профессиональные агентства эту информацию все равно публикуют и по добыче, и по экспорту, поэтому тут довольно...

0: появился на заправках. Это заводы Роснефти, это заводы, вот Ярославский, это совместное предприятие Роснефти и Газпромнефти, и вот видите, сразу на заправках этих производителей бензин появился, и действительно очереди стали уменьшаться, люди увидели, что бензин есть, тут тоже психологический фактор, конечно, работает. То есть, когда люди видят очереди, они воспринимают это как дефицитный товар, и образуется такой элемент паники. Хотя это, не, конечно, не самая главная причина этого кризиса. Но, то есть, возвращаюсь к вопросу о том, что же будет дальше. Если атаки дроновые будут продолжаться, то отрасли будет непросто, поэтому какими-то фрагментами вот этот... кризисы или его элементы, они могут возвращаться, потому что по другим предприятиям прилеты были. Вот вчера буквально губернатор Свердловской области встречался с Новаком, вице-премьером, который курирует энергетику,
1: да.
0: Но он говорил о том, что есть определенные проблемы. Но опять же, да, по пермским заводам «Лукойла» были прилеты, компания делает все возможное, чтобы их вернуть, но вот в моменте, да, на заправках в Екатеринбурге и в области Свердловской определенные перебои возникли. Временные заводы заработают, но, еще раз повторяю, от прилетов, к сожалению, никто не застрахован. Вот на прошлой неделе такой был тоже очень мощный сюжет на тему... уже традиционную для нас, а кто должен отвечать за сохранность заводов? И опять вот началась эта дискуссия. Это чья задача, государства или самих нефтяных компаний? Если помните, был подписан
1: указ.
0: Сначала указ президента, да, да, абсолютно правильно, позапрошлый понедельник. Указ довольно такой любопытный. Он предполагает, что государство может вводить временное управление на объектах инфраструктуры. А НПЗ, конечно, сюда относится.
1: Критически важная
0: инфраструктура. Важные инфраструктуры,
1: да.
0: НПЗ, электростанции, все это критически важная инфраструктура. И понятно, что многие восприняли это решение именно как прежде всего связанное с НПЗ. Но в перспективе, опять же, те же электростанции тоже могут подвергаться дроновым атакам. Давайте тоже иллюзий не испытывать, если мы выносим их энергетику, ну, очевидно, что такая же мысль придет им в голову. Так вот, собственно, в этом указе говорится, что можно, государство может вводить внешнее управление в случае ненадлежащей защиты. А потом была образована комиссия правительства во главе с первым вице-премьером Мантуровым. Состав ее довольно интересный, потому что там представители Генштаба и министр обороны. То есть вроде бы экономическая комиссия, но с представителями силовых ведомств. И вот, понимаете, вот этот указ и эта комиссия опять нас вернули вот к этому разговору. А кто должен отвечать за сохранность объектов? Вот в социальных сетях очень популярен был ролик объекта нефтяного в Эмиратах, там уже...
1: Да, я видел, да.
0: Наверняка, да. Наверняка вы видели его, да, и вот...
1: С конструкциями,
0: ну вот,
1: защищающими,
0: ну вот
1: они могут, от ракет.
0: Да. А мы не можем. На самом деле такие конструкции и на многих НПЗ уже есть. Вот если по МКАДу едете, можете посмотреть на московский НПЗ, это визуально видно, тут нет никаких секретов, не нужен никакой спутник. Видно, что московский НПЗ тоже покрыт тросами, его просто вот с московской кольцевой дороги их видно прямо. То есть в этом плане объекты давно такую защиту имеют, поэтому вот эти рассказы типа, а вот в Эмиратах так сделали, а мы не сделали, но... Есть, понимаете, есть два очень важных момента. Момент первый. Ряд мощных НПЗ имеют огромную площадь. Вот площадь Омского завода 13 квадратных километров. Но никакими вы тросами их не покроете. Второй момент, он связан с тем, что оружие поражения, оно совершенствуется. И понимаете, когда на вас летит там 50 дронов, то вам эти тросы не помогут, потому что первые дроны их пробьют, и дальше они все равно доберутся. То есть в этом плане наши нефтяники имеют дело... Ну, с профессиональной армией, которая использует уже, как вы видите, помните, были случаи, британские реактивные дроны. Военные эксперты говорят, что осенью может полететь баллистика. Вот как вы представляете, ЧОПы нефтяных компаний, мобильные огневые группы будут от баллистических ракет отбиваться? Как это будет выглядеть? Поэтому мне кажется, что здесь нужно понимать, что одно дело, да, там разовые дроны, которые могут быть поражены мобильными огневыми группами, так нефтяники это все делают. Но с другой стороны, ну не может же

0: нефтяная компания купить, там, не знаю, «Панцирь» или «С-300», «С-400», вот Турции не нужно, что вы думаете, он нашим нефтяникам это продаст или как? Ну, вы же понимаете, что это достаточно чувствительный, мягко говоря, товар. Поэтому здесь я надеюсь, что комиссия Мантурова все-таки вот не будет заниматься там выяснением, там, нет, давайте вы, нет, давайте вы. Понятно, что у Минобороны тоже есть задачи, тоже есть цели, которые нуждаются в обороне, но это общая коллективная задача, которую вместе бизнес и государство должны решить. И вот если она будет решена, тогда я на ваш вопрос отвечу спокойно, что бензиновый кризис к нам больше не вернется. Пока, собственно, гарантии такой я дать не могу, но, правда, действительно, вот мы сказали про фактор спроса.
1: Да.
0: Я сказал, что это не ключевой момент, но, тем не менее, вот сейчас все-таки закончится сезон отпусков, вернемся мы в города постоянной дислокации, и спрос чуть-чуть начнет ослабевать, но это тоже будет позитивным фактором. Но пока еще до середины сентября высокий сезон сохраняется, поэтому вот сейчас, я думаю, такие 2-3 недели будут наиболее проблемными, но, собственно, мы обсуждали неоднократно те меры, которые были приняты, в том числе и разрешение снизить стандарты качества. Кстати, вот сейчас официально разрешили продавать бензин стандарта Евро-3, Евро-4, даже Евро-2 в некоторых случаях на АЗС. И срок до лета следующего года, то есть, видите, здесь правительство само показывает, что проблемы могут сохраняться в течение года. Но вот я надеюсь, что за этот период проблемы не выползут. Ну, а вот ключевой фактор — это что будет с дроновыми атаками, с заводами. Еще раз повторю, надеюсь, что комиссию создали не просто для того, чтобы перекладывать бумажки, а для того, чтобы все-таки принять нужные решения, а не выяснять, кто виноват.
1: Ну, посмотрим. Вот нам 819-й пишет, что, значит, ПВО у нас плохо работает.
0: Нет, ну, подождите. Я, честно говоря,
1: не замечал того, чтобы у нас ПВО плохо работает.
0: Уважаемый 819-й, смотрите, значит, вы же понимаете, что речь идет о настоящей экономической войне. Вот есть такой термин «война городов», он пришел еще с Ирано-Иракского конфликта. Речь идет о том, что стороны конфликтующие начинают лупить по городам, пытаясь нанести максимальный экономический ущерб друг другу. Вот сейчас, я это называю, портовая война идет в Черном море, соответственно, лупят с той стороны по Новороссийску, мы выключили Одесский порт. Это логика нанесения экономического ущерба с целью изменить внешнеполитическую политику своего оппонента и склонить к определенным компромиссным решениям. Тут все понятно и все логично. Вы видите, какой масштаб дроновых атак идет по российским объектам. Поэтому просто экономических целей у нас достаточно большое количество. И когда дроны запускаемые исчисляются в сутки уже сотнями, ну, вы понимаете, что действительно защитить все объекты достаточно проблематично. Поэтому я бы не стал делать поспешных выводов, что там ПВО там с чем-то не справляется. Просто объектов для защиты достаточно много.
1: Площадь большая.
0: Площадь страны большая. Вот поэтому да, к сожалению. И мы видим, что и совершенствуется средство нападения, и удары осуществляются в том числе и по далеким городам. Вот прилеты по Екатеринбургу, упоминавшемуся уже сегодня, по Омскому НПЗ. Это почти 2000 километров от границы Украины по прямой. То есть здесь, как вы понимаете, просто защищаемых объектов достаточно много. Но в этом плане на Украине ситуация гораздо хуже. Там давно вынесены все НПЗ. И с точки зрения логистики, вот Путин же сказал, что они начали экономическую войну, открыли ящик Пандоры. В общем-то, на Украине ситуация гораздо тяжелее. Уже логистические центры многие вынесены, начинаются перебои с продуктами. Вот, так что тут большой вопрос, кто в этой экономической войне побеждает. Так что весной обсудим, потому что здесь действительно ключевой фактор будет, как пройдем зиму. И в этом плане, ну, еще раз повторю, очевидно, что надо сейчас самое плотное внимание уделить как НПЗ, так и электростанциям.
1: Я при подготовке к эфиру, когда думал, какие вопросы вам будут задавать, а какие темы мы будем с вами обсуждать, что в этих темах будем пытаться раскрывать, мне задали вопрос, который попросили задать вам.
0: Так.
1: А почему, когда мы приезжаем на заправку, такой вопрос из бытового разряда, когда мы приезжаем на заправку, может ничего не быть, но дизель будет? Вы уже сказали, что дизеля производилось больше, он производился на экспорт, но мне просто интересно, он на каких-то других НПЗ производится или хранится в каких-то других резервуарах? Почему у нас есть дизель?
0: Давайте коротко отвечу. Тем более, что действительно, как вы справедливо заметили, уже я на этот вопрос косвенно начал отвечать. Смотрите, основная марка нефти, которая добывается в России, это нефть марки Urals. Хотя в последнее время мы все больше добываем легкой нефти ЭСПА, но на самом деле нефть бывает разная, и в этом плане сорт нефти, качество нефти, уровень серы, вязкость влияет на ту корзину нефтепродуктов, которую из нее выгодно получать. Вот, например, из легкой нефти дизель производить невыгодно. Поэтому, например, в Соединенных Штатах, где добывается огромное количество легкой сланцевой нефти, НПЗ работают на тяжелых сортах нефти, и поэтому возникает такой парадокс, что Соединенные Штаты, экспортируя свою нефть, при этом покупают нефть в Канаде. Там 65% импорта идет из Канады. Почему? Потому что в провинции Альберта добывают тяжелую нефть, которая хорошо подходит для производства дизеля и судового топлива.
1: Угу.
0: Вот нефть Urals тоже для этого хорошо подходит. Поэтому изначально абсолютно логично, что в переработке мы делали акцент на дизеле. Почему? Ну, потому что отрасль, зарабатывающая деньги в бюджет, и поэтому она об экспорте тоже думала всегда и правильно делала. Вот, и поэтому с точки зрения структуры производства акцент был сделан на дизеле, потому что нефть марки Urals для этого отлично подходит. А делать из нее бензин и керосин не так выгодно и сложнее. Вот из ЭСПА уже, да, там ситуация другая. И поэтому у нас 40% производимого дизеля экспортировался. А с бензином там где-то 11-12% только экспортировалось. Поэтому, когда закрыли экспорт бензина, просто объем этого товара оказался не такой значительный, чтобы закрыть внутренние потребности. Поэтому почему дизеля действительно больше, и на некоторых заправках есть только дизель по-прежнему? Из дизеля и в первую волну было проще, и во вторую волну было проще, потому что, во-первых, его потребляется меньше, да, дизельных машин меньше, это отдельный спор автолюбителей, бензин или дизель, но вот сейчас у дизеля появились аргументы.
1: Преимущества определенные.
0: Да, но на самом деле у дизеля есть одно слабое место, сейчас об этом скажу. Вот, соответственно, спрос на бензин больше, машин бензиновых больше, вот, при этом за счет закрытия экспорта удалось на внутренний рынок направить большие объемы дизеля. Вот поэтому, собственно, дизель и оказался, в общем-то, достаточно, ну, ситуация по дизелю оказалась достаточно спокойной. Вопрос не в хранении, вопрос просто в объемах его производства. Вот. Ну и я думаю, что определенные запасы тоже были подготовлены к экспорту. Когда закрыли экспорт, их тоже на внутренний рынок направили. Но что касается слабого места, вот владельцы дизельных машин его знают. Специфика дизеля в России и вообще в северных странах заключается в том, что летом и зимой используется разный дизель. То есть есть летний дизель, есть зимний дизель, есть еще межсезонка так называемая, то есть что-то типа осенний дизель. И в этом плане, вот скажем, тут очень важно автолюбителю, у которого дизельная машина, правильно перейти. То есть, чтобы, когда ударят морозы, у него в баке не осталось летнего дизеля. Вот тут тоже вопрос, как бы, потому что это другая технология производства. Вот посмотрим зимой, как отрасль справится с производством зимнего дизеля. Но отрасль понимает прекрасно этот вызов, поэтому я думаю, что и на этот вопрос ответ найдется. И запрет дизеля был связан с тем, где востребован дизель. В тяжелой технике, поэтому у нас главный нервничащий игрок – это аграрные производители. Вот, собственно, они и пролоббировали запрет на этот экспорт. Вот, хотя в целом мы видим, что какой-то тревожной ситуации по дизелю на внутреннем рынке не было, но они стали нервничать, чтобы топлива хватило на уборочную кампанию. Пока мы видим, что действительно здесь проблем нет, аграрии топливо получают, то есть в этом плане с точки зрения дизеля и для сельхозтехники здесь все в порядке.
1: Антон Андреевич нам пишет еще, что вся грузоперевозка на дизеле.
0: И ну, баки, тяжелая техника, баки по полтонну, да, тяжелая техника.
1: АК говорит, так стандарты по экологическому классу и на дизель сейчас снизили. Почему, если с запасами все было, ну, не то чтобы нормально, но экспорт закрыли и большие объемы пошли на рынок? Давайте мы ответим на этот вопрос, наверное, уже после новостей, потому что ведущий выпуска новостей уже пришел в студию. Это программа «Револьвер», новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по обеспечивающей ВСУ нефтебазе в Борисполе. Армия России также поразила в порту Черноморск два склада с имуществом для украинских военнослужащих. Кроме того, целью удара вооруженных сил России стало депо «Дарница» в Киеве. В сводке ведомства отмечается, что объект был одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов. Также вооруженные силы России нанесли удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в населенном пункте Орловка в Одесской области. ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в госизмене. Женщина по заданию украинских спецслужб передавала сведения для их использования против безопасности Российской Федерации, отметили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело, фигурантка помещена под стражу. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины предпринимают попытки для вовлечения жителей страны в противоправную деятельность. Флориан Филиппа назвал катастрофой для ЕС отказ Бельгии обсуждать российские активы. Такую оценку ситуации дал лидер французской правой партии «Патриоты». Катастрофа для евроястребов и хорошие новости для мира. Бельгия закрывает двери для использования российских активов в интересах Украины, написал Филиппа на своей странице в соцсети X. Минувшую субботу министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил, что Брюссель не намерен соглашаться на использование замороженных активов России для финансирования Киева. Глава бельгийского МИДа Максим Прево ранее отмечал, что предоставление Украине кредита за счет этих активов – наихудший из возможных вариантов. По его словам, такая схема сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. В Центре погоды ФОБОС рассказали о погоде в Москве в сентябре. Температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет плюс 11,9 градуса. Ведущий специалист центра Михаил Леус в своем телеграм-канале написал, что норма осадков также может быть превышена. В сентябре в столице она составляет 66 миллиметров. Ожидается, что в осадкомеры попадет от 70 до 85 миллиметров, говорится в публикации. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление. Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов. Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: России. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Право знать». Говорит Москва. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.35 в Москве, 1 сентября, это программа «Револьвер», в студии Герман Бабаян, и наш сегодняшний эксперт Константин Симонов. Константин Васильевич, еще раз доброе утро.
0: Здравствуйте, Герман. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Обсуждаем в данный конкретный момент дизель, и у меня есть еще, наверное, по большому счету, один вопрос, который я хотел бы задать. Мне интересна разница между летним и зимним дизелем. Что зимой происходит с летним дизелем? Он замерзает?
0: Зимой нельзя, если у вас температура отрицательная, на летнем дизеле ехать нельзя. Да, то есть двигатель у вас работать не будет. Это тот же эффект, как с незамерзайкой. Если вы летнюю незамерзайку не используете зимой, она у вас замерзнет, и, соответственно, тоже механизм работать не будет. Что касается вопроса радиослушателя, который до новостей прозвучал,
1: да,
0: почему же
1: низкие
0: стандарты ввели. Так подождите, уважаемые друзья, вы хотите дождаться, пока и с дизелем будут проблемы, и потом вводить стандарты низкие топлива? Потому что на самом деле дизель тоже производится по непростой технологии, там ректификационные колонны используются. Вот, поэтому, если мы говорим про высокие стандарты дизеля, да, то есть он нуждается и в очистке, и доведении до стандартов, потому что ведь суть снижения требований качества топлива заключается в том, что ряд технических решений теперь можно и исключить. И понятно почему, потому что завод может быть поражен точечно, то есть какая-то часть технологии, там прямая перегонка, может работать, а ректификационная колонна, например, выведена из строя. Вот, и это позволяет как бы немножко спрямлять производство, но обратной стороной является, да, более низкие стандарты качества. Ну, эта тема достаточно активно обсуждалась, чем грозит повышенное содержание серы в бензине и дизеле автомобильному двигателю.
1: Макс нас спрашивает уже не в первый раз, вот он вот заспамил нас этим сообщением, почему тогда дизель стоит дороже 95-го?
0: Я вот не совсем понял, почему, как бы, ну, то есть, в смысле, почему, а почему он должен стоить? Или имеется в виду, что...
1: Ну, пишут нам, что вот в что СССР бензин всегда был дешевле бензина.
0: В этом плане, да. В этом плане. Значит, в СССР и спички стоили 1 копейку, поэтому здесь, мне кажется, аналогии не совсем правильные. Я, наверное, понимаю логику Макса, наверное, имеется в виду, что раз на бензин идет такой спрос горячий, то, по идее, 95-й бензин должен стоить дороже. На самом деле, здесь, вы понимаете, ситуация не совсем рыночная. Дизель изначально стоил дороже, я имею в виду до начала этого кризиса, дизель стоил дороже, чем бензин. Как вы понимаете, наше правительство пытается все-таки сдерживать цены. Если бы у нас перешли бы сейчас на рыночное ценообразование, конечно, уважаемый Макс, бензин 95-й стоил бы намного дороже дизеля. На некоторых заправках, кстати, частных, так и есть. Но ведь мы знаем, что у нас государство пытается регулировать цены. Напомню, что весной крупнейшие ВИНКи, вертикально интегрированные нефтяные компании, подписали с правительством соглашение, где они взяли на себя обязательство, что до конца года рост цен на нефтепродукты на их заправках будет не выше общего уровня инфляции в стране. И надо сказать, что ВИНКи эти цены держат. То есть, как вы понимаете, если бы они перешли в ситуацию аукциона, цена бы уже разогналась давно на заправках ВИНКах до трехзначных отметок. А вот у независимых ситуация иная, они не подписывали такого соглашения. И поэтому на некоторых заправках мы видим трехзначные цены. И ФАС вот сейчас, кстати, опять начинает целую серию расследований на этот счет, потому что тут тоже вопрос. Это махинация независимых заправщиков, которые на кризисе зарабатывают, или же в ситуации, когда они не могут купить бензин на бирже по нормальным ценам, они реально по таким ценам покупают, и их накрутка не такая высокая. И, кстати, я думаю, что в большинстве будет вторая картинка, а не первая. Но еще раз повторяю, вот в целом ряде регионов ФАС начинает расследование против конкретных сетевых заправок, ну, независимых, но сетевых, там, крупных игроков. Посмотрим, к чему они приведут. Пока вот каких-то громких случаев, ну, там, выносят предписания, штрафы, но вот каких-то громких сенсационных подробностей со стороны ФАСа мы еще не слышали, что вот там разоблачились спекулянтов коварных, которые цены завышают. Поэтому здесь правительство заставляет ВИНКи держать цены, и поэтому ситуация по ценам, она такова, какова и была до этого кризиса. Так бы, конечно, бензин 95-й был бы намного дороже. Если мы говорим про Советский Союз, да, согласен, действительно, в Советском Союзе дизель 100, или как у нас называли тогда это солярка, и сейчас по-прежнему некоторые говорят солярка. Солярка еще, да, стоила дешевле. Это верно, это верно. И тут это справедливо все-таки замечание. Постепенно дизель становился дороже, и действительно относительно недавно вот эта черта была перейдена, и дизель стал дорожать быстрее, чем бензин, и обогнал по стоимости. Почему это произошло? Опять же, по понятным причинам. У дизеля есть экспортная альтернатива. Дизель достаточно востребованный на международных рынках товар. И в этом плане экономика просто такова, что нефтяные компании, вы же понимаете, что на самом деле для них внутренний рынок не является высокомаржинальным. Что бы там ни говорили, как бы в них там ни кидали тухлыми помидорами на тему, как там они наживаются на автолюбителях. Самым выгодным для нефтяных компаний является экспорт и сырой нефти, и нефтепродуктов. И отсюда они как бы высчитывают свою экономику. Государство это понимает тоже, поэтому у нас есть механизм демпфера, так называемый. Что такое демпфер? Демпфер — это частичный возврат нефтяным компаниям. То есть, ну, грубо говоря, вот компания поставляет на внутренний рынок дизель, ну, сейчас она не имеет права экспортировать, но вот раньше, да, она поставляет на внутренний рынок дизель, берется экспортная альтернатива, и компания говорит, вот смотрите, я этот дизель могла поставить на экспорт, и у меня была бы вот такая прибыль. Правительство говорит, нет, ты поставь его на внутренний рынок, но мы по формуле тебе частично компенсируем вот этот отказ от экспорта. То есть, по сути дела, демпфер — это плата нефтяным компаниям за отказ от экспорта. На самом деле, это субсидия не нефтяникам, это субсидия автолюбителям. Потому что вот за счет этой субсидии все-таки цены у нас там относительно низкие, еще раз повторю, они, да, не как там в Иране и в Венесуэле, но, понимаете, здесь, я думаю, корреляция общая верна, в эту тему мы часто обсуждаем, почему в Венесуэле бензин дешевый. Тогда вы в целом ситуацию в Венесуэле рассматриваете, да, в комплексе, что там помимо дешевого бензина и все остальные прелести жизни прилагаются к этому дешевому бензину, потому что государство не собирает налоги, и вот такую ситуацию они имеют. Вот, поэтому здесь высокая цена, относительно высокая То есть то, что дизель стал стоить дороже бензина, связано просто с экономикой экспорта. С экономикой экспорта. И, кстати, я вам должен сказать, что вот мы запретили экспорт дизеля. Тоже была интересная новость на прошлой неделе, что Соединенные Штаты поставили исторический рекорд по экспорту дизеля. Потому что на самом деле Соединенные Штаты экспортируют не только сырую нефть, но и огромное количество нефтепродуктов. И вот видите, они пользуются ситуацией. Они пользуются ситуацией. И вообще на нефтяном рынке очень много таких бывает странных, как бы, ну, так для, на первый взгляд, странных историй. Вот, например, вы знаете, какая страна была вот последние годы крупнейшим покупателем российского дизеля? Это сложно предположить, но это была Бразилия.
1: Далеко.
0: Ну, на самом деле, вот когда мы с вами говорили, что начали производить дизель под экспорт, понятно, что его производили под европейский рынок. Это было очевидно. Это транспортное плечо до Роттердама, это было выгодно. Но по понятным причинам наш дизель с февраля 2023 года морским путем поступать туда не может. Он поступал через Турцию, турки там называли его своим, дальше продавали, сейчас европейцы начали закручивать гайки, ну и плюс мы сами, как уже мы сказали, запретили экспорт дизеля. А вот Бразилия была вообще крупнейшим покупателем дизеля, то есть, казалось бы, да, такая сложная логистика, но, тем не менее, вот он оказывался наиболее конкурентным, а в Бразилии, несмотря на то, что Бразилия сама очень крупная нефтедобывающая страна, там более 200 миллионов тонн Бразилия добывает, то есть, ну, чуть меньше половины от нашей добычи, но это много, вот, это много. Тем не менее, вот такая тоже структура переработки, что дизеля не хватает. Вот теперь американцы пришли и в Бразилию, и в Турцию, и в ряд других стран, куда мы дизель продавали. Так что ребята работают.
1: Выдавливают нас с бразильского рынка, да,
0: американцы? Ну, на самом деле, действительно, это я неоднократно говорил, что энергетическая стратегия Соединенных Штатов, она, понятно, выдавливать всех остальных производителей, и по мере роста добычи, и по мере роста производства нефтепродуктов выдавливать, а поскольку часто экономически все-таки американская нефть и нефтепродукты конкурировать ни с нашей, ни с саудовской нефтью не могут, или там с дизелем. То есть вот если бы это была экономическая история, мы бы рынок Бразилии удержали бы за собой по дизелю. Но используется политический механизм, потому что, собственно, запрет на экспорт, как вы понимаете, это же тоже проекция от геополитики.
1: Звонок возьмем, послушаем, что нам хотят сказать. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
1: Здравствуйте.
6: Такой вопрос. Из ваших слов о главных причинах топливного кризиса, вы, кстати, совершенно правильно назвали их, следует, что с самого начала СВО государство не было готово к надлежащему обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Хотя и закон о безопасности был, и многие другие нормативно-правовые документы. Более того, сам факт подписания 24 августа вот настоящего года президентом соответствующего указа по этому вопросу говорит о том, что соответствующий российский бизнес даже не был озадачен и находится и находился вне рамок ответственности за такие объекты на случай особого периода, то есть наступления военного периода. И почему же вы считаете, что не надо называть виноватых и кого-то наказывать? Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Так, но... подождите, я, во-первых, не говорил, что не надо называть виноватых или там кого-то наказывать, я говорил о другом совершенно. Я говорил о том, уважаемый радиослушатель, что не спешите виноватые записывать тех, кто кажется вот очевидным, потому что очень часто я вижу, что все шишки летят в сторону нефтяных компаний, которых и обвиняют в том, что у нас нет бензина. Вот я против поспешных обвинений. Разбираться, пожалуйста, давайте разбираться. Мы вот, собственно, этим и занимаемся. Вот вы сказали, спасибо, что похвалили нас за то, что мы правильно назвали причины. Насчет того, была ли страна там готова. Не, ну подождите, тут отдельный вопрос к какой длительности военной кампании мы готовились, ну, так скажем, да, аккуратно. То есть, для вас то, что конфликт затянется на такой срок, это ведь, наверное, тоже было не самым ожидаемым сценарием. Поэтому еще раз скажу, в России несколько десятков НПЗ. Кто их должен был защищать в самом начале военного конфликта? Сами нефтяники, можно так, конечно, сказать, но нефтяники, они как бы занимались этим, они устанавливали пассивную защиту, там, начинали там с простых сеток, потом ее усложняли, там, радиоэлектронные средства борьбы, они тоже использовались, потому что дроны-то полетели, в общем-то, сразу, эта тема, она возникла, но... Понимаете, эта история стала масштабироваться сначала перед президентскими выборами в России. Вот сейчас второй сезон, ну, правда, задолго уже с весны началось, но в 26-м году, когда Украина перешла к массовому производству этих дронов. Даже не Украина, как вы понимаете, а Европейский Союз, потому что дроны-то производятся в Европе. Это, кстати, ну, известный ответ на вопрос, почему... Сроки своего затянулись, потому что в этот конфликт включились европейские страны, которые, собственно, взяли на себя обеспечение Украины деньгами, и, да. Собственно, дроны-то мы видим, клепаются в Европе, они только передаются, это уже не скрывается. Ну, мы же сказали, вот, например, британские реактивные дроны, они в Британии производятся, там даже сборочных цехов-то на Украине нет. И вот ракета «Фламинго», она же не украинская, она называется только украинская, она британская. В этом плане Европа передает средства нападения Украине, которые их используют. И действительно, когда уже речь идет о производстве там, миллионы дронов в год со стороны европейских заводов и украинских заводов, то это, конечно... серьезный вызов. И тоже возникает вопрос, так, собственно, к чему нефтяные компании должны были подготовиться? Что десятки дронов в день будут прилетать по их НПЗ? И, опять же, реактивные дроны, вы их как собираетесь сбивать? Из автомата Калашникова или как? Понимаете, тут тоже тонкий вопрос. Вот мы уже вспомнили, и вы вспомнили про указ от 24 августа. Но вы знаете, я могу еще вспомнить и более ранние истории. Этой весной активно обсуждалось такое тайное решение, но оно, как, оно обсуждалось в прессе, в демократической, в этом плане я могу сослаться на конкретные источники. Они писали, что правительство вроде как подготовило распоряжение, которое передает нефтяным, ну, там не только нефтяным, опять же, компаниям, которые владеют вот этими критическими объектами инфраструктуры, право на владение определенными видами вооружений. Тяжелые пулеметы, турели. Но я думаю, что это распоряжение появилось, опять же, я не знаю, оно появилось в итоге или нет, но пресса писала, что оно готово. Я надеюсь, что оно все-таки появилось. Если оно появилось весной только 26-го года, наверное, там тоже шла какая-то дискуссия на тему, а стоит ли нефтяным компаниям вообще передавать там тяжелые пулеметы. Правильно же? То есть это же тоже вопрос, что, ну, тоже такая тонкая тема. Нужны ли нам ЧВК? Вы помните же все истории. А здесь ЧОПы будут получать тоже тяжелое оружие. Вот силовые структуры государства, они с этим согласны или нет? А панцири как? Нефтяная компания должна панцирь купить. Вот тоже там часто такие, мне кажется, ну, вы знаете, слишком простые вбросы идут, там, типа, а вот эти нефтяники там спонсируют футбольные клубы. Ну хорошо, перестанут они спонсировать футбольные клубы. Вот они продадут футбольный клуб. А дальше они с этими деньгами пойдут на рынок, и там панцири лежат, что ли, пачками. Как это выглядит в вашем понимании? Вот, то есть вы же понимаете, что речь идет о очень серьезных средствах защиты, которые не продаются на рынке. И в этом плане, еще раз повторяю, вот эта комиссия Мантурова, я надеюсь, что она будет заниматься не выяснением там, а вот что вы не сделали, а что вы не сделали, а защитой объектов энергетической инфраструктуры перед зимним сезоном. Вот, вот что главное сейчас.
1: То есть не что вы не сделали, а что надо сделать, чтобы такое не повторилось. Хорошо, давайте пойдем дальше к методам, которыми, ну, как кажется, мы пытаемся с энергетическим кризисом справиться. Я думаю, этот вопрос, как один из, стоял на повестке во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, на котором Владимир Владимирович встретился с господином Си и с Нарендрой Моди. Как вы думаете, какие вопросы в рамках нашей с вами темы могли обсуждаться на этом саммите?
0: Ну, на самом деле, давайте скажем вначале, что действительно Китай и Индия сейчас ключевые покупатели российской нефти, ну, а в случае с Китаем и российского газа. Угу. И в этом плане мы понимаем, что площадка, она вроде бы про другое, но, тем не менее, все равно все говорят о том, что наверняка какие-то энергетические сюжеты обсуждались. Какие это могли быть сюжеты, вот давайте скажем. Ну вот, прежде всего, опять же, несколько цифр приведу, чтобы вы понимали, что и для нас, конечно, Индия и Китай — это очень значимые рынки сбыта в ситуации, когда закрыли Европу. Но на самом деле и для Индии с Китаем Россия очень значимый сейчас поставщик, когда закрыли американцы Армуз. И в этом плане здесь ситуация такой классической взаимной зависимости, потому что тоже очень много спекуляций, что вот, и, кстати, вот в контексте этого бензина я тоже очень много слышал вот истории, ну как же так, вот мы в Индию отдаем нефть там с огромными скидками, якобы там привозят, за рупи, они нам бензин, то есть на самом деле там со скидками надо быть аккуратнее, потому что если вы посмотрите стоимость нефти Urals сейчас, например, в индийских портах, то там нет скидок, а есть даже премия, опять она вернулась к стоимости ICI бренд, то есть бренд не фьючерсных, а физических поставок. То есть в этом плане тут тоже очень много баек на тему, что Индия ничего не платит или платит рупиями. Если бы Индия платила за нефть рупиями, наши нефтяные компании, им бы, наверное, рупиями пришлось налоги платить в бюджет. Они все-таки, как вы видите, бюджет наполняют. Так вот, собственно, недавно вышла индийская статистика таможенная, правда, за июнь, но она очень показательна. Вот согласно официальным цифрам индийского правительства, в июне 48% импорта нефти индийской из России, 48%. А западные агентства пишут про июль, что в июле эта цифра перевалила за 50%. Но я всегда пытаюсь апеллировать более точной информацией, поэтому вот даю ссылку на индийскую таможню. Официально каждый второй баррель, который Индия покупает на внешних рынках, это российский баррель. Ну, заодно, кстати, и китайскую цифру назову. У них уже за июль опубликована таможенная статистика. Там по июлю, ну, чуть снизилось до 26%, а вот в июне 28% было. Считайте, что у нас сейчас, ну, практически каждый третий баррель, который Китай покупает на внешнем рынке, это российский баррель. И каждый второй баррель, который Индия покупает на внешних рынках, это российский баррель. А Китай, между прочим, и Индия — это первый и второй импортеры нефти в мире. То есть мы сейчас доминируем на двух крупнейших нефтяных рынках, на китайском и индийском. И это важно. Но, вот мы сказали про Соединенные Штаты, про их роль, мы видим, что на самом деле, когда мы обсуждаем санкционные решения Соединенных Штатов, Индия — это ключевая цель. То есть Соединенные Штаты, ну, понятно, что с Китаем гораздо сложнее. Трамп понимает, что Китай осознает, что США считают Китай своим врагом и обрезать пытаются поставки энергоносителей в Китай. И в этом плане требовать от Китая отказаться от российских энергоносителей, ну, глупо достаточно. А вот с Индией такой разговор ведется. Вот сейчас американские парламентарии тоже выйдут с каникул, вот, и опять мы вернемся к обсуждению и законопроекта экстремиста Грэма Блюменталя, и опять вернемся к теме давления на Индию с точки зрения санкционных ограничений. Поэтому я думаю, что если мы говорим про Индию, то ключевой сюжет заключается в том, как Индия будет реагировать на новые американские требования. Потому что пока Индия все-таки вынуждена так аккуратно прислушаться. Хотя я должен напомнить, что Соединенные Штаты, когда Армузский конфликт начался, Индия сразу попросила США дать исключение из санкций. И Соединенные Штаты дали эти исключения. Потом продляли, потом снова продляли. Но с 17 июня исключение не продляется. Это означает, что вот сейчас, я вам назвал цифры официальные, индийские, означает, что Индия открыто нарушает американские санкции. Правильно делает, естественно, потому что американские санкции, ну, понимаете, тут я не буду банальных вещей говорить, это не международное право, а подмена собой всего международного сообщества. То есть Соединенные Штаты, ну ладно, они сами, допустим, запрещают себе покупать российскую нефть, это их право. Но на каком основании они требуют от Индии отказаться от закупок российской нефти? И вы знаете, что главный инструмент они обещают И уже даже вводились, как вы помните, отдельные пошлины на индийские товары за то, что Индия покупает российскую нефть. Ну и, собственно, вот законопроект, который я упомянул, там да. тоже такие пошлины дополнительно предусмотрены до 100% на все товары, которые будут поступать в США из 5 крупнейших покупателей российской нефти и 5 крупнейших покупателей российского газа. Ну, там могут быть исключения, но, тем не менее, суть законопроекта именно в этом. Что касается Китая, то здесь... С одной стороны, Китай санкциями не напугаешь, он находится и так в тарифной войне с Трампом, и Китай не покупает американскую нефть и напрямую не берет американские СПГ, и это означает, что перед Китаем тоже встает вопрос о том, а что будет являться альтернативой поставкой из Ближнего Востока, потому что мы видим, что США целенаправленно Китай отрезает. Венесуэла. Ну, кто был крупнейший покупатель нефти? Китай. Угу. Иранская история. Кто крупнейший покупатель иранской нефти? Китай. Сейчас Иран не экспортирует нефть, он не может этого физически сделать. С газом, с СПГ, в принципе, то же самое. Катарский СПГ отрезан от рынка. И в этом плане, конечно, у нас ключевой энергетический сюжет — это «Силы Сибири-2». С точки зрения отношений с Китаем.
1: Обсуждали, да.
0: Конечно, в Бишкеке этот договор не будет подписан. Площадка совершенно иная, поэтому здесь никаких ожиданий быть не может. Но, понимаете, здесь идет такой как бы торг. Китай понимает, что «Газпром» лишился европейского рынка, и перенаправить эти объемы на другие рынки очень сложно. Но и мы понимаем, что у Китая ситуация не самая простая. Ведь Армуз — это только начало. Начало энергетической борьбы Соединенных Штатов с Китаем. Поэтому я все-таки думаю, что в обозримой перспективе соглашение по «Силе Сибири-2» будет подписано.
1: Ну, посмотрим, поживем, увидим. Это была программа «Револьвер». Мы с Константином Симоновым обсудили все самые свежие новости в мире топлива. 11:10 в Москве. Новости на «Говорит Москва».
7: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94.8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Члены ШОС призвали предотвратить гонку вооружений в космосе. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества заявили о необходимости подписания соответствующего международного документа. В тексте декларации, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что государства, входящие в ШОС, выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида. Отмечается, что лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита в Бишкеке подписали 28 документов, в их числе положение об объявлении пакистанского города Лахор туристической и культурной столицей ШОС в 2026-2027 годах, а также декларация по укреплению многостороннего партнерства во имя физической и ядерной безопасности. Посол России в Великобритании Андрей Келлин завершил миссию в Лондоне. О назначении его преемника Москва сообщит в надлежащий момент, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Все нормально у нас с посольством, с его работой. И с Андреем Келлиным все хорошо, все идет планово. Он завершил пребывание на посту посла», сказала дипломат. Захарова подчеркнула, что Келлин, находясь в Великобритании в крайне сложный период, проделал большую работу по поддержанию каналов диалога между Москвой и Лондоном. Официальный представитель МИДа также заявила, что тема назначения нового посла России активно обсуждается в британских СМИ. Однако утверждение кандидатуры – это прерогатива президента, поэтому ведомство не будет давать своих комментариев на этот счет. В Ленинградской области ликвидирован пожар в аэропорту Усть-Луги. Возгорание возникло в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Александр Дрозденко. Глава региона ранее заявил, что на территории Ленобласти были сбиты 52 украинских беспилотника. В МЧС сообщили о кратном росте числа погибших на Эльбрусе альпинистов. В 2026 году оно уже более чем в два раза превысило показатели сезона восхождений 2025-го. Эльбрусский поисково-спасательный отряд привлекался к работам 64 раза. В этом году погибли 13 человек, из них один ребенок, заявили в пресс-службе ведомства ТАСС. В прошлом году при восхождении на горную вершину погибли 5 человек. В МЧС назвали основной причиной трагедии в горах человеческий фактор. Под этим определением подразумевается непрохождение климатизации и неверный выбор снаряжения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 86 копеек. Доллар 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
7: Реклама.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
13: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
12: для пользы больного, будучи далек от всякого
14: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач.
16: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
19: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
18: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
19: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
18: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
19: Включите ваши приемники на полную мощность.
17: Каждое воскресенье после 8 вечера.
19: Всего вам доброго и слушайте рок.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
21: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
20: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
23: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
22: а российский футбол продолжает удивлять,
23: мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
17: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас.
2: Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех и даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 11:10 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
8: И Макс Челноков.
7: Ну что, отправили мы нашу в школу?
8: Да, сейчас третий урок к концу подходит.
7: Уже, ты думаешь, третий, да? А это со скольки сейчас учеба?
8: С 8:30 начинается первый, в 9:15 он заканчивается, с 9:25 начинается второй, в 10:10 он заканчивается, в 10:30 начинается третий, в 11:15
7: он заканчивается. Гера, ты что-то мозг уже вскипел.
8: Помню.
7: Да, помнишь еще. Мариночка, хорошей тебе учебы, но, если честно, выздоравливай, дорогая наша. Немного приболела наша мать, поэтому мы держим за нее кулаки.
8: Здоровья.
7: Да, друзья, сегодня вторник, 1 сентября, все всех поздравляем с Днем Знаний, с этим, ну, на мой взгляд, прекрасным праздником. Я всегда любил 1 сентября. Вот не знаю, как остальные, но
8: ну,
7: вот у нас...
8: Врёшь?
7: Я тебе клянусь.
8: Ну,
7: вот я тебе клянусь.
8: Ну, что ты придумываешь?
7: Вот да. Правда, я всегда любил 1 сентября. Потому что, 1 сентября ты всегда приходишь в чем-то новом.
8: Это обязательно. Мамины блузки.
7: Это было только в первом классе. Нет, всегда какая-то рубашка, майка или что-то еще на тебе надето новое. Ты красивый такой, знаешь, у тебя загорелый после лета, отдохнувший. Еще нету вот этой усталости и так далее. Поэтому, не знаю, мне всегда нравилось 1 сентября. Вот. Я не говорю тебе, что учиться мне нравилось вообще в принципе, но 1 сентября я любил. Вот, потому что 1 сентября как таковых уроков-то
8: нету. И такие
7: нету.
8: Люди бывают.
7: Конечно. Да. 1 сентября и уроков-то нету, но все равно. Так, что мы сегодня будем обсуждать? Перво-наперво, самое ужасное, ты понимаешь, мало того, что дети ушли из дома, пошли в школу, но мокрицы наполнили квартиры москвичей. Понимаешь, пришли мокрицы
8: в
7: дома.
8: Чтобы одиноко родителям не было.
7: Вот именно, так. Еще самый несчастный возраст человека, оказывается, наступает в 47 лет. Все, кому 47 лет, вот сейчас
8: самый
7: вот вы...
8: Самый несчастный?
7: Самый несчастный. Угу. Знаешь, это вот такой вот провал прям, вот он туда падает, в бездну.
8: Кризис среднего возраста? Но
7: да.
8: Это как будто бы уже конец, это кризис конца среднего возраста.
7: Кризис конца... Понимаешь, конец среднего возраста, вернее, не конец, а средний возраст, он, отдаляется.
8: Mm-hmm.
7: Теперь не 35-40, да, а взрослеет. Он теперь 47-48. Ну, ничего, вот у нас Александр Казаков, наш звукорежиссер, я тебе говорю, Сашечка, еще сколько тебе, 47? Уже, да, ну, все, ты вот сейчас на дне... Прям вот снизу постучали, ты думал, днище, а тебе постучали еще оттуда.
8: Но
7: вот
8: дальше прямо только сам... наверх.
7: Но буквально 48, когда исполнится 48? Быстрее говори, не тяни время, время золото. День рождения не помнишь, что ли, когда у тебя? Да, у кого, у меня, что ли? Слушай, какой тормоз, как он вообще все работает у нас за пультом. 23 марта 2027 года у тебя будет взлет. Взлетишь, да, взлетишь.
8: Как говорится, ночь темнее всего перед рассветом.
7: Это правда. Так, перед сезоном простуд, то есть перед осенью, гражданам России нужно налегать на скумбрию. Так советует Роскачество. Не знаю почему, но выясним. Вот жалко Марины нет. Может, ей звякнем, спросим, а у нее горло болит.
8: Пусть
7: не
8: отдыхает,
7: будем. Да. Ну и тусолет с баром и диджеем начнет курсировать.

0: Вы тогда, да, там, знаете, простите, ради бога, но обделаетесь.
1: Ну, там, да, без диджея не долетим.
0: Да, это точно. Так, ну и в конце часа мы поговорим о том, любим мы или не любим школу, потому что провели опрос и выяснили, что большинство граждан России, больше половины, школу вспоминают недобрыми словами до 45 лет. А вот после 45 лет...
1: Там уже провал.
0: Забывает, 47, да, там 47 уже не до школы. Вот, в следующем часе программа «Провиант». Будем говорить о еде из детства. Что ты помнишь из детства? Еду какую?
1: Вермишель с молоком.
0: С молоком?
1: Да, вермишель с молоком.
0: Простите.
1: Да ты что, это
0: дайте
1: классика.
0: Дайте мне ведро, блядь.
1: Это же классика советской кулинарии.
0: Вообще не ел. А у меня из детства почему-то в школе это пюре. Угу. С комочками картофельное и соленый огурец.
1: Ну, и все?
0: Пюре и соленый огурец.
1: Без котлетки?
0: Это такое, без котлетки, да. Котлетка была не положена, видно, нам.
1: Вегетарианский обед.
0: Типа того, да. Вот это вот. А, сосиска в тесте.
1: Ну, сосиска в тесте — это хот-дог.
0: Это вообще, это классика. Друзья, поговорим о еде с детством. Ну и в 13.05 программа «Народный адвокат. Дела семейные». Обсудим, а теперь, внимание, слушаем. Ну, все.

0: Все умерли, короче.
1: Какая красота. Нет, это очень красиво. Это
0: не такой... знаю, мне что-то как-то не зашло.
1: Это такой фолк-рок, это Хилавис, это
0: а
1: мельница.
0: А что наш профессиональный музыкант скажет?
2: Чистенько поет.
0: И чистенько поет, но старается. Выбор...
2: Осенняя.
0: Ну и так как-то грустно, ну ладно. Так, Герман, расскажи нам, пожалуйста, как нам можно позвонить, куда, что написать.
1: Ой, да на самом деле вариантов-то куча. Например, у нас есть смс-портал, куда вы можете писать свои сообщения. Они у нас всегда перед глазами, мы их читаем. Плюс 7-925-48-94-8. У нас есть боты в Телеграме и в Максе, и там они называются «Говорит МСК-бот». Вы ему слово, а он это слово нам. А можете позвонить нам в прямой эфир по номеру 8495-7373-94-8. Ну и, конечно же, вы можете нас смотреть на Рутюбе, Ютюбе и в нашей группе ВКонтакте. Идут трансляции, они все называются «Макс и Герман». Может, они называются Макс, Марина и Герман, но это уже вопрос к тому, кто трансляции эти создавал. И, конечно же, нас можно читать в Дзене.
0: Отлично, друзья, все работает, все для вас. Так, какой сегодня день? 1 сентября.
1: 1 сентября.
0: День знаний. Ну, конечно, мы вас всех поздравляем. Также сегодня Герман. Не угадаешь, какой сегодня праздник. Сегодня день рождения осени. Мне нравятся вот эти формулировки. День рождения осень, здравствуй, родилась ты новорожденная, привет, заходи. Ну и так далее. Так, сегодня также день написания писем. Не важно, что бы это значило, но если хотите, пиши.
1: Как давно ты в последний раз писал письмо от руки?
0: От руки?
1: Да.
0: А, я помню, я был в Стамбуле. Это был 2023 год. Три года назад, да, и я писал, но это не письмо, а открытку, я подписал открытку папе с мамой, написал, значит, и отправил из Стамбула им домой.
1: Пришла?
0: Да, пришла, конечно. Вот, я приехал уже домой, и папа мне звонит и говорит, сын, открытка, а у меня такая традиция, где бы я ни был, я везде отсылаю открытки своим подругам и вот папе тоже с мамой, но раньше отсылал, сейчас вот только папе.
1: Открытки считаются эпистолярным жанром, так что... Может,
0: знаешь, там 5 строчек было написано, что в Стамбуле тепло, хорошо, сытно.
1: Ну, все, под... что нужно написать на открытке.
0: Да, под мостом, я забыл, как можно, Золотой Рог, ели сардины жареные или что-то еще там, ну и так далее, вот такое вот.
1: У меня есть тоже похожая традиция, но она и... даже не у меня, а у всей нашей семьи. Мы посылаем открытки всегда не отовсюду, где мы вот есть, а из одного конкретного места, из одной кафешки в Питере, которая предлагает такую услугу. Ты можешь туда прийти, заплатить им небольшую денежку какую-то, они дадут тебе открыточку, ты ее подпишешь, и они потом ее отправят.
0: В смысле, вы всей семьей туда приходите и сами себе присылаете открытку домой?
1: Ну, когда кто-то из нас вот, едет в Питер, да, он так
0: и традиция,
1: надо зайти. Счастье.
0: Счастье?
1: У Исаакиевского собора, да.
0: Слушай, первый раз слышу, сколько я лет жил в Питере, сколько я...

0: же туда ни разу не видел.
1: Кафешку,
0: да, и даже не знаю.
1: Ну, так, на самом деле, достаточно модное место. Туда
0: Исаакиевский напротив гостиницы «Европа».
1: Англитерия «Астория».
0: Англитерия «Астория», да. Это с другой стороны, да.
1: Да, и вот в здании одной из них, я не помню, в которой... Где Есенин?
0: В Англитерии.
1: Вот в здании Англитера. Кафешка это.
0: Все понятно. Слушайте, этаже. Господа, будете там, обязательно пишите, значит, открытки. Александр пишет, а сегодня ночью на поезде в Туапсе уезжаю. У меня лето только начинается. Знаешь, название Туапсе, я бы, смешнее было бы, что сегодня ночью на поезде в Саки уезжаю. Мне кажется, Саки гораздо смешнее бы было.
1: Ну, это, безусловно, смешнее, да.
0: Извините, детский лепет. Так, сегодня еще Всемирный день дактилоскопии. Ого, сегодня день японских дельфинов. Ты видел?
1: Японских дельфинов?
0: Ну, наверное, они вот такие, да? Я ничего не говорил.
1: Да, ты ничего не говорил.
0: И как сказал мой коллега, вчера увидев календарь, говорит, ой, Макс, завтра у тебя праздник. Я говорю, да ты что, а что такое? Он говорит, Международный день приматов. Я говорю, спасибо тебе большое, я тебя тоже люблю. Вот, ну, пусть так будет. Ну, и поздравляем всех жителей Кабардино-Балкарской республики. Сегодня день государственности у них в стране. Вот такие, в принципе, события и произошли. Так.
1: Сегодня еще день рождения у бабушки моей.
0: Тоже надо вау! Да. Какой? Маминой,
1: папиной? Папиной.
0: У папиной. Мамы, да. Как, напомни, зовут?
1: Любовь Ивановна.
0: Любовь Ивановна, поздравляем с днем рождения и всех, у кого сегодня именины и дни рождения. Поздравляем!
2: Ура!
0: Вот. Ну и наш сердобольный слушатель 819 пишет. Скоро пойдет период гриппа, мажьте нос оксалиновой мазью или другой. Выходные ворота для инфекции, рот и нос. Ну хорошо, спасибо
1: надо
0: большое.
1: Надо просто медальон с чесноком повесить, и все хорошо будет. Как нас в школе учили.
0: Такая странная вообще история. Слава богу, меня в школе этому не учили. Медальон с чесноком.
1: Бываешь киндер-сюрприз, а там вот этот вот желток. Да, пластиковый. Ты в нем несколько дырочек делаешь, туда зубчик чеснока, веревочку протягиваешь и на шею носишь, как кулон.
0: Прикинь, как от тебя пахнет.
1: Да, зато ты защищен.
0: У нас есть
1: враг не пройдет.
0: Звукорежиссер, он по утрам любит чесночок с каким-то блюдом поесть. Знаешь, потом весь день от него шарахаешься, не то, что он не заболеет, к нему подойти боишься.
1: Мне кажется, у чеснока дурная репутация, не так уж плохо он пахнет.
0: Да я тоже так думаю. Нет, он в блюде пахнет потрясающе.
1: В блюде он всегда пахнет великолепно.
0: Очень классно. Макс молодец. Так, хорошо. У моей подруги, у Марины Тулаевой, сегодня день рождения. Она вас слушает. Поздравьте, пожалуйста. Марина Тулаева, поздравляю вас с днем рождения.
1: Ура!
0: И от Александра. Ура! Да. Ну ладно, идем дальше. Слушай еще одну.
3: Макс, Марина и Герман. Осенью говорит Москва.
1: То Марина все-таки сделала, дождалась отбивки в стиле Arctic Monkeys.
0: Да?
1: Да, она ждала, говорила, давайте что-нибудь как Arctic Monkeys сделаем. Вот, пожалуйста.
0: Вот и сделали, да. Так, давайте поехали по новостям. Так, смотри, мужчины стали в 8 раз чаще уходить в декрет.
1: Интересная новость, в частности, из-за последнего предложения. Некоторые матери возвращаются на работу уже через полтора месяца после родов, оставляя ребенка на отца. При этом около 10% мужчин сталкиваются с послеродовой депрессией.
0: Мне вот интересно, господа, и мы к вам обращаемся, к нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, а что такое вот вы испытывали послеродовую депрессию, именно мужчины? Александр, вот вы говорили, вы испытываете послеродовую депрессию. У вас четверо детей. А что это за депрессия? Что вы чувствуете?
4: Усталость?
0: Да вы с детьми не живете-то. Что? А живете опять? У вас какой-то нестабильность. То вы живете, то не живете.
4: Депрессия?
0: А когда депрессия, вы уходите. А когда заканчивается, вы возвращаетесь. А, понятно. Вы шалтай-болтай такой, да? сидите.
1: Главное, да, со стены не свалиться, да, если ты шалтай-болтай.
0: Ну, это вообще, Александр, вы какой-то это... Что вы язык высунули? Короче, я не могу понять. Расскажите, пожалуйста, что такое...
1: Послеродовая депрессия у мужчин.
0: Да, у мужчин. Кто-нибудь это переживал? Просто интересно вот понять.
1: Мне тоже, на самом деле, очень интересно, потому что, ну... Что такое послеродовая депрессия у женщин, более-менее понятно. Да, это гормоны шалят.
0: Тебе советуют наш звукорежиссер, вот родишь, познаешь.
1: Спасибо. Это в мозгу какие-то процессы не очень правильные происходят. А вот как она выглядит у мужчин? Там, по сути, что такого гормонального взрыва же не происходит.
0: Или, может быть, это все-таки такая форма слова, форма выражения. Это просто такое выражение, которое не факт, что на самом деле это есть.
1: Да, может, это просто депрессия. Но она после родов жены.
0: Нет, я представляю, что такое послеродовая депрессия. Я однажды к своей подруге прихожу.
1: Да.
0: Есть у меня одна подруга, как мой телеграм-канал предлагают мне назвать. Вот, и она стоит дома около открытого окна и держит ребенка. Она родила буквально месяц назад. Mm-hmm. И держит, а этаж там 10-й, типа, и она вот так держит. И я говорю: Свет, а что ты делаешь? Она говорит: Макс, знаешь, вот хочу вот так вот сделать. И она показывает, как будто руки опускает туда, в окно.
1: Угу.
0: Я говорю: ты спятила? Это ребенок, 9 месяцев, месяц уже с тобою. Она говорит: я устала. Я устала.
1: Да, да. Это на самом деле страшная очень вещь.
0: Вот это да. Вы знаете, это непреднамеренный звонок. Мы совершенно случайно сейчас попробуем выяснить. С нами психотерапевт Екатерина Тур на связи. Кать, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Извините, ради бога, что вот так без предупреждений из прямого эфира, но дело в том, что прилетела новость, где говорится, что 10% мужчин в России испытывают послеродовую депрессию после родов женщины, жены. А это что значит? Угу. Можете объяснить, что такое у мужчины послеродовая депрессия?
2: Хороший вопрос, очень актуальный для наших семейных ценностей. Я думаю, что это такой феномен, когда мужчина полностью погружен в семью, и он переживает плюс-минус те же эмоциональные процессы, которые переживает его любимая и дорогая женщина. Мы понимаем, что роды – это очень тяжелое испытание для тела, да, и тут мы никаким образом поделиться с мужчиной не можем, может быть, их счастью для мужчин. Вот. Но то, что проживает женщина после родов, особенно если роды были тяжелые, если мужчина, опять же, да, оказывается включенным в эти процессы, то, конечно же, он перенимает некоторую часть переживаний. Как минимум потому, что в доме появляется ребенок, который постоянно кричит, который не спит, и само по себе отсутствие сна – это очень-очень сложное испытание. Это я говорю не как психотерапевт, но как мама двоих детей, один из которых не спал
0: это
2: до 6 месяцев.
0: Получается, типа, как близнецы, да, которые, находясь на расстоянии друг от друга, чувствуют, что один переживает, и другой начинает похожее переживать.
2: Мы можем использовать нейробиологический термин зеркальных нейронов,
0: да,
2: когда эмпатичный мужчина действительно... Ну, перенимает переживания мамы, и они являются истинными. То есть это не ложные какие-то его...
0: Кать, да. А эта депрессия, она может как-то, ну, навредить мужчине? Там он перестает ходить на работу, не зарабатывает деньги, начинает, не знаю, там выпивать, или уходит там из дома, или еще что-то. Или это просто, ну, переживание, такое на уровне, тревоги.
2: Ну, депрессия тоже проявляется в разных формах, и в зависимости от человека и его опыта есть разные формы совладания с этой депрессией. То есть тут у нас снова все зависит от личности человека и от того, какую поддержку он получает. У нас есть другая очень важная проблема, то, что у нас сейчас нет преемственности поколений, и то, что молодые современные родители, они остаются вдвоем. И у них нет помощи, поддержки. Ладно, помощи, да, там никто не просит сидеть с детьми. Но хотя бы поговорить, пообщаться, как-то поддержать. У нас вот этот вот дефицит, он сейчас разрывает семейные связи. Вот, поэтому тут, конечно, я говорю канцелярским языком, что нам нужен психотерапевт обязательно, да, двоим родителям. С другой стороны, ну вот у нас молодая семья, да. Ну куда там еще психотерапевт? Они так не спят, работают. Да, там один работает, второй сидит с ребенком, и мы не знаем, что от этого тяжелее. Вот, и держаться вместе, друг друга поддерживать, помогать, и мы с вами знаем, что потом все равно становится легче.
0: Это правда, и счастье приходит. Ребенок подрастает, родители вновь веселы, бодры, молоды. Екатерин, спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: Простите за беспокойство непреднамеренное. Екатерина Тур, психотерапевт, да, была с нами в эфире, вот так спонтанно. У нас прямо сейчас новости, но я зачитаю стихотворение. «Кидая золото под ноги, встречает осень нас с тобой. Листва застелит все дороги и будет радовать собой». Ах. А нас радует новости.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 11:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД отреагировал на призыв Владимира Зеленского наносить по России до 1000 ударов БПЛА в день. Слова украинского лидера о необходимости увеличить количество атак беспилотниками показывают его реальное отношение к мирному урегулированию, сказала Мария Захарова. Сейчас, по заявлениям Зеленского, они в среднем находятся на отметке 300 ударов. Это самая удивительная бравада, нацеленная на западного потребителя контента, от которого бандеровский режим требует новых финансовых траншей, подчеркнула официальный представитель ведомства. 4 человека пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области. Речь идет о жителях Белгорода, а также Ракитянского и Шебекинского округов. В региональном оперштабе уточнили, что пострадавшие при атаке украинских военных на областной центр доставлены в городскую больницу номер 2. На участке автодороги Ракитное-Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями самостоятельно обратился в ЦРБ. В Шебекинском округе в селе Купино машину также атаковал дрон. Пострадавший госпитализирован, говорится в сообщении оперативного штаба в мессенджере «Макс». Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение ночи 516 украинских дронов. БПЛА, в частности, были сбиты над Белгородской областью. Вячеслав Володин призвал Кабмин скорректировать постановление об учете животных. Спикер Госдумы отметил, что получает много обращений от граждан, касающихся реализации этого документа. Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие, принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами и экспертами, а после смотреть, надо ли принимать такие решения, заявил Володин. Он подчеркнул, что в первую очередь задуматься следует Минсельхозу и Минэкономразвития. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся в вузах России иностранцев. Их почти 415 тысяч, уточнил вице-премьер. Высокий уровень подготовки обеспечивают высшие учебные заведения. Важно, что это не только образовательные, но и научные центры, ориентированные на международное сотрудничество, сказал Чернышенко в поздравительном обращении по случаю Дня знаний. Он добавил, что авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
7: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
8: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
12: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
15: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
13: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
17: Провиант.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
20: Нет, она занята. Какой министр?
21: А мы свободны для всех. И даже для министра.
22: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
23: Мы с вами на одной волне.
24: Hello. Общежитие слушает.
21: И мы вас слушаем.
25: Галочка! Ты сейчас умрешь!
21: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: Сегодня вторник, 1 сентября 2026 года. За окном 23 градуса, а сегодня обещают так вообще до 27. Представляешь?
1: До 27?
0: 25-27 градусов.
1: Ничего
0: где?
1: Себе.
0: Где?
1: Что, у нас
0: где?
1: Лето вернулось?
0: Да, представляешь?
1: Вот. Я кофту надел сегодня.
0: Ну, я вот не надевал, и мне как-то жарковато. Да, придешь домой весь вспотевший. Так, ну тебе грустно?
1: Мне?
0: Да.
1: Да не. Ты по поводу последней новости?
0: Да.
1: Да.
0: Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. Он написал прощальное сообщение в запрещенной в России соцсети. Выложил какую-то фотографию, где он стоит с опущенными руками, такой весь понурый, печальный, ну и так далее. Ну а что грустить-то? Ну бывает же, он же не умер.
1: Три финала чемпионата мира, 2 Кубка Америки и еще, по-моему, 3 проигранных финала Кубка Америки. Финалиссимо, больше 200 голов. Нет, понимаешь, он не умер, дай бог ему долгих-долгих лет жизни, но Лионель Месси — это какой-то такой персонаж, который всю мою сознательную жизнь, был у меня в инфополе, всю мою сознательную жизнь творил чудеса на футбольном поле, влюбил миллионы, если не миллиарды людей в такую игру, как футбол. И то, что эта эпоха заканчивается, это на самом деле грустно, потому что он уходит из футбола, не оставив за собой никого даже близко такого уж крутого. Понятно,
0: ну,
1: что он не какой-то политик, который должен был себе наследника подготовить. Но просто...
0: Да кто-нибудь из футболистов или хоккеистов, уходя, оставляют каких-то наследников своих? Такого уже не бывает.
1: Криштиану Роналду сын родил, скоро будет снова.
0: Ой, ну
1: играть.
0: Ладно, подожди. Месси тоже еще не 70. И родит еще.
1: Ну, у него так трое сыновей.
0: А, да. Ну так тем более. Да, кстати, правда, у него трое сыновей.
1: Тиаго, Милан и... Третий,
0: кто?
1: Саша. Тиаго, Милан и Саша, по-моему, их зовут.
0: Да? Саша, да. Хорошо, что-то русское.
1: Причем у Тиаго день рождения со мной в один день.
0: О, боже мой.
1: Но это в любом случае, это означает то, что заканчивается поистине огромная, очень важная эпоха в моем любимом виде спорта, и, ну, это грустно.
0: Друзья, если вы грустите вместе с Германом, ну, сегодня вечером выпейте, я не знаю, чаю горячего, теплого, с сахаром за Лионелла, чтобы у него все было хорошо. Ну, что его ждет? Тренерская карьера наверняка? Какой-нибудь, может, телевидение? А может, он пойдет в депутаты? Как
1: я,
0: у нас
1: я думаю, что он ни во что связанное с публичной деятельностью не пойдет, потому что он не очень умеет себя вести на людях.
0: Он всегда очень теряется. Не боится, у него есть такой комплекс, что ли, как это правильно сказать-то?
1: Он не публичный человек, как бы это смешно ни звучало в контексте одного из самых известных людей на Земле.
0: Да-да-да.
1: Он это дело все не очень любит, и я думаю, что он и в тренеры не пойдет, потому что я боюсь, что из Лионеля Месси такой же тренер будет, как из Диего Армандо Марадоны. Ну, вот там Игнат Тёмин пишет, что он оставил наследника, что, мол, это Ямаль, которого Месси качал младенцем. Ямаль —
0: кстати,
1: самый близкий человек к статусу наследника Лионеля Месси. Но при всем уважении к Ламину Ямалю, который вчера, кстати, два мяча забил в ворота Рая Валлекано, второй мяч вообще был просто шикарный. При всем уважении к Ламину Ямалю, Ламин Ямаль немножко другого архетипа игрок, нежели Лионель Месси.
0: Из другого теста.
1: Да,
0: просто.
1: Такого игрока, как Лионель Месси, боюсь, мы больше никогда
0: Ямаль
1: не увидим.
0: Ямаль — это другое поколение. Месси такой альфа. Нет, не, он не альфа, наверное. Или он альфа.
1: Поколение?
0: Да. Но потом он другого
1: думаю,
0: склада совершенно.
1: Одного поколения, может, следующего.
0: Ямаль, он, во-первых, он моложе на 20 лет почти. Вот.
1: 19.
0: Ну, неважно, 19-18, да. Вот. А во-вторых, это человек, который совершенно заточен под другое. Вот, я помню, я видел интервью с Месси, где-то я читал какие-то выдержки, что он говорит: вы знаете, мне не нужно миллионы долларов, мне не нужно там какое-то признание публики, вот, у меня есть там мама, вот у него мама, она жива еще сейчас,
1: да.
0: Вот, он говорит, я вот хочу...
1: У Месси мама, хороший вопрос, я не помню. Папа недавно умер, мама, наверное...
0: Папа умер, да, я помню. Но вот для него семья, для него вот это вот все домашнее, что-то такое, вот все вот это вот домашний очаг, ну и так далее. Он не Криштиану Роналду. И потом, знаешь, ходят в интернете ролики всякие, знаешь, там ребенок бежит к Криштиану, значит, просит ему там расписаться или дать 5, Криштиану отворачивается и уходит. Знаешь, там, или берет, отталкивает, охранник Криштиану отталкивает этого ребенка. Месси, как только к нему кто-то бежит из детей, да не только дети, а даже взрослые люди, Месси, наоборот, отталкивает охранника и начинает обниматься с этими людьми, подписывает все, снимает с себя футболку, шорты эти, трусы спортивные и отдает.
1: На самом деле, таких моментов можно найти предостаточно.
0: Нет, вот в этом плане Месси для меня, нет, в этом плане Месси для меня прям вот... Человек, душа, человек доброта. Криштиану это какой-то злой, какой-то прям вот он злюк.
1: Согласен,
0: вот,
1: что у Лео ореол вот этой какой-то доброты и открытости.
0: В том-то
1: больше,
0: и дело.
1: Да, это правда.
0: Аутсайдер говорит, есть ролики с точностью да наоборот. Но
1: да,
0: я ни разу не видел, чтобы
1: предостаточно у обоих.
0: Месси кого-то отталкивал. Все грустили о Пеле, о Марадоне. Кто сейчас помнит о них, забудет? Будут и о Месси. Игорь Владимирович, Пеле и Марадоне, как-то кто забыл?
1: В Буэнос-Айресе есть церковь имени Марадоне.
0: Это первое. Думаю, второе, как только имя вспоминается, что-то такое, все вспомнят и Пеле, и Марадону. Это, я не знаю, то же самое, как забыть нашему поколению Леонида Ильича Брежнева. Или как забыли вдруг ни с того ни с сего в России Сталина. Ну, это, конечно, не параллели Пеле и Марадона, но это просто имена такие, которые...
1: Сравнение хорошее.
0: Да, на устах всегда, в памяти всегда. Этого не забыть никогда.
1: Ну, я, возможно, скажу такую достаточно крамольную вещь.
0: Давай, закроем тему.
1: Месси круче и Пеле и Марадоны. Поэтому я думаю, что об этом человеке забудут еще не скоро. 80% рекордов в футболе, ну ладно, поменьше, 60% мировых рекордов в футболе принадлежат Лионелю Месси. Так что пойди забудь.
0: Давай
1: пойди
0: ему забудь. Вот так вот сделаем.
1: Да.
0: Месси, пока! Лионел, пока!
1: Спасибо. Макс, Марина и Герман. Че, 8 же?
0: Музыка в стиле Месси. Ты что, а там осень у нас какая-то.
1: Третий раз нас уже спрашивают. О-ля-ля, отбивка в стиле Шафутинова дня будет?
0: Я не знаю, что такое Шафутинов день. Это третьего, а сегодня первое. Поэтому, о-ля-ля, вы как-то не в тему. Мокрицы заполонили квартиры москвичей. Это что же должна быть за квартира, чтобы туда столько мокриц-то наползло? Рост заявок на обработку комнат вырос на 80%. Больше всего этих заявок приходит из старых домов. Там мокрицы пробираются в квартиры из подвалов и прячутся в ванной. Прикинь, они такие пробираются, не знаю. А как они пробираются?
1: В щели? Через маленькие еще щелочки.
0: А ты видел хоть раз мокрицу?
1: Они крохотные.
0: Да какие же крохотные? Она с ноготок.
1: Крохотные.
0: Она с ноготь.
1: Чуть-чуть такие, малышки.
0: Да какие малышки, вот Гера, малышки. Это тебе казалось, чуть-чуть. Ты ребенком видел, видно их.
1: А, такие. Так наоборот, да если я ребенком такие? Видел, они должны были больше, мне казалось.
0: Не знаю, вот мокрица пробраться в дом, не представляю. У меня, я помню, мокриц мы видели, я видел только в каких-то, знаешь, пионерских лагерях, в каких-то походах куда-то мы ходили. Вот так, чтобы где-то в домах они жили. Вот никогда такого не было, потому что я не жил в таких домах и не бывал в таких квартирах или в домах, которые просто так стоят. Но я не видел так вот мокриц. Ну, друзья, имейте в виду, будьте бдительны. Так, ты заберет. Мне сейчас накаркаешь. Вот, пожалуйста. Так, еще для родителей хорошая весть. Значит, вы, господа, можете вернуть до 14 300 рублей за платные кружки и секции для детей.
1: Для этого нужно оформить налоговый вычет на сайте Федеральной налоговой службы или на госуслугах.
0: Казаков, слышь?
2: Да, я уже...
0: А ну ты, конечно,
2: я
0: ты
2: оформляю.
0: Сидел... А, вот ты прямо сейчас оформляешь? Молодец, кто бы сомневался, чтоб ты до этого не оформился. Наш пострел везде поспел, называется. Так, опять про Казакова новость. Кстати, друзья, имейте
1: Александр,
0: в виду...
1: Вы главный герой
0: сегодня. ФНС, госуслуги, возвращайте деньги, нечего. Если государство дает такую возможность, надо действовать, пользоваться. Хотя бы маленький кусочек, но оторвать нужно. 14 тысяч тоже деньги. Согласись?
1: Да, да,
0: а если у вас четверо, как у Казакова, так это вообще же...
1: Миллион уже был.
0: Да. Самый несчастливый возраст человека наступает в 47 лет.
1: Исследование показывает, что примерно в этом возрасте удовлетворенность жизни достигает минимума.
0: После 47-50 лет она снова начинает расти. Но я пока, я 47 уже пережил, а у меня вот как раз и должно сейчас начать расти, видно, вот это вот. Кто там? Удовлетворенность. Ну, пока не знаю. Да у меня, в принципе, и упадка-то не было. И не было... Что это происходит? Падаешь в яму, да, какую-то?
1: Дофаминовую.
0: Дофаминовую. Но не знаю, у меня такого тоже не было, чтобы прям бац, и вот так, как плохо все. Ну, нет. Ну, радует то, что хотя бы кризис среднего возраста,
1: не
0: он бесконечный.
1: Да, да. Имеет конец, заканчивается в какой-то момент.
0: Так что, друзья, будьте внимательны и в 47 лет как-то напрягайте себя, я не знаю, займитесь каким-нибудь, не знаю, театральным кружком. Или вот наш Александр, он играет на скрипке. Не умеет, но играет. Хотя вру, он умеет. Он консерваторию
1: закончил.
0: Окончил, да. Ремонт делает, да. Тоже не умеет, но делает что-то там. Вот корячится. Вот. Все, хватит, надоел ты. Россияне начали нести кур в МФЦ из-за новых правил регистрации птиц.
1: С 1 сентября хозяйство, где больше 10 кур, уток, гусей или индеек, должны зарегистрировать поголовье в системе Хориот.
0: С 1 сентября заработала система Хориот, по которой надо зарегистрировать всю свою птицу домашнюю, если у вас больше 10. Ну и наши поняли все напрямую, вот как сказали, зарегистрировать. Вот они в МФЦ идут с курами. Прям ролики есть в интернете, где мужчина заходит и показывает в окно девушке курицу и говорит: зарегистрируйте ее. Она орет, эта курица. Девушка орет, все орут, а кто-то бежит, кричит: зачем вы сюда принесли птицу? Он говорит: ну, сказали зарегистрировать, надо бы. Да не надо. Господа, еще раз напоминаем, тащить кур в МФЦ для этого не обязательно.
1: А почему они приносят по одной птице?
0: Не, он одну принес, потом он хотел отнести в машину и взять другую. У него в машине все 10 сидят.
1: Так, по очереди.
0: По очереди. У него он... А потом продолжение ролика, как он едет куда-то, и эти куры где-то у него по машине там все шастают. Вот. Но, друзья, имейте в виду, не надо нести куры, потому что, ну, это как бы бестолковая затея, и смысл не в этом был.
1: Нам белая волчица пишет, что мокрица такая забавная. У нас тоже появилась.
0: Ну, прекрасно, ну, хорошо. Такая. Нет, я не знаю, прекрасно это или нет. Как-то Месси отдыхал на яхте, и в это время папарацци или болельщик решил к нему подплыть и не рассчитал силы. Стал тонуть, и Месси его вытащил и обтер полотенцем. Ну, видите, как хорошо.
1: Молодец, Лена.
0: Да, вот. В МФЦ надо жареную курицу приносить и кормить работников. Вы знаете, Игнат, мне кажется, они там не голодают. Иногда зайдешь, там такие... Сидят не голодающие. Так, что еще интересного? А, ну и давай перед темой. Вот граждане России страдают синдромом конца лета. Это состояние, когда расслабленный летний режим сменяется мыслями о работе, дедлайнах и долгого ожидания следующего отпуска. Ну, я не знаю, мы как-то не страдаем, да? У нас как было?
1: Да у нас как будто бы ничего особо не меняется. Да.
0: Вот
1: мы
0: именно.
1: Тут сидим,
0: все как-то
1: болтаем.
0: Хорошо, нормально.
1: Да. Со временем просто больше одежды будем носить.

0: У нас, знаете, тут вот вчера рассказывали, как кукушки улетают, да, кукушечки из Москвы. Так у нас вот у звукорежиссера отлетело уже. Он допивает отбивку и поет: «Ты Казаков!» Ой, ужас какой. Ты же с музыкальным образованием, а так врешь. Музыкально. Опрос. Каждый четвертый гражданин России в детстве ненавидел 1 сентября. День знаний очень ждали всего лишь 15 человек из 100. Почти каждый второй скорее ждал начала учебного года. Это показало исследование, значит, сервиса «Суперджоб». Женщины чаще мужчин признавали, что ждали день знаний. Ну вот, 70 против 55.
1: При этом мужчины в два раза чаще рассказывали, что ненавидели 1 сентября. 13 человек против 7 в каждой сотне. Те, кто зарабатывает больше, чаще сообщали о позитивном отношении ко Дню знаний. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, таких 3/4. Среди граждан нашей страны с доходом до 100 тысяч, об этом говорят 6 человек из 10.
0: Я вот не понимаю, при чем здесь деньги? Ну да ладно, это на совести.
1: Сейчас надо спросить, богатые люди — это те, кто кому учиться нравилось? А бедные — это те, кому не нравилось учиться?
0: Ну, я думаю, это наша спикер как-то не подскажет, но мы спросим все-таки. Кстати, есть еще статистика одна, что мы вспоминаем школу после ее окончания недобрыми словами каждый 8 из 10. А, нет, подожди. 8 из 10.
1: 80% человек.
0: 80% человек вспоминают школу, ну, как бы недобрый. Но это недолго, до 40-45 лет. Угу. А потом, видно, забывают.
1: Дальше кризис начинается.
0: Вот,
1: да,
0: именно.
1: Да.
0: К нам присоединяется кризисный психолог Ангелина Сурина. Ангелин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ангелин, ну скажите, любим мы, и почему не любим школу? Ведь это беззаботное время. Тебе не надо зарабатывать деньги, тебе не надо бежать забирать ребенка из школы, из детского сада, не надо покупать, не знаю, коляску, ну и так далее.
2: Ну, во-первых, нужно тут понимать, любовь — это чувство. Поэтому заставить кого-то любить – это вообще абсурдно. Поэтому детство, сами дети, они его еще не воспринимают как беззаботное. Это как раз-таки в 45 ты вдруг понимаешь, что там было беззаботное время, а сейчас у тебя очень много ответственности, уже такой багаж какой-то всяких перипетий, проблем пройденных. Поэтому в этом возрасте уже как-то отпускаешь это и начинаешь понимать, прощать даже тех, кто там тебя не любил, там, или издевался, или так далее. А вообще нелюбовь к школе – это больше именно из-за того, что заставляли. То есть это вынужденное. То есть дети, почему, ну, взрослые часто вспоминают плохим словом, да? Потому что и раньше, да и сейчас многие еще так воспитывают в принуждении. То есть ты обязан любить школу. Заставить любить невозможно. Нужно объяснить ребенку, что нужно посещать школу. Это закон такой. По закону Российской Федерации мы обязаны ходить в школу. Ну, я имею в виду дети, да, до 18, до 17 лет, до 11 класса. Вот. Или до 9, до конца 9 и так далее. То есть по закону обязан. И значит, ты ходи просто, да, но если что-то тебе не нравится, если ты не любишь школу, то здесь надо разобраться. Значит, там ты либо чувствуешь себя просто дураком, ты не понимаешь какие-то предметы, может быть, над тобой смеются, может быть, плохо обучают. Нужно разобраться в причине, почему я прямо сейчас не люблю эту школу. Потому что любить – это чувство, которое приходит постепенно. А вначале ты просто должен, тебе должно быть интересно, тебе должно, может быть, что-то нравится, что-то не нравится. И это процесс. Процесс, в котором родители должны помогать ребенку как бы вот спокойнее, комфортнее в этом существовать. И тогда вот этого шлейфа негатива не будет на всю оставшуюся жизнь. Потому что чаще всего вспоминают не уроки, а то, как к ним относились, или как он себя там чувствовал. И отсюда идет нелюбовь. Поэтому про чувства больше.
0: Понятно.
2: А вот и еще про смысл. Зачем учиться? Некоторые дети не понимают, зачем учиться. Надо же объяснять.
0: Ну да, как мне объясняла, да, как мне объясняла мама. Вот я хожу на работу, я должна, а ты должен в школу, баста и точка. Все, у мамы долго не забалуешь.
1: Скажите, Ангелина, а можно и нужно ли как-то ребенку прививать, что ли, какую-то, ну, может, не любовь, но уважение к школе, понимание, зачем туда ходить? И как это правильно сделать?
2: Да, это вот, кстати, да, хороший вопрос, и это нужно делать, но как это нужно делать очень грамотно? Очень многие, наверное, тоже 80% как раз вот родителей вообще не понимают, что это такое, и нужно проконсультироваться с, желательно с детским психологом, школьным психологом, потому что речь идет о чем? Об общении и доверии с ребенком, что... Ты, если ты разговариваешь с ребенком, то ты узнаешь, как он себя чувствует, как к нему там относится и так далее. И тогда выруливаешь любую ситуацию. Если он не понимает какой-то предмет, и он начинает бояться сделать ошибку, бояться насмешек, он уже закрывается. Если родитель в этом не разберется сразу...
3: Ангелина!
1: То будет плохо.
3: Ангелина! Пропала! Ну, все, не будем уже перенабирать, остается 2 минуты. Набери, извини, скажу уже, время заканчивалось, поэтому... Господа, я к вам обращаюсь, кто-нибудь позвоните, скажите, вы школу любили? Вы любили, вы как-то хорошие воспоминания у вас остались? Ну, если она возьмет руку, возьми, давай, есть? Да? Ангелин, куда-то пропали. Да, кризисный психолог. Ангелин, у нас прям минутка. Хорошо, ту тему мы поняли, надо прививать. Но а вот сам вот этот вопрос, а почему мы школу воспринимаем как что-то чужеродное, как что-то ненужное нам? Потому что нам там плохо, нас там гнобят, там педагоги ругаются, нам там сложно. Поэтому, потому что мы отторжение такое происходит.
2: Да, Максим.
3: Я говорю сам ответом на вопрос. Да. Я задаю вопрос как ответ.
2: Да, вы все правильно говорите, потому что так и есть. Потому что мы запоминаем ощущение себя, там чувства. Если нас там не любят, если нас там отвергают, отвергают такими, какие мы есть, с какими-то особенностями в характере, там, в знаниях, в работе мозга, там медленнее кто-то думает, быстрее, то мы чувствуем себя, что мы не принятыми в мире. И мы хотим, чтобы нас приняли. И, соответственно, да, отторжение. Поэтому нужно менять как бы атмосферу в школе, чтобы больше любили детей, чтобы с ними разговаривали, учителя с ними разговаривали, как к личности уже относились, и уважали детей, и дети начнут уважать взрослых. Со взрослых все-таки начинается это обучение уважению друг к другу. Поэтому детей тоже надо уважать. Да.
3: Сейчас такие дети, я вот так рад, что я не педагог, потому что вот я бы не сдержался. Я бы вот правда, я бы не смог, потому что наглость некоторых детей, это просто зашкаливает. Простите,
2: это вопрос к родителям.
3: Это правда, Ангелина,
2: да.
3: Правда. Да. Ангелина Сурина, кризисный психолог, спасибо. Была с нами. Да, Ангелина, спасибо. И с началом осени. Школу не любил, особенно мне запомнилась моя начальная скрипом перьевых ручек. Терпеть не мог этот звук, эти чернила, это ужас. Пишет Игорь Владимирович Айгнамбет, говорит, школа ужас, рано вставать, слушать нудных учителей, учить скучные уроки, еще и от девок огребать. Игнат, что же вы там огребали от девок-то? Боже мой, несчастные какие-то мы все. Давайте хотя бы новости послушаем. Наговорит Москва.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИДе России рассказали о провокационных действиях НАТО в Арктике. На это указал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. На полях Восточного экономического форума дипломат заявил, что Арктику превращают в зону военного соперничества. «Мы видим большое количество учений, видим провокационные действия в связи с полетами стратегических бомбардировщиков. Североатлантический альянс запустил военную операцию, называется «Арктический часовой». Мы видим, как развиваются закупки вооружения, в том числе предназначенные для арктического класса. Видим, как инфраструктура НАТО передвигается на север», отметил Грушко. Дипломат напомнил, что Норвегия отказалась от всех самоограничений, которые годами были составной частью ландшафта безопасности на севере. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС. О беседе глав государств сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Он также опубликовал фото, на котором президенты России, Беларуси и Турции запечатлены вместе. Путин, Лукашенко и Эрдоган – переговоры нон-стоп, говорится в публикации. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Киргизии. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС Плюс посетят представители 17 стран и международных организаций, в их числе российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Встреча проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. Пушкинский музей временно закрыли для посещения. Он не работает по техническим причинам, следует из сообщения на сайте учреждения культуры. Точное время возобновления работы пока неизвестно. Информация будет опубликована позже, говорится в заявлении. При службе музея уточнили, что посетители могут дождаться открытия экспозиции и прийти в любой день до окончания срока действия билета или в течение 10 дней заполнить электронную форму на возврат денег. В Росстате назвали регионы, жители которых спят дольше всех. Возглавила рейтинг Чечня, где показатель составил 10 часов 14 минут в сутки. Такие данные привел заместитель главы ведомства Сергей Окладников. Из доклада, который он представил в рамках Восточного экономического форума, следует, что меньше всего в России спят жители Адыгеи – 8 часов 7 минут. Согласно данным Росстата, в среднем россияне отводят на сон 8 часов 47 минут, при этом в рабочие дни его продолжительность составляет 7 часов 43 минуты, а в выходные 9 часов 34 минуты. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 86 копеек. Доллар 86 рублей 38 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Именно поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов
8: Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
12: Люсь, Лёш, обедать все стынет.
13: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов 9 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
3: Гера, ну что, давай поедим, что ли? Ну так, виртуально.
1: А по-настоящему не поедим?
3: По-настоящему не знаю. Гость попозже, опаздывает. Наверное, попозже. На линейке где-то был. Вот.
1: Невозможно.
3: Мы сегодня в день 1 сентября, да, решили поговорить о той еде, которая у нас, с которой ассоциируется наше детство.
1: Угу.
3: Именно эта еда, это не просто какой-то набор блюд, а целый мир воспоминаний, согласись. Это и...
1: Ну, еда вообще обладает таким свойством.
3: Как и запахи, да. Это и мамино тепло, и семейные какие-то застолья, и школьные буфеты, где слойка, я даже не знаю, тебе это что-то говорит, слойку можно купить было за 15 копеек.
1: У нас подороже были.
3: Да, но у меня вот в моем, ну вот Казаков тоже наверняка помнит слойку за 15 копеек.
1: А с чем?
3: Нет, ты не знаешь, это с повидлом.
1: С повидлом.
3: Это такая тонкая слойка, она вот такая вот квадратная, не квадратная, а прямоугольная, да. И внутри повидло, джем какой-то. Джем отвратный, но сама слойка, вот она из какого-то теста такого прям, она, ну, типа слоён, да, она даже иногда была не прожаренная до конца, mm-hmm. не пропечённая, но вот это вот само воспоминание. Или картошка. Картошка, знаешь, что такое пирожная картошка?
1: Конечно, конечно.
3: Но это было на празднике. Это когда ты сдаешь четверть хорошо, и родители говорят: пойдем есть мороженое, пить пепсиколу и есть картошку. И в Москве, вот где это, подожди, это стекляшка кафе было, я забыл. Где это было? Это на проспекте Мира, что ли? Ну, неважно. Короче, двухэтажное кафе, оно все стеклянное было. Сейчас уже нет. На проспекте Мира, мне кажется. Садовое кольцо и проспект Мира. Не Сухаревская, помню. Сухаревская, да, где-то площадь вот там. И мы приходили туда, садились на второй этаж, и я брал ложку вот этого вот мороженого, крем-брюле, запивал, значит, пепси-колой, и у меня во рту начиналось, вот, знаешь, что потом конфеты появились, когда они взрывались.
1: Да.
3: И вот это шипучка вот, такая. Да, шипучка. И вот это вот ощущение, и это такое счастье было. Боже мой. Эти школьные буфеты, бабушкины рецепты. Часто это простые, но очень уютные блюда, которые запоминаются на всю жизнь, и которые ты помнишь. И именно с этим ассоциируется у тебя детство, твой беззаботный мир. Но самое ужасное, так. Ты знаешь, когда ты начинаешь это все повторять, есть сейчас...
1: Невкусно?
3: Нет, нету того не ощущения, получается. Да. И вот я думаю, это не потому, что ты как-то по-другому стал чувствовать, рецепторы твои по-другому работают. Мне всегда кажется, что это блюдо, ну, сами продукты стали другими.
1: Ну, они почти наверняка стали
3: другими. Даже картошка, вот эта пирожная картошка, она, ну, она совершенно, вот сколько ее изготавливают, вот разные компании, вот столько и вкусов у нее, вот совершенно она разная.
1: Ну, вот. Как-то от рецептуры зависит. Но да. Наверняка у пирожной картошки в Советском Союзе был определенный ГОСТ. И наверняка 100%. Есть какие-то кафе, рестораны, которые по этому ГОСТу ее делают.
3: И наверняка, знаешь, эти картошку изготавливал кто-то один. Какой-нибудь завод Бабаевский, да. Или какой-то еще. Вот с линейки из школы вернулся наш шеф-повар, историк кулинарии. Он был сейчас как раз на 1 сентябрьской линейке. Антон Прокофьев, встречаем. Здравствуйте, Антон.
14: Добрый день. Школьникам и прочим учащихся выражаю искренние соболезнования. Чего родители это? Поздравляют. Праздник. Вдохнули.
1: Праздник, да,
3: праздник. Праздник, наоборот.
1: Мы
3: не
1: сегодня
3: надо.
1: Полдня обсуждаем.
14: Нет, то, ну, конечно, праздник.
3: Конечно, праздник. Сентября. Антон, вот слушайте, я говорю о том, что, вспоминая какие-то продукты из детства, да, вот эти, даже не блюда, а это воспоминания из детства, которые приносят тепло, уют и так далее. Но сейчас ты повторяешь и готовишь то же самое. Вот, например, я уже рассказал про слойку с повидлом внутри. Помните такое?
14: Была такая, да.
3: Картошка пирожная.
14: Которую, кстати, делал все, кому не лень, потому что картошку придумали как средство утилизации отходов кондитерского производства. То есть...
3: Правда?
14: Да.
3: Тут даже коньяк добавляли. Коньяк тоже утилизировали?
14: Ну, во-первых, плохой. Немного, а во-вторых, это... Ну, есть коньяк. То есть есть кондитерский коньяк. Это, как правило, что-то, то, что в обычной жизни никто употреблять не будет. А аромат... Он интенсифицирует, поэтому это специальное такое вот кулинарное вино. Вот. Соответственно, ведь картошки главное, что массу дает.

0: Нет, она по-другому.
1: Ну, собственно говоря, во-первых, сырье поменялось, тогда бисквит был сильно натуральный, во-вторых, и сгущенка тоже не знала пальмового масла. Ну, добавляли ли туда коньяк, вопрос, конечно, философский. А сейчас прям... вообще, сейчас эссенция, ромовая эссенция, ничего более, не в основном.
0: Как вы рушите мое детство?
1: Нет, к сожалению, нет.
0: Почему? Воспоминания моего детства.
1: Нет, в детстве все-таки что-то доходило, в зависимости от строгости. Но, понятно, в школьном питании никакого коньяка быть не могло. Это исключено. Вот, а если о вкусах, ну, можно начать со сложной концепции, потому что вкус, он тоже развивается по мере взросления человека. То есть, ну, родители все, мы через это проходили, да, то есть сначала ребенок знает только сладковатый вкус, вкус грудного молока или его заменители, они все примерно в одной вкусовой гамме. Потом начинаем прикормку, и, как правило, это нейтральные вкусы. Естественно, от этих вкусов дети сильно счастливы бывают далеко не всегда, и вкус – это тоже социализация. То есть вкус можно и нужно воспитывать, растить и совершенствовать, ну, даже в самых преклонных годах. А к тому же в молодости, ну, это особенности нашего восприятия, особенности организма, мы воспринимаем ярче, четче не только звуки, цвета и ароматы, но, естественно, и вкусы.
0: Угу.
1: То есть, поэтому, соответственно, по нашим рецепторам вот яркие такие, на наш взгляд, уже грубые сочетания бьют просто со 100% эффективностью. Поэтому главное блюдо, которое едят дети общепить, это картошка фри с кетчупом.
0: Ну, это да, кстати, но это нынешние дети. Или пицца.
1: Наггетсы. Вот, а тогда была пицка. Помните,
0: пицка.
1: Да? Да, такая вот лепешка из обычного дрожжевого теста, на которой помазюкали самым дешевым кетчупом, покрошили, опять же, самые дешевые какие-то колбасные изделия, обрез, кстати, идеально это тоже подходит, и опять же дешевый сыр. Тогда тоже особо пальмового масла-то не было. Пальмового масла.
2: Это легенда школьных столовых.
1: Да, вот я, вот, я немножко вот пиццу застать-то не успел все-таки, она
0: я
1: еще
0: тоже
1: не появилась.
0: Не застал.
1: А вот в студенческой столовой в буфете исторической библиотеки в Москве, очень ее все полюбляли и сметали просто в первую очередь.
0: Я в университете, мы сметали сосиску в тесте. Это просто было прямо. Единственная была беда, что ты хватаешь сосиску, берешь, и вот так вот ее подносишь ко рту, кусаешь, и в этот момент сосиска выпадает из теста.
2: Да.
0: Да, она вылетает, потому что тесто было гораздо больше, и оно как-то шире, чем сама сосиска. У меня всегда было ощущение, они отдельно пекут тесто, а потом туда запихивают сосиску, что ли?
1: Да нет, конечно, просто тесто расширяется.
0: Ну, и облепить сосиску нельзя тестом.
1: Ее облепливают, но она расширяется.
0: Ну, оно почему вылетало?
1: Ну, сосиска, ну, потому что диаметр отверстия увеличивается. Но вообще, Макс, таким образом сразу узнавали, кто тут первокурсник. Потому что опытный студент сосиску в тесте снизу держит, бережно.
0: А, ну потом мы, да, но потом самое веселое стало, что уже мы перестали есть сосиски в тесте, перешли на что-то более такое полезное.
1: Куры-гриль, я помню, сейчас ты уже такой реалии не встретишь, но это вечное спасение для голодных студентов, не для
0: Почему?
1: Школьников.
0: Есть.
1: Ну, их надо поискать. То есть вот эти вот раньше автоматы с крутящимися птицами стояли по всей Москве,
0: угу.
1: И студенчество сбегалось, если там в какой-нибудь такой вот забегаловке курицу еще и чесночком посыпят. Вот из трех это будет самое популярное.
0: Не, это было вкусно. Гера, ну, мне кажется, не застал это.
2: Кого? Куры-гриль?
0: Куры-гриль.
2: Да, не, в моем студенчестве, там, дай бог, тебе времени хватит дойти до какой-нибудь кафетерии. А так, я, по большей части, только после пар ходил куда-нибудь поесть, какие-нибудь сетевые закусочные.
0: А я про куры-гриль вспоминаю дурацкий советский анекдот, когда курица другой говорит: «А поехали в Москву». А что делать? Она говорит: на каруселях кататься. А они там такие загорелые, на каруселях катаются. Вроде такой был анекдот, я просто не помню.
1: Тут, наверное, нужна объяснительная бригада для подросшего поколения. То есть в советское время курица была в дефиците.
0: Это правда.
1: Да, то есть на прилавке попадала она редко, и, как правило, это были суповые куры, такого синюшного цвета. Из них, кстати, бульон получался отличный, но вот укусить их было крайне проблематично. Их нужно было реально вываривать, чтобы они можно было пожевать. А вот правильные бройлеры, они были тогда импортными. То есть, на самом деле, вот современные птицы, добывающие промышленности, у нас не существовало. То есть, ну, были, конечно, попытки, птицы, фабрики, вот это все.

0: Но бройлеры получались беговой породы, такие мускулистые, поджарые. Поэтому, соответственно, вот привычная нам птица, она приходила замороженная из транслагеря, и особо славилась венгерская замороженная нежнейшая курочка, в которую еще вкладывали пакетик с внутренностями. Такая вот была тоже фишечка.
1: Да, это вот странная, конечно, история. А зачем, кстати, это вкладывали?
0: Честно, у меня нет ответа.
1: Для супа, может быть?
0: Нет, ну, на самом деле, действительно, для супа, для последующего употребления, потому что время тогда было экономным, ничего не пропадало. И, соответственно, все это тоже потом использовалось. И вот по большим праздникам эту курицу размораживали и запекали, если... И вообще предел мечтаний – это был домашний гриль, потому что это считалось, это просто изыск, потому что только в некоторых вот заведениях можно было поесть курицу-гриль, где она вот крутилась вот так. Это было невероятное что-то по советским меркам, поэтому это даже в анекдоте отразилось. То есть то, что для нас обыденность и абсолютно такая суперэконом-еда, ну, которую мы уже стали брезговать, хотя на самом деле это очень здоровая пища, курица, которая жарится в собственном соку под воздействием прямого жара, там нет ни майонеза, ничего, ну, кроме того, там, может, курица шприцованная какая-то, и кормили ее просто чем-то самым дешевым.
1: Нет, ее сверху чем-то намазывали обычно.
0: Нет, курица-гриль...
1: Мне кажется, соль, перец был.
0: Нет, Макс, что вы, просто курица-гриль жарится, их просто нанизывают на вертел и просто туда бах. Вот с всякими посыпками это уже изыски, мало кто это делает.
1: Я помню, пришла какая-то открытка, и мама радостно зашла в комнату, ну, в квартире, в гостиную и зачитала, говорит, у нас очередь подошла. Мы такие, на что? Она такая, плиту мы купим новую, плиту газовую. И вот мы поехали выбирать эту плиту, выбирали из трех. Три на выбор плиты было. И в одной из папа углядел на дальней стене дырка и какой-то вертел.
2: Да.
1: И папа сказал, это с грилем, берем ее без разговора. И взяли эту плиту. Вот.
2: У тебя был гриль.
1: Да, один раз его использовали.
0: Это классика жанра.
1: Пардон, заляпал все на свете, вот все, что внутри можно было заляпать этим жиром вот от курицы. Вот мне кажется, курицу как раз и запекали. Все было в этом жире. Потом еле-еле мама отодрала это чуть ли не зубами, оттерла и сказала, еще раз кто-нибудь включит этот гриль, я самого запихаю туда на этом вертеле.
0: Совершенно, да, так и есть.
1: Больше никто этого не делал.
0: Но если вот возвращаться еще с такие ностальгические темы, ну, это, конечно, каша в школах, да, но это же просто жестянская.
1: Классика.
2: Для самых смелых.
0: Да, как детский сад и манка с комочками до сих пор дрожишь.
2: Вот вермишель в молоке.
0: Да!
2: Вермишель в молоке.
0: Вот где ужас.
1: Мне кажется, это вообще какое-то извращение. Особенно туда еще клали сахар и кусочек масла, потому что она горячая, и вот этот кусочек масла, он не растекался, а он вот таким, знаете, каким-то пятном, что ли, в центре лежал, собирался, плавал там, и вот ты вот это вот мешаешь, я даже не понимал.
0: И вот это совершенно невозможно повторить ведь на самом деле, потому что это просто никто сейчас не захочет. Ну, пиццу можно, да, сосиску в тесте, пожалуйста. Даже вот школьная котлетка из хлеба и крайне символического количества мяса тоже воспринимается как-то, ну, вполне себе ностальгически, с водянистым пюре. Потому что, извините, какое молоко, масло в пюре, его все уже украдено до вас.
1: А скажите, Антон, а почему вот картофельное пюре, каша манная или другая каша, почему комочки-то были? Что, это же не вручную мешалось, это же все равно делалось...
0: Нет, вручную.
1: Что, повар на всю столовую делал это вручную?
0: Да, там мало механизации практически не было.
1: Что я вы? Просто помню, мы когда отдыхали в пионерском лагере, там и были дежурства у каждого отряда, и мы заходили за кулисы столовой, и там стоял большие такие огромные миксеры, там такой чан, и в него опускается такой миксер, и он там мешал что-то.
2: Около промышленного.
0: У вас, видимо, был такой образцово-показательный пионерлагерь, потому что в обычных школьных столовых этого не было. Меня тут недавно, несколько лет назад, занесло в такую вот капсулу времени на производство полузаброшенного, но резко реанимируемого в тот момент завода на Урале. И вот там сохранилась столовая еще с 80-х годов.
2: Угу. Вот. Как капсула времени.
0: Да, абсолютно. И вот как раз там, конечно, были такие чаны, миксеры, но их было немного, и они уже тогда практически не работали, хотя держались на энтузиазме заводских технарей, гениальные дедушки, надо сказать, просто такие боевые. Вот. Но это для действительно больших производств. В школьных столовых черпак, тетушка в переднике, плита и алюминиевая, о ужас, кастрюля. И все это мешалось, поэтому, конечно...
1: А почему о ужас?
0: Ну, алюминий, в общем-то, окисляется и не шибко подходит для пищевого производства. Сейчас это категорически запрещено санкином.
1: Все кастрюли в столовых...
2: Цветной металл, в,
1: да, в пионерлагерях, во всех столовых были алюминиевые.
0: По секрету скажу, что сейчас такое тоже попадается, но, повторяюсь, Роспотребнадзор это не одобряет. То есть, ну, сейчас все давно работают на нержавейке, ну, потому что она не окисляется, она абсолютно безопасна.
1: Кошмар какой. Это мы тогда, получается, какой-то химозу ели?
0: Нет, там, опять же, это я тоже сгущаю краски. Минимальных дозах могло что-то получиться. Просто минимум-миниморум.
1: Как сделать, чтобы не было комочков в пюре и в каше манной?
0: А, пюре протираем, кашу постепенно вливаем молоко и мешаем.
1: Ой, это такая тягомотина. Я как-то раз решил протереть тоже пюре. Думаю, гости придут, будет воздушное. Проклял все на свете. У меня пюре было на животе, на стенах, на столе. Потому что это надо уметь. Слушай, это все делать.
0: На самом деле, есть специальные...
1: Обычное сито. Я протирал на сите.
0: Есть специальные машинки для протирки пюре. В ресторанах используют.
1: Ну, господи, конечно. У нас у всех дома-то они есть.
0: Главное, кстати, на самом деле, Макс, можно пройти более простым путем. Есть специальные насадки для погружного блендера. Пластиковые, потому что металл выбивает из пюре крахмал на высокой скорости. А специальный пластиковый пюрирователь, там встроен замедлитель, поэтому она еле крутится, и она действительно пюре перетирает. То есть опускаете, и получается у вас прекрасное протертое однородное пюре.
1: Антон, вы все рассказываете, какие-то вещи, а потом представляете, как мыть этот дурацкий блендер с этим насадкой. Это вот как я ненавижу делать фарш. У меня есть принцип. Я не покупной фарш, я не приемлю. Потому что мне всегда кажется, там какая-то что-то все не очень качественное.
0: И правильно кажется.
1: Добавляют, да. Вот в эти лоточки.
0: Я сказал, вам, да вам даже не кажется.
1: И поэтому я покупаю куски мяса и просто сам про... А мне еще подарили электромясорубку. Она, правда, орет, как резаная, но все равно это все так хорошо, качественно. Но потом ее помыть, боже, это дольше, чем я готовлю и фарш, и само блюда и так далее.
0: Лайфхак, если покупаете мясо на рынке, попросите там же...
1: А в посудомоечной мне пишут, да в посудомоечной помойте, я положил в посудомоечную, так вот эти детали железные, они потемнели.
0: Так они алюминиевые, они не нержавейка, поэтому, соответственно...
1: Оно все потемнело.
0: Да, прямо вот радиослушатель наш с вами просто с языка снял, хотел сказать, ни в коем случае не кладите в посудомойку, вы пожалеете.
1: Ну, я так и пожалел.
2: А что на рынке, вы говорите?
0: Попросить мясной лавки просто прокрутить тот фарш, который выбрали. У них стоят хорошие, мощные мясорубки, но имейте в виду, что для этой мясорубки нужен будет небольшой запас сверху, потому что оно останется внутри, поэтому не обижайтесь, если вы получите меньше, чем купили.
1: Угу. Ты вот у себя там на Арбате берешь, значит, заказываешь где-нибудь в лавке мясо, да, тебе привозят, потом ты одеваешься, берешь это мясо, собираешься, едешь на Преображенский рынок какой-нибудь, ну или какой там.
0: Драгомиловский. Поближе.
1: Драгомиловский, но не шибко близко, но все равно. Вот. Пока ты доезжаешь, мясо уже тухнет, вот уже все это, потом протираешь и прешься обратно. И проходит так полдня.
2: И уже никаких котлет,
1: пельменей или никаких фаршированных перцев ты уже не хочешь.
0: На самом деле, не так страшно, черт, как его малютка. Помыть можно, а домашний фарш всегда лучше и круче магазинного.
1: Друзья, у нас новости на «Говорит Москва», и после продолжим говорить о еде нашего детства.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мужчина с лопатой набросился на прихожан храма на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел возле церкви святых Жен Мироносец на Белореченской улице в районе Марьино. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий, сообщили ТАСС в оперативных службах столицы. Агентство уточняет, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Владимир Путин заявил о не до конца раскрытом потенциале ООН. Необходимо приложить усилия для повышения эффективности организации, отметил президент России на саммите ШОС Плюс в Бишкеке. По его словам, не все в работе Организации Объединенных Наций нравится и удовлетворяет, но так было всегда. Он считает, что ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Нельзя продвигать интересы одной или группы стран, указал Владимир Путин. Си Цзиньпин назвал создание многополярного мира необратимым процессом. Об этом китайский лидер заявил на сессии ШОС Плюс в Бишкеке. По словам председателя КНР, стремительный подъем глобальной экономики в последние годы радикально изменил соотношение сил на планете. Он также отметил, что международное сообщество должно отказаться от закона джунглей и двойных стандартов. Мы должны развивать общечеловеческие ценности, отказаться от исключительности, вмешательства, травли и продвигать демократизацию международных отношений, подчеркнул Си Цзиньпин. Председатель КНР назвал ШОС важной платформой противостояния вызовам для стран Евразии. Он отметил, что Шанхайская организация сотрудничества развивает плодотворное взаимодействие в области политики, безопасности, экономики, торговли и культурно-гуманитарных связей. Вооруженные силы России освободили Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили 1325 военнослужащих. Средства ПВО уничтожили 13 авиабомб, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1050 беспилотных летательных аппаратов. Поражены логистические центры, объект энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цеха производства дронов и места хранения боевых частей и комплектующих к ним. Кроме того, ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. О погоде в завершении выпуска. Плюс 24 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва, 94,8. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
7: А вы говорите, Милин.
8: Я его что, рекламирую?
7: Да думайте о своей стране, а не о том,
6: в спорах что... рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Сегодня опросы показывают, что большинство школьников негативно относятся к форме, и лишь каждый второй ее носит. Нужна ли в таком случае школьная форма, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный сотрудник Центра исследований современного детства Высшей школы экономики Полина Гавриленко и руководитель направления детской психологии Ассоциации практических психологов и коучей Елена Курамшина. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: Легкий прозрачный бульон с кусочками курицы, картошкой и овощами. Иногда в него добавляли домашнюю лапшу или взбитое яйцо. И получались такие кудряшки, которые так мы все любили. Это куриный суп с вермишелью. Сегодня тема программы «Еда из детства». О ней мы говорим в честь 1 сентября. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, пишите свои воспоминания, что было для вас вкусным в те годы в школе, в детском саду, в пионерлагере, у бабушки. Какие блюда вы ели, какие помните. И возможно ли вообще это все повторить из тех времен. И у нас в гостях шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте снова. Еще раз всех добрый с праздником. День.
1: Да, Антон, да. Правда, в первой части сказал, с ужасом назвал.
0: Нет, я же школьникам соболезную сказал.
1: Да, что, да, конечно... да, да, да. Антон, ну вот мы в перерыве сейчас во время новостей говорили о том, что тогда... в наше детство, да, в советское, постсоветское, да. Ну и постсоветское еще тоже было время, застали. Все вот это меню делали не повара, а диетологи, специальные врачи.
0: Разрабатывали. Да. То есть, если, ну, сейчас, в принципе, тоже школьное питание давно стандартизировали. И если раньше школьные столовые еще могли куда-то как-то варьироваться, ну, то сейчас в основном, по крайней мере, в Москве все это централизованно решается. Вот. А в советское время централизация была другого порядка. То есть все готовилось по заранее утвержденным рецептам, по заранее утвержденному меню, шаг вправо, шаг влево. Ну, просто не допускался, плюс проверки ОБХСС и прочее, прочее, прочее. Я помню из школьных своих воспоминаний, что, конечно, в школьной столовой, как правило, было все не очень вкусно. Хотя с удовольствием вспоминаю беляши, например.
1: О, беляш. Это же просто праздник.
0: Да. Вот.
1: Ты знаешь, что такое беляш?
2: Конечно.
1: Что это?
2: Просто праздник.
1: Так.
0: Жареные пирожки с фаршем, которые жарились на сковородке с открытой.
1: С дырочкой в центре, да.
0: Школьники сметали их просто мгновенно.
1: Но и... пирожок такой приплюснутый, круглый, приплюснутый. Да.
0: И дело в том, что вот как раз это все меню, по которому готовилось, за исключением такого законной добычи повариха, а именно беляши и прочие выпечки, о которой тоже можно, в общем-то, вспомнить отдельно, меню готовилось по рецептам, которые создавали диетологи того времени в соответствии с представлениями о том, как детям полезно питаться. Именно питаться, не есть, ибо задача питания – гармоничный рост, и дети должны набирать вес. Это сейчас, вот я вот на себя смотрю, понимаю, что страдает ожирение, да?
1: Вот, а вы думаете, это из детства, Антон?
0: Нет, я думаю, что это, как меня сейчас спрашивают, как же ты такой вес набрал, говорю, с удовольствием. Вот, в советское время задача была совершенно другая. Задача была не ограничить потребление, а наоборот обеспечить вот тот самый необходимый запас калорий. Поэтому советское школьное питание, оно такое сытное, оно жирное, отсюда безумные углеводные истории, вот молоко с сахаром и вермишель, это шурш ужасный, да? Но все вот эти вот диеты, нормы, они разрабатывались для общества, пережившего ту или другую разрушительную войну. Это может быть гражданская война или Великая Отечественная. То есть это все делалось с оглядкой на голодное время. По сути, это меню выживших, голодавших.
1: Я никогда не забуду, в пионерлагерь 21 день смена, да, идет вроде бы сейчас.
2: В пионерских лагерях, да, 3 недели.
1: И вот 10 дней, и всех нас тащат, весь отряд, да весь лагерь, в медпункт взвешиваться. Да, и ты становишься, и там тетрадь. А, с приездом нас первый раз взвешивают, а через 10 дней опять. И в графе написано там, типа, плюс 3 килограмма. И врач такая стоит, говорит, молодец, молодец. Другой становится, там, плюс 200 грамм. Она говорит, ну что ты плохо ешь, мальчик, а может быть тебе хватит бегать, посиди, поешь побольше. И вот под конец смены надо было, чтобы ребенок набрал вес. Угу. Вот это так странно. Мир, которым борется с, простите, с ожирением, а тогда в те времена...
2: В том мире еще не боролись.
0: В то время проблема ожирения совершенно не было. Но я должен сказать, что вот я всегда был полным. В детстве мне даже было прозвище «Пончик». Тогда меня это дико триггерило, а сейчас я понимаю, ну а кто же я еще-то был-то? Вот. Но тут, в общем... Это тоже, наверное, говорит о том, что предпочитал малоподвижный образ жизни, да, был бы мечтой такой
1: в
0: вот...
1: В пионерлагере, да, такой у врача.
0: Но
1: такого.
0: Помните этот прекрасный фильм «Добро пожаловать»
1: или
0: «Посторонних
1: вас
0: воспрещенный»? Вот тут прямо сцена с участием директора Дынина.
1: Да-да-да-да.
0: Вот это оно. И, конечно, вся вот эта вот кухня, она была направлена как раз на то, чтобы ребенок набрал вес. То есть это сейчас мы уже задумываемся о каких-то вещах, как сбалансированное питание, нутрициология. Такого слова в советское время не существовало вообще. Что такое КБЖУ, мы узнали только в конце 90-х, начале 2000-х.
1: Это правда.
0: Про клетчатку, про овощи, это тоже отдельный разговор. Надо...
1: Но я вспоминаю тот же самый свою столовую в школе. Но у нас всегда был, например, картофельное пюре, котлета и салат. Причем салат, он варьировался, или витамины он назывался, это капуста
2: да,
1: с маслицем политая, с морковкой. Ну, причем это так... А, еще яблочко туда натирали.
0: Конечно,
1: но это
0: для
1: было
0: сладости.
1: Так вкусно, да. Или, значит, клали... У меня блюдо вообще... Вот я не забуду, я уже Гере рассказывал, но это впечатление моего детства. И самое ужасное, я потом раз 100 повторял, но никогда больше я не, как бы не чувствовал вот эту вот радость того времени. Это картофельное пюре с комочками и вот такой большой соленый огурец. Все, причем половина, разрезанный пополам, вот, половина этого огурца. Причем этот огурец клали обязательно в картофельное пюре. Не с краю, не где-то там отдельно, а именно в само пюре. И вот ты этот огурец ел прямо в самом пюре. Но это так вкусно было. И хлеб, вот эта корочка, особенно какого-нибудь темного бородинского хлеба. Ой, я аж захлебываюсь слюнки слюной, потекли, да? Да. Это безумно вкусно было тогда.
0: И пирожок с повидлой. Вот именно пирожок, не слойка.
1: Я вот как-то к сладкому всегда был так равнодушен, самое хорошее, хотя на моей фигуре тоже не так уже сказалось хорошо, но вот мне как-то пирожки эти все вот плохо давались, не очень я их любил.
0: Ну, это, наверное, хорошо.
1: Ну, это хорошо.
0: Слушайте, тут я позавидовал.
1: Я по поводу супов хочу еще сказать, не знаю, Антон,
0: супы,
1: было ли
0: конечно, супы.
1: У вас это, щавелевый суп.
0: Щавелевый, ну, вот... щавелевый суп в школьной столовой, это вряд ли, конечно.
1: Нет,
0: конечно,
1: у меня почему-то ощущение, да, да,
0: домашний,
1: вот именно,
0: да.
1: Лето начиналось у меня с момента, когда мама или бабушка готовили щавелевый суп.
2: Обязательно,
1: а,
2: обязательно.
1: А у вас сметан, яйцо да. Какое, целиковое было?
0: Целиковое, конечно, выпускалось.
1: А у меня было сопливое.
0: Нет, ну в смысле сопливое, то есть разбалтывали, да, и выпускали
1: туда,
0: целиком, и жирком.
1: Да. А у тебя как прям сопливое яйцо было? Ты понимаешь, что такое сопливое?
2: Да, я понимаю,
1: выливали прямо в суп само
2: ты
1: яйцо.
2: Ты такие вопросы мне задаешь, как будто я сижу здесь какой-то умалишённый.
1: Нет, ну может...
2: Что такое беляш?
1: Ну может, ты не знаешь, что такое беляш, но бывают такие истории, знаешь, это всё-таки беляш.
2: По-моему, сопливое, но я точно тебе не скажу.
1: Надо бабушке позвонить, поздравить ее с днем рождения, еще раз спросить про яйцо в щавелевом супе.
2: Надо.
1: А?
2: Надо.
1: Надо. Просто настолько вот легкий, витамины этот суп, настолько он какой-то летний, вот все, как только начинали подавать, мама подавала этот суп, все, начиналось лето. Для меня это начиналось лето, заканчивалась школа. Вот почему-то это было прям традицией. Ну, кстати, не окрошка, не рассольник какой-нибудь там холодный, а именно щавелевый суп.
0: Ну, кстати, супы-то мы упустили, но тут моя вина, я просто их не люблю, поэтому о них и не думаю. Это, видимо, тоже с детства. Но вот представить себе советское питание без первого, ведь мало в каких странах с таким пиететом, ну, даже не странах, сколько кулинарных традициях, с таким пиететом относятся к супам, как в нашей. То есть вот у нас считается, что суп – это чуть ли не краеугольный камень здорового питания, сбалансированного, правильного.
1: Так оно и есть же.
0: Ну, современная диетология немножечко с этим не согласится, но не будем вдаваться в нюансы.
1: Марины на вас нету.
0: Да, определенно. Но это бы увело бы нас немножко от темы, потому что советская кухня, заправочный суп – это основа основ. Это и рассольник, это и щи, и щи, и свежей капусты, само собой, это борщ.
1: Угу. Это правда. Вот пишут слушатели: «Милейший Антон, вы позабыли про характерный столовский запах на первом этаже. Некоторые от него их мутило. Дынин был не директор, а начальником лагеря». Боже мой, ну такие подробности прям. А вот Надир сообщает, что, оказывается, сегодня можно заказать на рынке уже кусок мяса по интернету, который там же прокрутят в фарш и привезут вам уже в лотке прокрученный фарш из этого куска мяса.
0: Совершенно верно. Тут вопрос доверия к поставщику. Не более того. То есть главное при покупке готового фарша знать, что туда положили. То есть, естественно, что любая профессиональная мясорубка сделает фарш лучше, качественнее, чем домашняя. Но когда мы говорим про фарш, мы хотим его получить из качественного мяса, ну, хотя бы второй категории, что там было много соединительных тканей, жира, все сбалансировано. Но часто фарш идет, ну, то, что нельзя продать цельным куском, то есть чего там только нет.
1: Угу.
0: Конечно, в основном есть еще и мясо меховалки, не будем сейчас уже пугать радиослушателей,
1: ну, да.
0: Это не имеет отношения к школьному питанию. Про запах из столовой, ну, действительно так, вентиляция советская, это, конечно, ну, даже не то, чтобы советская, то есть современные технологии настолько шагнули вперед, что позволяют оборудовать кухни, удалять запахи в помещениях изначально для этого в принципе не особо предназначенных. Есть система замкнутого цикла, а тогда про это была просто банальная вытяжка, маломощный, по нынешним меркам вентилятор все это вытягивал, делал вид, вернее, что вытягивал, а в реальности, конечно, все это пахло на весь первый этаж. Ну,
1: да и сейчас тоже.
2: Ну, нет, ну, может, и вытягивал просто в коридор.
0: Нет, знаете, все зависит от, опять же, вот если есть хорошее финансирование, то, на самом деле, сейчас вот на школьном питании, на оборудовании не экономят. Туда действительно покупается хорошее, качественное, но отечественное, да, опять же, по, так сказать, законодательству.
1: Зарубежное негде купить.
0: Не, ну почему, есть Китай? Ну, неважно, главное, ну, отечественное, да. Это просто требование современного законодательства.
1: Отечественное – это то же самое китайское.
0: Есть очень неплохие производители, и без всякого Китая. Просто вот, ну, что-что, вот вентиляции и какие-то простейшие, ну, не простейшие, довольно сложные и относительно надежные технологические решения для общепита уже делать научились. Создавать свои пока нет, но делать – да.
1: У меня подруга живет, значит, над вьетнамским рестораном. У нее на первом этаже вьетнамский ресторан. Я люблю у нее бывать, ну, буквально 2-3 часа. На больше меня уже подташнивать начинает. Она не замечает этого ничего.
2: И вот мы буквально... Приелась уже.
1: Да, мы недавно с ней встречаемся, и она идет ко мне, мы обнимаемся, целуемся, и я слышу от нее фобо. Вот этот запах фобо. Я говорю, ты в ресторане сейчас, что ли, была? Она такая, нет, я только оделась, вот из дома приехал.
0: Но в ресторане-то не пахнет, знаешь. вычка работает. Другое дело, что она...
1: Она все у нее в квартире.
0: Что, собственно говоря, как раз она должна вытягивать же на крышу, а, видимо, там есть проблемы с высотой трубы. Но это уже конкретный случай.
1: Мы не про детскую еду. А Игорь Владимирович пишет, пирожок с ливером – это был венец советской кухни, без содрогания не вспомнишь. Почему? А мне очень нравилось. Пирожки с ливером.
0: А я очень любил ливерную колбасу.
1: И я тоже.
0: Да, то есть, по сути, это же паштет. А о чем тогда стоит в этом контексте упомянуть? Ну, понятно, что бабушкины пирожки, это же тоже уже уходящая реальность, поэтому если вдруг кто-то из радиослушателей хочет похвастаться, что я до сих пор пеку, это самое время. Сейчас услышать запах свежей выпечки в подъезде, но это редкость редчайшая.
2: Ты до сих пор печешь?
1: Я поднял руку, я приезжаю к папе и говорю, пап, утром там просыпаюсь на следующий день, он говорит, ну давай, помогай. Я говорю, а что мы будем делать? Он говорит, будем пирожки печь. Я говорю, господи, пап, кто их печет? А мы, у него свой рецепт, зеленый лук перьевой с яйцом обязательно.
0: Классика.
1: Это классика, да. А второй это фарш, ну мясо. Вот. И третий вариант пирожков, он делает с яблоком, что ли. Ну, какой-то сладкий вариант.
2: Мини-шарлот.
1: И моя задача была мазать кисточкой пирог сверху яйцом.
2: Желтком.
1: Желтком, да. Перед тем, как запихнуть это туда в духовку.
0: А вот совершенно ушедшая реальность, это московский специалитет был, ну не только московский, конечно, но Москва этим славилась, это жареные пирожки. Жареные пирожки с капустой и повидлом. Вот беляши беляшами, а жареные пирожки жареными пирожками. Вот. И их как раз за весьма символические деньги часто продавали тетушки на улице, как правило. Это были... Ну, кто-то дома их делал, такая мелкая ниша, которая советским гражданам позволяла что-то иногда себе мелкую копеечку урвать. Ну, или это была централизованная продажа от каких-то вот заводских столовых, соответственно, в больших термосах их привозили и продавали. И вот жареные пирожки тоже довольно забавно. То есть такое тесто с насыщенным вкусом реакции Майяра, опять же, жареная капусточка со сливочным маслом. Очень достойная история. И отсюда, кстати, вот успех многих таких ретро-пироговых, которые возникли в 90-е, в 2010-х у них было второе рождение. Сейчас количество поменьше стало.
1: Да сейчас тоже у них популярность.
0: Да.
1: Компаний много, которые пироги делают и с мясом, и с рыбой,
0: и с капустой,
1: и со сладким. У нас вот ходят адвокаты иногда, приносят нам в дар 1-2 пирога, редакция прямо...
0: Вот я считаю, что это как раз прекрасная история, то есть это очень такая вот национальная тема. Но в школьном питании пирогов, конечно, не было. Пирог – это домашний.
1: Ну, это да.
0: Да.
1: Я хочу еще, знаете, что упомянуть, Антон, надо сказать, почему дети... У меня получилось так, что мой брат с женой... уехали как-то раз отдыхать. А младшего ребенка в ту пору, ему было лет 10-12, оставили моему папе, дедушке своему, его дедушке. Вот, и дед, мол, говорит, там, Степа, пойдем, у меня там капуста тушеная. Степа с такими глазами, нет! Вот день проходит. Степа не ел ничего. На следующий день. Степа, я приготовил там гуляш. Будем гуляш с картофельным пюре. У Степа еще больше говорит, нет.
2: А чем ему гуляш-то не понравился?
1: Отец, папа мой, дед уже такой звонит его матери и говорит, Ларис, я ничего не пойму, он ничего не ест. Он у нас так худющий, вы хотите, чтобы его как в концлагерь, что ли, сдали? На что Лариса говорит, Геннадий Николаевич, купите ему пиццу. Вот. И до конца поездки, пока еще там 7 дней, не вернулись его родители, Степа ел пиццу, которую папа каждый день заказывал, потому что невозможно было что-то... А, еще пицца и макароны с сыром, вот. Я хотел спросить, почему дети, у них вот макарошки, это прям макароны с сыром, цветные, это прям вот самые...
0: Вообще дети самые консервативные потребители еды, на самом деле, потому что... Все-таки вот наше взросление у нас формирует некий интерес к еде. А ребенок – это на самом деле механизм выживания. Все-таки ребенок – это существо, которое живет во многом инстинктами. Чем мы более взрослыми становимся, тем, соответственно, у нас больше возобладает разум. А начинается-то все с того, что он только пробуждается. Там, где царит инстинкт, там, соответственно, привычное и безопасное – это залог выживания. Отсюда и вот этот вот кулинарный консерватизм. Простой, понятный вкус, при этом с яркими нотками – это наш выбор. Макароны с сыром сюда. Пицца однозначно сюда. То есть объяснить ребенку, что есть вещи вкуснее, они ему не интересны. Это... Ну,
2: потом вырастает человек, который, приходя в ресторан, говорит, вот это мне, пожалуйста, принесите, только овощи все уберите.
1: Да-да-да-да.
0: Но это зависит уже от дальнейшего воспитания. То есть это, на самом деле, идеальное развитие человека. То есть в каком-то возрасте это совершенно нормально. И вот этот сложно сочиненный гуляш ребенку будет просто непонятен. Ему нужны примитивные, простые вкусы. Вот чтобы било не в бровь, а в глаз.
1: Я помню, как-то раз, это было, правда, в детском саду, мне кажется, мама пришла за мной пораньше, и, а мы то ли ужинали, то ли обедали, и она заходит, а нам давали макароны по-флотски, но там вместо фарша была тушенка.
0: Качка святое.
1: Ну, наверное, да, святое, но моя мама, как врач, человек, приверженец здорового образа жизни, вот, для меня пицца или каждый день макароны с сыром, это просто, ну что, а у меня еще балет, ну, там, да, и так далее.
2: Нельзя.
1: Да, и она была в шоке, говорит, боже мой. Ну, благо тогда детские сады были бесплатные. Сейчас бы она подняла скандал. Говорит, я бы за это еще и плачу, сказала бы моя мама. А правда, тушенка же была постоянно везде.
0: Ну, я вам скажу...
1: С пюрешкой, с макарошками.
0: Тушенка – это качественный, хороший продукт.
1: Я знаю, конечно, да. Мы знаем.
0: То есть это прекрасно. Суп с тушенкой, а почему нет?
1: И это вкусно самое интересное.
2: Очень вкусно. Ой, жареная картошечка.
0: Слушайте, недавно так себе сделал макароны с тушенкой. Прямо
1: кайфанул. А какую вы покупаете, Антон? Я не могу
0: мне
1: найти.
0: Мне подарили тушенку из лось, я использовал.
1: Из лось, да. Нет, это я вообще не
0: на
1: могу.
0: На самом деле, надо смотреть на состав, то есть там должно быть только мясо, вода и специи. Да, еще, допустим, небольшое количество жира. И, соответственно, болтаем. Там ничего не должно булькаться, плескаться. Поэтому, ну и опять же, хорошая тушенка не может стоить дешево, к сожалению. Поэтому я предпочитаю выбирать, ну, белорусскую. Она качественная.
1: Ну, тоже вы в эфире как сказали, белорусскую надо покупать.
0: Я предпочитаю выбирать. Предпочитаю.
1: Короче, я заказал тушенки 5 банок, 5 разных видов. Привезли. Вот один день я там с макаронами, другой с картошкой и так далее. Короче, из 5 ни одна мне не понравилась. Я думаю, да что ж такое, в Беларуси сколько их вариантов делают.
2: Попробуй купить какую-нибудь самую дешевую отечественную.
1: Нет, тоже
2: вот
1: не
2: это тебе понравится.
0: С растительными жирами и соевыми мясозаменителями.
1: Нет. Ленивые голубцы еще, мне кажется, каким-то отдельным планом шли, потому что вот нам в школе их постоянно раз в неделю засовывали, особенно там вот столько вот было фарша и вот столько капусты.
0: Ну, конечно, конечно, все уже украдено до вас.
1: Так и
0: вот,
1: в чём?
0: За ленивые голубцы, мне кажется, тому, кто это блюдо придумал, просто отдельное люкс место в аду должно быть предусмотрено.
1: Ну, подробнее, по какой причине? Что это быстро и легко?
0: Это легко, конечно. Потушили капусту, потушили мясо, совместно все смешали. Не надо закручивать каждый голубец, потому что голубцы изначально вообще блюдо высокой кухни, потому что фарш... Поди сделай капусту, поди запарь, потом все это скрути. Это большое количество ручного труда. А так все нашинковал, обжарил, вот тебе, пожалуйста.
1: Ой,
0: халтура. Да, по сути, конечно, это халтура, да.
1: Угу. Про десерты мы уже говорили. Единственное, стоило вспомнить картошки трубочкам с заварным тестом, еще орешки со сгущенкой вареной.
0: Это домашняя кухня.
1: Почему? Продавали.
0: Да, но все-таки это в школьной столовой такого не купишь.
1: Бабушек,
0: да,
1: но
0: так это и сейчас всегда хит на стол поставить закусочные вот такие вот орешки, их сметут в первую очередь.
2: И в школьной столовой.
1: Это у меня есть приятель один, который, когда приходит в гости кому-то, если на столе лежат эти орешки, он берет, разделяет этот орешек напополам.
2: Вылизывает
1: и оттуда. Вылизывает, причем он это вылизывает таким образом, что вокруг всем становится не по себе, неловко. Такой испанский стыд ты начинаешь испытывать, потому что ощущение, что ты подглядываешь за каким-то сексуальным действием. Он вылизывает эту сгущенку вот так вот, потом съедает этот орешек и начинает за другим.
2: И обратно в тарелку орешек.
1: Нет, за другим. Антон, почему так это все запоминалось? У нас прям 10 секунд.
0: Потому что воспоминания с детства — это чувство безопасности, любовь от наших родителей, бабушек, дедушек.
1: Забота.
0: Которые нас окружали вот этим теплом и радостью. Поэтому мы это вспоминаем в суровой взрослой жизни.
2: Легкое,
1: Антон Прокофьев,
2: время.
1: Шеф-повар, историк кулинарии. Друзья, вспоминайте о своей еде с детства. Готовьте, ешьте. И приятного вам аппетита от Германа Бабаяна.
2: И Макса Челнокова.
1: Новости на «Говорит Москва».
9: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Госдуме отреагировали на угрозу появления Украины немецких ракет «Таурус». Решение Германии передать Киеву это вооружение станет прямым участием в войне против России, заявил член Комитета по обороне Андрей Колесник. Ранее лидер Свободной демократической партии Вольфганг Кубики призвал власти ФРГ пригрозить Москве передачей ракет «Таурус» Киеву. По его словам, это должно стать ответом на так называемые гибридные угрозы против Германии. Гибридные угрозы – это уже тема не новая, они их выдумали сами себе, ничем это не подтвердили. А поставка ракет «Таурус» станет вмешательством Германии в войну. «Таурус» — ракеты средней дальности, хотя и не высокоскоростные, но высокоточные, где-то 500-600 километров, смотря в каком исполнении. Чем это все заканчивается? Уроки прошлого, видимо, все-таки забывают, и Германия в частности, отметил Андрей Колесник в беседе с изданием «Лента.ру». Президент Казахстана призвал сформировать миропорядок без культа силы и конфронтации. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, ставшие золотым стандартом принципы Шанхайской организации сотрудничества нужно зафиксировать в резолюции ООН. Казахстан последовательно выступает за многополярность, которая укрепляет единство международного сообщества на основе суверенного равенства государств и верховенства международного права, сказал Токаев в Бишкеке на саммите в формате ШОС+. Казахстанский президент назвал дух ШОС образцовой моделью такого взаимодействия на международной. Он считает, что принципы равноправия и консенсуса в деятельности организации стали золотым стандартом успешного развития, многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. Синоптики спрогнозировали заморозки, ливни и грозы в Сибири и на Дальнем Востоке. Непогода ожидается в ближайшие дни, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Неустойчивая погода с ливнями и грозами придет в Хакасию и Республику Алтай. В Томской области на севере ожидается сильный дождь и гроза. В центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются сильные и очень сильные дожди, крупный град и ветер до 20 метров в секунду. На Дальнем Востоке пройдут сильные дожди. На северо-востоке Якутии ожидаются заморозки до -5 градусов. На восточном побережье Чукотки прогнозируется ливень и ветер до 20 метров в секунду. На севере Курильской гряды в прибрежных районах Камчатки также возможен сильный ветер до 25 метров в секунду. Мужчина с лопатой набросился на прихожан храма на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел возле церкви святых жен Мироносец на Белореченской улице в районе Марьино. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. Напавшего ликвидировал прохожие, сообщили ТАСС в оперативных службах столицы. Агентство уточняет, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О погоде. В Москве сейчас +24. Завтра в российской столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью +16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
9: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8.
9: Реклама.
11: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
14: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
20: Сложно представить судьбу Петра Чайковского без одной женщины в ней. Ее зовут Надежда фон Мек. Дарительница направляла композитору по 6 тысяч рублей в год, около 13 лет. Для сравнения, годовой заработок рабочих в Москве в 1879 году равнялся 189 рублям. Сумма, отправляемая Чайковскому, была в 30 раз больше. Родилась тогда еще Надежда Фроловская в Смоленской губернии 10 февраля 1831 года. Ее отец играл на виолончели и прививал дочери любовь к музыке. От матери Надежде досталась предприимчивость. В 17 лет ее выдали замуж за Карла фон Мека. На тот момент потомственный дворянин был на службе в ведомстве путей сообщения штабс-капитаном. В связи со сложным материальным положением в дальнейшем ему пришлось уйти из госслужбы. Он устроился подрядчиком по земельным работам на строительстве Московско-Троицкой железной дороги, а после вступил в общество Московско-Рязанской железной дороги. Получая выгодные контракты, фон Мек скопил многомиллионные капиталы, которые держал в акциях построенных им железных дорог. Если в 1860 году в России было только 100 километров железной дороги, то уже 20 лет спустя, благодаря деятельности мужа Надежды фон Мек, было построено более 15 тысяч километров. Карл фон Мек скончался в 1876 году, оставив жене большое состояние. Благодаря этому Надежда стала покровительницей искусств. Она устроила домашним учителем музыки для своих детей, тогда еще 20-летнего композитора Клода Дебюсси. С фон Мек и ее семьей он совершил путешествие по Швейцарии и Италии, а еще 2 лета провел в ее подмосковном поместье Плещеево. Поддерживала Наталья Филаретовна и Николая Рубинштейна, а с Чайковским ей удалось познакомиться благодаря музыканту Иосифу Котику. Ее вдохновила симфоническая фантазия «Буря». Она узнала о непростом положении композитора, который работал в Московской консерватории, и решила помочь ему. Благодаря ней Чайковский перестал преподавать и полностью занялся сочинительством. Переписка фон Мек и Чайковского продолжалась 13 лет. При этом меценатка и композитор не провели ни одной полноценной беседы и встречи. Чайковский был благодарен фон Мек за помощь и посвятил ей в 1977 году 4-ю симфонию. До чего эта женщина добра, щедра и деликатна. В то же время и умна удивительно, потому что она, оказывая мне такие неизмеримые услуги, делает это так, что я ни на минуту не сомневаюсь в том, что она делает это с радостью, писал Чайковский брату. Их переписка прекратилась в 1890 году. Разрыв произошел неожиданно для Петра Чайковского. Семья фон Мек испытывала в те времена финансовые трудности. И в последнем своем письме Надежда сообщила, что не сможет больше его поддерживать материально. Чайковский посылал ей письма, но ответов не получал. Надежда фон Мек пережила композитора всего на 2 месяца. Она умерла от туберкулеза в январе 1894 года.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Повтор лучшего.
23: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
22: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 9 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте.
1: Что мы будем обсуждать под конец нашего этого года?
3: Ну, давайте, коль скоро у нас уже предновогодний эфир, обсудим юридические новеллы, то, что произошло в течение этого года, какие изменения были. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы в прямом эфире. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Желательно, чтобы они были связаны с семейным правом. То есть это развод, раздел имущества, брачный договор, наследственные правоотношения. Звоните в эфир, и мы будем вам отвечать.
1: Да, наши все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в Ютьюбе, ВКонтакте, а также в Телеграм-канале. Ну и еще у нас есть Дзен и Макс. Заходите.
3: Все,
1: да, все работает.
3: Все есть.
1: Я хочу вот с чего начать. В этом году, мне кажется, я не помню, в прошлом это появилось или нет, но вот это вот словосочетание в русский язык вошло, схема Долиной,
3: ага.
1: Там казус Долиной, эффект
3: Долиной. Долиной.
1: Да, бедная Лариса Анна, конечно, подарила свою фамилию совершенно.
3: Не жалко ее мне.
1: Но вам нет.
3: Тут мы с вами расходимся в наших симпатиях.
1: Шоу-бизнесом, да, немножко по-другому. Но как, насколько долго это приживется?
3: Сегодня Мосгорсуд ее выселяет как раз.
1: Все-таки выселят.
3: Сегодня
1: она попросила
3: выселяет.
1: До марта, Лурье сказала нет.
3: Она попросила еще и отсрочку, дать ей 120 дней отсрочки для того, чтобы она собрала вещи, попрощалась с этим пространством и покинула его. Но, как нам известно из средств массовой информации, Полина Лурье не согласилась с этим предложением, что, собственно говоря, наверное, очевидно. Но причем самое интересное, что Лариса Александровна не предложила ей за это заплатить хотя бы как арендную плату за жилье, которое она уже без оснований занимает, но предложение такого характера было отвергнуто. Что касается сегодняшнего дня, кстати говоря, сегодня Мосгорсуд и будет транслировать в телеграм-канале заседание суда Мосгорсуд, рассмотрит дело по выселению Ларисы Долиной. И вот тут очень много вопросов, и мне в личные сообщения приходило, и я вижу, что большой был запрос со СМИ, разъяснить, а почему Верховный суд передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, а сам, ну, не рассмотрел вот этот иск о выселении. Я напомню,
1: да,
3: что
1: кстати.
3: Было два иска. Первый иск был Долиной о признании сделки недействительной и получении квартиры обратно, да. И второй, это был встречный иск Полины Лурье, которая заявила о выселении Долиной и ее дочери, и несовершеннолетней внучки. Так вот, Верховный суд поставил точку в вопросе сделки, признал ее действительной, квартира обратно ушла Полине Лурье, без каких-либо компенсаций. А вот второй пункт, то есть встречное заявление о выселении, не стал рассматривать и передал дело на новое рассмотрение,
1: да,
3: Мосгорсуд. И многие негодовали и не понимали, а почему Верховный суд сам не рассмотрел, а что же будет, может, что-то будет меняться и прочее, прочее. Нет, объясняю, почему так произошло. В Верховном суде вот на этой инстанции кассационной невозможно было приобщать новые доказательства и рассматривать какие-то новые обстоятельства. Рассматривали только то, что было уже накоплено в материалах дела, и не более того. То есть новое уже принести нельзя.
1: Понятно.
3: Этим характеризуется эта инстанция. Так как в квартире несовершеннолетний ребенок, внучка Ларисы Долиной, то нужно было решить кое-какие вопросы, а именно, есть ли девочке где жить, то есть есть ли у нее другое место жительства, есть ли куда ее выселять, и если бы оказалось, что она не владеет какой-то другой недвижимостью, местом жительства, ну, некуда ребенка девать, то суд должен был поставить вопрос об отсрочке. Надо ли предоставить отсрочку вот этой внучке, не Ларисе Долиной, не ее дочери, а именно внучке, все-таки нужно ли предоставить время для того, чтобы нашли ребенку жилье. Вот такой вопрос нужно было рассматривать суду. А так как Верховный суд не имел права этого делать, выяснять новые обстоятельства, то он отменил и передал нижестоящий, чтобы нижестоящий суд этот вопрос решил. Но мы знаем, что у внучки Ларисы Дольной жилье есть, поэтому я сегодня практически уверена, что иск о выселении будет рассмотрен положительно и будет принято соответствующее решение о выселении.
1: Мнение страны совершенно разделилось на очень много ответвлений. Будем следить дальше, как, что примет, какое примет решение суд. Все это у нас также в нашем телеграм-канале и в новостях слушайте, читайте.
3: Очень, очень интересная история. Еще в части какой? Я также
1: вопрос
3: читаю
1: задал
3: комментарии.
1: О том,
3: будет ли эффект этот?
1: Нет,
3: сейчас повально отменяются решения кассационные в кассационном порядке.
1: Само словосочетание сохранится.
3: Эффект Ларисы. Да, ну, наверное, это продлится как бы примерно так, как голая вечеринка. Это вот год-два, об этом еще поговорят, повспоминают. Появится новый инфоповод.
1: Да.
3: Я вчера видела Филиппа

0: решение или нет.
1: Господа, но делитесь своим мнением, будет своим интересно, мнением, да. Будем зачитывать. Ну, а мы идем дальше, у нас звонки, вопросы. Алло, добрый день.
2: Добрый день. Не новогодний, в общем-то, вопрос, но такая экстраординарная ситуация. Внезапно умирает одинокий человек, не оставив ни денег, ни сведений о своей, ну, в общем, что делать в случае кончины, и хоронит ее подруга за свои средства. В результате, значит, она хоронит ее, ну, как обычно, в общем-то, нормальных условиях, не используя вот эти пособия собеса. А теперь, значит, как бы получить какую-то компенсацию? Она за 100 тысяч примерно истратила, даже больше. Можно ли каким-то образом получить средства, которые остались на как-то забронированной карте?
1: Заблокированные.
0: Заблокированные. Средства на погребение, к сожалению, не имея наследственных отношений, этого нет. Сделать будет нельзя. Да. Поэтому человек здесь действовал, пусть благородно, но на свой страх и риск. Да. Что касается одинокого умершего, иногда и очень часто, к большому сожалению, понятие «одинокий» и «не имеющий родственников» не совпадает. Может быть, родственники есть? Вот если есть эти родственники, то впоследствии, когда они... Нету. Никого нет совсем, нету. Да?
1: То есть имущество выморочное,
2: государство. Никому, все, квартира стоит закрытая, в общем, никто ее не опечатывает. И это самое, вот она приехала, когда ее укладывали в больницу, она назвала фамилию своей подруги. И, конечно, когда она умерла, то из истории болезни взяли этот телефон, ее вызвали в морг, и она столкнулась вот нежданно-негаданно с этим фактом. И, конечно, она
1: вот
2: ее
1: вы знаете,
2: не бросила.
1: На мой взгляд, нужно что сделать? Прийти к близлежащему там в районе, где проживала эта дама, нотариусу и запросить, не открыто, нет ли завещания?
2: Нет. Вот уже 40 дней прошло, не было. Ходил он, истратил это самое, еще 2000 вдобавок к истраченным, но ничего.
0: Ну, и в таких случаях имущество признается выморочным, отходит государству. А почему завещание не сделали, если человек уже...
2: А бог ее знает, вот прожила вот так вот, понимаете?
1: Попробуйте поискать, есть, скажем так, внуки, дети,
2: у нее,
1: у вас. У вас, чтобы по ее фамилии в соцсетях поискать, вдруг какие-то родственники все-таки найдутся. Просто.
2: Нет.
1: Ну, вы так говорите. Вот я, например, не знаю, сколько у меня родственников, но я еще умирать не собираюсь. Но вдруг у нее кто-то добыл.
0: А с кем она с кем она жила?
2: Жила абсолютно одна. Я вам в прошлый раз задавала. Николаю вопрос о том, что думали, что, может быть, квартира на качестве дружбы перейдет.
0: Да, фактическое иждивение, если бы...
2: И он сказал, что невозможно этому, нужно, в общем, хорошего юриста. И вот прошло 40 дней, и вот ее эта подруга и гроша даже не получает.
1: Ну, потому что она посторонний человек.
0: Она вот захотела заплатить и заплатила, не имея к тому никаких обязанностей. Николай вам правильно ответил. Есть такое понятие в наследственных очередях, как фактические иждивенцы. Если будет доказано, что кто-то с ней жил на фактическом иждивении, ну вот, если нет, то нет. Поэтому я и спросила, есть ли там кто-то, проживающий с ней на момент смерти.
2: Нет.
0: Очень жаль.
2: Вот такая ситуация.
1: Да, обратно фарш не прокрутишь.
0: Хотя многие находятся,
1: спасибо,
0: знаете,
1: держитесь.
0: Это целый бизнес.
1: С Новым годом.
0: Целый бизнес, Максим. Дело в том, что находятся такие люди, которые приходят, говорят, я с ней жил, у меня есть 5 свидетелей. У меня есть какие-то там квитанции.
1: Кому-нибудь подскажете,
0: что делать. Ну, а что, кому это знать, они это уже знают, на самом деле. Поэтому идут в суд, признают наследование по фактическому иждивению. То есть такие случаи есть. Подумайте хорошенько, уважаемая слушательница, может быть, все-таки узнать, может быть, кто-то-то и жил с ней на момент смерти.
1: Это Лена при этом подмигивает правым глазом. Да. Так, по поводу судей. Что делать с судьями? Оставить или там как-то действовать? Что с ними должно быть? По поводу дела до

0: Виталий Накал пишет, а Хишеду расстреляйте.
1: Ну, но понятно.
0: Мы не такие кровожадные, мы не поддерживаем.
1: Вы знаете, дело в том, что здесь, ну, как, знаете, негативные последствия же очень большие. Вот давайте поставимся на место, не дай бог, Полины Лурье, которой первый суд отказал. Это же стресс. Ну, а конечно, там мог быть и сердечный приступ, там могли быть какие угодно ужасные последствия. Человек, в конце концов, мог и с собой покончить, если единственное жилье и потерял.
0: Ну, у нее дети, знаете, у нее бизнес, это не одно
1: жилье,
0: не
1: единственное. Я понимаю, но он мог быть кто-то на ее месте, понимаете? Кто
0: таких более тяжелый, миллионы,
1: со слабой нервной системой.
0: Конечно.
1: Я просто знаю, как люди реагируют на негативные решения суда. Как это целая трагедия.
0: После всей этой истории, за что должен быть благодарен рынок недвижимости, Долиной, что и вообще стране, что это все, оказывается, было до нее, оно и при ней сейчас, при этой истории, все происходит то же самое. Бабушки продают квартиру, потом бегут в суд и говорят, что меня мошенники облапошили. И это не останавливается. Каждую неделю по одной новости да приходит вот история об этом.
1: Мы не можем сравнивать это. Объясню. Лариса Долина не дементивная бабушка.
0: Да, мы
1: когда дементивная
0: понятно.
1: Бабушка, тут понятно, признается
0: она
1: то, что она психически больная или там плохо себя чувствовала на тот
0: бабушек
1: момент,
0: было.
1: Понимаете? Это одно основание. У Долины это основание другое. Якобы она заблуждалась, она говорила, заблуждалась, ну, и не понимала,
0: да,
1: за что деньги берет. Вот такая вот у нее история.
0: Добрый день.
2: Добрый день. Меня зовут Виталий, я из Москвы. По поводу вот этой сделки Долиной, правда, грязная сделка, хотелось бы, чтобы все-таки достоянием общественности стало не только то, как суд сейчас решит ее вопрос о выселении, причем законно, мне кажется, выселение. Вопрос с судьями самый главный, мне кажется, в этой истории. Потому как у нас судьи настолько неприкосновенны, что лишний раз в их сторону посмотреть. Я даже на мировых вот судах побывал, и, вы знаете, я насмотрелся. Они самодурят, они ведут себя, конечно, странно. Дело в том, что сейчас приходят такие письма, и если у вас есть на производстве возможность, вы можете поучаствовать в суде как народный заседатель, раньше это называлось, либо общественный какой-то свидетель. Я насмотрелся такого, что судим вопросов много.
0: А понятно.
2: По делу Долиной все сказано до меня и...
0: Спасибо, понятно. Да.
1: Вы знаете,
0: Лена,
1: есть такая статья,
0: я думаю,
1: уголовная.
0: Судебные заседания, да, посещалось в своей жизни? У меня такого желания не очень.
1: Регулярно этим занимаюсь. Дело в том, что есть такая статья в Уголовном кодексе — вынесение заведомо неправосудного решения. По первой части там предусмотрена ответственность для судей до 4 лет лишения свободы. По второй части это когда вынесен неправосудный заведомо приговор, либо наступили иные тяжкие последствия, я считаю, что лишиться жилья – это тяжкое, иное,
0: конечно,
1: тяжкое последствие, то там ответственность предусмотрена от 3 до 8 лет лишения свободы. То есть такая статья в Уголовном кодексе есть. Но если мы посмотрим судебную практику, мы практически не увидим прецедентов, когда бы судьи привлекали к ответственности по этой статье. Максимум, что происходит с судьями, это досрочная отставка.
0: А вот Уна Бабента задает вопрос, а кто принимает решение о компетентности судей? Это Верховный суд?
1: Нет, это квалификационная коллегия судей. Есть
0: тоже
1: в конкретном суде. И есть при Верховном суде тоже квалификационная коллегия судей. Они могут анализировать даже не компетентность, либо некомпетентность, а соответствие поведения кодексу судейской этики. Вот если судья в ресторане станцует полуголая на столе, вот это будет предметом рассмотрения. В мантии.
0: Да, да, да.
1: В мантии.
0: Кан-кан, задирая мантию.
1: О, боже.
0: А есть у нас главный верховный судья?
1: Ну, конечно, Краснов у нас, бывший генпрокурор.
0: Да, точно, точно.
1: Бывший взял все за всех.
0: У меня что-то выскочило из
1: головы. Дело Долиной рассмотрели, молодец.
0: Ну и молодец, да. Идем дальше, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Константин. У меня вот такой вопрос. Тоже был он как бы семейный. Я... То есть у меня знакомый проспал два месяца, не подавал счетчики. Через год он очнулся и подал счетчики. А ему насчитали, то есть ему начали насчитывать...
1: Ну, по общему.
3: Да, по общему. Но суть в том, то, что уже и постановление судей началось, и, кажется, Конституционный суд постановил, что если счетчик не испорчен, опломбирован и соответствует стандарту, то должны пересчитывать. Но у нас жилищник, вот с чем я столкнулся, он не пересчитывает. Он говорит, последние 3 месяца только пересчитаем. А ему говорят, как последние 3 месяца, если вы должны пересчитать все. Потому что счетчик опломбирован, он еще входит ему там 2 года до конца. А они не пересчитывают. Как тут быть?
1: Уважаемый Константин, единственный вопрос, который у меня остался, где в этом вопросе семья? Константин, это шутка.
0: Счетчик в семье.
1: Счетчик в семье. Константин, было у вас не судебное решение, а был судебный приказ, верно, о взыскании задолженности?
3: Нет, не было еще пока.
1: Мне послышалось, что было уже в суде.
3: Нет, не было еще.
1: Не было? Так, ну, в таком случае, что вы делаете? Вы им пишете официальное заявление о производстве перерасчета, потому что диалог с ними вести устный будет бесполезно. С жилищником судятся много, в производстве судов много дел к жилищнику, вот и подобного характера. Соответственно, если они вам не пересчитали, ответили отказом, то в таком случае вы можете обратиться в суд, зависит от суммы, скорее всего, у вас будет мировой суд. Сколько там задолженность? 2 месяца получается, да? Какая? Больше 50 тысяч?
3: Да,
1: вот смотрите, 50. До 50 в мировой, свыше 50 тысяч в районный суд. Вы идете и обращаетесь с иском о производстве перерасчета.
3: Ну, там еще ситуация такая. Так. Ему осенью и весной отключали свет. Но самое интересное, что электрики, кто это отключал, они говорят, там списки есть. А списки сами не показывают, они не утверждены никем.
0: Списки кого? Кому отключать?
3: Чтобы отключить свет.
0: А это очень законно.
1: Они не предупреждали об этом, да?
3: Нет, об этом не предупреждают. Это. И второе, взяли и отключили. Но это там то, что испортилось.
1: Могут услугу не предоставить, но если там она не оплачена.
3: Суть в том, что даже если не оплачено, они должны по документам это
1: предупредить
3: делать.
1: Предупредить должны, да.
0: Да, у нас уже нету сейчас времени. Вот Лена рассказала, как вам действовать. Идите, подавайте суд на жилищник. И до 50 в народный...
1: В мировой.
0: А дальше в районный. Спасибо большое. Просто дело в том, что свет не относится к управляющей компании. Не она предоставляет услугу электричества.
1: Они
0: не имеют права отключать то, что им они не предоставляют.
1: А ему жилищник отключил?
0: Ну, конечно, а кто?
1: Я не знаю.
0: Электрик от кого пришел? От управляющей компании.
1: Да,
0: у нас, например, в подъезде вывешивают объявление, что
1: должник,
0: и им перекроют канализацию. Что типа будете, пардон, как это писать, прямо на пол в ванной своей или в туалете. А каким образом это сделают, я мало представляю. Дома старые.
1: Кому это делали, поделитесь.
0: Да, может быть, кто-то знает, как это происходит. Потому что человек здравомыслящий такого сантехника к себе не впустит, чтобы он перекрыл каким-то образом, смыв. Новости наговорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 3 мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на автомобиль в Мелитополе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадали парни 2008 и 2004 года рождения и женщина 92 года рождения. Их состояние остается тяжелым, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, написал глава Запорожской области в своем канале в мессенджере «Макс». Генсек ООН призвал обеспечить свободу судоходства через проливы на Ближнем Востоке. Об этом Антонио Гутерреш заявил в Бишкеке на саммите в формате ШОС Плюс. Необходимо мирное, справедливое и долгосрочное урегулирование, которое бы обеспечило соблюдение международного права и свободы судоходства, в том числе в районе Армузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива, отметил генсек Организации Объединенных Наций. Гутерреш подчеркнул, что достигнутые договоренности и соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке в настоящий момент постоянно нарушаются. Ильхам Алиев заявил о работе Баку и Еревана над увеличением объемов взаимной торговли. Также расширяется номенклатура товаров и создаются новые наземные транспортные коммуникации. Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран, отметил Алиев в ходе заседания в формате ШОС Плюс на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению отправили более 40 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, свыше 1130 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 67 тысяч тонн древесины. Также из Азербайджана в Армению экспортировали 15 тысяч тонн дизтоплива и 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. В Госдуме сравнили Европу с Веймарской Германией. Страны ЕС все больше напоминают ее на фоне своего обнищания, кризиса элит и неспособности решать внутренние проблемы. Как и тогда, вместо признания собственных ошибок, все чаще ищут виноватого вовне. Теперь в Москве, вплоть до отмены русской культуры, заявил РИА Новости первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий отметил, что Европа беднеет относительно США. В то же время американский финансовый капитал усиливает контроль над ее банками и крупнейшими компаниями. Погода. В Москве сейчас плюс 24, завтра в столице переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18, днем до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
10: Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва» 94,8. Повтор лучшего.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 13:38 в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А еще плюс основатель и преподаватель.
1: Доцент, доцент. Это как в фильме доцент.
0: Да.
1: Как фильм называется?
0: Джентльмены удачи,
1: да.
0: Вот но я только тут, там другой доцент.
1: Там другой доцент.
0: Вы с другой стороны. Я хотел сказать про
1: медиация. Директор института медиации вот, Российского университета, адвокатуры и нотариата.
0: Вот.
1: Доцент кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин того же университета.
0: Все.
1: Блондинка.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте.
12: Скажите, Лена, вот этот вопрос может быть решен в юридической плоскости? Один студент снимает комнату в коммунальной квартире. Когда ему сдавали, соседа не было, ничья была там комната. Потом поселяется сосед, и на кухне он затевает ремонт, и перекрывает газ, и воды нет. И студент хочет от хозяйки вернуть деньги.
1: Угу.
12: За месяц,
1: за это. За этот месяц, который вот предстоящий. Он платит за месяц вперед, верно? А в связи с чем? Просто давайте отказаться
12: условия от жизни. Условия жизни изменились. Он эту комнату снимал, когда там было тихо, спокойно, а тут ремонт, и, значит, газа нет, горячей воды нет, и все это затянулось.
1: А, нет газа и нет горячей воды. Да,
12: ну,
1: в связи с ремонтом.
12: Включили там вот,
1: Ну, давайте так. Мы, конечно, должны посмотреть договор коммерческого найма. Есть ли он вообще, в принципе, заключали договор?
12: Нету ничего, все на словах.
1: Нету ничего на словах. Ну, тогда должны смотреть гражданский кодекс, если нет письменного договора коммерческого найма. Если существенно изменились условия, на которые мог рассчитывать, ну, соответственно, наниматель этого жилья, то он имеет право отказаться в одностороннем порядке не за месяц, как указано в Гражданском кодексе, уведомляя своего арендодателя, а вот прямо сейчас, то, о чем вы говорите, что в области ваших интересов. Поэтому в своем обращении к арендодателю нужно указать конкретно, в связи с чем просят расторгнуть договорные отношения и вернуть уплаченные денежные средства. Это по закону. Что касается фактически. Фактически, с учетом того, что письменный договор не заключался, деньги брала хозяйка на свой страх и риск, наверняка не уплатил никакие налоги, нигде не отчиталась, на карточку перевел или наличными отдал под расписку. Здесь можно считать, что нет оснований для получения денежных средств. То есть так называемое неосновательное обогащение. Так еще и можно в налоговую на нее написать. Поэтому я думаю, что если она здравомыслящий человек, сдавая вот так на свой страх и риск без заключения соответствующего договора, не оформляя самозанятости, она денежные средства вернет. Ну, нужно быть просто понастойчивее. Законных оснований для того, чтобы сейчас удерживать у себя эту сумму, у нее нет.
12: Ну, там же вопрос, даже неизвестно, сколько денег. Она может сказать, вот столько-то, а он будет говорить, вот столько-то. Даже вот
0: в смысле, у них же есть фиксированная плата, они как договаривались? Конкретно там 30-40
12: тысяч. Ну, все на словах, то есть доказать никто не может, сколько я заплатил и сколько она просила.
0: Ну, она-то знает, и он знает.
1: А как платили-то, на карточку переводили? Переводили как, на карту?
0: Вот вам, у вас кто там на втором, на заднем плане говорит, что у нее карточка есть. Ну, вот слушайте, вы звоните, это герой не вы, а подробности не знаете. Давайте тогда так, вы уже наберете информации, кто, как переводили деньги, как он получал, она получала, ну,
12: хорошо,
0: хозяйка.
12: Я понял, да.
0: И потом
12: я понял,
0: нам да. на следующей неделе, вот последний эфир в этом году будет, зададите вопрос, и мы ответим. Но, очень мало информации.
1: Информации мало, но вариативно можно сказать, что если на карточку напишите и верни деньги, переведенные на карточку, если отдали просто без расписки, безо всего наличными, ну, здесь где бы взять доказательства того, что деньги передавались?
0: А доказательства для чего? Чтобы в суд идти или как? Подойти...
1: В полицию также сходить, в налоговую сходить.
0: А у нас
1: сходить.
0: Уже не действует система того, что я вам давал, она же что, пойдет в отказ, скажет, нет?
1: Конечно, скажет, я ничего не получала.
0: Значит,
1: и такие случаи нередки.
0: В ответ надо говорить следующее. Ну, значит, я пойду и буду писать заявление, что вы занимаетесь
1: незаконной предпринимательской деятельностью. Да?
0: Не выплачиваете налоги. Я у вас живу уже здесь, да, там 5 лет, и вы ни разу не заплатили налоги за эти 5 лет. Чем она докажет?
1: Ну, я и говорю о том, что здесь сильная, так скажем, переговорная позиция со стороны арендатора.
0: Конечно.
1: Нужно быть понастойчивее, но смотрите, чтобы это не граничило с шантажом. Сейчас, знаете, как часто
0: делают? Если она начинает шантажировать, то он тоже...
1: Но нарушение
0: право.
1: Закона не дает возможности нарушить его в ответ. Очень внимательно будьте в своих СМС-переписках, в мессенджерах, потому что сейчас участились случаи. Вот человек пишет, если не дашь мне такую-то сумму, не отдашь мне такую-то сумму, не дашь мне такую-то сумму, то я размещу о тебе гадости, фотографии, что-то еще в социальных сетях. Вот это называется вымогательство с использованием интернета, понимаете? Даже если вы правы, даже если вам действительно должны, ни в коем случае нельзя такие вещи писать, потому что есть один только законный способ пойти в правоохранительные органы, либо в суд пойти. И люди сами нарываются, понимаете, получается по совести. Ну, и так деньги отдал, не вернули, да? Так еще и иди рассказывай, что тебя не надо привлекать к уголовной
0: сейчас,
1: ответственности.
0: Сейчас, Лен, гораздо еще по-другому поступают. А, вот так же пишут или говорят, если ты сейчас денег мне не дашь там или что-нибудь такое, я пойду и заявлю, что ты отправляешь их на Украину.
1: А, да, тоже вот. Как схема такая, да.
0: Да. И, может быть, и не докажут это, потому что не найдут, если это неправда. Но нервы потрепят.
1: Это называется вымогательство.
0: Конечно.
1: Поэтому нужно быть поосторожнее в своих переписках. Сейчас все очень грамотные, все идут, фиксируют переписки. Они принимаются, эти переписки, как доказательства уже давно, много лет. Поэтому будьте, конечно, поосторожнее.
0: Арам спрашивает, скажите, пожалуйста, что будет, если, открыв наследственное дело, человек будет не в состоянии оплатить пошлины? Ведь такие суммы могут превышать 50 и более тысяч рублей.
1: Угу. Ну, вам просто не выдадут свидетельство о праве на наследство. Не
0: если
1: выдадут
0: вы
1: до того момента, как вы не заплатите. Потому что нотариусы у нас, они частные. Хоть и есть частные государственные конторы, но они получают деньги от граждан. Государство нотариусам не доплачивает, как и адвокатам, например. Вот пришел человек к адвокату, получил услугу, говорит, а я не могу, у меня вот нет возможности эту услугу оплатить. Например, составление искового заявления. По аналогии, я его составила, я готова его отдать. И мне говорят, нет денег. Вы отдайте, но денег у нас нет. И как на это реагировать? И на что жить тем же самым нотариусом нашим бедным несчастным?
0: Надо... Я не представляю, правда, как это Елена Сенина будет говорить, Елена Николаевна, но она может сказать, хорошо, давайте в рассрочку.
1: В рассрочку, да.
0: Как бабушки некоторые. Я буду выплачивать стоимость квартиры в рассрочку.
1: В рассрочку.
0: 100, там 10 миллионов по 1000 в месяц.
1: Это, здесь мы же идем в магазин, булочку
0: пройти,
1: покупаем,
0: прожить.
1: Мы за нее платим, правильно? И потому что мы хотим булочку съесть. Все очень просто. Если бы это были госучреждения, у нас некоторые граждане, они до сих пор думают, что нотариус – это что-то государственное. Даже адвокатов считают, что многие адвокаты – это вот государственная контора, которым, если что, заплатит государство. Но это не так. Это не так. Я тут недавно сходила, сдала пару анализов в одну частную клинику, и пару анализов. Подхожу на ресепшн, мне говорят, 70 тысяч. Так, и что же делать? Ну, заплатил, понятное дело. И решила,
0: а что за анализы?
1: Ничего, нет. Анализ крови сдала. Я пошла в клинику, не буду называть эту клинику на букву «С» сетевую, но в премиум, значит, отделение их, у них есть премиум отделение.
0: Ну, Лен, надо было
1: надо было сходить в обычную, и то же самое бы сделали, еще бы лучше сделали. Так что, конечно, дороговато. Но заплатила.
0: А что государственное-то не катит? По ОМС, а?
1: Ага.
0: Я совершенно спокойно хожу, хотя у меня в у меня в частных клиниках, как бы дорогих, огромное количество знакомых. Я могу даже бесплатно туда прийти, ну, бесплатно нет, но я могу договориться,
1: со скидкой большой.
0: Да, со скидкой можно сделать любую процедуру практически. Я иду совершенно спокойно в свою районную, рядом с домом.
1: Сейчас действительно поликлиники отличные.
0: И те же самые общий анализ крови.
1: Ну, это правда. У меня муж сходил в государственную, сделал чекап там полный. Ну, и пошел еще на всякий случай в платную. В платной сказали ровно то же самое, что в государственной. Но врачи работают.
0: Деньги,
1: ну, конечно.
0: Другие.
1: Врачи работают, как правило, параллельно в государственной и в частной клинике. И мы это все прекрасно понимаем. Поэтому наша система здравоохранения самая лучшая система здравоохранения в мире. Звоните нам.
0: Да, 7373948, код 495. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Максим, я могу за 2 минуты объяснить, как канализацию перекрывают, если вам интересно.
1: Сверху там какую-то штучку, это в старых домах.
13: Там чистая, старых. Из технического этажа запускается пробка пола в виде трубы. Вам на вашем этаже слив перекрывается, а поскольку пробка не как в бутылке с вином, а полая, у других сливается, а вам в радиальном перекрывается. Вот и все. Они на просе туда запускают, в общий стояк.
1: Но это в старом жилом фонде, правильно? В новых домах?
13: Нет, наоборот, в новых там так? Пластиковые, да? Трубы. Очень легко это делается, я знаю на себе.
0: А в старых домах как?
13: Старых не знаю, а вот пластиковые трубы туда запускаются.
0: Не, у нас в доме, мне кажется, труба не пластиковые. Это потому что, ну вот кому пишут, это, во-первых, это квартира на первом этаже, как же остальные-то этажи будут жить?
13: Нет, труба-то, пробка не сплошная, а в виде другой трубы меньшего диаметра. В радиальном направлении ваш слив перекрывается, а остальные труба в трубе, там сливается.
1: Ой, я надеюсь, что не надо будет этого
0: делать. Труба в трубе, так сверху будет литься, а у них ответвление-то пойдет.
1: Максим, вы мне можете не жестикулировать. Я и техника несовместимы.
0: Спасибо большое. Ну, программа «Народный адвокат», и говорим о том, как перекрыть канализацию. Ну, хотя вопрос же был, что будет, если так сделать. Алло.
14: Скажите, пожалуйста, я никак не могу дозвониться, говорит Москва, до адвоката.
0: Вот вы дозвонились, говорите, вас слышит адвокат.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Так адвокат-то там говорит по радио совсем с другими.
0: У вас задержка идет. Говорите, сейчас адвокат Елена вас слышит, да.
14: Сейчас, да, говорит.
0: Лен,
1: здравствуйте, как к вам обращаться?
14: Меня Валентина Ивановна зовут.
1: Валентина Ивановна, какой вопрос у вас?
14: Пожалуйста, я прошу вас, мне 88 лет, я очень старая и больная. Я хочу кремироваться. Моя мама умерла уже 26 лет назад. Я хочу, чтобы подкопали мою урну к ней в могилу. Нужно ли за это платить?
1: Угу. Ну, во-первых, вам нужно. У вас наследники есть, Валентина Ивановна?
14: Ну, наследники у меня...
1: Ну, кто-то есть у вас родственники? Кто будет наследовать?
14: Родственники есть, да.
1: Родственники. Кто-то есть, да.
14: Дочь.
1: Вот вы должны своей дочери у нотариуса пойти и сделать наследственное распоряжение. Есть такая процедура у нотариуса. Вы делаете завещание, и там же делаете наследственное распоряжение.
14: Завещание мне делать не надо. У меня, в общем, это... Мы живем в одной квартире, с ней однокомнатной, маленькой.
0: Ну, короче, ей переходит сразу по этому...
14: Нет, ну, платить вот урну эту. Говорят, можно рассыпать где-то, а я хочу, чтобы подкопать в могилу.
1: Так, во-первых, вам нужно это узнать у администрации кладбища. администрация кладбища, ГУП «Ритуальные услуги», там имеют представительство, поэтому вам ответят, насколько возможно вот в этой конкретной могиле это сделать, потому что там зависит от того, какая площадь участка, как долго, когда ваша мама умерла, сколько лет назад?
14: 26 лет. Ну, даже меня могли бы подхоронить.
1: Могли бы, да.
0: Сейчас, Валентина Ивановна, там история в том, что у каждого кладбища есть небольшие свои нюансы и правила. Зависит от земли, зависит от расположения кладбища, даже от ветра зависит, можно или нет. Поэтому надо это узнать у руководства кладбища.
14: Дело в том, знаете, я, наверное, год назад звонила к вам тоже в Москву, и сказали, что вы свой прах можете рассыпать хотя бы на компостную кучу.
1: Этого сказать.
0: Нет, вам такое
14: нет,
0: у нас...
14: Нет, так сказали, что прах можно рассыпать где угодно и подхоранивать...
1: Это неправда. Нет, прах где угодно, Москве, это экологические нормы, они будут нарушаться. Где угодно, там над мостом или над рекой развеять такого, только в кино такое
0: этого
1: показывают.
0: Нельзя.
1: Этого делать нельзя, потому что
14: смотрите,
1: есть нормы экологии.
14: У меня в Московской области это двоюродная сестра умерла. Так ей не дали подхоронить к маме, к папе там.
0: Вот еще раз, Лен, сейчас.
14: Могилу ей копали, могилу отдельно для урны. Можно такое?
0: Валентина Ивановна, еще раз. Надо узнать у руководства кладбища. Мы не знаем этих правил, честно. Ни я, ни Елена Сенина, наш народный адвокат. Пусть ваша дочь приедет на кладбище и все выяснит, можно или нельзя. Вот, например, у меня, где похоронена мама с бабушкой, можно это сделать. А вот точно такая же могила стоит через 100 метров, но она выходит ближе, там какая-то река протекает на этом же кладбище. Туда подхоранивать, кроме того, кто уже там лежит, нельзя, потому что это какие-то воды подземные и так далее. У каждого свои правила. Поезжает пусть и узнает. Вам сейчас ответа конкретного не дадут. Но есть и где-то
14: области,
0: можно, а где-то...
14: В Смоленской области
0: мы поняли.
14: Там такого нет, только в Московской.
0: Это не только в Московской, это может быть и в Новосибирской области, и в Магаданской, и в Ленинградской, и в Московской, и где угодно. У каждого свои правила, Лена, верно?
1: Валентина Ивановна, все вам правильно Максим говорит. Самый простой путь. Ваш вопрос решаем. Нужно им просто заняться. Тем более, что даже ехать, может быть, не придется. Можно позвонить, все контакты есть в интернете. Вашей дочери сколько лет?
14: 52
1: года, молодая женщина. Пусть найдет в интернете контакты этого кладбища, позвонит, выяснит, насколько это возможно, вот технически, скажем, в этой конкретной могиле, в этот конкретный участок на кладбище. Теоретически, если 26 лет назад ваша мама была захоронена, то да, вас могут просто к ней подхоронить и все. Но насколько прах возможно захоронить в эту могилу, нужно, так как это связано с нормами экологическими, то здесь нужно узнавать. Ваша дочь должна посмотреть в интернете контактные номера телефонов, связаться с кладбищем и все это разузнать. Я думаю, что все будет в порядке.
0: Единственный еще вопрос. А документы на этот участок есть? Живы, здоровы?
14: Ну, конечно, есть свидетельство о смерти, документы. И даже там же написаны срок, когда она умерла.
1: Вы ухаживаете, Ну, кто-то там ухаживал,
14: конечно,
1: за могилой?
14: Ну, конечно, могила-то мамина.
0: Ну, все. Пусть дочь действует. И вам долгих лет еще
1: живите. Да, живите долго, с наступающим Новым годом.
14: Нет. Извините меня, но уже все конец. Потому что мучиться – это тоже не жизнь. Все, я больна, все.
0: Держитесь.
14: Спасибо вам, извините
0: пожалуйста.
14: Меня,
0: да нет,
14: конечно,
0: что вы.
14: Перед Новым годом такой вопрос.
0: Нормально это жизнь, мы как врачи, у нас что праздник, что не праздник. Держитесь,
14: спасибо,
0: с Новым
14: знаете,
0: годом.
14: Еще хочу сказать вам, что я слушаю, говорит Москва, самая лучшая станция, там и адвокаты, там и психологи, ну там все, очень интересная станция, спасибо вам.
1: Очаровательно.
14: Я вас благодарю, поздравляю с Новым
0: спасибо
14: годом.
0: Спасибо, вас тоже, с вас тоже, пока.
1: 88.
0: Ой,
1: а совершенно ведь в своем уме,
0: конечно,
1: вы слышите?
0: Да.
1: Вот совершенно в своем уме человек. Это к вопросу о сделках. Вот ее бы сделку можно было бы удостоверить, потому что даже сейчас, разговаривая с ней, понимаешь, что она совершенно адекватно на все реагирует, все понимает.
0: Анна пишет, не по семейному вопросу, но тоже не заплатили. Один человек заказал у меня торты, и я ИП, у меня есть все документы, и их не оплатил. Есть переписки, свидетели, курьеры о том, что они ему их передавали. Я написала заявление в полицию. 18500 для меня приличные деньги. Так вот, я в полиции... в полиции заявление лежит 2 месяца. Максимум, что они сделали, это передали дело участковому, с которым встретиться просто невозможно. Знаете, что мне делать?
1: Да, понимаете, какая штука? Дело в том, что полиция дело хорошее, но они расследуют уголовные дела. Уголовные. И кое-какие административные правонарушения еще, если там поругался матом в общественном месте, тоже их прерогатива. А у вас вопрос чисто гражданско-правовой. Вы можете на них и не рассчитывать, не надеяться, потому что максимум, что они соберут материал проверки. Дальше нужно будет обратиться в суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств. У вас покупка была через интернет, которая допустима нашим гражданским кодексом, нашим законом о защите прав потребителей. Поэтому здесь нужно действовать следующим образом. Материал проверки может быть истребовано уже, когда дело будет в суде, обращайтесь в суд. По месту регистрации, вы его знаете, это место регистрации, вы же туда торт доставляли, или месту жительства своего покупателя. И когда дело будет в суде, просите суд истребовать материал проверки из полиции, что там будут объяснения и прочее.
0: А вот Лен тоже не семейный, но, мне кажется, такое бывает. Добрый день. Мою задолженность по ЖКХ, техника этого ЖКХ в общий чат жильцов выложил. Сколько я должна? Куда пожаловаться?
1: Это же что-то рядом с персональными данными. Это то, что мы очень сильно сейчас защищаем со стороны государства. В связи с чем вот здесь можно написать в полицию то, что были разглашены персональные данные.
0: Елена Сенина сегодня народный адвокат. Елен, спасибо. Елена Николаевна, с наступающим Новым годом и до встречи в Новом году.
1: До встречи. Спасибо большое. Всех с наступающим.
0: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». До завтра.
15: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
16: Грузди – это съедобные грибы, относящиеся к семейству сыроежковых, которые широко распространены в лиственных и смешанных лесах России и Белоруссии.
17: На Руси грибы употреблялись в пищу с древних времен. Их заготавливали на зиму, чтобы обеспечить себя белком в холодное время года. Женщины и дети часто занимались тихой охотой – сбором грибов. Принятием христианства грибы стали заменять мясо во время постов.
16: Изначально в пищу употреблялись только грузди, белые грибы и рыжики, но со временем люди начали собирать и другие виды грибов.
17: Грибы либо употреблялись в пищу самими людьми, либо сдавались в грибоварни для производства консервов. На сегодняшний день грузди считаются самыми ценными с кулинарной точки зрения грибами среди семейства пластинчатых.
16: Название «грусть» буквально переводится как «ломкий гриб». После удаления горечи грибы солят, что придает им голубоватый оттенок. Грузди можно употреблять в жареном, вареном и тушеном виде.
17: Грузди богаты белком, витаминами группы В, клетчаткой, витамином С и Д, а также другими полезными веществами. Регулярное употребление этих грибов способствует насыщению организма полезными бактериями, снижению артериального давления, нормализации уровня сахара в крови и предотвращению развития атеросклероза.
16: Грузди особенно ценятся за их уникальный аромат и мясистую хрустящую текстуру.
17: Перед приготовлением грузди вымачивают в воде на протяжении суток, чтобы удалить горечь. Эти грибы солят, маринуют, жарят, запекают, используют для приготовления соусов и начинок для пирогов, добавляют в салаты и варят суп-груздянку. Они хорошо сочетаются с картофелем, курицей, свининой, луком и помидорами. Обязательно попробуйте соленые грузди со сметаной.
16: Приятного аппетита!
15: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Пашинян сообщил о планах обсудить с Путиным стратегию отношений Еревана и Москвы. Премьер Армении встретится с президентом России сегодня в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Об этом глава правительства республики заявил в ходе заседания в формате ШОС+. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество с Москвой приносит большую выгоду Еревану. Да, у премьера Армении Никола Пашиняна сейчас иные взгляды на возможные конфигурации будущего для своей страны. Но в конечном итоге, наверное, решение все-таки должен принимать народ Армении. Это не наше дело, это дело армянского народа. Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне. Но то, что сотрудничество с нами приносит большую выгоду армянам, это мы знаем точно, сказал Песков в интервью Первому каналу. Владимир Путин призвал расширить Совет Безопасности ООН. Президент России предложил включить в состав структуры страны глобального юга и востока. Конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы государств, заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Российский лидер подчеркнул, что устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права. Ранее на саммите он отметил, что потенциал Организации Объединенных Наций раскрыт не полностью. Владимир Путин призвал повысить эффективность ООН. Александр Вучич заявил о планах сохранить независимость Сербии на пути к членству ЕС. Кроме того, Белград стремится вступить в Евросоюз на основе военного нейтралитета. «Мы идем по европейскому пути, но формируем свою политику на принципах диалога и развития сотрудничества во всех частях света», подчеркнул президент Сербии на встрече по случаю 65-й годовщины первой конференции движения неприсоединения. Вучич также отметил, что в период вооруженных конфликтов, растущего недоверия между державами, сбоев в торговых потоках и изменения климата, странам организации следует объединиться и вместе встать на защиту справедливого и свободного международного порядка. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. Круто отдыхать в России. Сумасшедшие места, просто невероятные. Камчатка, Владивосток, Сахалин, Алтай. Но если далеко туда лететь, то у нас здесь близко, есть даже Золотое кольцо. Много прекрасных мест, отметил Чернышенко во время общения с учащимися лицея финансового университета. Вице-премьер напомнил, что для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервиса в России сейчас реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». О погоде. В Москве сейчас +24, завтра переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, ночью +16-18, днем до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Знаменитые сражения». Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
23: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
22: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Внимание! Говорит Москва. Москва.
2: 94,8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Осень, 1 сентября, вторник, 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы в прямом эфире обсуждаем.
18: В движении.
6: Что происходит на московских дорогах? На удивление спокойно. Я вот только что с этих московских дорог. И очень мало пробок. 2 балла прямо сейчас. 3 балла нам обещают к 15 часам. Потом в 16 часов 2 балла. Когда такое могло быть? 3 балла в 17 часов, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Так выглядят прогнозы. Красного крайне мало. На карте московских пробок прямо сейчас. Обращаем внимание на то, что происходит на московском скоростном диаметре. Небольшие локальные затруднения при движении с севера на юг в районе станции метро Печатники. Обращаем внимание на то, что сейчас происходит на шоссе энтузиастов при движении в сторону центра от улицы Буракова, может быть, от проспекта Буденного, но, скорее, все-таки от улицы Буракова в сторону станции метро Авиамоторная. Небольшие проблемы на внутреннем третьем кольце в районе Ленинградского проспекта. Ну и те, кто едет сейчас по Волоколамскому шоссе в пределах Московской кольцевой в сторону Сокола, должны быть готовы к тому, что какое-то количество времени из-за пробки они потеряют.
18: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Бензин и дизель классов Евро 2, 3 и 4 поступают в продажу на российских автозаправочных станциях с сегодняшнего дня. Это официальное сообщение из Минэнерго. Как говорят, топливо этих экологических классов отличается повышенным содержанием серы, которое влияет на срок службы моторов, автомобилей и катализаторов. Как это надолго, насколько понятен принцип продаж, как информировать будут о качестве продукта, когда такие очереди. Ну вот ты стоишь 20-м. А как ты выяснишь, что там, собственно, в этот момент наливают? Может быть, это для твоего автомобиля? Именно твоего автомобиля вредно. Первая тема. Вторая. Саммит ШОС продолжается. Владимир Путин встретился с президентом Мерзиёевым на церемонии открытия игр кочевников в Бишкеке. В чем значение саммита ШОС? Что может быть его реальным итогом? Все это через 10 минут. Срочное сообщение. Заявление Евгения Поддубного, член это военный корреспондент ВГТРК. Российский журналист – это щит общества от фейков. Уверен, подобный он член партии «Единая Россия» и лидер предвыборного списка этой партии, пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует, соответственно, некого греческого политика, который говорит, восстановление отношений России и Запада произойдет, но будет нелегким. Посмотрим, кто это. Димитрос Виланис, греческий общественный деятель и предприниматель, бывший советник премьер Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой. Это с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот еще о новациях сегодняшнего дня. Подписывать электронные перевозочные документы. Теперь, пишет агентство РИА Новости, можно госключом.
3: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7 3 7 3 94 8, код города 495. Первая тема для обсуждения — это история про бензин. До этого нам говорили, что все эти истории про появление бензинов Евро 2, 3, 4, это скорее всего не для автозаправочных станций и обычных автомобилей. Это скорее для другого, такого полупромышленного, что ли, рынка бензина. Но нет, с 1 сентября сегодня, ссылаясь на Минэнерго, об этом пишут, бензин и дизель классов Евро 2, 3 и 4 начинает поступать в продажу на российских автозаправочных станциях. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Тамара Юрьевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Юрий.
6: Скажите, как это надолго, в общем, понятно, там срок указан до лета 2027 года. Насколько это может быть распространенным на АЗС?
2: Я бы хотела отметить, что еще с начала 2016 года в России был введен полный запрет на производство и импорт автомобилей, которые используют топливо со стандартом ниже Евро-5. На тот момент исключение составляли машины, которые старше 3 лет, которые могли использовать Евро-4. То есть, по сути, у нас 2016 года все новые автомобили должны работать на Евро-5 и, соответственно, использовать топливо не ниже этого стандарта. А кто может на текущий момент использовать? Условно, «Жигули», которые выпущены в 90-х годах и могут ездить, например, на Евро-2. Но пользователи авто, которые выпущены и импортированы, начиная с 2016 года, а также авто, закупленные ранее, с паспортными характеристиками, которые предусматривают как раз требования к топливу Евро-5, вот именно вот эти пользователи автомобилей, они будут находиться в зоне риска, если они будут использовать топливо класса ниже предусмотренного в документах на автомобиль. И здесь, конечно, очень важна сертификация автомобиля на использование определенного вида топлива.
6: А что такое сертификация автомобиля? Это когда, собственно, там, где заправочный люк, написано только такой бензин или не только такой?
2: Да, совершенно верно. В заправочном люке указан вид топлива, который необходимо использовать для безопасной эксплуатации автомобиля. Поэтому вот когда на государственном уровне расширяется перечень классов топлива для использования, то речь идет именно о том, что такой вид топлива могут использовать автомобили сертифицированные и которые приобретены достаточно давно, до 2016 года, в которых указано, что они могут использовать К2, К3, К4. Для остальных автомобилей использование такого топлива, по сути, табу.
6: А вот когда вы говорите «по сути табу», я следил за социальными сетями, судя по всему, многие позволяют себе в отсутствии, скажем, 95-го бензина лить 92-й. Вот это вообще возможно? Мы говорим про К4, К5, люди вообще тип бензина снижают.
2: Вы знаете, но здесь, по сути, вот такие вот решения, они перенесены, скажем, в зону ответственности конкретных пользователей. То есть никакими государственными постановлениями не предусмотрено как раз разграничение по использованию видов топлива в зависимости от автомобилей. И, по сути, здесь вот риск на себя берут сами автолюбители, потому что, конечно, повторюсь, для безопасной эксплуатации автомобиля очень важно использовать то топливо, которое предусмотрено в паспорте на техническое средство.
6: До сегодняшнего дня, точнее, до появления вот этих вот сообщений по поводу появления Евро-2, 3, 4 на автозаправочных станциях из Минэнерго, говорили о том, что, скорее всего, вот эти вот более грязные варианты бензинов будут, не будут продаваться на АЗС, а где-то вот в промышленном секторе. Скажите, на ваш взгляд, можно сейчас оценить объемы бензина, которые будут продаваться на АЗС для обычных автомобилистов?
2: Если речь идет вообще об объемах бензина в целом, как изменился этот объем, допустим, там, на протяжении последних месяцев, то здесь, конечно, мы видим значительное снижение производственных показателей, которые связаны с плановыми и внеплановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. Такое выбывание может оцениваться где-то на уровне порядка 25%. И это, конечно, все сказывается как результат на дефиците бензина, на том, что даже сети вертикально интегрированные не могут в полном объеме обеспечить все свои заправочные комплексы необходимым объемом топлива, не говоря уже о независимых автозаправочных станциях, которым в текущей ситуации значительно сложнее.
6: Неожиданный вопрос. Я не знаю, насколько вы можете на него ответить. Один из слушателей, Вячеслав, 285-й, пишет, что лучше 92-й класса Евро-5, чем 95-й класса Евро-2. Что-то подобное известно?
2: конечно, класс, пятый класс, безусловно, он предусматривает полностью соблюдение экологических норм по выбросам, по загрязняющим веществам, по составу. Поэтому, конечно, здесь нужно ориентироваться на класс К5, конечно.
6: Тогда еще, вот в нынешних сообщениях из Минэнерго есть упоминание о том, что владельцы АЗС обязаны информировать тех, кто покупает у них бензин, о классе топлива, которое продается не только в чеках. А как это будет, вы понимаете?
2: Ну, вы знаете, здесь, наверное, опять же, каждый автомобилист отвечает за состояние своего автомобиля, и если вдруг вы приезжаете на автозаправочную станцию, и вам нету какого-то объявления, там, я не знаю, какого-то анонса относительно класса бензина, то вы вправе запросить паспорт качества, и именно в этом паспорте качества указываются все характеристики топлива.
6: Это понятно, но учитывая, что я до этого простоял полтора часа в очереди,

0: качество, тем ниже цена. Но здесь еще нужно иметь в виду, что на фоне дефицита здесь вот происходит такой ценовой дисбаланс, и говорить точно о том, что цена будет на какой-то вид топлива ниже, достаточно сложно, потому что сейчас, ну, это коммерческие заправки, да, на текущий момент цены регулируются на уровне Федеральной антимонопольной службы. Но точно прогнозировать стоимость топлива более низкого экологического класса на заправках достаточно сложно. Ну, единственное, что я хотела бы отметить, что чем ниже класс топлива, тем выше акциз. И это тоже надо иметь в виду при рассмотрении вопросов ценообразования на топливо.
1: То есть вот это вот топливо евро 2, 3 и 4, оно для государства даже выгоднее получается?
0: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что прям вот явно выраженная выгода есть. Ну вот, например, если смотреть ставки акциза для бензина пятого класса на 2026 год, то такая ставка составляет 17 959 рублей за тонну. А если взять бензин, который не соответствует пятому классу, то есть как раз вот эти вот анонсированные виды бензинов второго, третьего и четвертого класса, то акциз составляет 18 411 рублей за тонну на 2026 год. То есть, по сути, ну, разница небольшая, но все-таки она оказывает, безусловно, влияние на конечное ценообразование на топливо.
1: Спасибо. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, была с нами на прямой связи. Будет ли спрос меньше в случае двукратного повышения цен, пишет 724, как если бы это уже произошло? А где-то было объявление о двукратном повышении цен. 879 пишет, что К2, если вы заливаете, К2, К3, К4, вы делаете это на свой страх и риск. И дальше пишет, счастливого пути. 7-3, 7-3, 90. Ну, слушайте, 838-й, вас никто не заставляет, слушать невозможно. У 838-го сегодня праздник. 1 сентября, и с его точки зрения надо говорить только об этом. Мол, бензин – это такая временная история, а вечная история – это 1 сентября. Во-первых, про 1 сентября мы еще поговорим, ну а вот эта вот история «отключите этого, включите этого» – это вот не для нашего эфира, вы уж извините. 7-3, 7-3, 94-8. Кто из вас уже заправлялся? И главное, кто-нибудь проверял вот эту историю про К2, 3, 4 или 5 во время заправки на АЗС? Я сейчас, когда ехал сюда, специально изучал цены на автозаправочных станциях. Получается, примерно от 70 до 120 рублей, к примеру, за 95-й бензин. От 70 до 120. Это не двукратное повышение. Ну и главное, за 120. Насколько я понимаю, очередей нет вообще. А за 70 есть очереди заметные, менее заметные очереди за 85. Но вопрос в другом. К2, К3, К4 или К5? 7-3, 7-3, 94-8. Код города 495. Бензин и дизель классов Евро 2, 3 и 4 с сегодняшнего дня поступают в продажу на российские АЗС. Как говорят в Минэнерго, на данный момент это разрешение дано до лета будущего года.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Для тех, кому важно, что сегодня именно 1 сентября, срочная новость с ленты агентства РИА Новости. Учеников начальных классов всех школ Подмосковья угостили мороженым в честь Дня знаний. Ну и, кстати, про наш эфир. Про 1 сентября, точнее, про образование как таковое, мы будем говорить сегодня с 15 до 16 в рамках программы «Умные парни». Ну и про школьную форму поспорим в рамках программы «Своя правда» с 17 до 18 часов. Теперь возвращаемся к новостям. Они не только к 1 сентября привязаны. Катя говорит, я потребитель дизеля дождалась подешевления на 5 копеек. Но главное, что потребители дизеля, они не дожидались появления дизеля. Он, как правило, не пропадал. Алексей 354-й только что заправился 92-м, посмотрел в чеке К5. Ну вот, посмотреть в чеке, это вы уже заправились, увидели, что К5. Ну вот, представьте себе ситуацию. Заправился 92-м, посмотрел в чеке, а там К2. И что? И как жить дальше? Совершенно непонятно. Ну, с этим мы еще столкнемся, видимо. Следующая тема. Саммит ШОС. Путин встретился с... Новостей много, ну вот одна из них. Путин встретился с Мирзиёевым на церемонии открытия игр кочевников в Бишкеке. Лидеры России и Узбекистана пообщались в неформальной обстановке на стадионе Бишкек-Арена. В общем,

0: Там они были почетными гостями масштабных соревнований, но вообще они, конечно, не ради этих соревнований в Бишкек приехали. Там саммит ШОС. Владимир Евсеев, заместитель директора в Институте стран СНГ, с нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В чем значение этого саммита ШОС?
1: Я думаю, что этот саммит важный этап в развитии ШОС, но он не является прорывным. Потому что реформа ШОС была начата годом ранее в Китае. И тогда было заявлено о том, что будет создаваться банк развития ШОС для финансирования совместных проектов. И второе, будет упрощена процедура приема в члены ШОС. Потому что отказываются от наблюдателей, и сейчас есть члены ШОС и партнеры ШОС. Это некий такой аналог того, что имеется, например, в БРИКС. Мне хотелось бы отметить, что ШОС и БРИКС во многом частично дублируют друг друга, поэтому итоги саммита было бы хорошо проводить уже после саммита БРИКС. Вот. Но тем не менее, уже сейчас можно сказать, что как бы было в декларации отмечено осуждение ударов по Ирану, что является важным подтверждением того, как ШОС реагирует вот на те события, которые развиваются в мире. Была встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это говорит о том, что Россия готова к диалогу с Арменией. Небольшая встреча была с Ильхамом Алиевым. Она тоже имеет значение в том плане, что даже в непростых условиях Россия поддержит диалог. Конечно, были и другие очень важные встречи. И вот вы упомянули о встрече с Шавкатом Мирзиёевым. Я бы не стал идеализировать российско-узбекские отношения. Есть как бы здесь вот определенное желание Запада, ну, в частности США, расширить свое влияние на Узбекистан. И внутри Узбекистана, если по сей, не слишком ли мы сильно идем навстречу США. Да? Вот. Но в целом, вот именно поддержание диалога на высшем уровне очень важно для того, чтобы снимать те напряжения, которые есть. Они есть разные, там по КТК, например, опасения, что, положим, Казахстан не может транспортировать нефть, да? Но это вина не России, а Украины, которая наносит удары по танкерам или терминалам. Да? То есть есть много важных аспектов, но для меня важно то, что ШОС постепенно развивается, даже не принимая новых членов или новых партнеров по диалогу. Пока все-таки нам нужно провести реформу. А эта реформа, я думаю, может занять там 5 лет, например. То есть это достаточно продолжительный период, может, несколько лет. Вот и второе, важно, что состоялись вот двусторонние встречи, которые позволяют России поддерживать диалог на высшем уровне и снимать те напряжения, которые имеют место сейчас.
0: Скажите, а в итоговой декларации этого саммита не упоминается Украина. Как это понимать?
1: Я думаю, что это была некая такая договоренность. Договоренность была, наверное, российско-китайская. Как вы обратили внимание, что Китай заявил о том, что он будет более активно работать в этом направлении. Было заявление президента России Владимира Путина о том, что мы движемся к завершению конфликта. Ну, вы знаете, я думаю, что это были какие-то российско-китайские договоренности о том, чтобы излишне не обострять ситуацию. Может быть, была просьба и других стран, членов ШОС, вот, потому что по Украине однозначной позиции нет. В том плане, что позицию России полностью как бы не все поддерживают, хотя, например, Беларусь позицию России поддерживает. Вот. И чтобы не обострять эту ситуацию, потому что ШОС все-таки организация, которая старается излишне не обострять вот двусторонние отношения, и поэтому Украина не упоминается, потому что нужно было говорить жестко, а жестко как бы было не совсем. С этим не были согласны другие государства.
0: Еще.
1: А может быть, просто была создана возможность для маневра Китай, например.
0: Хорошо. Еще подтвердили же поддержку китайской инициативы «Один пояс, один путь» и еще некую коллаборацию, видимо, с Евразийским экономическим союзом. Но от поддержки Индия отказалась. Это понимать как?
1: Ну, вы знаете, как бы, если говорить о поддержке Индии, то надо учитывать, что в рамках вот глобальной инициативы «Один пояс, один путь» есть действует так называемый СИПЭК. Это вот китайско-пакистанский экономический коридор, который проходит через спорные территории Индии. И поэтому Индия как бы всегда принципиально воздерживается от любой поддержки вот именно один пояс, один путь, видя в этом как раз вот СИПЕК, вот проход через спорные территории. Вот. А то, что сотрудничество с Европой, ну, это как бы право Китая развивать сотрудничество. Но хотел бы заметить, что по мнению китайских экспертов, уровень торговли Китая с Европой постепенно уменьшается. И на второе место в торговых партнеров крупных после США сейчас выходит уже не Европа, а АСЕАН. А Европа постепенно сместится на третье место.
0: Вопрос от нашего слушателя. А вот эти упомянутые вами встречи с Арменией и с Азербайджаном были по чьей инициативе? Это известно?
1: Вы знаете, я думаю, что было двустороннее желание. И здесь вот, конечно, я не согласен как бы вот с тем решением, которое ранее было принято в Армении, о поддержке римского статута. Вот, то есть решение римского решение уголовного суда, да, вот, и поэтому международного уголовного суда. И поэтому как бы это несколько ограничит возможности прямых контактов. Поэтому вот то, что она состоялась в Бишкеке, это было важно и для России, и для Армении, потому что вот заметьте, обратите внимание, что для России на Южном Кавказе Армения более значима, чем Азербайджан. Вот я думаю, что это было важно.
0: Вы говорите, что подводить итоги саммита ШОС надо будет после саммита БРИКС. Когда?
1: Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели 12-13 сентября. Там также будут рассматриваться вопросы, которые схожи на саммите ШОС. Там будет вестись, правда, разговор не о банке развития ШОС, а о новом банке развития. Будет вестись диалог о возможности сопряжения различных систем, платежных систем. Там будет приниматься решение там, по созданию перестраховочной компании. То есть ввиду того, что члены ШОС и БРИКС совпадают, как бы 4 государства там и там из 10. И плюс есть совпадение государств, например, члены ШОС могут быть партнерами БРИКС, например. То получается, что на самом деле то обсуждение, которое было вот в финансово-экономической сфере, в гуманитарной сфере, оно будет продолжено в экологической сфере, оно будет продолжено на саммите БРИКС. Поэтому для окончательного решения, для окончательного суждения надо все-таки дождаться проведения саммита БРИКС.
0: Спасибо. Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ, был с нами на прямой связи. Ждать недолго, буквально 2 недели. А еще на тему, которую мы только что обсуждали, из новостей, которые в эти минуты появляются, Пашинян стал единственным из лидеров СНГ, кто выступил на саммите ШОС Плюс не на русском языке. И заявление главы МИД Киргизии по итогам этого саммита ШОС. Председательство в ШОС теперь переходит к Пакистану. Путин встречался с Мирзиёевым на церемонии открытия игр кочевников в Бишкеке. Все это в рамках очередного саммита ШОС. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Генсек ООН призвал к немедленному и полному прекращению огня на Украине. Как отметил Антонио Гутерриш, это могло бы открыть путь к переговорам Москвы и Киева. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, включая устав ООН и соответствующие резолюции, заявил генсек Организации Объединенных Наций в Бишкеке на саммите в формате ШОС+. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди подчеркнул, что Москва предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Казахстан введет электронное разрешение для въезда в республику. Оно понадобится гражданам всех государств, с которыми у страны подписано соглашение о безвизовом режиме. Электронное разрешение потребуется получать и россиянам. Оформлять въездной документ будет необходимо через цифровую платформу «Казета». Он будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. С 1 ноября разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 30 ноября оно станет обязательным для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС. Сейчас власти Казахстана определяют, какой будет стоимость оформления разрешения на въезд в республику. Два супертанкера атакованы в Ормузском проливе. Одно из крупнейших судов для перевозки сырой нефти «Сидр» принадлежит саудовской судоходной компании «Бахри». Оно было поражено в 32 километрах к северо-востоку от оманского порта Хасаб. В танкер «Сенегал Просперити» корейской компании «Синокор Групп» попали три снаряда. По данным сервиса отслеживания судов «Марискс», оба супертанкера ранее отключили транспондеры, раскрывавшие их местоположение. Снаряды поразили во время выхода из Персидского залива. Агентство Bloomberg отмечает, что возобновление атак в регионе угрожает восстановлению поставок нефти через эту ключевую водную артерию. Объемы экспорта углеводородов достигли примерно половины довоенного уровня. На Украине проведут подробный аудит Министерства обороны. Правительство намерено выяснить причины возникшего масштабного дефицита средств на военные нужды. По им заданиям и заданиям всего Кабинета министров будет детальный аудит потребностей Минобороны. Мы реально проанализируем все проблемы на протяжении месяца, чтобы обеспечить максимально эффективное использование бюджетных ресурсов, сказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 24 градуса. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 1 сентября. Начало осени, если кто забыл. 14.36. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы за новостями следим, главные темы обсуждаем. И пробки. Карту московских пробок изучаем в прямом эфире.
2: В движении.
0: Прямо сейчас в Москве пробок практически нет. В 2 балла оценивается ситуация. 3 балла нам обещают к 3 часам дня. К 4 опять 2 балла. 3 балла в 5 вечера. 4 балла в 6 вечера. И как максимум 5-бальные пробки в районе 19 часов. Возникла довольно заметная пробка перед Волгоградским проспектом. Это внешнее третье транспортное кольцо. Возникли серьезные затруднения на юге ТТК. Речь идет от Марьиной рощи в сторону Савеловского путепровода. Да, об этом отрезке. По-прежнему есть проблемы у тех, кто едет по Волоколамскому шоссе в сторону Сокола. Тут в районе пересечения, соответственно, ну вот перед каналом имени Москвы, на пересечении с улицей Свободы что-то такое происходит, в результате чего люди довольно долго остаются в пробке. Но в целом пробок очень мало, 2 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки возможны в 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
0: Мировые цены на сельхозпродукцию показали рекордный рост с 2012 года. Еще раз, мировые цены. Почему дорожает еда и что будет дальше? Первая тема. Вторая. Сергей Собянин объявил о решении строить метро в районе Куркина. Что изменит это решение? Почему метро идет в тот район именно так, как это описано у Собянина? А главное, снизится ли в том районе дорожный трафик? Проблем много. Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Космонавты на МКС поздравили первокурсников МГУ, пишет агентство РИА Новости. Исследование показывает, что ледяной покров Гренландии сокращается уже 30 лет подряд. Кстати сказать, вы же слышали наверняка в новостях, то ли сегодня, то ли вчера было сообщение о том, что в этом году летом, по-моему, в июле был самый жаркий июль в истории, во всяком случае, в нашем районе Российской Федерации. Все это доказывает потепление мировое. Об этом и сообщение из Гренландии прямо сейчас с ленты агентства РИА Новости. ТАСС прямо сейчас сообщает о том, что Михаил Абызов не признает вину по второму делу о мошенничестве с акциями РВК, российской венчурной компании. ТАСС передает из Таганского суда Москвы, где соответствующее заседание прямо сейчас идет. Таганский суд приступил к слушанию второго уголовного дела в отношении Михаила Абызова. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, самолет Turkish Airlines Анталья-Петербург сел в Минске, как пишет агентство ТАСС, из-за дебошира.
5: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ну и вот по теме еды уже нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Еда дорожает. Испанцы, как всегда, помидорами друг в друга кидаются. А вы думаете, это связанные вещи или это у вас шутка такая? Знаете ли, помидорами можно покитаться, но это никак не связано с тем, насколько дорожает еда. Это такое шоу, это такой праздник, и вряд ли важно, сколько конкретные бросаемые помидоры стоят. Вот, допустим, 1 евро за помидор в прошлом году, а 2 евро за помидор в этом году. Хотя понятно, что таких темпов роста нет. Bloomberg пишет, что цены на сельхозпродукцию показали рекордный рост 2012 года, и в августе увеличение стоимости составило более 13%. До 434 долларов. Это результат отслеживания 10 основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Одним из главных факторов стала пшеница, цены на которую достигли трехлетнего максимума из-за атак на порты в Черном море. Кроме того, примерно на 20% какао и сахар подорожали. Тут плохая погода, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо. В любом случае, еда дорожает. С 2012 года рост рекордный. Старший научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрий Ползиков к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Ну вот смотрите, один из слушателей пишет, еду покупают все, поэтому она будет дорожать. Всегда будет дорожать. Еда – это то, что дорожает всегда, потому что спрос всегда растет. Верно?
13: Не совсем так. Были периоды, когда цены растут медленнее, были периоды, когда цены растут быстрее, есть периоды дефляции. Но в перспективе года, скорее, предположение о том, что цены будут расти, оно справедливо.
0: А вот этот мировой рост цен на локальных рынках, насколько сказывается, и если переходить уж конкретно к локальному российскому рынку, если там 13% в августе, то эти 13% у нас во сколько превратятся или прямой связи нет?
13: В России ситуация сложная, потому что мы сейчас несколько изолированы от мирового рынка. Более того, у нас ситуация обратная. В результате ударов украинских беспилотников по судам в Черном и Азовском морях и по инфраструктуре портовой, тот экспорт, который у нас был довольно большой раньше по зерновым и по растительным маслам, он сейчас ограничен. В связи с этим на локальном рынке получается избыток предложений, и цены на ту же самую пшеницу внутри России снижаются. И это будет сдерживать инфляционные процессы, но одновременно с этим сильно ухудшать экономику сельского хозяйства.
0: Что такое сильно ухудшать экономику сельского хозяйства? А главные последствия какие у такого ухудшения?
13: Ну, поскольку цены реализации аграрной продукции, ну, прежде всего, растениеводческое зерно, масличное, сильно снижаются. Снижаются до уровня ниже, чем уровень окупаемости, да, нулевой рентабельности, то из-за этих убытков мы можем получить в следующем году то же самое снижение урожая, сокращение инвестиций в сельском хозяйстве. Это может привести к росту цен, но уже в следующем году.
0: Еще сообщение от слушателей. Несколько слушателей написали об одном и том же. Вот Григорий пишет, у нас своих продуктов навалом. А вот 534 пишет, пусть еда у них дорожает, мы точно голодать не будем. Вот насколько это уверенность, реальная уверенность или самоуверенность?
13: Своих продуктов у нас действительно много. По большинству продуктовых позиций мы один из крупнейших экспортеров на мировом рынке. И, безусловно, то, что сейчас у нас экспорт ограничивается, будет влиять и на мировом рынке, приводить к дополнительному росту цен, но будет влиять и на наш рынок. То есть локально в моменте мы можем получить сдерживающую инфляцию влияние, но нарастание воспроизводственных проблем в сельском хозяйстве – это не есть хорошо. Соответственно, здесь нужна какая-то специальная антикризисная политика со стороны правительства.
0: Ну вот смотрите, я вижу, правда, у нас тут слушатели пишут про треть подорожания минимальной корзины, но я вижу данные июля 26 года, минимальный набор продуктов питания для среднего россиянина подорожал на 8,5% с начала года. Это не в годовом исчислении, а именно вот в этом году. Я не знаю, 13% в августе для мировых цен, это вот тоже в этом году или в годовом исчислении, но вот эти 8% это доказательство того, что у нас цены на продукты растут быстрее, чем в мире, или доказательство того, что медленнее?
13: Ну, я бы не стал так в лоб сравнивать динамику
0: Нельзя.
13: Мировых цен и динамику внутреннероссийских цен. Во-первых, они номинируются в разных валютах, которые имеют разные уровни инфляции, да, и обесценения. А, кроме того, мы понимаем, что в России специфические факторы и военные факторы, факторы ограничения экспорта, факторы ударов по производственной инфраструктуре, рост цен на нефтепродукты, соответственно, удорожание всей логистики продовольственной, рост издержек в оптовой торговле, в хранении, потому что есть удары по складам. Безусловно, все это будет отражаться в том числе и на продовольственной инфляции.
0: Вопрос про пшеницу. Говорили уже о том, что теперь, когда ее не могут вывести, и там на мировом рынке она очень дорогая, ее не могут вывести на мировой рынок, выгодно продать и вынуждены продавать довольно дешево здесь. Значит ли это, что в будущем году будут с пшеницей проблемы?
13: Выращивать в текущих условиях, пшеницу непривлекательно. Как и многие другие зерновые, и вероятно, будет происходить переход на более рентабельные культуры, на масличные культуры. Но там тоже есть проблемы с сбытом. И цены на масличную культуру, подсолнечник, рапс, сою тоже в последние месяцы снижаются. Все по тем же самым причинам ударов украинских беспилотников по экспортной логистике.
0: Но когда вы говорите, цены снижаются, вы скорее говорите про оптовые рынки. А надо ли понимать, что в ближайшее время могут снизиться цены даже в рознице?
13: Думаю, что динамика розничного рынка будет гораздо менее выраженной, чем динамика оптового рынка. Это традиционно, колебания на оптовом рынке гораздо более существенные, чем изменение цен на розничном рынке. Но, безусловно, факторы, которые возникают сейчас в связи с ограничением экспорта и с ростом других издержек в сельском хозяйстве, в пищевой переработке, они будут все равно транслироваться в продовольственную инфляцию на конечные продукты питания. И, безусловно, можно ожидать, что, значит, инфляция будет все-таки выше, чем те таргеты, которые обозначает Центробанк.
0: Спасибо. Дмитрий Ползиков, старший научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, был с нами на прямой связи. 7373948. Я когда ваше сообщение читаю, вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, можно звонить 7373948. Когда ваше сообщение вот по этой теме читаю, я не очень понимаю, это как бы шутки или прям человек серьезно вопрос задает. Вот Григорий, например: западные страны в связи с подорожанием традиционных продуктов питания как скоро перейдут на питание насекомыми? Вы сейчас серьезно? Ну, мне просто важно понять. Дальше. Тоже вот 838 пишет, мол, у нас не будет проблем, потому что у нас продуктов на 160 лет. Вы серьезно? Я просто хотел бы знать тогда источник информации. А главное, что такое вот продуктов на 160 лет? Это значит, какие-то из сегодняшних продуктов 160 лет могут лежать, а потом мы их будем использовать? И тоже 838-й. Еда не дорожает, это необходимость. Мы живем, и потребляемость пищи можем уменьшить диетой. И тогда как раз продуктов останется на 160 лет. Не очень понимаю, на что жить. А вот тут уже вопрос у меня возникает. Вы когда писали это сообщение, вы его прочли хотя бы? Ну, прежде чем посылать. Я вот не могу прочесть, и я этого языка не знаю, на котором вы написали. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Ну и по поводу цифр. Об этом тоже не надо забывать. Вот человек пишет, 724-й, у нас продуктовая корзина подорожала на треть. Вы тогда ссылку какую-то сделаете, а то вот я нашел только сообщение Роспродсоюза, который говорит, стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в России увеличилась на 8,5%. Но согласитесь, 8,5%. 0,5% и треть — это уж сильно разные цифры. Григорий хвалится, что помидоров насолил сегодня 20 килограмм, и ему хватит на всю зиму. То есть, а вас сколько, Григорий? 20 килограммов помидоров в течение зимы? Не знаю. А кто-то запасся гречкой на 160 лет? Это 720. Ну, вот я и не знаю. Может быть, гречкой запаслись? Может быть, помидорами, как Григорий, солеными? Говорят, что ведь консервированные овощи, они хранятся довольно долго. Не знаю. Николай говорит, это у нас бензина на 160 лет. Но тоже, насколько я помню, и по поводу перспектив того бензина, который есть у нас, под нами, как правильно говорить. Так вот, перспективы этого бензина тоже по-разному оценивают. Но некоторые говорят, вот как Николай, на 160 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: И вот удивительная история тоже. В Куркино Сергей Собянин сообщил, что метро придет в Куркино совсем скоро. Я уже видел реакцию на это, когда люди говорят, такой, мол, был уютный район и все. Виталий пишет, Таганско-Краснопресненская ветка и так перегружена, снизу Котельники, Люберцы, на севере Тушино, Хорошово, Красногорск. Теперь помимо Куркина к ним добавляется Путилково, Новые Химки, Исходня. Ветка вывезет вообще эти потоки, буквально используя это слово, но здесь нет проблемы, насколько я понимаю. Григорий, аккуратнее с закрутками, пишет Катя, 73-й. К метро вернемся. Понимаете, Виталий, там же какая штука? Не сегодня. Через несколько дней открывается первая часть Рублево-Архангельской линии, которая как раз в Красногорске и уйдет. И к тому моменту, когда построят метро в Химки, как ожидается, людей в Красногорск будет возить другая линия метро. Виталий говорит, сколько куркинцев не слышал, никто метро не просил. Сергей Собянин объявил, что метро построят в район Куркина. Оно будет проходить... Он встречался с учителями, учащимися новой школы в Куркине, и говорит, что от Планерной метро пойдет в Куркино, по сути, получается, через Путилково, точнее, по границе Путилково и до границы с городским округом Химки. Это вот как раз, где какая-то из школ в Куркине находится. Владислав говорит, интересно, когда в Мытище метро придет. Вот понимаете, вот когда придет в метро в Мытище, и окажется, что в Мытищах никто его не просил. Но вернемся к Химкам. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Итак, тихое, спокойное, уютное место. Нам ваше метро не нужно, теперь все Химки к нам рванут. Это примерно так описывает наш слушатель Виталий позицию куркинцев, к которым теперь придет метро. Что изменит это решение?
14: Позиция интересная, в общем-то, не новая. Такое и бывает иногда. В свое время в Теплом Стане люди тоже возмущались, что пойдет мимо них Троицкая линия метро. Сейчас прекрасно ей пользуются с большим удовольствием. Просто есть такое небольшое мнение, что все раскопают, разворотят, будет клам, грязь и так далее. На самом деле, как у нас любят говорить наши строители, да, стройка на время, метро навсегда. На самом деле пассажиропоток ожидаемый просчитан и достаточно для того, чтобы там построить метро. То есть любое продление, любая станция метро, она, конечно, не делается не просто так, потому что кому-то захотелось, а, естественно, это просчитывается то, сколько людей потенциально будет этим пользоваться. Конечно, есть какое-то количество людей, жителей в Куркино, которые не пересядут с личного транспорта на общественный, но если бы никому метро, никому общественный транспорт Куркина не был бы нужен, то тогда бы автобусы в Куркино не ходили. А они там ходят достаточно интенсивно, в достаточно большом количестве. И эти автобусы, они практически уйдут с улиц, потому что люди будут ехать не на автобусе по забитым улицам до Планерной, а будут сразу садиться в метро, и будет намного удобнее и быстрее.
0: Про забитые улицы от Планерной до Химок. Скажите, вот появление метро, оно сделает трафик меньше? Оно решит как-то проблемы трафика на земле?
14: Да, конечно. Любое открытие метро, особенно если открытие метро за МКАДом, всегда снижает нагрузку на автотрассы, которые идут вдоль строящейся линии метро. Это абсолютно законно, это всегда так происходит.
0: Еще у вас есть объяснение, почему вот таким образом проложена схема метро? Вроде как и Путилково, но не в Путилково. Вроде как Химки, но не в Химки.
14: Очень простое объяснение. Метро Москва, город Москва строит метро в городе Москве и не может, к сожалению, строить в Московской области. Поэтому практически везде, за редчайшим исключением, все станции...
0: Константин? Судя по всему, проблемы со связью. Попробуем перезвонить. 7373948, код города 495. У нас, вот видите, продолжается рассказ того, как местные не любят, когда у них появляется метро, оказывается. Дамир, я вырос в Химках, подростком постоянно гулял в Куркине. Это тихий район, невысокие дома, мало людей, высокая цена недвижимости, лучшее место на всей земле. А метро, вроде как хорошо, но ощущение, что станет хуже и менее уютно. Катя, я рождена в Крылатском. Помню, когда станция была конечной, еще угадывали, с какой стороны двери откроются. Знаете ли, стало сложнее после открытия митина и далее. Больше народу, контингент сменился. Но я вообще в машину пересел. Метро — это счастье. Про Строгино, поверьте, пишет 838-й, который говорит, на колени встал, пусть метро в Королев дойдет. Пожалуйста. Григорий говорит, у вас в Москве скоро за грибами можно будет на метро ездить. Мне кажется, уже можно. Во всяком случае, в сторону Новой Москвы легко. А частная станция Микинина — это единственное исключение. А, это по поводу того, что не все на территории Москвы. Частная станция Микинина — это пример Виталия 618-го. Виталий говорит, за грибами можно на МЦД. Но МЦД — это не метро, Виталий. Человек говорит, на метро. И вот я говорю, мне кажется, на метро по красной ветке можно как-то легко до грибов добраться. До Троицкой линии на Теплом Стане был филиал АДА, полагает Виталий 618-й. А вы думаете, что сейчас, соответственно, там на Планерной все нормально? Народу не хватает или что? Мне кажется, там тоже довольно много народу. Восстановили вроде связь. Константин Венславович. Константин, вот по поводу того, почему именно так и почему Москва не может, что называется, зайти в Путилково с метро?
14: В Московской области может зайти Москва, так построено федеральное законодательство, касающееся финансирования регионами У нас один субъект федерации не может строить метро в другом субъекте федерации, тратит на это бюджетные деньги. К сожалению, пока что так, и пока это не изменится, метро в подмосковных городах можно не ждать. Ну или, по крайней мере, пока Московская область не включится в строительство метрополитена московского и не примет в этом финансовое участие.
0: Известно, что разные варианты, во всяком случае, неофициально рассматривались по поводу того, как в том районе может появиться метро, но в очередной раз у нас продлевают имеющуюся линию. До этого говорили то же самое про поселок Восточный, насколько я помню. Вот эти вот линии, по которым можно ехать полтора часа, насколько это правильное решение?
14: Ну, Куркино это не все-таки не полтора часа, Таганско-Топлистинская линия здесь не слишком длинная, и в любом случае это будет гораздо быстрее, чем ехать из Новой Москвы. Продлевается, как правило, кратчайшим маршрутом и там, где есть техническая возможность. Естественно, никто не хочет строить лишние километры, там и какие-то лишние зигзаги. Потому что это просто достаточно большие деньги, строительство метро, удовольствие дорогое. Просто здесь практически по прямой, ну так, чуть-чуть, с две станции можно построить от планерной. И почему именно сейчас? Потому что как раз открывается Рублево-Архангельская линия, которая снизит часть нагрузки с Таганской и Снопресненской линии. И поэтому можно Таганско-Снопресненскую продлить, потому что на нее пойдет больше нагрузки, чем сейчас. Но те люди, которые сейчас по ней едут, будут ездить по Рублево-Архангельской. Поэтому получилась возможность продлить именно от планерной.
0: Ну и вот эти споры. Спасибо Виталий, который прямо сейчас нам напоминает об этом. Там же есть Героев-Панфиловцев, и там трамвай. И последнее время довольно много говорят о том, что трамвай строить намного дешевле, но при этом возит пассажиров он достаточно бойко и много. Почему вот в данном случае выбирается метро, а не трамвай?
14: Из расчета пассажиропотока, прежде всего, делается оценка. Трамвай все-таки чуть меньше, даже в своих так, максимальных конфигурациях, которых у нас в Москве пока нет. Даже в теории возит все-таки меньше, чем метро, и пропускная способность у него все же чуть меньше, чем московский метрополитен. Это достаточно большая разница. Вторая причина – это ну, то, что нужно пересекать МКАД, и тогда придется трамвай вести достаточно длительно по эстакадам. И все-таки подземное исполнение метрополитена здесь предпочтительнее. А если строить подземный трамвай, ну, это будет стоить столько же, сколько и метро практически.
0: Спасибо. То Константин... есть, смысла нет. Да. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». По поводу продления московского метро в район Куркино. Вчера соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. 724, за 4 года. Да, действительно, 3-4 года, говорит Собянин. И получается, что в Куркине метро тогда будет 27, 28, 29, максимум в 30-м году, судя по сегодняшним сообщениям. Сообщением от Собянина. 838-й мечтает в другую сторону, Восточный, дальше Щелково. Значит, что еще? Донбасская эстакада, где трамвай пересекает Варшавку, ничего нормально, качество 4-5 минут, никаких ущемлений. Но тут главное посчитать в деньгах. Вот все эти эстакады, они стоят денег и, в общем, прямо скажем, немало. Кто знает, может быть, большое количество эстакад, если их все суммировать, в результате приведут к тому, что примерно те же деньги вы потратите на строительство метро. Ну и тот же Виталий, у нас Путилка в этот проект некоторых застройщиков. Застройщик понастроил коробок, инфраструктуры ноль, денежку заработал, а за счет москвичей метро до Путилкова на территории Москвы. Получается, застройщик понастроил коробок, инфраструктуры ноль. Подождите, но разве не местные власти должны делать инфраструктуру, а застройщики действительно строят коробки, платят какие-то деньги бюджету там и так далее. Разве не есть вот такое разделение труда? Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана на саммите ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил Махмуду Пезешкиану о солидарности народа нашей страны с гражданами Исламской Республики, отстаивающими свои интересы. Путин попросил его передать приветствие верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Он отметил, что обе стороны сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Также президент России отметил большое значение сотрудничества Москвы и Тегерана в гуманитарной сфере. США израсходовали более 80 ракет «Патриот» при отражении только одной атаки Ирана. Речь идет об использовании оружия во время ударов Исламской Республики по американским объектам в Иордании в ночь на 31 августа. Как пишет издание Military Watch Magazine, было потрачено 10% всего арсенала таких ракет в США. По данным журнала, для отражения атаки задействовали две батареи «Патриот», переброшенные из немецкого «Ансбаха». На каждую иранскую баллистическую ракету американские военные выпускали около 4 перехватчиков. Такой высокий расход особенно чувствителен на фоне дефицита ракет для «Патриот». Издание подчеркивает, что тактика Ирана рассчитана именно на истощение американской ПВО. Даже если баллистическая ракета не достигает цели, она вынуждает Соединенные Штаты расходовать на ее перехват сразу несколько дефицитных боеприпасов. В Ассоциации туроператоров России указали на рекомендательный характер новой системы въезда в Казахстан. Платный въезд пока тоже не вводится, отметили в Ассоциации туроператоров России. С 25 августа Казахстан тестирует электронное разрешение на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе России. Система КАЗЭТа уже работает, но пока носит рекомендательный характер. Отсутствие ее не может стать причиной отказа во въезде. Россияне могут по-прежнему въезжать по внутреннему паспорту с миграционной карты или по загранпаспорту, пояснили в АТОР. В ассоциации подчеркнули, что новый закон предусматривает сбор за оформление въезда в Казахстан, но его размер власти республики еще не утвердили. При этом планы Кабмина соседней страны уже вызывают вопросы у российского турбизнеса. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, любые барьеры, в том числе сборы за въезд, негативно сказываются на трафике. Он считает, что сам факт платного въезда вряд ли приведет к росту турпотока из России. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 86 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 86.38. Курс евро сегодня 100 рублей 57 копеек. И о погоде. Плюс 25 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
15: Реклама.
16: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Говорит Москва.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: Мне
22: «Умные парни».
0: Продолжаем эфир. Вторник, 1 сентября, сейчас 15.06, в городе двухбальные пробки, никто никуда не едет, но при этом перспективы пробок все-таки есть, нам обещают 5 баллов к 7 часам вечера. Срочное сообщение много на тему 1 сентября, но и другие новости тоже есть. Громкая новость сегодняшнего дня – история про индивидуальную маркировку каждой домашней птицы. Уже даже председатель Государственной Думы эту новость комментирует, при том, что постановление правительства на этот счет было принято еще в 2023 году. С сегодняшнего дня оно действует, и вот все вдруг выяснили, что надо что-то делать. Россельхознадзор опровергает необходимость индивидуального маркирования каждой домашней птицы. Маркировать отдельно каждую особь нет необходимости. Такое требование законодательством, говорят, в Россельхознадзоре не установлено. С этим, видимо, еще разбираться будем. Следим за новостями. Срочных сообщений много. Вот заявление Кравцова. 2027 год станет годом здоровья школьников. Сергей Кравцов – это министр просвещения. У нас программа «Умные парни». Сегодня с нами проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм, через Макс, можно звонить. 7373948. Во-первых, с праздником.
1: Да, я тоже хотел бы всех поздравить с этим праздником.
0: Скажите, вот обычно каждый Новый год – это что-то новое, потому что у нас все время реформируется образование. Можете вот так вот навскидку объяснить, чем этот учебный год будет отличаться от прежних?
1: Действительно, реформы идут непрерывно, и каждый год приносит изменения. В этом году их, я бы рискнул сказать, что больше, чем обычно. Думаю, что ключевые изменения, связанные с содержанием общего образования, школьного образования, появляется новый курс «Духовно-нравственная культура», изменяется преподавание обществознания, оно остается только в 9-11 классе, изменения происходят в системе воспитания, вводятся оценки школьников за поведение. Мне кажется, это ключевые, наверное, и вызывающие наибольший интерес изменения, но есть и изменения в отдельных программах, преподавание истории, курсы «Основы безопасности жизнедеятельности» делятся на два курса, связанные с основами безопасности жизнедеятельности и с начальной военной подготовкой. Расширяется количество иностранных языков, которые школы должны предлагать, вводятся арабские дополнительно. То есть, мне кажется, букет, если не первосентябрьский, то на весь год его точно хватит.
0: Это касается общеобразовательной школы, а высшая школа, она также меняется?
1: Высшая школа изменений меньше, но там процессы более масштабные, они начаты не в этом году, с 23-го года идут изменения в системе высшего образования, фактически формируется новая, ее называют национальной моделью высшего образования. Страна уходит от системы, которая вводилась в рамках Болонского процесса, ищет свой путь. В 26-м году расширяется круг, уже расширился фактически круг университетов-пилотов, а основные изменения будут связаны с 27-м годом, где переход уже в массовую реализацию в этой модели планируется.
0: Скажите, если можно уже подводить итоги вступительной кампании в вузы, как правило, ведь итоги этой кампании в некотором смысле означают итоги получения среднего образования, качество среднего образования. С этой точки зрения, как прокомментируете эти самые итоги вступительной кампании?
1: Вы знаете, первоначально, когда мы говорили о том, чем закончилось проведение этого государственного экзамена, мы все были полны оптимизма, потому что было очень много высокобальников. В среднем вырос балл, на который выпускники сдали ЕГЭ, и выросло число тех, кто получил 100 баллов. И особенно удивило число тех, кто получил 100 баллов по нескольким предметам сразу. Это повод для радости и гордости и для предположений, как минимум, о том, что это результаты подготовки, рост качества образования. Но когда началась приемная кампания, оказалось, что для многих ребят эта радость не гарантирует дальнейшей радости, связанной с поступлением, потому что усилилась конкуренция, между теми, кто поступает в ведущие вузы, не только высокобальники ЕГЭ, но и олимпиадники, и последние как раз во многих вузах заняли большинство бюджетных мест, и это, я бы сказал, некоторым образом омрачило представление о таком поступательном оптимизме, связанном с качеством образования. Но,
0: это отдельная история, о ней, конечно, мы еще тоже поговорим, а если говорить о, что называется, среднеобразованности молодого человека, который закончил школу, как ее можно оценить по сравнению с тем, что было 10 лет назад или 50?
1: Вы знаете, надежных инструментов, которые могли бы дать нам объективное свидетельство о росте или снижении качества экзамена, к сожалению, нет, потому что меняются контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена, меняются подходы к расчетам баллов, к пороговым значениям и так далее. Но объективно, если нельзя дать эту оценку, то мы чаще всего опираемся на субъективные оценки. Они здесь противоречивы. Мы слышим от многих педагогов, директоров школ, родителей о том, что выпускники наших школ отличаются широкой эрудицией, отличаются креативностью, гибкостью мышления, что этому способствует не только школа, но и вот такая современная информационная эпоха. Но есть и другое мнение. Многие преподаватели вузов сетуют, что с каждым годом качество поступающих абитуриентов падает. Многие представители школ говорят о том, что им уже все более и более сложно гарантировать качественную подготовку школьников. Думаю, что вопрос не найдет единого ответа. Но я сторонник того, что качество образования растет для определенной группы школьников, в которых помимо школы серьезно складываются родители, и остается стабильным с, может быть, такими колебаниями в ту другую сторону для тех детей, которые не избалованы вниманием родителей, призваны полагаться или на собственные силы, или на возможности тех школ, в которые они ходят. Думаю, что признаков ухудшения нет. Есть еще данные национальных исследований качества образования. Эти замеры показывают, что у нас число школьников, демонстрирующих низкие результаты в оценках по математике, по русскому языку, это не ЕГЭ, а специальные срезы, охватывающие несколько сотен школ, что число тех, кто неуспешно выполняет эти задания, оно снижается. Эти исследования ведутся уже порядка 10 лет, и они говорят нам о позитивной тенденции.
0: Вы говорили про национальную модель высшего образования. Мы к ней, насколько я понимаю, все ближе. По-моему, 27-й год объявлен как дата полной работы. С вашей точки зрения, последнее время почему-то об этом больше, я вижу, сообщений, как-то больше заговорили о мировых перспективах нашего высшего образования вот в такой новой форме. Мол, наши дипломы не будут признаваться, молодые люди, которые получат это высшее образование по национальной модели, уже не будут так цениться, или молодые люди, которые получат это образование, получат его не на том уровне, более низком?
1: Я думаю, что речь идет о формальных процедурах признания дипломов. Действительно, отказываясь от Болонской системы, мы уходим в сторону от существовавших норм относительно взаимного признания дипломов, бакалавриата, прежде всего, и это обеспечило возможность академической мобильности, собственно, это ключевой замысел Болонской системы, возможность поддержки мобильности студентов из страны в страну. Переходя на самобытную систему, мы находим много ценного в том, что будет в этой модели для нашей страны, для нашей экономики, для наших работодателей, но большинство экспертов сходится в том, что возможности мобильности, возможности поступления в зарубежные вузы новая система будет ограничивать по формальным критериям. О качестве подготовки, мне кажется, нам говорить рано. Скорее, то, что планируется сделать в рамках новой модели, может укрепить качество нашего высшего образования, в том числе, поскольку оно становится более практикоориентированным, связанным с ориентацией на интересы работодателей конкретных отраслей. Во всяком случае, такие изменения закладываются, как они сработают, судить сложно. То есть больше у нас шансов на то, что выпускник пригодится, успешно трудоустроится в нашей стране, чем то, что он с легкостью поступит в зарубежные вузы.
0: Но вот эта национальная модель высшего образования, так или иначе, для многих очень похожа на советскую модель. Когда вы говорили о школьном образовании, вы упомянули, к примеру, появление на начальной военной подготовке. Это тоже так или иначе советская модель. Оценки за поведение – это тоже советская модель. Значит ли это, что образование возвращается на советские рельсы?
1: Вы знаете, в изменениях последних нет. Очень много возврата элементов советской системы. Есть такой термин, введен нашим историком педагогики Михаилом Богуславским, называется ретро-инновации. Вот у нас большая часть инноваций носит характер ретро-инноваций. Это и возрождение фактически движения пионерии в школе, и те самые оценки за поведение, которые с крахом Советского Союза были отменены, и возвращение и укрепление курса начальной военной подготовки, и еще множество таких позиций, которые мы с вами помним по советской школе, многие непосредственно, многие могут об этом увидеть из документов.
0: Но советскую школу и советские вузы довольно много критиковали в свое время, когда эта модель была. А теперь получается, когда мы ушли от этой модели, мы посмотрели сбоку и решили, что это была неправильная критика?
1: Я думаю, что здесь стоит различать реальный эффект от этих нововведений и эффект, ну, то, что говорится, для общественности, такой внешний пиар-эффект. Мы знаем, что для российского общества последние десятилетия связаны с общим ростом ностальгии по отношению к советскому времени. И в этом смысле, если мы даем сигнал, что, смотрите, в образовании мы возвращаемся в советское время, это каким-то образом так терапевтически, эмоционально воздействует на общество. Эффективность инструментов, которые используются в советское время, в новом контексте, в новых исторических условиях, в новой информационной среде, с учетом особенностей поколения,

0: к прошлому даст нам какие-то положительные результаты, сложно. Но для общества это выглядит как сигнал, ну, в каком-то смысле, успокаивающий.
1: Но согласитесь, что это какая-то странная логика, особенно учитывая, что истории 84-го года сейчас уже 42 года. Следовательно, люди, которые реально использовали. Тут у нас теперь, знаете, просто слушатели нам пишут, что вот, например, школу и институт нельзя закончить, можно только окончить. Видимо, что-то прозвучало у нас неправильное в эфире. Так вот, значит, те, кто учились по советским лекалам, им сейчас как минимум 50. А все, кто меньше, все, кто моложе, они знают это только теоретически. И в некотором смысле это насаждение того, что было.
0: Думаю, что да. Мы видим, что интерес, или я бы сказал, вот такое позитивное эмоциональное отношение к тому, что было в советский период, и в том числе в советской школе, характеризует не только тех, кто прожил эти времена. Как это ни удивительно, это характерно сегодня и для поколений, не заставших советское время.
1: Но это же какая-то история про певицу-надомницу, когда человек хочет сделать так, как он не знает, как это было на самом деле.
0: Конечно, но есть такой тренд общественных настроений, который, не видя позитивного в настоящем и переживая за будущее, да, чувствуя неопределенность будущего, ищет успокоение, ищет снижение тревожности, ищет уверенности в прошлом, которое и, так сказать, по протяжению, чтобы сейчас следить за языком уже перед нашими внимательными слушателями, и, с одной стороны, вы знаете, при ретроспективном взгляде кажется более благостным. И кроме того, как вы справедливо отметили, сознательно через кинематограф, через телевидение, через передачи формируется представление о идеализированном советском прошлом.
1: Но движение вперед в направлении назад не бывает.
0: Объективно я бы с вами согласился.
1: А субъективно нет?
0: А субъективно я бы сказал, что субъективно такое представление может у людей существовать, и они могут полагать, что источник лучшего в прошлом. Мы знаем, что представления о золотом времени, золотом веке характерны были издревле, как об идеальном времени.
1: Но также издревле известно, что деревья были большими просто потому, что мы были маленькими.
0: В том числе одной из причин является
1: наша ностальгия. Значит, когда мы к этим деревьям подойдем, будучи взрослыми, мы разочаруемся.
0: Конечно, мне кажется, что через какое-то время те, кто сегодня уверен в эффективности ряда инструментов советского времени в текущем периоде, очевидно, столкнутся с разочарованием.
1: Через 2 часа, точнее, уже через 1:40 здесь, в эфире радиостанции «Говорит Москва», мы будем спорить про школьную форму. 1 сентября, опять же, за лето были разного рода опросы, которые показали, что большинство школьников к школьной форме негативно относятся. Я сегодня специально смотрел на молодых людей, которые возвращаются из школ. Откровенно говоря, мало кто в школьной форме. То есть пока получается, что она как бы так условно обязательна. Наш вопрос, который на голосовании стоит, и через 1.5 часа будем подводить итоги, просто обращаю внимание, если кто не голосовал, голосуйте. Что вы думаете о форме в условиях, когда и родители к форме относятся неоднозначно, и школьники негативно в большинстве своем? И это получается тогда вообще, теперь я уже к вам, Сергей Косарецкий, этот вопрос адресую, и это получается вообще уже насаждение школьной формы. Там цифры, кто говорит 75, кто говорит 87% школьников против. Зачем тогда мы насаждаем ее?
0: Мне кажется, что внимание к тому, что думают школьники, что интересно школьникам, что важно школьникам, практически отсутствует. Это действительно вариант, при котором мы предлагаем школьникам то благо, в которое мы верим сами, но которое ими не разделяется.
1: Нет, это же ведь, ну, нас тоже когда-то, когда мы были детьми, в чем-то что-то заставляли делать. И если мы не хотели этого делать, мы, ну, много лет помним, как нас заставляли. Зачем вот это сейчас мы делаем?
0: Мне кажется, это вот те самые невыученные уроки. Ведь целый ряд инструментов, на которые мы сегодня возлагаем, например, надежды в части воспитания, они использовались в 80-е годы и не помогли сохранить не те ценности, которые транслируются через эти инструменты, не то общество, в котором вводилось. И сегодня рассматривать это как рецепт в еще более сложных

0: условиях, полагать, что сам подход, когда мы закрепим нормы, обяжем, запретим, что это все сработает, это, мне кажется, иллюзия.
1: В этих условиях, если большинство в обществе страдают подобного рода иллюзиями, общество должно пройти через ломку, или через ломку должны пройти дети, которых взрослые пытаются таким образом ошибочно воспитывать?
0: Я думаю, что
1: ломать все равно кого-то придется.
0: Я думаю, что, конечно, в большей степени страдающей стороной будут дети, которые хотели бы видеть другую школу, другое образование, другие правила, а мы им предлагаем то, что нам кажется важным. Иногда, в ряде случаев, я не хотел бы казаться тем, кто является противником всего, что связано с регулированием поведения, распорядка и так далее. Нормы важны. Обеспечить согласованные подходы к поведению школьников, к укладу жизни школы крайне важно. Но нам нужно это делать с пониманием того, что в реальности работает то, что соотносятся с интересами детей, где мы включаем их в обсуждение, где мы объясняем им, зачем мы
1: смотрите,
0: делаем.
1: Смотрите, есть объяснение. Вот Игнат 172 пишет, это у вас иллюзии, большинство всегда право, школьная форма необходима. Или другой поворот. А обычно говорят, ну, дети, они еще маленькие, они вырастут, поймут, школьная форма нужна.
0: Ну, видите, если мы считаем, что та часть сегодня общества, которая поддерживает школьную форму, поняла это, пройдя в свое время через вот то самое навязывание, то, наверное, тогда этот рецепт работает.
1: Но это люди, которые проходили, и им сейчас уже за 50. Вряд ли это большинство. И вот тогда возникает вопрос.
0: Ну, мы слышим их голоса. Да, всегда вопрос о том, кто является большинством, чьи голоса звучат громче, чьи голоса звучат влиятельнее. Или те, кто, ну, может быть, думает иначе, но не выражает своего
1: если
0: мнения.
1: Если детям дать выборы, пишет Игнат, они будут чипсы есть и колу пить. Как будто бы сам Игнат никогда не ел чипсы и колу. Вот это странная на самом деле история. Ладно, давайте вот еще о чем. Дискуссия вокруг единого госэкзамена длится бесконечное количество лет. Ну, потому что четверть века самому единому госэкзамену уже. А мы продолжаем дискутировать. На ваш взгляд, почему?
0: Мне кажется, мы продолжаем дискутировать, потому что недостаточно четко или ясным образом объясняем то, что реально изменилось с введением единого государственного экзамена. Особенно для той части населения, который сам к нему не причастен. Мы знаем, что по данным социологических опросов наиболее негативно относятся к единому государственному экзамену те, у кого нет детей, сдававших единый государственный экзамен, или кто сам не участвовал в едином государственном экзамене. Это вот та самая социальная группа, о которой вы сказали, которая испытывает вот такую ностальгию относительно советского времени.
1: Про эту социальную группу просто, Екатерина, возвращая нас к школьной форме, это стандарты общества, форма необходима. Как будто бы все общество ходит в форме. Вот это же двойные стандарты получаются.
0: Знаете, может быть, мне стоит поменять принцип аргументации и опираться не столько на вот логику или там культурные представления, а опираться на научные исследования. Научные исследования однозначно говорят о том, что введение школьной формы не имеет эффекта на поведение учащихся, не имеет эффекта на академические результаты учащихся. Это введение удовлетворяет амбиции, интересы, желания тех, кто хотел бы в этом что-то видеть. Но реальных эффектов, подтвержденных исследованиями, нет.
1: Ну, и то же самое, опять же, вроде как все цифры, вся логика говорит о том, что единый госэкзамен – это как минимум удобнее, чем система прежних школьных экзаменов и вступительных экзаменов в высшее учебное заведение.
0: Но совершенно верно.
1: Но люди спорят.
0: Совершенно верно, потому что мы привыкли спорить, опираясь на, вот помните это развлечение так, субъективного-объективного, на субъективное, на то, что каждый из нас склонен видеть, а часто там и подозревать. А объективные данные о том, что единый государственный экзамен действительно повысил шансы детей из сельской местности, детей из малообеспеченных семей поступать в университеты, при том, что эти шансы по-прежнему ниже, чем у других групп. Эти данные, они явно четко не представляются обществу. О том, что большинство детей поддерживает единый государственный экзамен, пройдя этот экзамен, говорят, да, это было сложно, это было напряженно, но если у нас будет два экзамена, если каждому вузу мы будем готовиться по его правилам, то, конечно, это более стрессогенно, это существенно осложнит нам жизнь. Когда дети выбирают сегодня в автоматическом режиме вузы, подают в несколько вузов, вот этот выигрыш, он почему-то не доносится до той части, так которая по-прежнему стоит.
1: Смотрите, возвращаясь к форме, вот 724 теперь. Форма нужна из-за огромного расслоения общества по доходам. Как если бы вот в конкретных брюках или конкретной юбочке того нужного цвета и той нужной формы, эта разница в доходах все равно видна. Игнат тоже. Форма у нас нужна, чтобы всех объединить. Люди думают, что если нас одинаково одеть, то мы будем чувствовать себя иначе.
0: Да, люди предполагают, что именно внешние формы объединения влекут за собой действительно реальное чувство сопричастности и солидарности. Если нас оденут в единую форму, если нас поставят в один строй, то это сделает нас действительно едиными. То
1: есть, если ребенка на майбахе привести в школу, но в школьной форме, он совсем иначе будет смотреть на школьный коллектив. Так получается?
0: Конечно, конечно. Ваш пример, он действительно, конечно, с глубокой иронией, но он говорит нам реальную правду. Мы не можем сделать в школе такое, знаете, изолированное место, где все вдруг покажутся друг другу равными, при том, что за границей этой школы, даже за границами класса, да, в школьных коридорах будут видны и бросаться в глаза все те отличия, кардинальные, которые существуют сегодня в возможностях детей из разных семей.
1: Это программа «Умные парни». Сегодня с нами Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана на саммите ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил Махмуду Пезешкиану о солидарности народа нашей страны с гражданами Исламской Республики, отстаивающими свои интересы. Россия восхищается мужеством и стойкостью иранского народа. Наша страна пытается оказывать помощь в сложной ситуации, поставляя нужные товары, отметил Путин. Он попросил президента Ирана передать приветствие верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. Глава государства отметил, что обе страны сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Также президент России отметил большое значение сотрудничества Москвы и Тегерана в гуманитарной сфере. В свою очередь Махмуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за позицию России во время конфликта Вашингтона и Тегерана. Мария Захарова анонсировала сенсационное расследование МИДа о преступлениях Киева. Материалы обнародуют на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима, рассказал официальный представитель МИДа на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Форум «Диалог о фейках 4.0» будет проходить в Москве 22 сентября. Он объединит более 2000 участников из 80 стран, сообщает ТАСС. Селлеры Wildberries пожаловались на задержку выплат со стороны маркетплейса. Каждую неделю по понедельникам продавцы выводят через личный кабинет VB Partners доходы от проданных товаров на свои счета. По договору оферты деньги должны поступить в течение 7 рабочих дней. Селлеры рассказали в интервью телеграм-каналу «Осторожно новости», что в чатах поставщиков Wildberries много сообщений от предпринимателей о задержках выплат. В руководстве маркетплейса отметили, что с задержками при обработке операций столкнулись лишь часть продавцов. Большинство селлеров уже получили свои выплаты, подчеркнули Wildberries. Задержки, как отметили в компании, связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса баланса продавца. Король Норвегии Хакон VIII принес присягу перед парламентом. За церемонией наблюдала вдова короля Харальда V Соня. Супруга Хакона VIII, королева Мэтта Марит, присутствовать не смогла из-за сложностей со здоровьем после перенесенной в июне пересадки легких. Об этом сообщили представители королевского двора. В настоящее время в Норвегии две королевы. Супруга короля Хакона VIII с титулом «Ее королевское высочество Мэтта Марит» и вдова короля Харальда V с титулом «Ее величество королева Соня Харальдсен». Король Норвегии, который считался старейшим монархом в Европе, скончался 28 августа в возрасте 89 лет. О погоде в завершении выпуска. Плюс 24 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18, днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. 1 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Радиостанция «Говорит Москва». Наш гость Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Мы в прямом эфире, поэтому вы пишите через СМС-портал. Можно через Телеграм, можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозваниваться 7373948. Дамир продолжает тему школьной формы. Напомню еще раз, про школьную форму у нас будет разговор через полтора часа. С 5 до 6. Ну вот Дамир пишет, одна единая форма, ладно, не так обязательно для школы, но я считаю, обязательно должен быть белый верх, черный низ, опрятный вид, брюки, а не джинсы, рубашка, а не футболка. Не очень понятно, а почему вы решили, что брюки, а не джинсы, а рубашка, а не футболка? Почему вы решили, что белый верх и черный низ? Вот из чего это? Из какой логики это появляется? Ладно, этот спор потом. 724-й, без формы ребенок, без дорогой одежды будет чувствовать себя неудачником. То есть все-таки форма, когда человек... То есть все-таки на Бентли, но вот в обычной форме. И тогда ребенок не чувствует себя неудачником. Вот как-то так. Ладно, продолжаем разговор. И вот еще что. В первой части вы упоминали историю про Олимпиады. и про то, что с этим надо что-то делать. Потому что Олимпиад то ли стало слишком много, то ли победителей слишком много. Вот с вашей точки зрения, проблема там в чем?
0: А проблема заключается, на мой взгляд, в том, что Олимпиады менее по своим процедурам защищены, чем единый государственный экзамен. При том, что у меня есть уверенность относительно честности большинства олимпиад, то, что они не являются, ну, буквально такими инструментами обхода единого государственного экзамена, конечно, вот коридор, в который могут протиснуться не достойные звания победителя олимпиад школьники, шире, чем в случае с единым государственным экзаменом. До недавнего времени казалось, что эта ситуация более сбалансирована. Большинство идет через единый государственный экзамен, но дети, чьи таланты, чьи способности системы единого государственного экзамена не оцениваются объективно, для них нужна линейка олимпиад. А здесь и число олимпиад расширилось, и не удалось создать такой четкой системы контроля, как в случае единого государственного экзамена. Поэтому, конечно, хотелось бы сохранить эти траектории для талантливых ребят, но без изменений не обойтись, иначе вот та напряженная ситуация, которую наблюдали в этом году, будет опасной в дальнейшем, взрывоопасной.
1: Смотрите, даже. Некоторые обращают внимание на то, что напряженная ситуация, как вы ее называете, она ведь наблюдается только в самых ведущих вузах Российской Федерации. И получается, что вот эта вот история про большое количество льготников, про большое количество олимпиадников или еще чего-то, это история исключительно самых главных вузов Российской Федерации. Может быть, для них просто рецепт другой придумать можно?
0: Соглашусь с этим. Острая ситуация связана не только с тем, какое количество способных детей поступает в этом году в вузы, но и с тем, как устроена система высшего образования, как она стратифицирована, и действительно конкуренция идет прежде всего за очень узкую группу вузов. Это такое узкое горлышко не только в системе высшего образования, но и на лучшие рабочие места в дальнейшем. Изменения здесь возможны, но ввести их целенаправленно сверху по отношению к этой узкой группе вузов, не думаю, что все будет просто. Скорее, здесь стоит рассчитывать на инициативы ректоров этих вузов, и мы видим, что изменения уже вводятся. МФТИ в этом году качественно изменил свой подход к отбору олимпиадников. Еще есть отдельные примеры, когда этот подход меняется. Честность и разумная позиция самих ректоров здесь будет очень важна. Нельзя забывать, что во многих вузах из этого элитной группы сохраняются свои еще дополнительные вступительные испытания, прозрачность которых и эффективность еще под большим вопросом, чем система олимпиад. Фактически они сохраняют элементы вот тех экзаменов до периода ЕГЭ, экзаменов, направленных на выстраивание потоков именно тех, кто нужен, будем так говорить, этим университетам.
1: Смотрите, 724-й пишет, очевиден тренд на элитарное образование. Не для всех. Ну вот есть люди, для которых такой тренд очевиден. Для вас он очевиден?
0: Мне кажется, что это не является новым трендом. Мне кажется, что выделение сегмента и элитарного высшего образования, и элитарного общего образования сохраняется на протяжении последних десятилетий. У нас есть специализированные школы с отбором в эти школы, у нас есть вузы со своей системой вступительных испытаний.
1: Так они были много десятилетий назад.
0: Совершенно верно. То есть я бы сказал, что серьезных действий, направленных на выравнивание возможностей, за исключением единого государственного экзамена, по большому счету не было проведено. Последние годы надо обратить внимание, что предпринята попытка унификации программ, учебников, введения той же школьной формы. Эта унификация рассматривается как возможность выравнивания шансов, единые требования во всех школах, и это действительно так, определенный эффект за этим есть. Но вот те, внутренние противоречия, о которых вы сказали на примере Бентли, они же сохраняются. Да, в этих школах будет тот же учебник, но одновременно в рамках факультативной программы будет предложено не 2 часа иностранных языков, а 5. будет предложено кружки и секции, которых нет в других школах. Это могут оплачивать родители, но концентрируются это дети в одних и тех же школах.
1: А учить, преподавать в этих кружках будет не учительница Сидорова, а тот самый Петров, учитель, про которого много говорили. Правда, за это надо будет заплатить.
0: Вот именно об этом идет речь.
1: А вот эта история про зарплаты учителей. Ведь вчера, по-моему, объявили, что в Москве зарплаты учителей вырастут довольно существенно в ближайшее время. По-моему, говорили про 20-22%. На ваш взгляд, проблема зарплат сейчас есть в образовании?
0: Конечно. К огромному сожалению, несмотря на и реальные действия, и желание органов власти укрепить статус учителя, поддержать учителя, защитить его права, проблема зарплат остается нерешенной. Мы вводим меры, которые защищают достоинство учителя, мы вводим меры, которые позволяют нам с большим уважением относиться к учителям, мы пробуем создать им условия для профессионального развития, но разница в зарплатах между регионами остается у учителей очень высокой. И соотношение возможностей педагогов в разных школах получать достойную зарплату остается также вызывающим вопросы.
1: На ваш взгляд, вот то, что сейчас существует, средняя зарплата учителя в Москве, данные разные приводят, ну, примерно 150 тысяч рублей, это точно меньше, чем средняя зарплата по Москве в принципе. Это потому, что власти недоплачивают учителям, власти недооценивают важность учительского труда?
0: Боюсь, что нет. Боюсь, что... не то, что боюсь. Сожалею о том, что возможности бюджета сегодня в обеспечении реального достойного учительской профессии уровня зарплаты недостаточны. В разных регионах эти возможности разные. Мне кажется, Москва как раз наиболее близка к тому, чтобы учитель рассматривался как профессия, позволяющая реализовывать, ну, как минимум, базовые запросы. И эта профессия становится в последние годы в Москве достаточно привлекательной. В школах Москвы заметно меньше дефицита кадров, меньше вакансий, но в ряде регионов уровень заработные платы, которые может обеспечить бюджет, даже если он формально вроде бы соотносится со средней по экономике, он, конечно, не делает эту профессию престижной и не делает жизнь учителя такой благополучной, как тот напряженный труд учительский заслуживает.
1: Вот напряженный учительский труд, а вот это даже формулировка такая, опять возвращает нас к довольно длительным спорам по поводу того, что такое работа учителя. Вот эта история про сервис это или призвание, некая общественная, общественно значимая деятельность, это же работа. Или все-таки это правда что-то другое, это больше, чем работа?
0: На мой взгляд, это больше, чем работа. Это больше, чем работа, поскольку это работа с очень важной для страны, важной для каждого из нас, как родителей, и важные для, прежде всего, самих детей группы, да, это дети. Дети, которых нельзя уравнять формой, которых нельзя пропустить через фильтр, да, через мясорубку. И учитель не тот, кто запускает какие-то станки, которые перерабатывают исходный материал под нужные формы, да,
1: но, не превращают их в заготовки. Так можно сказать про любую работу.
0: Нет. Где человек? Нет. Хлебопек работает с хлебом. Это
1: он труд... сделает что-то не то, и пострадают люди.
0: С одной стороны, так. Но у хлебопека, при огромном уважении к этому труду, как к любому труду, есть определенный стандарт, процедура, которую просто нужно соблюдать. Ошибки возможны, но ответственность за соблюдение стандартов. Ситуация или повседневность учительского труда иная. Предсказуемость поведения детей, разнообразие тех, с кем вступает в отношения учитель, разные возможности и способности воспринять вот эту единую программу, тот же самый стандарт. Это колоссальные различия, колоссальные вызовы, напряжение, поэтому я без лишнего пафоса, особенно в сегодняшний день, да, с низким поклоном бы все-таки обращался бы к нашим учителям. Это действительно уникальный труд, и не случайно вот в этом году вышел специальный указ президента, который сигнализирует нам о том внимании и той оценке учительского труда, которая в нашем обществе принята.
1: То, что сейчас приходится принимать специальные меры для того, чтобы как-то ограничить педагогов от некоторых учеников. Это потому, что проблема сильно обострилась. И если проблема сильно обострилась, то, на ваш взгляд, почему она сейчас обострилась?
0: Я думаю, что это связано с обострением проблемы. Причины обострения разные. Мы видим большее число детей, у которых есть то, что мы можем в широком смысле назвать особенностями в развитии, особенности эмоциональной сферы, особенности поведения, которые сложно часто сознательно контролировать. И для обучения этих детей нужно создавать специальные условия, не во всех школах они есть. Кроме того, это заметно более интенсивное, адресное в том числе последние годы воздействие информационной среды. Не секрет, что через сети интернет, через социальные сети идет целенаправленное влияние на поведение детей, на ценности нового поколения. Это чрезвычайно сложно контролировать. И учитель оказывается в заметно более сложных условиях. Но другая сторона – это дефицит тех средств, которые позволяют справляться с этими вызовами. То, что мы с вами обсуждали выше, то, что традиционно срабатывало, не работает в этих условиях. И поиск этих средств продолжается. Нам нужно не оставлять учителя одного, нам нужно в школах, чтобы работал психолог, чтобы работало несколько психологов.
1: Но смотрите, опять мы сталкиваемся с общественным настроением. Люди говорят, да какой психолог? Надо просто в спецшколу человека перевести и все. И учитель будет работать с оставшимися нормально, без проблем. Почему так не идут этим путем?
0: Потому что это решение чрезвычайно ответственное в отношении тех детей, ну, в отношении которых это решение может быть принято. Те негативные проявления поведения, даже пугающие нас поступки, не всегда свидетельствуют о том, что это, ну, то, что мы называем хулиган, сознательно, целенаправленно поставивший свои задачи обидеть педагога. Это может быть ситуативное действие, обусловленное драматичными событиями в семье, обусловленное тем самым влиянием через сеть интернет. И принимая такое универсальное решение, не учитывающее обстоятельства жизни ребенка, не предлагающее ему поддержку в этой ситуации, фактически ну, это карательная мера, которая может быть неоправданно драматично сказаться на судьбах детей. А детей у нас не так много, и будет все меньше.
1: И вот вам опять. В Советском Союзе психологов в школах не было, а большинство выросли нормальными.
0: Вы знаете, в советское время действительно в школах психологов не было, но и общество было другое, и дети отличались от тем, которые есть сейчас. Ну и надо сказать, что мы не должны...
1: Ну, хулиганы тоже были.
0: Не должны, то, что я и пытаюсь сформулировать, не должны замалчивать и драки, которые происходили в школе, и оскорбления учителей, и даже в единичных случаях, но то, что мы сегодня называем нападениями, это встречалось в советское время, только не было... так открыто известно всем, как сегодня. Ну, и опять же, например, я вспоминаю свою школу, которую я очень признателен и благодарен учителям, там были такие кровавые драки на переменах, которые, слава богу, у моих детей в школах нынешних периода не происходят.
1: Ну, или дети нам не рассказывают.
0: Ну, во всяком случае, вот такой разительной разницы между благостью советской школы и свободы от плохого поведения и испорченностью современных детей, такого не было. Другое дело, я бы обратил внимание на ситуацию, что в ситуациях конфликтов между учениками и педагогами в советское время более конструктивной была позиция родителей. Родитель занимал более взвешенное отношение к ситуации взаимодействия школьников и учителей. Сегодня фактор родительского отношения может быть воспринимается педагогами даже более болезненно, чем поведение учеников.
1: А вот в этом смысле более интересный поворот, как кажется, а как можно изменить это отношение родителей к учителям? Ну вот если мы скажем, что это не работа, и учитель — это не сервис, ведь от этого современные родители не перестанут относиться к учителю так, как относятся сейчас.
0: Да, конечно, поэтому и вот эти изменения, которые связаны с запретом на термин «услуга», и вся риторика вокруг этого, она ведь не оказала объективно сейчас никакого эффекта на то, что происходит в школе.
1: Ну, может быть, тогда, возвращаясь к общественным настроениям, таких родителей наказывать?
0: Я думаю, что ответственность и родителей, и учителей, и учеников, она должна присутствовать, и она фактически предусмотрена и законодательством, и школьными документами. Ответственность...
1: Ну, как теперь модно, ужесточим?
0: Ну, не ужесточим. Я бы здесь двигался не в сторону ужесточения, а в сторону большей четкости соблюдения правил. Если правила соблюдены, то... Нужны инструменты, которые поддерживают тех, кто соблюдает правила. Если правила нарушаются, то должны быть шаги, которые в этой ситуации предпринимаются. Вот, например, новый документ, связанный с оценками за поведение, многими и по-своему оправданно критикуется. Но мне кажется принципиально важным, что появляется объективный инструмент фиксации того, что наблюдается в поведении ученика. Не идеальный инструмент, но он появляется. И не просто субъективное мнение, учитель думает так, родитель так, другой учитель так, а есть консолидированное учительское мнение, классный руководитель учитывает мнение ряда других учителей, психолога, формулирует эту оценку. И если эта оценка позитивная, да, образцовое поведение, то давайте подсветим, что значит образцовое поведение, что эти за ребята. Если негативное, недопустимое, запускается работа и с семьей воспитательная, и работа по сопровождению ребенка. То есть есть четкий алгоритм действий, связанных с нарушением норм. Это формулирует, или точнее формирует уважение к нормам, которое в противном случае, вот такая аномия наступает на школьном уровне, а затем она распространяется и в другие сферы.
1: Не знаю, вы не поверите, наверное, но общественные настроения, они выглядят несколько... Райкин в свое время шутил, когда говорил: меня, Сидорова-младшего, отец Сидоров-старший, порол как Сидорову-ко. Так вот, как только мы говорим о хулиганах, тут кто-нибудь, а обычно несколько человек, так или иначе возвращают. Должна быть порка.
0: Да, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, такой подход есть. И более того, он есть не только во мнениях, он есть в реальности. Насилие в семьях, насилие по отношению к детям, которые, родители, которые используют это средство, могут видеть в этом благие намерения, существует. Но, опять же, если опираться не на там, мое исключительно субъективное мнение, но на данные исследований, это несет, по данным исследований, больше негативного для развития ребенка, для психического здоровья ребенка, для его дальнейшего поведения, чем позитивного. Поэтому я не думаю, что этот инструмент действительно может изменить ситуацию к лучшему.
1: Интересно, что вот, например, Наталья, 28-я, пишет, ну, мол, менять надо, а поркать не насилие, это забота. Считает 36-й. Вы можете заботиться так, что вы навредите человеку. Вот вы не думали никогда об этом? Но вот мне кажется, обычно какое-то отношение к ребенку как к чему-то еще не сформировавшемуся. Вот я о тебе забочусь, поэтому я наношу тебе удары. Ты потом поймешь. Люди не понимают, что он может потом и не понять. Или как?
0: Да, именно так. Восприятие насилия как формы заботы, как желание через вот такой реальный ущерб причинить благо, это действительно позиция, которую мы встречаем в семьях. Слава богу, это не подавляющее число российских семей.
1: Смотрите дальше. Ну, во-первых, никакой вред не доказан, пишут вам. А потом, смотрите, дети слова, вот уверен человек, пишет нам, дети слова считают слабостью. И поэтому вот только порка, только розги могут работать.
0: Мне...
1: Тут важно понять, откуда это, но, видимо, это либо собственное ощущение, либо, может быть, собственный опыт.
0: Возможно, насилие по отношению к детям распространено не только в нынешнее время, но и в предшествующие годы. И, возможно, человек вынес из этих уроков
1: может быть,
0: что-то положительное
1: может
0: для
1: быть,
0: себя.
1: Может быть, это еще одна попытка поворота опять туда-назад?
0: Думаю, что это действительно опора на собственный опыт. Это действительно опора на те практики, которые человек видел. Он не видел другого. Он видел насилие, он видел грубость, он видел вот это, то, что мы с вами обсуждали применительно к форме, навязывание норм, и он ни в коем случае не усомневаясь...
1: Я причиню тебе добро.
0: В себе, да, ведь позиция тех, кто так формулирует свое отношение, заключается в том, что я-то замечательный человек, я воспитанный, я умный человек.
1: Вы не поверите, человек так и пишет, меня ремнем пороли, а все нормально, я умным человеком вырос.
0: Вот-вот-вот-вот-вот, она переносится на более широкий круг, и, конечно, это выглядит, на мой взгляд, как такое, ну, своего рода саморазоблачение. Но, наверное, наша передача не в том, чтобы формулировать осуждение наших слушателей, скорее тревога, что число тех, кто является сторонником насилия, для меня, как вот, педагога и психолога неприемлемого, число этих людей немало, и нам нужно в работе это учитывать.
1: А как это можно учесть в работе педагогов?
0: Мне кажется, в работе педагогов это можно учесть, например, следующим образом. Когда вы делитесь с определенным родителем, да, вот вы ставите ребенку, например, плохую оценку за поведение. Если вы не понимаете, что в какой-то семье родитель озаботится этой проблемой, да, он станет с вами обсуждать, что лучше сделать, он станет искать совета у психолога, он станет включаться в беседы с ребенком, а оказывается, что он будет родитель, который, увидев эту оценку, возьмет ремень и будет пороть. Вот в таких последствиях действия педагога ему тоже нужно подумать, и подумать, насколько он может вот использовать негативные оценки, да, недопустимое поведение широко, да, вот задуматься о том, что есть такой риск, о которых многие, может быть, и не предполагают, это очень важное вот следствие нашего с вами общения для педагогов, понимание таких рисков.
1: Это Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Он был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Врачи сообщили о самочувствии пострадавшей от нападения мужчины у церкви в Москве. Девушка-медик, на которую с лопатой набросился мужчина возле церкви Святых Жен Мироносец на Белореченской улице в районе Марьино, находится в тяжелом состоянии. Ей оказывают необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах столицы. Инцидент произошел около 9 часов 50 минут возле церкви на Белореченской улице. Мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия врачей. По предварительным данным, напавшего застрелили прохожий. Мужчину задержали. Как сообщили в правоохранительных органах, травматическое оружие, которым он воспользовался, было выдано на законных основаниях. В оперативных службах Москвы рассказали, что напавший на девушку-медика стоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам очевидцев, он часто посещал церковь, где произошел инцидент. Никол Пашинян стал единственным, не говорившим на русском языке, участником саммита ШОС+. В ходе заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке премьер-министр Армении выступил по-армянски. Глава правительства рассказал о своем видении многополярного мира. Пашинян также сообщил о планах обсудить сегодня с президентом Владимиром Путиным стратегию дальнейшего развития двусторонних отношений. В Берлине заявили о намерении выслать российских дипломатов. Власти Германии изучали в последние дни возможность закрытия генконсульства нашей страны в Бонне. Как пишет издание «Шпигель», поводом для подобных мер немецкие СМИ называют инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Журнал отмечает, что не исключено также закрытие русского дома в Берлине. Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple с 1 сентября. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. «Отправляю море любви всему сообществу Apple в свой последний день в качестве генерального директора. Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы остаетесь постоянным источником вдохновения», — отметил Тим Кук. В апреле корпорация Apple официально объявила о его уходе с поста гендиректора. В заявлении на сайте компании сообщалось, что он станет исполнительным председателем совета директоров. Отмечалось, что новым генеральным директором с 1 сентября будет старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 86 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86 рублей 38 копеек. Курс евро сегодня 100 рублей 57 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 25, завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18, днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Первый день осени. Вторник, 1 сентября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город.
2: В движении.
1: В Москве мало пробок. 3 балла нам обещали. Нет, вот так давайте. Прямо сейчас нам обещали 2 балла. 3 балла на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Но сейчас уже не 2, а 3 балла. Проблемы, которые заметны, проблем не очень много. На московских дорогах внутреннее кольцо Московской кольцевой на юго-востоке, в районе Дзержинского, в районе Бесед. Еще внешнее кольцо 3-е в районе Волгоградского проспекта. Примерно от Автозаводской начинаются проблемы. Внутреннее 3-е кольцо в районе Марьиной рощи в сторону проспекта Мира. И на Наверное, надо упомянуть то, что происходит на Московской кольцевой в районе Волоколамского шоссе. Там небольшие, но заметные пробки и в ту, и в другую сторону. 3 балла прямо сейчас, как максимум 5 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке дают прогноз по ключевой ставке в 2026 году на уровне 14,5-14,6%. В следующем году, говорят в регуляторе, показатель должен составить до 10,5%. В 2028 – 8,9%. В 2029 – 7,5-8,5%. Инфляцию в этом году Банк России прогнозирует на уровне 6-7%. Что означает такой прогноз для экономики и как инфляция может быть в два раза ниже ключевой ставки? Первая тема. Вторая. Завершаются приготовления к открытию 11-го Восточного экономического форума на острове Русский во Владивостоке. Приготовления завершаются. Чего от форума ждать? В чем его отличие от прежних подобных форумов? Напомню, это будет 11-й. Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение. ТАСС со ссылкой на газету. Газету «Фигаро». А она, в свою очередь, ссылается на данные Министерства юстиции. Пишет о том, что тюрьмы во Франции рекордно переполнены. РИА Новости в эти минуты, соответственно, пишет о том, что в Новосибирске открылась крупнейшая за Уралом музыкальная школа. Ну и еще тут из новостей. Полиция Непала ищет смытые наводнением сейфы с деньгами и золотом.
16: Поток. Успеем сказать главное.
1: Смотрите, там какое серьезное наводнение-то в Непале. Со ссылкой на Times of India пишет РИА Новости. Не менее 20 банков в результате паводка лишились сейфов с крупными суммами наличности, золотом и другими ценностями. Уже, говорят, были случаи, когда люди взламывали унесенные водой сейфы и крали находящиеся в них деньги. 29 человек только в одном районе арестованы за кражу примерно 60 тысяч американских долларов из найденного ими сейфа. Там, конечно, непальские рупии были в сейфе, но вот если перевести рупии по курсу в доллары, вот примерно 60 тысяч получается. Это опять про последствия наводнений. Следующая тема. В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году на уровне 14,5-14,6%. Борис Копейкин, главный экономист в Институте экономики роста имени Столыпина. Он присоединяется к нам по телефону. Борис Александрович, здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Ну, что означает такой прогноз для экономики, на ваш взгляд?
18: Ну, давайте начнем с того, что, собственно, какая-то новость здесь отсутствует. Базовый сценарий, который озвучен в основных направлениях денежно-кредитной политики, полностью соответствует тому сценарию, который был опубликован Центральным банком еще в июле, тогда же, когда, собственно, было принято последнее решение по ставке. А для экономики это не означает ничего хорошего. Это означает, что у нас и дальше и ключевая ставка, и тем более ставки по кредитам в реальном выражении останутся одни из самых высоких в мире. Да? То есть Центральный банк еще раз подтверждает неизменность своей политики, направленной, ну, даже какое-то просто фанатичное достижение цели в 4% по инфляции, которая все откладывается и откладывается, потому что открыть предыдущие документы достижения этой цели ожидалось уже некоторое время как. Да, но не получается. Не получается.
1: Теперь 29-й. Теперь 29-й год.
18: Ну, посмотрим, что будет дальше, да, потому что у нас все-таки основная проблема с предложением, да, особенно учитывая, что уже несколько кварталов продолжается спад инвестиций, да, то есть не создаются новые мощности для роста производства товаров и услуг, даже если сейчас сверхжесткой денежно-кредитной политикой окончательно задавить спрос, который, напомню, пока во втором квартале все-таки экономика вытянула, позволила избежать спада и даже наоборот рост оказался чуть-чуть выше ожиданий, да, вот если его даже окончательно задавить, то как только он оживится, у вас в любом случае не хватит объемов производства для того, чтобы успеть за спрос. Это означает, что в какой-то перспективе возобновление инфляции достаточно высокое и практически неминуемо, да, при таком подходе. Потому что одно дело, когда вы увеличиваете жесткость денежно-кредитной политики в моменте, как это было в 2022 году, когда нужно купировать давление на финансовую систему и избежать, по сути, паники, да, это абсолютно разумный инструмент. Но когда вы делаете это годами, да, вы полностью убиваете все перспективы развития экономики.
1: Скажите,
18: вопрос, зачем? Ну, вопрос открытый.
1: Это вопрос не к вам. Скажите, но 14,5-14,6% как прогноз по ключевой ставке. Сейчас действующая ключевая ставка 14. Значит ли это, что она теперь будет расти?
18: Нет, это годовой. Там, если посмотреть внимательно на все то, что опубликовано в деталях, прогноз последнего июльского решения, когда ставку снизили до 14, до конца года, там, по-моему, 13,7 0,75, это означает, что Центральный банк еще в июле допускал снижение ставки до конца года, но крайне большое, примерно до 13,5. Если посмотреть на мнение участников рынка, в самом оптимистичном сценарии некоторые комментаторы ждут снижения ставки до 13% до конца года, все-таки еще три заседания впереди, да, если, конечно, регулятор свой подход не изменит. То есть, конечно, ни о каком повышении на данном этапе, я думаю, речь идти просто-напросто не может. Инвестиции падают, экономика еле-еле растет, по сути, на грани стагнации. Да, но вот и какого-то быстрого снижения, которое уже давным-давно напрашивается, к сожалению, мы тоже не увидим.
1: Скажите, вот этот базовый сценарий, который описывает уровень ключевой ставки в среднем в этом году на уровне 14,5%, он ведь также прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 6 или 7%. А как такое может быть, когда деньги стоят 14,5%, а инфляция всего 6,5%?
18: Быть-то это может, но вот в этом-то и проблема, потому что что по-настоящему очень важно для экономических агентов, это уровень реальных ставок, да, насколько те проценты, которые вы платите по кредитам или, наоборот, получаете по депозитам, выше или ниже ценовой динамики. И вот у нас сейчас реальные ставки уже длительное время на одном из самых высоких в мире уровней. То есть, абстрагируясь от того, в какой денежной системе вы находитесь, наши бизнесы и наши домохозяйства, которые что покупают в кредит, платят процентов гораздо больше, чем в Америке, и в Китае, и во многих других странах. Да, ну, соответственно, это все сказывается на эффективности, на уровень финансовой нагрузки на всех экономических агентов.
1: Вопрос
18: от главное, это еще делает, да, извините, еще это делает совершенно бессмысленным не финансовой инвестицией, потому что если вы получаете практически гарантированный доход по очень безопасным депозитам или по вложениям в государственные облигации, зачем вам инвестировать в будущий рост? Рисковать и так далее, и так далее.
1: Этот вопрос тоже уже неоднократно задавали, но 348-й наш слушатель другой вопрос задает. О каком развитии производства вы говорите, если все товары у нас, как пишет слушатель, из Китая и других стран, и вообще в мире перепроизводство, и на этом фоне заниматься развитием производства типа вопрос?
18: Альтернатива, что ничего не производить, но навряд ли это возможно. Да, действительно, объективно очень много сложностей, связанных и с процентной ставкой, и связанных с этим крайне крепким курсом рубля, да, потому что в том числе высокая процентная ставка по рублевым инструментам означает дополнительное стимулирование вложений именно в рублевые инструменты. Да, в результате мы получаем крепкий рубль, и экспортеры, и компании, которые конкурируют с импортом на внутреннем рынке, они в очень непростой ситуации, потому что себестоимость растет, растут зарплаты, нужно платить налоги, которые выросли в очередной раз, а повышаются опережающими темпами тарифы. В результате в ряде случаев у нас для промышленности уже электричество, с учетом того курса, который сейчас сложился, да, уже дороже, чем в Китае, иногда даже дороже, чем в Соединенных Штатах. Да, производить действительно очень часто невыгодно. Но, с другой стороны, вот сейчас прозвучало такое, может быть, не очень приятное для российской экономики сравнение с верблюдом, да, действительно очень устойчиво в самых экстремальных условиях. Другой вопрос к тем представителям Центрального банка, а зачем, собственно, вот эти экстремальные условия делать еще экстремальнее, да, вот это, конечно, вопрос открытый.
1: Еще вопрос. В этом, соответственно, прогнозе на 26-й год отдельно Центробанк уже упоминает рост объема наличных денег. Но они говорят, на фоне увеличения экономики это естественный процесс. На ваш взгляд, это не заблуждение?
18: В значительной мере нет. Здесь скорее следует согласиться, потому что все-таки, да, много случаев, когда получившие очень большое распространение способы оплаты просто-напросто не работают. Нет интернета, вы не можете заплатить карточкой, переводом, QR-кодом и так далее, и так далее. Да, поэтому определенный рост спроса на наличные вполне оправдан, особенно в ряде регионов. Если посмотреть на долю наличных в общем объеме денег в обращении, она сейчас в последние месяцы подросла, но она ниже тех показателей, которые наблюдались еще несколько лет назад. Поэтому, конечно, есть опасения, что часть этого процесса отражает две негативных тенденции. Да, это, во-первых, стремление бизнеса, в первую очередь, малого бизнеса уйти в тень, уйти в наличные и не платить налоги. И второе, что, возможно, какая-то часть этого процесса отражает опасения вкладчиков, возможно, совершенно неоправданные, да, но периодически какие-то опасения, естественно, имеют распространение, хотя, конечно, это и невыгодно для домохозяйств, когда вы держите деньги в наличных, вы не получаете процентный доход, который сейчас остается все еще крайне высоким. Да? Да. Ну вот все это, конечно, сказывается на динамике, но сказать, что ситуация какая-то критичная, ни в коем случае нельзя. Да? может быть, это не совсем такой благоприятный естественный процесс, но и каких-то масштабных проблем пока, в этом случае, это тоже не создает. Отток средств из банков, он все-таки не такой большой, если посмотреть внимательно на динамику средств вкладчиков и на текущих счетах, и на срочных вкладах, то в целом все-таки с начала года размеры денег домохозяйств в банках растут, хотя, может быть, и не теми темпами, как хотелось бы.
1: Ну и еще, в Центробанке подчеркивают приверженность поддержанию ценовой стабильности при любом развитии событий, причем как в российской, так и в мировой экономике. Но вот это желание поддерживать цены к дефициту не приведет?
18: Дефицит чего? Если мы говорим про дефицит бюджета, он уже достаточно высокий, в том числе из-за вот такой вот денежно-кредитной политики, потому что большой объем расходов, триллион рублей, субсидирование процентов по льготным кредитам, это расходы на обслуживание государственного долга. И если бы государство платило бы меньше на это субсидирование, то и дефицит был бы гораздо меньше. Да? О каком еще дефиците здесь можно говорить? Ну, если мы говорим о денежных средствах, но здесь вопрос цены, просторы, процентной ставки, ну, да, кредит
1: совсем дороги. Да. Смотрите, тогда вопрос, а о какой ценовой стабильности говорят в Центробанке, о стабильности цен на что говорят
18: это
1: в регуляторе?
18: Это очень хороший вопрос, опять же, потому что если мы все-таки ориентируемся на инфляцию Росстата, да, то, во-первых, вот этот вот показатель в 4%, он, как мы уже обсудили в начале нашей беседы, он недостижим оказывается, да, его достижение все откладывается и откладывается. А главное, в чем вот эта вся святость вот этого уровня 4%, не совсем понятно, потому что, в общем, вполне нормально экономика развивается там и при инфляции в 6-7%, возможно, у нас сейчас

0: роста цен, опять же, да, вопрос крайне-крайне, как минимум, не очевидный.
1: Но, так или иначе, все эти вопросы, которые мы обсуждаем, это вопросы какого-то глобального характера. А есть вопросы совсем понятные и приземленные. Игнат 172 пишет, пока мы с вами это обсуждаем. А обычному человеку чего делать, брать кредит или не брать?
0: Ну, естественно, всегда все это зависит от личной ситуации, но надо учитывать, что кредиты сейчас, конечно, очень дороги. Да? Они будут в перспективе дешевле, но не сильно и не сразу. В этом случае, если центральный банк будет придерживаться объявленного курса, то ключевая ставка будет снижаться очень медленно, а ставки по кредитам все-таки не всегда за ней следуют напрямую, потому что, например, сейчас мы видим, что много банков вынуждены даже, наоборот, увеличивать предлагаемые проценты по вкладам, ну, потому что определенный отток, хочется сохранить депозитную базу, пусть и немножко, но ставки растут даже. Поэтому вот если вы вкладчик, наоборот, то сейчас до сих пор еще благоприятный момент, пусть и не столь высоки они, как это было, например, год назад, да, но в любом случае по историческим меркам и в реальном выражении у нас условия крайне привлекательны, одни из лучших в мире. Ну, а если уж совсем деваться некуда, ну, бывает, что люди и кредиты берут, тоже просто надо рассчитывать очень аккуратно свои возможности, учитывая.
1: Спасибо.
0: Что, если экономика не растет, то и зарплаты, наверное, расти будут не так быстро.
1: Спасибо, Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Обсуждаем прогноз Центробанка по ключевой ставке в 2026 году.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Персонаж Сергея Юрского из фильма «Любовь и голуби» вспоминается в этой связи. Помните вот эту историю? «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей». Это новости, которые сейчас на лентах информационных агентств. Грозы с дождем и порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду ожидаются уже с 17 часов сегодня в Москве. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. Ну, когда вот читаешь, ну, с 17 до 22, гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Вроде как ничего страшного, но готовиться надо, на всякий случай. Готовиться надо ко всему. Подготовка, к примеру, в Восточного экономического форума уже завершается. На острове Русский во Владивостоке завершаются последние приготовления к открытию. Площадки уже завтра примут более 5000 делегатов из 70 стран мира. И главная тема этого саммита – Дальний Восток, развитие во благо людей. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед и писатель Кирилл Катков к нам присоединяется. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Чего ждать от форума?
4: Ну, вы знаете, это форум, как вот у нас в Санкт-Петербурге экономический форум проводится. Ну, что ждать? Хотелось бы пожелать участникам форума договориться, принять положительные решения новых инвестиций, всего самого наилучшего. Что можно еще пожелать?
1: На ваш взгляд, это уже 11-й Восточный экономический форум. Для чего он проводится?
4: Прежде всего, проводится для привлечения внимания.
1: Внимание кого к чему?
4: Внимание к соответствующему региону России, чтобы развивался наш Дальний Восток, чтобы в него вкладывались инвестиции, как со стороны собственно России, так и извне.
1: Ну вот на этом форуме, говорят, подпишут рекордный пакет инвестиционных соглашений. Сумму в 6,5 триллионов рублей называют. Получается, без форума эти триллионы не пришли бы на Дальний Восток?
4: Смотрите, подобные форумы – это площадка для того, чтобы подписать такие соглашения. То есть это площадка для диалога. Можно ли это осуществить каким-то иным образом, но это вопрос к организаторам форума. Они решили сделать так, но, вероятно, вот так это и делается. Но, здесь вопрос скорее к экономистам более...
1: Хорошо, тогда
4: местный,
1: по-другому.
4: Чем да. Ко мне.
1: Страны Дальнего Востока, вы же из Центра изучения стран Дальнего Востока, среди них и Российская Федерация. Проблема Дальнего Востока Российской Федерации, она в чем? В нехватке триллионов, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, проблема нашего Дальнего Востока в том, что нам самим, прежде всего собственными силами, необходимо развивать этот стратегически важный регион. Необходимо делать так, чтобы люди там оставались, а не уезжали оттуда. И

0: это невозможно сделать без создания благоприятных жилищных условий для тех, кто там работает, без повышения зарплат, без льготной ипотеки и без строительства инфраструктуры. Вот все это необходимо делать. Но прежде всего это необходимо делать с опорой на собственные силы, а уж потом инвестиции.
1: Но когда вы перечисляете то, что необходимо делать, довольно легко заметить, что это скорее все-таки не про инвестиции, а или про инвестиции, но инвестиции бюджетные.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть Дальний Восток — это дорого для Российской Федерации и будет дороже и дальше?
0: Вы знаете, вопрос стоит ребром. Либо он будет нашим, Дальний Восток, либо он уйдет к более экономически успешным.
1: Так, и в этой связи, ну, то есть деньги, они ведь не откуда-то берутся. Получается, что за счет кого-то нужно содержать Дальний Восток.
0: Вы знаете, это неотъемлемая часть территории нашей страны. Вот такая же неотъемлемая часть, как Москва, как Ленинградская область, как Санкт-Петербург и любой другой регион. И регион необходимо развивать, потому что он богат природными ресурсами и потому что занимает стратегическое положение. И в этом плане правительство России, надо сказать, предпринимает соответствующие шаги. Вот тот же Восточный полигон, расширение БАМа, кстати говоря, я непосредственный участник этого расширения, доводилось там работать переводчиком, это действительно осуществляется. Хотя, конечно, могло быть и гораздо лучше.
1: В свое время довольно много, как кажется, во всяком случае, надежд возлагали на так называемый дальневосточный гектар. Не сработало?
0: Вы знаете, я не понимаю, какими мотивами руководствовались те, кто придумал эту тему. У нас сегодня не 1913 год, Россия не крестьянская страна. Это тогда имело смысл давать людям землю бесплатно. А сейчас, когда 3/4 населения живет в городах, люди не поедут к черту на куличках осваивать многолетнюю мерзлоту. При советской власти освоение Дальнего Востока осуществлялось гораздо эффективнее. Людей туда заманивали длинным рублем. Вот тот же БАМ. Его построили за 10 лет. Люди туда переселялись, потому что их работа вознаграждалась, соответственно, люди там хорошо получали. А когда у нас все стремятся уехать в Москву и Ленинград, как будто других городов в нашей стране нету, то, сами понимаете, никакой дальневосточный гектар, да хоть дайте миллион гектаров одному человеку не поможет. У нас сегодня не крестьянская страна.
1: 3 сентября будет центральное пленарное заседание Восточного экономического форума. Там будет выступать Владимир Путин. Говорят о большой речи главы государства. Чего ждете?
0: Ну, вы знаете, здесь пока сложно сказать, потому что черновик этой речи мне в руки не попадал.
1: Ну, чего бы вы хотели услышать тогда?
0: Хотелось бы не услышать, а увидеть именно практические шаги в развитии этого региона. Потому что очень часто декларации – это не более чем намерения, это хотелки. А хотелось бы увидеть реальные результаты. Да, уже сейчас некоторые результаты есть, их нельзя не заметить, но, конечно, хотелось бы большего.
1: Ну вот, хотелось бы большего. Что бы вы восприняли как большее, если бы было реализовано? Вы уже упоминали Байкало-Амурскую магистраль, ее развитие. Мы понимаем про Дальневосточный федеральный университет, его развитие. Остров Русский, мы тоже понимаем. Что нужно еще?
0: Значит, что еще нужно? Значит, необходима модернизация шоссейной дороги, которая идет вдоль БАМа. Если кто не в курсе, это по большей части грунтовая дорога, а вовсе не дорога с твердым покрытием. Необходима постройка мостов через реку Витиму, через Алекму. Это, опять же, на Зимнике вдоль БАМа. Там имеются железнодорожные мосты, но нету автомобильных мостов, а они категорически необходимы.
1: То есть, я прошу прощения.
0: Расширение Амур-Якутской магистрали. Необходимо создать условия, чтобы люди не уезжали из региона, а создать это можно только материально стимулируя.
1: Получается, что вы говорите, надо сделать так, чтобы люди не уезжали из региона, и для этого построить дороги, для того, чтобы из него уехать.
0: Дороги – это необходимая инфраструктура, без которой совершенно не обойтись. Вот вдоль Транссиба у нас есть автомобильная дорога с твердым покрытием, а вдоль БАМа такой дороги еще нет. А там тоже имеют место перевозки, дорога там необходима.
1: Спасибо. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед и писатель, был с нами на прямой связи. Обсуждаем Восточный экономический форум, последнее приготовление к которому завершаются на острове Русский во Владивостоке. 11-й экономический форум уже завтра. Площадки в кампусе Дальневосточного федерального университета примут, как сообщается, более 5000 делегатов из 70 стран мира. Главная тема саммита – Дальний Восток, развитие во благо людей. Говорят, прогнозируют специалисты, что будет подписан рекордный пакет инвестиционных соглашений. Сумма действительно очень убедительная. Называют сумму в 6,5 триллионов рублей. Центральное пленарное заседание будет послезавтра. В нем будет участвовать Владимир Путин. Как предполагается, Путин выступит с большой речью. Будет еще выступление президента Индонезии. Будут представители Монголии, Мьянмы и Китайской Народной Республики. Восточный экономический форум сегодня открывается. Пройдет он до 4 сентября. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8

0: В Москве 16 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал перемирие между Ираном и США слишком хрупким. Июньское соглашение между Тегераном и Вашингтоном о прекращении огня оказалось нестабильным, отметил президент России. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана-американского меморандума о прекращении огня, подчеркнул он в начале встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Подписанный в ночь на 18 июня меморандум предусматривал ряд шагов для завершения военного конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверение Тегерана об отсутствии плана в разработке ядерного оружия. Это соглашение не привело к ожидаемым результатам. Срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном истек. В Берлине заявили о намерении выслать российских дипломатов. Власти Германии изучали в последние дни возможность закрытия генконсульства нашей страны в Бонне. Как пишет издание «Шпигель», поводом для подобных мер немецкие СМИ называют инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Журнал отмечает, что не исключено также закрытие русского дома в Берлине. Виталий Милонов отреагировал на выступление Владимира Зеленского после его слов о конченных русских. По словам депутата Госдумы, украинский лидер, который сделал такое заявление, продемонстрировал, что остается гопником. Владимир Зеленский как был гопником дешевым, так и остался. Знаете, комментировать его себя не уважать. Он сам очень ярко о себе высказывается. За все время пребывания у власти он так и не научился себя вести, сказал Милонов в беседе с изданием «Газета.ру». Депутат подчеркнул, что подобного рода хамские заявления главы государства неприемлемы. Сегодня утром украинский лидер приехал на первый звонок в одну из школ Киевской области. Говоря о массированных ударах вооруженных сил России, он заявил, что, цитата, «русские совсем конченые», конец цитаты. Корпорации «Дом РФ» предложили расширить льготную аренду жилья на всю Россию. Об этом заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов заявил на Восточном экономическом форуме. Сейчас программа действует для некоторых категорий жителей Дальнего Востока и Арктики. По данным «Дом РФ», в России сдаются в аренду 252 миллиона квадратных метров жилья. Это сопоставимо с жилым фондом всей Москвы. В съемных квартирах и домах проживают около 8 миллионов семей. Это 13% населения всей России. При этом каждый четвертый житель страны рассматривает сейчас долгосрочное решение жилищного вопроса именно за счет аренды. Филиппов пояснил, что расширение программы льготного съема жилья на всю страну может решить стратегическую задачу по сохранению кадрового потенциала регионов и улучшить ситуацию с рождаемостью в России. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 16-18, днем до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что, рекламирую?
2: Да думайте о своей стране, а не о том,
1: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня опросы показывают, что большинство школьников негативно относятся к форме, и лишь каждый второй ее носит. Нужна ли в таком случае школьная форма, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный сотрудник Центра исследований современного детства Высшей школы экономики Полина Гавриленко и руководитель направления детской психологии Ассоциации практических психологов и коучей Елена Курамшина. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
4: Это радиостанция «Говорит Москва». Первый день осени, вторник, 1 сентября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире.
3: В движении.
4: Сегодня небольшие пробки. 3 балла прямо сейчас. Нам обещают к 5 вечера 3-бальные пробки, в 6 вечера 4 балла и 5 баллов в 7 вечера. Тем временем у нас на глазах буквально нарастает пробка на внутреннем 3-м кольце от проспекта Мира. Была до от Марьиной Рощи до проспекта Мира, потом от Савеловской эстакады до проспекта Мира, теперь уже от, соответственно, Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Возникают проблемы, судя по всему, в Лефортовском тоннеле или при въезде в Лефортовский тоннель. Возникают проблемы в том же районе на шоссе энтузиастов и у тех, кто отъезжает от 3-го кольца в сторону проспекта Будённого, и тех, кто от Авиамоторной едет в сторону 3-го кольца. И там пробки, судя по всему, какие-то дорожные работы. В целом 3 балла, как максимум 5 баллов. Ждем к 7 вечера.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
4: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, аномальная жара. Июль 26 года стал самым жарким в России за всю историю метеонаблюдений. До этого средняя температура рекордной была, помните, 2010 год. А теперь 2026. Можно ли говорить об очередном доказательстве реальности глобального потепления? Первая тема. Вторая. 37% россиян откладывают покупку части школьных принадлежностей к 1 сентября, ко Дню знаний. Они планируют приобрести лишь самое необходимое. Значит ли это, что дети в этом году, в этом учебном году, будут хуже подготовлены к школе, чем это грозит и что с этим можно сделать? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Самолет с пассажирами экстренно севшего рейса из Уфы все-таки вылетел в Анталию, пишет РИА Новости со ссылкой на аэропорт. Аэропорт Кайсери. Самолет турецкой авиакомпании в этом аэропорту экстренно сел из-за технических проблем, а резервный борт вылетел из Кайсери в Анталию. То есть проблемы у одного самолета, прилетел другой и увез людей. Об этом из ленты агентства РИА Новости, с ленты агентства ТАСС. Товарооборот России и Таджикистана за прошлый год вырос на четверть. Это цитаты из встречи Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Это все в рамках саммита ШОС. Ну и вот еще новость, которая в эти минуты пришла. Известный советский и украинский актер, который играл, к примеру, в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», Леонид Марченко, скончался в возрасте 88 лет. Ссылаются на украинское издание.
1: Поток. успеем сказать главное.
4: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно еще звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Не забывайте о существовании канала радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Там наши эксклюзивные новости. Ну и, соответственно, возвращаемся к вашим сообщениям. Помните, до этого мы говорили про развитие Дальнего Востока. Макар говорит, а я бы благоустроил авторынок «Зеленый угол». Уж очень с его точки зрения этот рынок выглядит затрапезно. Макар, значит, вы бы на свои деньги благоустроили чей-то авторынок? Или вы бы на бюджетные деньги чей-то авторынок благоустроили? Правильно ли это? Евгений 197 пишет, рвачам от власти регионы не нужны, не прибыльно. Опять же, вот это утверждение, оно откуда? Это как-то основано на собственном опыте. Обычно ведь мы о чем-то утверждаем, основываясь на собственном опыте. Откуда вы знаете, кому, кто рвачи, как выглядят эти люди и почему им регионы не нужны? Но если они рвачи, значит, там оторвать что-то можно. Понимаете? Не очень понятно. Я что-то не наблюдал, чтобы этим летом было тепло. Купался один раз по нужде, пишет Григорий, из-за того, что дети волейбольный мяч в озере закинули. Возможно, это возрастное, Григорий. Юрий Варакин, советник директора Гидромедцентра России, к нам присоединяется. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, вот говорят, что июль 26-го года самый жаркий в России за всю историю метеонаблюдений. До этого, мол, был рекорд 10-го года, а теперь рекорд 26-го. Но 10-й год мы помним, а 26-й точно был не такой, как 10-й.
5: Ну, потому что вы, наверное, в Москве помните.
4: Это правда.
5: 10-й год. А вот у нас самый жаркий-то это же в целом не по Москве, а в целом по России, то есть осведенные. За счет Урала, Сибири, Дальнего Востока, и он оказался, то есть берется вся территория, а, соответственно, в Москве-то он был холоднее нормы, и вообще на северо-западе, если говорить про Санкт-Петербург, про Псков, про Крым, про Смоленск, про Краснодарский край, Ставрополье, так что здесь надо все-таки делать чуть поправку. Да, то есть у нас самый жаркий был до этого в 2010 году, но это опять-таки, это пока ведутся инструментальные наблюдения. То есть, что там было в 17-18 веке, может и было такие еще, да, какие-то года, июль, но мы берем только вот за 150 практически лет наблюдения.
4: Значит, надо понимать так, что лето 26-го в Сибири было примерно как лето 10-го в Москве.
5: Оно даже было... нет, опять-таки, неправильно. Лето 2010 года в Москве было жарче, опять-таки. Не лето, опять июнь-июль.
4: Вот у нас июнь-июль, да.
5: Июнь-июнь был вторым за весь период наблюдений, да? То есть он не перебил. И вообще в северном полушарии июнь был тоже вторым. Вот уж если брать все в целом опять, это не значит, что все северное полушарие одинаково. У нас же это все-таки не асфальт, так сказать, вот мы его нагрели там, или, ну, когда укладчик идет. Все по-разному. Поэтому директор гидромедцентра наш, когда проводил пресс-конференцию, он показывал карты, и они есть на сайте гидромедцентра. Если кто интересуется, и могу в частности сказать, что за счет вот как раз центральной России, только центральной России в целом, да, не центральный федеральный округ, то есть это Янао, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, там вот здесь, или, так сказать, центральные районы Урала, Уральский федеральный округ, здесь июль был даже на 8 градусов выше климатической нормы, месяц в целом, это очень много. То есть среднемесячная температура вот в обозначенных регионах была на 6-8 градусов выше нормы.
4: Тогда
5: а в Москве
4: смотрите.
5: Было на 1 градус ниже нормы.
4: Да, тогда смотрите, у нас есть слушатели в других городах. И вот Григорий из Петербурга спрашивает, вспоминая о том, что жаркое лето было не только в Сибири, но и в Европе. Говорит, Петербург рядом с Европой. Почему у нас жары не было?
5: Ну, потому что у нас расстояние... Мы не зря одна шестая планеты. То есть, где Франция, где Великобритания или страны Бенилюкса, и где Санкт-Петербург, да, это все Европа. У нас и Нижний Новгород с Казанью тоже в Европе. Вот там было выше нормы существенной температуры в июле. Да, так же, как на всей Средней Волге.
4: А теперь
5: и
4: дальше.
5: На Урале.
4: Продолжаю зачитывать сообщения от наших слушателей. Ничего не понимаю, но вы поймете наверняка.
5: Да,
4: 724-й. Параметры климата находятся на растущей ветви графика климата Земли. Почему мы удивляемся и еще не достигли даже средневекового максимума?
5: Ну, потому что средняя по больнице, как мы говорим, шутим, да, ну, реально, так сказать, осредненная температура, она по-разному. У нас же все-таки на территории Российской Федерации 7 климатических поясов. И распределение среднегодовых температур и их увеличение, тренд, он абсолютно разный. То есть меньше всего повышаются среднегодовые температуры на самом юге. То есть если говорить там Прикаспийский регион, Черноморское побережье или там Приморский край, а больше всего в 2-3 раза выше идет тренд, то есть там на несколько градусов повысилась температура вот за счет глобального потепления в Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, на Чукотке, в Архангельской области. Понятно, да? Меня понятно?
4: Понятно. Тут вопрос другой возникает.
5: Чем дальше к широту, туда, на север,
4: тем
5: сильнее мы замечаем вот это среднегодовое повышение. Годовое даже, не только по месяцам.
4: Смотрите, даже вы уже упоминаете историю про это глобальное потепление.
5: Да.
4: Можно ли говорить о том, что вот этот июль 26-го, как самый жаркий в России, это очередное доказательство того, что потепление есть?
5: Да, но надо понимать, что сейчас наложилось, то есть у нас в целом идет каждый год, вообще вот все года, которые были, 25 лет, они в целом намного выше температура, чем, допустим, последние 25 лет уходящего, который ушел уже 20 века. Но сейчас наложился этот год, 26-й, почему такая аномальная жара в Европе была? Влияние Эль-Ниньо, это тот, который в Тихом океане у нас, океан нагрелся на 3 с лишним градуса, да, там десятки тысяч квадратных километров между побережьем Южной Америки, акватория преэкваториальная, и Австралия, да, и, так сказать, вот эта часть Тихого океана, она как раз, ну, у нас же границ нет между странами, особенно между воздушными потоками атмосферы и течениями океанскими. И вот это, скажем, эффект домино, эффект бабочки, можно сказать, да, он повлиял на перераспределение глобальное, так сказать, на всем северном полушарии температур. И получается, так как это волнообразный такой процесс, то есть если мы так разделим, допустим, Западную Европу, ну, с севера на юг, там, на 3 кусочка, да, таких вот сегмента, или на 4, то получается, что вот примерно до Польши была жара, потом, так сказать, Белоруссия чуть-чуть, так, 50-50, потом уже опять прохлада, и потом опять жара. Жара эта пришлась уже, вот очередная, только понятно, что это тепло не такое, как в Париже было или в Бенилюксе, это не 40 градусов, но 30-35, это оказался как раз вот средняя вода. Волга, июль и Урал.
4: Это вот Григорий из Санкт-Петербурга, в котором не так жарко, как во Франции, как раз продолжает писать. Он говорит, люди слишком много о себе возомнили, думают, что автомобилями могут изменить климат. То есть это все-таки вот влияние человека или так все устроено, что с какой-то периодичностью все это повторяется и будет повторяться дальше, вне зависимости от количества автомобилей?
5: Это лето, и будет продолжение концерта или Мармеладовского балета,
4: ну да,
5: и на сентябрь влияние еще Эль-Ниньо. То есть Эль-Ниньо это тут ни при чем, ни техногенный фактор, ни человек, ни машины, ни ТЭЦ, ни ГРЭС, ни ископаемые полезные, которые горят, ни природные пожары. То есть вообще все в совокупе интегрально. Получилось, что тренд, вот мы каток разогнали, и если бы не Эль-Ниньо, может быть, этот бы год и не был таким самым теплым. Июль, я имею в виду. Вот. А допустим, август месяц у нас будет даже существенно ниже нормы в целом. И осадков всего было в Московском регионе. Опять, если уж, так сказать, берем Московский округ и Московскую область и Подмосковье, у нас вообще выпало только 60% месячной нормы осадков. То есть оказался достаточно сухим август. И по температуре он никак не будет там впереди в каких-то первых рангах. Ну, призовые места никакие не займет.
4: Ну и последний раз уж мы говорим с синоптиком, нельзя не спросить о прогнозах. Что, снег в сентябре будет?
5: Вот все уже замучены, а сегодня не только... Только спрашивают не про снег, конечно, это уж так, шутка, я так понимаю, про бабье лето.
4: Ну да.
5: Вот бабье лето, по крайней мере, если и будет, не раньше середины, или вообще, скорее всего, вторая половина сентября. То есть уверенно можно сказать, что до 13-14 числа у нас будет такая умеренная погода с дождями. Сегодня оказался самый теплый день, скорее всего, вот за первую половину сентября. чтобы там какие-то аномалии вдруг и не случились, но можно смело сказать, что до 15 сентября вот таких температур, как сегодня, 24-25 градусов, мы не увидим ни в Москве, ни в Подмосковье. Надо к этому быть готовым, и будут дожди. И ближайшая суббота-воскресенье будет тоже дождливая такая, нормальная. Но все равно это относительно теплая погода, 18-21 градус.
4: Ну, в общем,
5: для сентября это нормально.
4: А ранней осени и, может быть, даже снега все-таки мы не ждем до конца сентября.
5: Волны могут быть похолодания, и, кстати, индикатор очень хороший, ранее начинается желтеть листва. Если кто-то сейчас выйдет в парках, посмотрит, на определенных лиственных деревьях начинает в прошлом году, в это время еще все было такое прямо ярко-зеленое.
4: А в этом году желтый, да, оттуда и вопросы.
5: Да. То есть могут быть ранние заморозки вполне даже в конце сентября. Но опять-таки, сейчас уже заморозки пошли по северо-западу, уже и вчера, и сегодня, то есть начиная от там Ленинградской области или даже северные районы Центрального федерального округа. В Москве мы пока не ждем. Опять-таки, до конца первой декады никаких заморозков мы не ждем. Ну, в Москве тем более мы не ждем.
4: Ну, да.
5: Я имею в виду в Подмосковье. И опять, если заморозки, то это на почве до минус одного. Да, вполне допускаю, что возможно где-то на стыке, там, на границе с Тверской области, с Ярославской, могут быть близкие к нулю на слабом положительном фоне на почве температуры, где-то, опять-таки, в начале второй декады, потому что мы окажемся в более холодных воздушных массах. У нас пройдут дожди и будет вынос с севера, северо-запада.
4: Ну, понятно. Спасибо. Юрий Варакин, советник директора Гидромедцентра Российской Федерации. 724-й странно, говорили же про резкое похолодание после 15-го. Ну, понимаете, одно дело резкое похолодание после 15-го, другое дело бабье лето после 15-го. Ну, в общем, костров рябин нет, пишет Григорий 859-й, который, еще раз напомню, он в Питере. Лето, говорит, очень аномальное, весь август лили дожди, температура воздуха чуть больше 20, а грибов в лесу мало. Но его не грибы волнуют. Вопрос, который он сформулировал в связи с этим разговором о погоде, один. Скоро ли я смогу выращивать на даче авокадо?
3: Москва.
6: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
4: Ну и сразу несколько человек волнует один вопрос. А что с кострами рябин вообще? Где рябина? В этом году нет ягод рябины, пишет 357-й. К чему бы это? Ну вот и посмотрим заодно. Следующая тема. Опрос показывает, что 37% россиян отложат покупку части школьных принадлежностей ко Дню знаний. Будут покупать только самое необходимое. 52% хотят полностью оплатить подготовку детей к школе из собственных соображений. 13% собираются пользоваться кредитами. 2% собираются либо оформить рассрочку, либо еще 2% потребительский кредит для покупки неких дорогих товаров. Газета .ру пишет результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Сравни». Лариса Санатовская, почетный работник сферы образования и исполнительный директор Национальной родительской ассоциации. Лариса Анатольевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, с праздником. С Днем знаний.
7: Спасибо огромное. Взаимно, потому что это большой общегосударственный праздник.
4: Но, видите, есть и сложные вопросы. 37% откладывают покупку части школьных принадлежностей. Значит ли это, что дети в этом году будут к школе хуже подготовлены?
7: Вы знаете, я могу ответить и как мама, и как бабушка, и, безусловно, как человек, который в сфере образования, ну, собственно говоря, погружен всецело. Нет, катастрофы в этом никакой нет. Другой вопрос, что многие родители, понимая и зная уже, что по, скажем, итогу, да, летнего периода, очень многие маркетплейсы, очень многие рынки, магазины, торговые точки снижают стоимость, падает цена, стало быть, это гораздо легче на кошелек, на бюджет семьи. Поэтому очень многие родители откладывают именно эти покупки. Но это не значит, что они откладывают их там на месяца, на годы и так далее. Нет, это буквально, как говорится, вопрос дней, недели. Ведь с самого начала учебного процесса дети не пользуются, скажем, всеми сразу принадлежностями. Поэтому вот такой выборочный формат, поисковый даже, наверное, он более удобен и более рационален. Поэтому трагедии нет. А есть грамотное, взвешенное, скажем, решение для того, чтобы и ребенка не обидеть, и обеспечить его всем необходимым. И, конечно же, ресурс бюджета сохранить.
4: С этой точки зрения, с вашей точки зрения, насколько правы те, кто берут кредит на то, чтобы купить что-то к школе?
7: Ну, вы знаете, давать оценку действиям, скажем, других людей, это всегда чревато и очень неправильно. Поэтому здесь, наверное, единственное, что я могу сказать, что к таким решениям, к таким действиям надо подходить очень взвешенно и понимая о том, что кредит – это не манна небесная, а это тот ресурс, который так или иначе нужно отдавать, и, как правило, еще отдавать с процентами. Поэтому здесь каждый вправе решать самостоятельно, но хочу сказать, что на сегодняшний день с учетом и повышения цен, и с учетом, скажем, других экономических моментов, да, у очень многих семей крайне тяжелая ситуация с финансами. И здесь уж, наверное, не от хорошей жизни приходится взять кредит на приобретение тех или иных вещей для ребенка. Тем более, что сейчас летний период закончился, по сути, и начинается ожидание преддверия зимы. А это, как правило, и теплая одежда, и обувь, и, конечно, большие затраты. Поэтому да. В этом вопросе все-таки надо очень взвешенно подходить. И я еще раз повторюсь, что мы не всегда должны покупать товары с большими ценниками в самых крутых магазинах. Это достаточно, как говорится, доступно немногим, по большому счету, нашим семьям. А вот взвешенно и вдумчиво, я говорю, и школьные рынки, и базары, и ярмарки, и где-то маркетплейсы. И плюс тот формат, который идет в накопление, как все различные бонусы. Здесь очень много элементов, которые вынуждают родителей более гибко, более взвешенно. И где-то даже получая новые информационные потоки, решать вот все эти задачи, чтобы обеспечить ребенка. И чтобы, знаете, это тоже ведь для нас, может быть, для родителей это менее значимо, а для ребенка, пришедшего в коллектив, в класс, имеет особое значение. Какой рюкзак, и какой пенал, какая ручка. И хотим мы этого, не хотим мы этого, но это тоже то требование, которое, в общем-то, как бы для ребенка весьма значимо. И задача родителей, не ранив, в то же время обеспечив, ребенка, в общем-то, как бы, да, достойно отправить в школу.
4: Скажите, вот бывают проблемы отдельных родителей, а бывает становятся проблемой общества? Вот когда 37% говорят, часть школьных принадлежностей не покупаем, ну там денег не хватает или еще как, по какой-то причине принимаем решение, это еще не становится общественной проблемой?
7: Вы знаете, мне кажется, вы немножко сгущаете краски здесь, потому что я вот только что объяснила позицию многих родителей, и в том числе этих 37%. Это не значит, что ребенок в школу будет ходить без основных принадлежностей, без той же линейки, без той же ручки и так далее. А если и, скажем, есть такая категория, ну, как правило, это все-таки семьи, у которых, ну, асоциальное поведение, как правило. И здесь уже выступает и коллектив, и класс, и управляющие советы, которые тоже смотрят, как помочь и чем помочь, родительский комитет. Есть в каждом случае есть индивидуальная ситуация. И эта индивидуальная ситуация, так или иначе, либо обществом, либо администрацией школы, либо, еще раз говорю, внутри семьи, она разрешается, так или иначе.
4: Спасибо. Лариса Санатовская, почетный работник сферы образования России и исполнительный директор Национальной родительской ассоциации, была с нами на прямой связи. Ну и Сергей 862, как кажется, логичный вопрос в этой связи задает. А, может быть, вот это все в связи с тем, что ведь надо же разобраться, куда деваются принадлежности с прошлого года. Их что, выкидывают, что ли, пишет Сергей 862. Но что-то выкидывают, что-то не доживает. С прошлого года такое бывает. Ну, так мне кажется, во всяком случае. А, напомню, мы начали с цитаты. Опрос показывает, 37% откладывали покупку части школьных принадлежностей ко дню знаний. А они планировали в целях экономии приобрести только самое необходимое.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали двустороннюю встречу в Бишкеке. Переговоры проходят в эти минуты в государственной резиденции президента Киргизии Ала-Арча в зале Аксакалов. С российской стороны в беседе участвуют глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и Алексей Аверчук, замглавы администрации президента Максим Орешник, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, министры транспорта, экономического развития и энергетики, а также главы Росатома и РФПИ. Кроме того, на встрече присутствует помощник главы государства Юрий Ушаков. Ранее он анонсировал, что одной из тем обсуждения станет украинское урегулирование и ситуация в Черноморском бассейне. Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России. Такой статус у страны и во внешней политике, и в сфере экономики, отметил президент на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах в Бишкеке Путин подчеркнул, что экономическое сотрудничество Москвы и Анкары остается на высоком уровне. В частности, Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов. Среди них строительство атомной электростанции Аккую. В свою очередь, Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что придает большое значение переговорам в Бишкеке. По его словам, отношения двух стран стремительно развиваются. Президент Турции подчеркнул, что предложил Владимиру Путину совместно ввести в строй АЭС Аккую. Как отметил Эрдоган, объект находится на завершающей стадии перед вводом в эксплуатацию. В госкорпорации «Дом РФ» предложили расширить льготную аренду жилья на всю Россию. Об этом заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов заявил на Восточном экономическом форуме. Сейчас программа действует для некоторых категорий жителей Дальнего Востока и Арктики. По данным «Дом РФ», в России сдаются в аренду 252 миллиона квадратных метров жилья. Это сопоставимо с жилым фондом всей Москвы. В съемных квартирах и домах проживают около 8 миллионов семей. При этом каждый четвертый житель страны рассматривает сейчас долгосрочное решение жилищного вопроса именно за счет аренды. Филиппов пояснил, что расширение программы льготного съема жилья на всю страну может решить стратегическую задачу по сохранению кадрового потенциала регионов и улучшить ситуацию с рождаемостью в России. Возможность долгосрочно снимать комфортное жилье по льготной стоимости на понятных условиях дает людям уверенность в завтрашнем дне, позволяет строить планы на будущее, создавать семьи и воспитывать детей. Поэтому развитие арендного жилья – это инвестиции и в качество жизни людей и в будущее регионов, пояснил Денис Филиппов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 16-18, днем до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: А вы говорите Милин.
11: Я его
2: тоже
11: что?
2: Мне Милин.
11: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этой части, в этом часе, точнее, берем одну тему, ставим на голосование, берем на обсуждение. Но сначала давайте про пробки. В городе, несмотря на то, что 5 вечера, пробок нет практически. Двухбальные пробки, так оценивается ситуация. Нам обещали 3 балла, но даже этого натянуть не смогли. Проблемы есть, у тех, кто въезжает в Лефортовский тоннель по внешнему третьему кольцу. Проблемы у тех, кто от Ленинградского проспекта едет в сторону Савеловской эстакады и дальше до проспекта Мира по внутреннему третьему кольцу. Проблемы у тех, кто по Волоколамскому шоссе от Сокола едет в сторону Московской кольцевой дороги, и тем, кто в районе улицы Свободы навстречу им едет, но эта пробка даже час назад была больше. Есть проблемы в районе Реутова на Московской кольцевой автодороге, но в целом, еще раз напомню, в городе пробок практически нет, несмотря на то, что сейчас 5 часов вечера. Казалось бы, автомобильный час пик. Как максимум 5 баллов нам обещают к 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, прежде всего это сообщение из Центробанка Российской Федерации. Еще на полгода, до 9 марта 2027 года, сохранены ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. Ну и вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Первый учебный день, 1 сентября. Перед этим довольно много в летнее время было разных сообщений, согласно которым мы выяснили, что учащиеся не очень любят школьную форму. Есть разные проценты. Кто-то говорит про 87, кто-то говорит про 75. Но вроде как получается, что большинство школьников к школьной форме относятся негативно. При этом буквально на днях вводится еще и государственный стандарт на школьную форму. Ее продолжают вводить. Параллельно отношение родителей к школьной форме оказывается неоднозначным. Кто-то говорит о том, что поддерживает ее чуть ли не менее 40%. И мы решили возобновить опрос на эту тему. Что вы думаете о школьной форме в этих условиях? 5 вариантов ответа у нас на голосовании. Заходите через Telegram или через Макс, соответственно, сайт радиостанции «Говорит Москва», и 5 вариантов ответа. Нужна единая, не как сейчас, А вообще, ну, как в советское время, видимо, нужна единая обязательная форма, и это вот порядок наведет, и тогда и родители будут без неоднозначного, и вот школьники перестанут негативно относиться к школьной форме. В общем, не доделали, не додавили, что называется. Второе, ничего не надо менять, просто вот недавно начали вводить, все потихоньку привыкнут. Третий вариант. Надо изучить причины недовольства, поменять как-то правила, но все-таки сам принцип наличия этой школьной формы не менять. Потом, нужно признать, что решение было поспешным, про форму его отменить. Это четвертый вариант ответа. И пятый вариант. А вот я не думаю об этом. Вот даже теперь, когда вы все спорите, я об этом не думаю. Запустили голосование давно, через 48 минут будем подводить его итоги. Здесь в студии кандидат педагогических наук, научный сотрудник Центра исследований современного детства в Высшей школе экономики Полина Гавриленко. Полина Алексеевна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, спасибо.
4: Здесь Елена Курамшина, руководитель направления детской психологии Ассоциации практических психологов и коучей. Елена Вячеславовна, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
4: Можно писать через СМС-портал, можно писать через мессенджеры, через Телеграм, через Макс. Присоединяйтесь к этому обсуждению, но главное, проголосуйте. Нам интересно понять, что, собственно, получается, когда мы говорим о том, что мы пытаемся изучить общественное мнение. Илья 553 уже прислал нам сообщение 1. Ну, в том смысле, видимо, что он выбирает первый вариант. Нет, не так. Надо не так. Надо через Макс зайти. Ну, или через Макс, или через Телеграм зайти на сайт радиостанции и вот там оставить этот ответ. Для того, чтобы мы вашу единичку смогли учесть в общем голосовании. А так не получится. Ну вот, запустили голосование. Спасибо всем, кто уже принял участие в этом голосовании. Ну, а теперь, собственно, начинаем обсуждение. Полина Гавриленко, что вы думаете по этому поводу? Мы как-то шли и казалось, что мы вместе, всем обществом принимаем решение о том, что это такая нужная вещь, возвращение к школьной форме, и выясняется, что те, кого мы осчастливили, как бы не очень довольны, но главное, и мы-то не очень довольны, точнее, те из нас, кто родители этих детей. Как это понимать?
11: Консенсус и согласованность позиций — это очень важная часть принятия тех или иных норм и требований, и мне что-то подсказывает, что споры горячие относительно школьной формы, они на самом деле споры не о школьной форме, а о гораздо глубоких вопросах, связанных с качеством образования, с претензиями к системе образования и так далее. То есть школьная форма здесь является неким таким триггером, запусковым крючком и так далее, поводом по этот вопрос обсудить. Если говорить конкретно про школьную форму, то я придерживаюсь, не я, и научное сообщество придерживается такой согласованной позиции, что любое правило, оно необходимо в школе, в каком-то сообществе, но это правило должно разделяться большинством. Оно должно осмысленно быть, дети и родители, и педагоги, и администрация должны понимать, зачем это вводится, почему это нужно, и, собственно, иметь какие-то внятные ответы на эти вопросы.
4: А получается, что сейчас дети и родители... Ну, получается, во-первых, большинство общества вроде как собралось и приняло это решение, но выясняется, что те, кого это касается, то есть родители и дети, этим решением недовольны. Им плохо объяснили.
11: Это очень частый вопрос реализации тех или иных больших решений, больших реформ. Реализация всегда может иметь как плюсы, так и минусы. И в разных школах она имеет разные как бы, свои течения, культурные особенности. Можно много причин придумать, почему, несмотря на ранее принятый вопрос вот этот школьной формы, сейчас остается общественность недовольна. Мне, опять-таки, кажется, что за этим стоит какое-то большее недовольство, какая-то большая боль родителей и детей.
4: Тут получается немножко другая история. Общественность вроде как довольна, но вот я сегодня, когда ехал сюда, я обратил внимание, ну, большое количество школьников, они высыпали на улице, предположительно, они идут в этой самой школьной форме, и когда ты смотришь, ты понимаешь, что ее, в общем, как бы нет. Общественность считает, что она есть, а школьники ее все равно не носят, родители им ее не покупают, и все довольны.
11: Я бы разделила здесь понятие школьной формы как некой жесткой униформы, когда есть четкий регламент, очень жесткий, и небольшие отклонения караются, и есть некоторый дресс-код, как есть дресс-код в, не знаю, там, каких-то культурных заведениях, в театре, на вечеринках и так далее. Школа как будто бы имеет право иметь требования.
4: Ну, дресс-код и школьная форма — это разные вещи.
11: Разные вещи. Я подозреваю, что вы видели сегодня школьников как раз-таки в рамках дресс-кода.
4: Конечно.
11: Да.
4: Но люди считают, что школьная форма введена, а если нет, то, видимо, чего-то не додавили, чего-то не доделали. Надо ли заставлять?
11: Тут точно заставлять никого не нужно. Вы это вызовет...
4: лицо сейчас у Полины Гавриленко.
11: Это вызовет очень еще больше, мне кажется, большее недовольство, если мы не хотим вот этих цифр больших, когда школьники недовольны этим требованием, то как будто бы это не самый правильный путь додавливать и доводить до крайности.
4: 215-й. Ну, не любят дети школьную форму. Вспомните себя в школьные годы. Теперь мы взрослые и делаем то же самое, что нам не нравилось в детстве. Мы же не с собой делаем. Вот это самое интересное. А больше того, даже получается, одни делают про других. Общество принимает решения, которым недовольны не только дети, но и их родители. Вот ведь какая штука. 639-й. Если сделать обязательную для всех, она и доступна. Должна быть для всех, значит, некачественная. Попытки давить на «снимет социальную рознь» не снимет. Богатые родители пошьют качественную. Никто не отменял дорогие телефоны, «Мерседес» перед школой и отпуск на Мальдивах. 879-й. Чесать всех надо под одну гребенку, а то будет кто во что гораст. Напомню, у нас в голосовании есть этот вариант вернуть единую школьную форму. Он есть, он в голосовании тоже есть. Алексей 858 говорит, форму надо разнообразить, форма должна быть визитной карточкой ученика, чтобы по форме было понятно, какая школа, класс, индивидуальные достижения, знак ГТО и так далее. Форма должна одеваться по желанию и обязательно по особым случаям. Это что за форма, которая одевается по желанию? Это как-то странно. Но главное для Алексея, форма должна быть субсидирована государством еще раз. Еще к тому же. Не надо до абсурда доводить, пишет Валерий. Когда видишь первоклассника в двубортном мужском костюме с галстуком, да еще и не по размеру, это выглядит комично. Ну, вот опять же, школьный костюм там 50-летней давности. Вот я шел в первый класс ровно 50 лет назад. Сегодня смотрел на фотографию. Ну, вот это был не мужской двубортный костюм, но это был школьный синий костюм, вот как там это все выглядело. Ну, выглядит тоже так, так себе, я бы сказал. Елена Курамшина, что думаете?
12: По поводу именно, чтобы форма была везде или вообще?
4: По поводу того, что нужно делать со школьной формой. Вроде как получается, что мы шли все вместе, всем обществом в одном направлении, а теперь выясняется, те, ради кого мы принимали решение, недовольны.
12: Конечно, недовольны. Всех заставить одеть форму, тем более ребенка, которому она не нравится, конечно, он будет недоволен. Но давайте не совсем обобщать все школы. Все-таки у нас есть определенный процент школ, ну, даже если мы возьмем именно по городу Москве, у которых уже действительно с первого класса есть своя школьная форма, утвержденная их уставом. И дети, родители, которые идут в эту школу, отдают своих детей, они уже точно знают, что их ребенок будет ходить в школьной форме, они на это согласны и на это идут. И когда мы говорим по поводу детей, все-таки, когда ребенок 6-7 лет идет в первый класс, и когда есть определенная форма, и все его одноклассники в этой же форме, он очень комфортно и очень комфортно адаптируется и гармонично адаптируется как раз в первом классе. Когда мы говорим по поводу, если не было школьной формы, и вы сейчас подростком от 11 до 15 лет скажете, так, товарищи подростки, давайте-ка вы все форму оденете, но это будет большой протест, потому что все-таки подростковый возраст – это кризисный возраст, и они все хотят определенной идентификации, как-то выделяться, а школьная форма их будет уравнивать.
4: Если мы говорим... Нет, подождите, но ведь люди, которые пишут про школьную форму, угу, про ее необходимость, они ровно пишут о том, что их надо уравнять.
12: Но я бы не стала это делать так категорично. Все-таки давайте говорить о том, что каждый человек — это личность, и это индивидуальность определенная.
4: Обычно те, кто говорит о необходимости уравнять, как раз говорят...

0: школьную форму для детей первого класса, и они также гармонично дойдут в ней до 11-го, то это не будет какой-то катастрофы для них, потому что они знают, на что они идут, и они спокойно к этому отнесутся.
1: Но если они привыкнут.
0: Конечно.
1: Это к вопросу о нашем голосовании. У нас есть, ничего не надо менять, все просто привыкнут. Ну вот когда-то же получится так, что в 10 класс пойдет тот, кто с первого класса уже в школьной форме. Все привыкнут, и все нормально. Голосование продолжаем, присоединяйтесь к этому голосованию. Значит, много-много сообщений, и в школе ребенок...
2: Сенситивная тема.
1: Ну, понимаете, какая штука. Тут опять вот, тут говорят, еще нумеровать надо, говорят, стрижку надо одинаковую сделать, но это больше похоже на шутки. Видимо, людей не согласных.
0: Как это школа, а не колония.
2: Я бы еще можно прокомментировать, да, по поводу социального неравенства. Дело в том, что когда мы независимо говорим о дресс-коде или о жесткой форме, и механизмы, которые воспроизводят это неравенство, они начинают смещаться не с формы самой по себе одежды, а с, например, качества материалов, с тех атрибутов символического условно капитала, которым, в принципе, ребенок из высокообеспеченной семьи может себе позволить продемонстрировать, будучи даже в очень жестких вариантах формы. Поэтому механизмы, которые мы могли бы наблюдать, если бы формы не было, которые демонстрировали бы неравенство, они теперь появляются, ну, как будто бы они теперь скрываются, и их еще сложнее изучать становится.
1: Тут понимаете, какая штука? Это тоже интересная деталь. Вот Марина 750-я нам сейчас пишет. Я тоже много раз это слышал. Школьная форма дисциплинируют школьников, они этого не любят, значит, типа, надо заставлять. И дальше. В Англии в престижных школах есть школьная форма, и дети этим гордятся. То есть люди говорят, ну ведь в престижных школах Англии это есть, так давайте тогда у нас во всех школах сделаем.
0: Ну и в наших школах тоже, во многих есть школах школьная форма.
1: Не, а мы во всех сделаем, как в престижных.
2: Я хочу сказать, что в Англии в основном и проводят исследования, касаемые школьной формы, потому что там эта проблема, она очень яркая себя показывает. И про то, что там дети гордятся, это большой вопрос. Мы не знаем таких исследований, насколько там дети эти могут гордиться.
1: Обычно говорят, когда про престижные школы, там такие деньги заплачены. И люди понимают, что вот за эти деньги они в особом статусе, и форма — часть этого особого статуса. Но можно ли сделать особый статус для каждой школы — вопрос.
2: Нет, конечно. В любом случае, ребенок по другим признакам и родители могут определить статус школы, не только по наличию той или иной формы. В таком случае это вопрос о функциях формы, насколько она выполняет функцию распределения и демонстрации определенного статусного положения.
1: Судя по тому, что мы видим в сообщениях слушателей, вот, Александр, смешно, вы тут про качество материалов, детям с любым достатком все равно на материал, форма — это дисциплина.
2: Это другой вопрос. Я бы тоже здесь подкрепила исследованиями. Их немного. В основном на чаше весов лежат исследования, которые говорят о том, что нет эффектов отношения школьной формы и, например, успеваемости, дисциплинированности, организованности. Но на другой чаше весов можем привести исследование, это знаменитое, с белыми халатами, когда разделили на три группы. И, в общем, если коротко, суть в том, что ношение определенной специальной одежды позволяет сконцентрировать внимание и как будто бы одеться в соответствии с определенной деятельностью. То есть вспомним пандемию, вспомним наши зумы, когда мы там все в тапочках сидели, и как будто бы это не очень нас на учебу или работу настраивало.
1: Тут споры, вот вы не представляете, значит, одновременно приходит, вот 639-й пишет, обратите внимание, в престижных школах Англии форма школы — это как раз социальный капитал, который показывает неравенство. Мол, у меня есть, я богатый. И мы хотим добиться чего-то такого же, чтобы было про каждую школу. Татьяна говорит, в своем либерализме и толерантности мы до абсурда доходим. Школьная форма необходима как объединяющее начало. Достаточно распоряжения сверху, споры утихнут, форма должна быть доступной и разработана дизайнерами, обсуждена сообществом. Ну, то есть вот с точки зрения Татьяны, во-первых, надо вот кому-то сказать, так, все замолкли, надели номерочки, значки ГТО, и все хорошо будет.
0: Самое главное — объявить дизайнера, кто эту форму сделал. И это тоже...
1: В смысле, кто заработает? Не-не-не.
0: Нет, почему? Если дизайнер с мировым именем и сказать...
1: Это Елена Курамшина.
0: Да, и сказать подростку, что у вас форма...

0: от именитого дизайнера эффект будет.
1: А, вот. Опять, вот мы опять
2: возвращаемся. Это мы смеемся.
1: Не-не-не.
2: Чтобы было понятно.
1: Это важно, потому что, вот смотрите, Александр продолжает с вами спорить, говоря опять про то, что вы слишком много думаете о детях. Угу. Вы много удивляете внимание и рефлексии ребенка. Я помню, вот нам же дали и носишь, а достаток в школе был разный у родителей. Так вы же знали, у кого какой достаток. Понимаете? Несмотря на эту форму. Но и опять мы возвращаемся. Я уже сегодня в эфире цитировал Райкина. Мой отец Сидоров-старший, меня Сидорова-младшего. И поэтому надо продолжать. Вы слишком много уделяете внимания рефлексии ребенка.
2: Как будто бы современные тенденции предполагают, связанные с образованием и то, что приходит в школу, предполагают внимание к ребенку, к его личности, к его индивидуальным особенностям, все тенденции, которые мы сейчас считываем, там, с soft skills, с различными, ну, в общем, там их много, но они все, по большому счету, про терапевтический поворот и про некоторую психологизацию и индивидуальный подход к каждому, про чувствительность среды к тем или иным потребностям ребенка. С другой стороны, я отчасти могу поддержать те там, боли, чаяния, связанные с уравнением, с профилактикой, в какой-то степени этого самого неравенства, с дисциплиной, но только лишь при условии развития этой самой рефлексии у ребенка. Если он понимает, что это для дисциплинирования, если он понимает, что это для того, чтобы мы были одной командой, одним сообществом и так далее. Кстати, попадались исследования по поводу того, что чувство сопричастности к школе при обязательном требовании школьной формы снижалось, поскольку это приводилось и реализовывалось через контролирующие практики.
1: Вы должны понимать, в какой ситуации мы разговариваем. Когда я представил вас, Елена Курамшина, как представителя Ассоциации психологов и коучей, пришел вопрос, а коучи это что за слово? Когда вы, Полина Гавриленко, только что заговорили про soft skills, пришло сообщение, а мы тут из деревни английского-то не знаем. И это чего?
2: Мягкие навыки.
1: Видите, как все просто. А коучи — это тренер.
3: Наставник, тренер.
1: Если кто не в курсе. Хотя на самом деле есть автоматические переводчики, которые помогают много новых русских слов, за которыми есть смысл следить. И кто знает, может быть, вот то, что сейчас вы считаете непонятным вам и иностранным, завтра станет словом русского языка.
2: Как, например, слово «рефлексия».
1: К примеру. Что там они с первого класса понимают? Перемена в столовку, потом погонять по коридорам. Пишет 282-й, ну, мол, мы им прописываем условия. И вы, кстати, по-моему, об этом говорили, Елена Курамшина. Если он с первого класса в форме, то она думает, так и нормально.
0: Но дело в том, что школа — это уже определенный социальный институт. Давайте говорить о том, ребенок ходил в детский сад. Это был определенный его социальный институт. В детском саду они все там, кто в платьицах, кто во что гораст, все детей вели, все гуляли, все понимали и идут. Но вот наступает четкий прям дошкольный, предшкольный возраст, там, да, от 5 до 6, от 6 до 7 лет, и ребенка начинают куда родители водить? На подготовку к школе. И когда мы отводим ребенка на подготовку к школе, чтобы у него очень гармонично прошла адаптация в этом школьном периоде, чтобы ему было вообще прекрасно, он должен уже понимать, куда он идет. И если он когда идет и видит, что все дети в этой школе как-то по-особенному одеты. И мы же не говорим, если только о тотальной такой школьной форме, ведь многие школы сейчас переходят это. Жилеты с эмблемами школы, определенные галстуки или там пиджаки. Не говорит о том, что обязательно полностью с ног до головы тебе, знаете, как спортсменов на Олимпиаду одевают, да, если зимние, то это и куртки там, и mm-hmm. шапки и тому подобное. То есть есть определенный
1: комплект одежды,
0: по которому он идет. Но когда мы говорим о школе, мы не обязательно говорить о тотальном, да, что вплоть от обуви до бантов контролировать, какого это будет.
1: Это было сформулировано чуть раньше. Да? Дресс-код или обязательная одежда? Судя по тому, что я вижу у слушателей, скорее про обязательную одежду пишут, потому это опять к вопросу о нашем споре по поводу того, что можно говорить, а что нельзя. Вот одни люди говорят soft skills, нельзя говорить по-русски, а другие люди говорят, современные тенденции привели к разнудству детей. А что есть слово в русском языке разнудство? Ну вот это к вопросу о том, что давайте не будем друг другу предъявлять претензии по этому поводу. Форма не влияет на учебу и поведение, но она не разъединяет, даже несмотря на расслоение общества. Пишет 97-й, форма это... утраченное социалистическое «мы», превращенное в 88-м году в ужасное капиталистическое «я». То есть вы думаете, что было прекрасное социалистическое «мы» до 1988 года? Ну, это тоже довольно спорная история. Голосование продолжается. Голосование у нас на сайте. Опросы показывают, что большинство школьников к школьной форме относятся негативно. Лишь каждый второй ее носит в нынешних условиях. Отношение к форме у родителей неоднозначно. И что вы думаете о форме в этих условиях? Мы спрашиваем там 5 вариантов ответов. Заходите, голосуйте. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили 2 сухогруза в порту Южный в акватории Черного моря. Для уничтожения объектов были использованы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что в порту Южный на борту судна находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ. Сухогруз, нейтрализованный в акватории Черного моря, перевозил вооружение и боеприпасы. Кроме того, российские военные ликвидировали логистический центр в селе Усатово Одесской области. Объект был задействован для охранения и распределения грузов военного назначения. Один человек погиб при ударе украинского беспилотника по машине под Белгородом. Ранение получила супруга мирного жителя, сообщили в оперативном штабе. У женщины осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в местную больницу. В ведомстве рассказали, что дрон атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. По данным оперштаба, когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла еще одна атака дрона на служебный автомобиль. Фрагменты беспилотника повредили машину, а также частный дом и коммерческий объект. Министры обороны стран ЕС не договорились о выделении Украине ракет для систем «Патриот». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, на неформальной встрече на курорте «Лощина друидов» в Ирландии главы Минобороны не достигли никаких успехов. Они ограничились лишь призывами и разговорами, отметила глава дипслужбы ЕС. Каллас также рассказала, что на неформальной встрече было решено, что Евросоюз и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием представителей Украины. Они разработают рекомендации по скорейшему устранению недостатков вооруженных сил европейских стран. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана на саммите ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил Махмуду Ахмадинежаду о солидарности народа нашей страны с гражданами Исламской Республики, отстаивающими свои интересы. Россия восхищается мужеством и стойкостью иранского народа. Наша страна пытается оказывать помощь в сложной ситуации, поставляя нужные товары, отметил Путин. Он попросил президента Ирана передать приветствие верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. Глава государства отметил, что обе стороны сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Также президент России отметил большое значение сотрудничества Москвы и Тегерана в гуманитарной области. Погода. В Москве сейчас плюс 24. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 1 сентября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Своя правда». Сегодня мы про школьную форму говорим. За лето выяснилось, что многие родители недовольны наличием школьной формы. Многие школьники недовольны. Многие, оказывается, не используют школьную форму на самом деле. Хотя кажется, что уже соответствующие стандарты введены и используются широко. Мы спрашиваем в этой связи. Решили провести голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва». А что вы думаете? Ну вот, если так все, может быть, надо это отменить? Или наоборот, может, это надо ужесточить? Сейчас ведь нет единой школьной формы. Может быть, в единую надо школьную форму? В общем, 5 вариантов ответов. Голосование продолжается. Заходите через Телеграм, через Макс или через сайт радиостанции «Говорит Москва» и голосуйте. Через 22 минуты подводим итоги голосования. Следим за пробками. Они трехбальные. Нам обещают 4 балла к 6 вечера и как максимум 5 баллов к 7 вечера. Следим за новостями, за срочными сообщениями, которые в эти минуты приходят. Вот срочное сообщение. С делового партнера миллиардера Трабера Даниленко сняли обвинение по делу об убийстве и отпустили из следственного изолятора. РИА Новости со ссылкой на участника процесса пишет об этом. Еще Рособорнадзор предупреждает о росте случаев рассылки дезинформации якобы от имени ведомства. Ну, то есть дезинформация от имени ведомства, но якобы это вообще написал Рособорнадзор, потому что он говорит, он такого не писал. Мишустин рассказал, что не планировал учиться в техническом вузе. Это тоже из новостей, которые в эти минуты приходят. Следим за этим и возвращаемся к обсуждению. Здесь, напомню, кандидат педагогических наук Полина Гавриленко, она научный сотрудник Центра исследований современного детства в Высшей школе экономики, и Елена Курамшина, руководитель направления детской психологии в Ассоциации практических психологов и коучей. Вы звоните, номер телефона 7373948. Вера, видимо, 118-я пишет, ну, как бы она уже согласилась с тем, что, ну, давайте не будем там заставлять. Она говорит, ну, давайте хотя бы старшеклассницам длинные ногти запретим. Ну, вот как-то так. А Александр, вот про разнудство-то, который придумал слово, он пишет, как выясняется, современные тенденции привели только к страданию учителей. Мол, дети такие, что теперь мечтают вернуть старые методы. 757-й, а вот эти вот soft life, или soft skills, о которых вы говорили, это, видимо, вам, Полина Гавриленко, они ведь приведут к отсутствию характера и постоянному стремлению к зоне комфорта путем откладывания решения трудностей на потом.
2: Ну, если очень коротко, есть стресс терапевтичный, эустресс, так условно назовем его, позитивный стресс. Это тот самый стресс, который учит преодолевать, это тот стресс, который любимая фраза Ницше, закаляет характер и так далее, есть стресс токсичный. Если мы говорим о способах реализации, если мы говорим о форме, связанных с тем, что это чрезмерный контроль, давление, скандалы, выяснение отношений и прочее, прочее, то, скорее всего, мы будем иметь дело с, не с закалением характера, а с снижением резилиентности, устойчивости, различных патологий, расстройств психических, и так далее, и так далее.
1: Дальше же будет вопрос, а чего же у нас такого не было? Ну, вот этих патологий и так далее. То есть дети не те пошли, что ли?
2: Я не уверена, что это некий факт, что у нас такого не было. Поэтому я бы здесь...
0: Как говорят медики, были недообследованы.
1: Хорошо. Тем более, что вот, например, Алексей 858 говорит, вспомните форму стройотрядов, это не первоклассники, это взрослые люди, и они свою форму носили с гордостью. Я вот помню форму стройотрядов, мы ее носили как рабочую форму. Ну, то есть мы радовались, что у нас есть удобная рабочая форма. Говорить о том, что мы ее носили как-то по-особенному с гордостью, тем более, что Алексей говорит, надо дополнительно к значку ГТО разработать другие знаки отличия. Отличник, хорошист, гордость класса и право носить такой знак будет определяться решением детей. Вот это как? Весь класс собирается и решают, кому какой знак приделать? Вот это немножко странно, но, видите, есть такие настроения.
0: Да. Настроения...
2: Скорее всего, ностальгические.
0: Да, только
1: хотелось. Ну, подождите. Это не может быть ностальгическим настроением, ведь такого не было. До такого не доходило.
2: Ну, мне кажется, вся система пионерских, октябрьских назначений, она примерно про это ранжирование, про достижения, про публичные и социальные осуждения и присвоение каких-то статусов и так далее, и так далее.
1: 7373948. Голосование продолжается. Вы уже можете присоединяться к нашему разговору. Мы призываем вас присоединиться к нашему разговору. Люди очень любят вспоминать никогда не существовавшее прошлое. Это какой-то небесный коммунизм в вакууме, пишет 639-й, мол, бетон тогда из молочной пены делали. Некоторые на даче до сих пор носят стройотрядовский костюм, с носу нет, пишет Григорий 859-й. Я не то чтобы до сих пор ношу, но я точно помню, что тому костюму с носу не было. Он, во всяком случае, выглядел очень хорошим.
2: Я хотела бы откликнуться по поводу удобства формы. Есть некоторый гендерный аспект, который связан с тем, что, например, школьная форма для девочек, например, обязательное ношение юбки зимой или каких-то определенных обуви очень тесной, наоборот, как раз-таки сковывает движение и не позволяет детям на переменах бегать, прыгать, лазать и так далее, и так далее. Это в целом... Мы знаем о том, что есть проблема в школе, связанная с гиподинамией, и как будто бы школьная форма жесткая и как бы специфическая, разделенная на гендер, она наоборот будет этому препятствовать.
1: Я сегодня видел, по-моему, движению. Две или три девочки, про которых можно было бы сказать, что то, в чем они, похоже на советского типа школьную форму. Две или три. При том, что я видел сотни детей. 7373948. Наушники у собравшихся в студии есть. Наши слушатели к нам присоединяются. Прошу вас, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Прошу.
13: Меня зовут Андрей, я из Москвы. Вы как раз наступили на больную мозоль по поводу домашних, да, школьных форм. Это вот какое мое мнение? Вот с вами рядом гости, она кандидат наук. Правда, вот фразу сказала, что она... состоит в научном сообществе. А вот я хочу задать вопрос. Вот все-таки школа – это не только про изучение там, каких-то математик, физик, там, и биологии и так далее. Ведь это еще момент воспитания какого-то. И когда вот у меня сын и дочка, им выдали для всех все одинаково, то мне становится страшно. Потому что брюки он просто берет, надевает, не думая. Они должны быть поглажены, постираны, не думая. У него в магазине нет своего вкуса. Он ничего не хочет. Рубашка, значит, если она у него не белая, там, а синяя, это значит уже, значит, плохо на него посмотрит. Так вот, у детей формируется вкус какой-то к одежде. А девочке моей вообще выдали брюки. А моя дочь в брюках не будет ходить просто по определению, да? Хотя в школе форма брюки у девочек почему-то.
1: Так вот, есть я такие хочу сказать, школы. Что подождите, полная... это какая-то особенная школа, где форму выдают, причем она единая для мальчиков, ну, и
13: да,
1: для девочек?
13: Да. За 40 тысяч я купил, конечно, выдают, за 40 тысяч рублей.
1: То есть То есть вы понимали, что вы этим не будете пользоваться, но при этом потратили 40 тысяч. Я не очень понимаю логику.
13: Ну, просто смотрите. 15 тысяч стоит пиджак для мальчика, который пошел в третий класс. 15 тысяч рублей. А 7 тысяч рублей стоит брюки.
1: Это какая-то особенная...
13: Вот у меня...
1: Еще раз. Это какая-то особенная школа?
13: Да, обычная школа. Обычная школа.
1: Я не очень понимаю, как можно родителя заставить 15 тысяч заплатить, а еще и быть потом недовольным. Мне кажется, недовольным он должен был быть в тот момент, когда ему сказали, сколько это стоит. Кто-то может прокомментировать из собравшихся?
2: А я бы дослушала, может быть, вопрос, потому что, я так понимаю, вопрос ко мне. Нет?
1: 7-3-7-3-94-8. Видите, мы в другую сторону ушли. 7-3-7-3-94. Почему нельзя сделать форму по подобию того, в чем ходит сейчас молодежь на улице? Худи, короткие штанишки и голые щиколотки.
2: Я бы тут отозвалась, опять-таки, на особенности переходного возраста и про то, что очень важно детям демонстрировать, подросткам важно демонстрировать свою какую-то причастность к группе и в том числе свои индивидуальные вкусы. И форма, как мне кажется, если мы говорим, например, про дресс-код, она должна быть гибкой и давать возможность реализовывать свой вкус собственный через какие-то
1: если
2: нюансы.
1: Если она будет гибкой, значит, не будет уравнивания. А
2: не
1: мы
2: будет.
1: Этого же хотим добиться.
2: Все разное, мне кажется, хотят добиться.
1: Понятно. Жена у меня Ташкент вспоминает, пишет Григорий, когда школьную форму можно было купить только шерстяную, шерстяное платье в Ташкенте 1 сентября. Кто же не представляет? Многие девочки представляют, как я понимаю, шерстяные платья. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
14: Алло, здравствуйте.
1: Да, вы в эфире.
14: Александр, Воронеж. Вот мне только лишь единственная форма на ум приходит, которой довольны все. Это военная форма. И там от солдат до генерала. Все в форме. Не одинаковые. Но
1: не уверен, что все ею довольны. Вопросы возникают. Но дальше.
14: А вот в школе ученики в форме, а зауч с директором и учителями не в форме. То же самое и на предприятиях. Рабочая в форме, а бухгалтерия не в форме с генеральным директором.
1: Ну, видите, работает, значит, вот. Получается.
14: А что работает? Дифференциация работает.
1: А, то есть как раз тогда надо, если уж мы боремся с дифференциацией, вернуться к тому, что и учителей надо переодевать форму. Ладно, 639-й пытается Полина Гавриленко сказать. Звонивший прежде пытался донести, что форма формирует у детей безвкусицу.
2: Отчасти я даже соглашусь с этим.
1: Если ему не надо думать, как одеться, он не научится.
2: Он не научится выбирать, он не научится слышать себя, он не научится делать выбор в магазинах и более широкий выбор, не только потребительский. Да, одежда – это некая форма символического капитала, и очень важно с ней обходиться.
1: Но Анна 377-я говорит, подождите, стоп. Мы говорим только про школу. Дети ведь не только в школу ходят. Вот там все и будет формироваться. А в школе другая история, и никакой безвкусицы тут нет.
2: И здесь я тогда добавлю дополнительный вот этот аргумент экономический. В Англии, опять-таки, в Великобритании опросили семьи и выяснили, что при внедрении обязательной школьной формы расходы семьи на одежду в целом возрастают в разы, поскольку покупают родители не только школьную форму, но и дополнительные вот эти вот внеучебные одежды. Когда формы нет, вроде как есть возможность совмещать.
1: Интересно тоже, вот Катя 73 пишет, еще не так давно мы ориентировались на то, как там, а там единая форма. Удачный крой, материал, а там это где тогда? Вот вы большими буквами пишете, как там, и там единая форма. Ведь не очень много мест, где единая форма, не очень много стран. Или я чего-то не знаю?
0: Везде хорошо, там, где нас нет.
1: Это понятно.
0: И сравнивать вот эти моменты даже по поводу школьной формы. Вкуса, безвкусица, формируется, не формируется. Многие школы, у которых уже введена школьная форма, пятницу делают днем без формы. И ребенок...
1: Тогда в чем смысл, подождите?
0: Вот дети стремятся в пятницу, вот то делают дни пижам, дни определенных там цвета одежды. Вы знаете, этот же такой момент, он очень обширный. И взять всем и сказать, да у нас на самом деле в Москве очень много школ, которые перевелись именно, что их дети, которые ходят в определенную школу, носят школьную форму. Здесь такой момент, и у них это утверждено уставом, и когда родитель переводит в ту или иную школу своего ребенка, он понимает, на что он идет. Может ли он вот потянуть как раз вот эту форму за 15 тысяч пиджак или нет?
1: Ну, а я бы... Это удивительная все-таки история про пиджак за 15.
2: Я бы здесь поспорила.
0: А тут ничего не удивительного, еще и дороже есть.
2: Относительно не того, что школьная форма есть или ее нет, и родитель как будто бы заранее принимает на себя некоторые обязательства. Разница и существенная разница возникает в способах реализации правила. И вот здесь вот школы очень сильно разнятся.
1: Да. Алексей,
2: этого не пропишешь.
1: Понятно, что этого не пропишешь, и чем больше ты разного рода условий ставишь, тем больше будет вот этого, чего прописать нельзя.
0: Да, и по поводу, кстати, нашего слушателя, по поводу учителей, что если дети в форме, а учителя позволяют тебе прийти в джинсах и в футболке, то уже, соответственно, дети там подростковые, секунду, и старше уже по-другому реагируют.
1: Подождите,
0: на форму.
1: А если там какой-то вариант, соответственно, вот дресс-кода все-таки существует, и в джинсах они не придут?
0: Тогда это другой момент.
1: Слушатель говорит, как мне кажется, о более серьезных вещах. Не дресс-код, а именно форма должна быть. Если ты заставляешь детей, то и сам должен.
0: Но форма-то распространена как раз на учеников.
1: Алексей 858 почему-то решил вспомнить Кин-дза-дза. Когда у общества нет цифровой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели... Ну, в общем, не очень понятно, Алексей за форму или нет. 724 дальше нас ведет. А вот когда вводилась форма, как вы понимаете, для того, чтобы всех уравнять или для того, чтобы подчинить? Как думаете, Полина Гавриленко?
2: Честно сказать, тут думать как бы...
1: Ну, чего хотят? Ради чего это делается?
2: Чего хотели, это, конечно, нужно прям целое исследование провести. Я вот прям не готова сейчас сказать. А про то, что сейчас, чего хочется, ну, кажется, что за этим слышится некоторая риторика, связанная с капиталистическим неравенством, с рынком, с тем, что дети...
1: уравнять?
2: Да, да.
1: Это Полина Гавриленко, Елена Курамшина. Для чего?
0: Здесь больше стоит вопрос, я думаю, если мы говорим со стороны родителей, это более воспитательная и дисциплина, воспитательная функция для школ. Дело в том, что сейчас во многих и детских садах, и школах переходит момент, что многие функции воспитательные, они уходят из образовательных организаций. Так идет обучение и присмотр за ребенком. Поэтому кто идет момент, когда по поводу школьной формы, я думаю, здесь в первую очередь стоит именно дисциплина. Вопрос дисциплины.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Сергей рассказывает, что он учился в спецшколе в Москве, в 70-й немецкой. Мы, говорит, нашивали на серую школьную форму белые воротнички, и мне это отличие нравилось. Вот вопрос на самом деле. Вот как это? Как было много таких, как вы? Ну вот, которым это отличие нравилось. Вы об этом не написали. И вообще это обсуждалось у вас? Вот, вам, например, нравилось нашивать белый воротничок. Всем ли это нравилось? Обсуждали ли вы это в школе? Это отдельный вопрос. 7373948, этот номер. Набирайте. История про деньги. Ее тоже наши слушатели, видимо, отталкиваясь от 15-тысячного пиджака. Форма должна быть, это Никита пишет, индивидуальной для данного учебного учреждения. Тогда учащиеся будут с гордостью ее носить. Никита, вы же понимаете, что это как раз вопрос цены. Чем более индивидуальна форма, тем она дороже. Или все-таки по этому пути надо идти, Полина Гавриленко?
2: Я думаю, что чувство гордости, опять-таки, связанное с этой сопричастностью к школе, оно возникает не в зависимости от того, что у меня висит в гардеробе, как обязательное, а в зависимости от каких-то более важных и гуманистических вещей.
1: Ну, у нас, видите, часто формалисты люди.
2: Я горжусь школой, потому что я достигаю там академических успехов, потому что у меня там друзья, потому что там классные учителя, потому что это некое сообщество. Вот поэтому я горжусь школой. А уже следующим этапом можно говорить о форме.
1: Алексей говорит, что форма — элемент образования, образование бесплатное, значит, базовый комплект формы должен выдаваться бесплатно. Вот вопрос, вы готовы? Вот вы сами готовы, если вам выдадут базовый комплект некой одежды, его носить? А почему должны дети? 7373948. Попрошу, наши слушатели продолжают к нам присоединяться. Да, вы в эфире.
15: Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. А вот скажите, с точки зрения того, что школьная форма формирует и поддерживает дисциплину и порядок, а также объединяет учеников, создает чувство у них принадлежности к общему делу, скажите, какая разница между школьной формой и формой военных, правоохранителей, дипломатов, железнодорожников, работников метрополитена? Вот я приблизительно всех назвал, кто носит и гражданскую авиацию, кто носит форму. Спасибо.
1: Подождите, а вот когда вы начали с этого, а вот это утверждение, оно на чем основано?
15: Ну как на чем основано? Я говорю, главное значение школьной формы, как и другой формы, это дисциплина и порядок, а также чувство объединения и создание чувства принадлежности к общему делу.
1: А откуда вы взяли, что школьная форма создает такое чувство?
15: А я 50 лет проносил форму вместе со школьной.
1: Мы ж про
15: школьную форму и плюс военная служба.
1: А, ну вот это уравнивание школьной формы с военной службой, с работой в метрополитене, насколько уместно, на ваш взгляд?
0: Такой вопрос, вот, в
1: принципе, Елена Курамшина.
0: Да, то, о чем я как раз и недавно говорила по поводу восприятия, почему хотят школьную форму, именно как раз от того, что это дисциплина. Вот, в принципе, еще один из слушателей это подтверждает, что ощущение, знаете, это как ожидание реальности. Мы все хотим определенного результата о внедрении в школьную форму, что действительно тогда у нас дети прочувствуют определенную принадлежность, что будет определенная дисциплина того, что будут в форме, а не кто-то вот как там, да, кто-то пишет ногти убрать, еще там,
1: ну, хотя бы.
0: Да,
1: ну,
0: там удлинить юбку, да, удлинить юбку там и тому подобное, но скорее всего, давайте будем реалистами, и в первую очередь надо начинать с того, именно с воспитания, с института семьи, и все-таки ребенка мы отдаем в школу, в определенный социум, где есть определенные правила. Если мы вводим как правило, это школьная форма, это одна история, так скажем, успеха, да, если будет вводиться как дресс-код, это уже совершенно немножко другая.
1: Ну, теперь важно понять, как наша аудитория к этому относится, спрашивают, а как голосовать? Еще раз напомню. Помню. Вы находите ссылку либо в нашем телеграм-канале, в районе 12 ее выложили, либо в нашем канале в Максе, тоже есть ссылка на страничку для голосования. Если лень искать в каналах, тогда заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», на главной странице там есть ссылка на голосование. Там написано «Актуальное голосование», вот туда нажимаете, заходите и голосуете. Константин 420 пишет, у меня двое школьников, я против школьной формы, в ней сейчас... Обратите внимание, в ней сейчас нет смысла, потому что все разобщены, и форма не объединит коллектив, это просто профанация. А надежда на то, что таким образом дети будут менее разобщены, она может быть уместна? Вот у Константина надежды нет, у других, похоже, есть.
2: Полина, не через форму, через другие инструменты и механизмы.
1: Не, хотя бы через форму. Как раз вот мы вообще разобщены. Давайте хотя бы с формы начнем, и а тогда они с детства... Помните, Елена Курамшина говорила, с первого класса начали, к десятому, может быть, и уже и поймут.
2: Ну, мне кажется, нужно с фундаментальных вопросов начинать, а не с содержательных, а не с формы. Есть форма, есть содержание.
1: Так и да, то есть все-таки содержание важнее формы?
0: Это очень глобальный вопрос, еще раз об этом могу сказать, но все-таки надо с умом. Вот знаете, у нас любое нововведение, и оно как-то вот так кидается, но надо ко всему подходить с умом. На данный момент готово у нас общество к этому или нет?
1: Общество очень различное. Это к вопросу, кстати, о том, что мы хотим сделать, чтобы все были в одной форме. Смотрите, сколько разных мнений. Мы хотим, чтобы у всех было одно. 97-й, ясно одно. Не надо было отменять школьную форму в 88-м году. Ясно? В каком месте? Как это получилось? Валерий, школьную форму создавали во времена, когда у людей было туго с одеждой. Она была качественная, дешевая. В ней многие ходили постоянно, и не только в школе. Сейчас такой проблемы нет. У нас инфантильное общество, значит, дома мы будем вести себя как хотим, а вот школа должна формой воспитать нам наших детей, которые потом вернутся домой и будут видеть, что мы там делаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Еще минута до окончания голосования. Прошу.
16: Да, здравствуйте. Вам не кажется, что из-за того, что школьную форму должны оплачивать родители, я не говорю плохо, хорошо, что школьная форма, дело в том, что из-за того, что ее оплачивают родители, соответственно, вместо попытки неразделения происходит как раз попытка разделения, потому что человек может быть хотеть в какую-то школу, но там дорогая школьная форма обязательная, вот и все. То есть как только здесь этот вопрос цены, мне кажется...
1: А у нас вопрос только другой. А форма-то нужна?
16: Та, которая стоит денег, нет.
1: а та, которая не стоит денег. Ну да, соответственно, мы же знаем, бесплатные пирожные какие-то бывают, где-то встречаются. Голосование. Мы завершаем это голосование, и по традиции я спрошу собравшихся решить, какой, как вы думаете, самый популярный ответ. Мы спросили, что вы думаете о форме. Нужна единая обязательная, ничего не надо менять, все привыкнут. Нужно изучить причины недовольства и что-то поменять, но принципиально не менять. Нужно признать, что решение о форме поспешное, его отменить или не думая об этом. Полина Гавриленко.
2: Мне кажется, третий вариант. Он
1: какой-то нужно изучить причины недовольства и менять правила, но принцип не отменять. Елена Курамшина?
0: Я думаю, второе.
1: Ничего не надо менять, все просто привыкнут, вы думаете. На самом деле нет. Самый популярный ответ – нужна единая обязательная форма. Это поможет навести во всем порядок. 55% выбрали этот вариант.
2: Не смогли убедить.
1: Второй по популярности ответ – нужно изучить причины недовольства и менять правила, но принцип не трогать. Еще 21%, в сумме уже 76%. Ну, а оставшиеся ответы – нужно признать, что решение было поспешным, и его отменить. 13%, ничего не надо менять, все просто привыкнут. 6% и 6% нашей аудитории на тему школьной формы вообще не думают. Полина Гавриленко, Елена Курамшина, благодарю вас.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:00, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Матросскую тишину покинул еще один фигурант дела Трабера Владимира Даниленко, делового партнера петербургского миллиардера, арестованного по делу об убийстве депутата Александра Петрова в Ленобласти, освободили постановлением СКР. Уголовное преследование прекращено в связи с непричастностью бизнесмена, пишет Фонтанка.ру. Издание отмечает, что днем 1 сентября Даниленко вышел из спецблока московского СИЗО и теперь следует в Петербург. Даниленко и его давнего делового партнера Илью Трабера доставили из Петербурга в Москву в июне для проведения следственных действий по уголовному делу. Предпринимателя и депутата Выборгского района Александра Петрова убили в октябре 2020 года на его участке в селе Великое на выходе из бани. Миллиардера Илью Трабера арестовали 17 июня 2026 года. На следующий день суд заключил под стражу Владимира Даниленко. В СИЗО также отправили двоих уроженцев Дагестана, в которых следствие увидело исполнителей преступления. Они остаются под стражей. Законопроект о санкциях против России висит на волоске в Конгрессе США. В Демократической партии опасаются, что документ может наделить Дональда Трампа еще большими полномочиями для введения пошлин, и он будет этим злоупотреблять. Ключевые демократы в Палате представителей все больше противостоят одобренному Сенатом законопроекту, настаивая на том, что у Трампа уже и так весьма широкие полномочия в вопросе введения прописанных в документе санкций против Москвы, пишет портал Punchbowl News. Ранее лидер партии демократов Хаким Джеффрис заявил, что некоторые его однопартийцы в Нижней палате Конгресса выступили против законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Напомню, группа конгрессменов внесла инициативу в Палату представителей в августе. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Вооруженные силы России поразили два сухогруза в порту Южный и в акватории Черного моря. Для уничтожения объектов были использованы беспилотники, сообщили в Минобороны. Уточняется, что в порту Южный на борту судна находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ. Сухогруз, нейтрализованный в акватории Черного моря, перевозил вооружение и боеприпасы. Кроме того, российские военные ликвидировали логистический центр в селе Усатово Одесской области. Объект был задействован для охранения и распределения грузов военного назначения. Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple с 1 сентября. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. «Отправляю море любви всему сообществу Apple в свой последний день в качестве генерального директора. Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы остаетесь постоянным источником вдохновения», — отметил Тим Кук. Напомню, в апреле 2026 года корпорация Apple официально объявила о его уходе с поста гендиректора. В заявлении на сайте компании сообщалось, что он станет исполнительным председателем Совета директоров. Новым генеральным директором с 1 сентября будет старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус. Курс валют на среду. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 90 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86 рублей 75 копеек. Курс евро завтра 100 рублей 60 копеек. Сейчас в Москве плюс 24. Завтра переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16-18. Днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Москва.
17: 94.8 FM.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер-певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: 18.08 в Москве сегодня, 1 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8. Код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Жмите на кнопочки с ракетой, с колокольчиками нажимаете обязательно на кнопочки. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме, на наши информационные каналы. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения, так же, как через Телеграм или через СМС-сообщение. Его, чтобы найти, надо отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Выбирайте вариант, который вас устраивает, и добавляйте себе этого самого бота. Миш Николаев пишет, что дачники на дорогах тупят люто сегодня, возвращаются. Да, что-то поздновато. Нет, как-то дачники возвращаются. Как будто они должны были, ну максимум вчера. значит, это возвращение, такой глобальный исход сдачи. А, сегодня все уши прожужжали этими шкалерами. Георгий, может, хоть вы внесете разнообразие, а то, правда, уже поднадоело немного, спасайте, пишет Алексей. Ну, день такой, а что вы хотите? Ну, вот это такой день, школьники, вон они, улицы заполонили, все красивые, все, значит, при параде, видимо, в школьной форме. Ну, все разные при этом, честно говоря. Вроде школьная форма, но она что-то у всех как-то выглядит, не сказал бы я, что одинаково. Даже вот вместе могут уйти там два друга, две подруги, они выглядят по-разному. Общие цвета, да, но назвал бы я этой формой, ну, вряд ли. Ну, день такой. Я сейчас вот зашел, видимо, никто, кроме меня, решил эту грустную вещь не делать. Значит, обратил внимание на календари. Я уже говорил, что у нас в редакции висит два календаря. Прям друг напротив друга они практически висят. И там еще было 31 августа на этих календарях. А оно еще и такое, знаете, скрещенное. Там, бывает так, чтобы все уместить, оно скрещено было там с каким-то другим числом. То есть там и до 31 августа, еще 20 какое-то августа. Ну и я сделал это грязное дело. Я взял, оторвал эти листочки, отправил август в помойку. Я оставил его только в прошлом, там вот три же листочка висит. Вот август остался в прошлом, а в будущем злобно смотрел на меня с таким оскалом этот мерзкий октябрь. Это вообще ужас. Ну и сентябрь, честно говоря, тоже как-то грустно, хотя сегодня прекрасная погода, но я так понимаю, что была, потому что в ближайшее время там должен пойти дождь, то есть нам прям как в плохих компьютерных играх, где неграмотно проработана смена погоды, вот он сейчас просто в момент начнется и все, и время года нас догонит. На улице весь день, как парад так, малолеток, так вот я скажу, а то, да, что за прикид у молодежи, все в кружево, куда ходят, куда смотрят родители, Сталина на них нет. Действительно, это правда. Георгий, еще скоро 3 сентября, вы готовы? Как можно быть готовым к дню прощаний? Это же невозможно сделать, поэтому никто не готов, но мы постараемся. Гермошлем пишет: «Добрый вечер, вот месяц вчера написал прощальное письмо, вы наверняка читали. В связи с этим вопрос, плакали?» Про Георгия Второго уж спрашивать не буду. Георгий Второй. Звучит, как будто он монарх какой-то. Либо номер два. Просто почему-то. Не, ну, во-первых, он и ответить не сможет, его здесь нет. А во-вторых, я читал, да, плакать? Да не плакал. Я что-то как-то менее сентиментален к таким вопросам стал. Тем более, что к этому шло. Ну, грустно немножко стало. Август был помойный, пишет Эдвард. Ну, был, да, был. Зато без каких-то больших происшествий, трагедий, черных лебедей, вот этого всего прочего, что каждый год, как оказалось, пророчат августу. Этого не случилось. А Вячеслав пишет, да и оперный театр, он пишет. Здравствуйте, не могли бы вы спросить у слушателей, может, кто ехал по М4, как с топливом дела? Отвечайте, слушатели, по М4, как с топливом дела? Ну, мне кажется, что нормально с топливом должны быть дела. По-моему, вот эта вторая волна топливного кризиса, она пройдена. По крайней мере, я заправлялся позавчера или позапозавчера. Ну, выходных, короче говоря, ездил на заправку, вообще никаких очередей, все топливо есть, и бензин, и дизель, и что угодно. Ну вот, Сухарики тоже пишет, что чутка попроще стало. Да, мне кажется, что эта волна кризиса миновала. Это не значит, что не будет третьей волны, но вот вторая волна, видимо, тоже осталась в прошлом. Когда наступит третья волна, тогда снова с вами поговорим об этом. Чего, где, как, есть. Но про М4 ответьте, человеку интересно, он ехать собрался, видимо. Костров рябин в этом году не будет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Почему? Не отцвела, что ли, или что, да? Не подъехала рябина? Ну, обидно. Ну, совсем что-то как-то. Что-то все не так. Что-то все не так. Все не так. Все не то, да. Я тоже сегодня при параде специально выбрал этот день, чтобы пройти диспансеризацию. Поликлиника пустая, приехал на дачу. Красота. У вас на даче диспансеризация проходит? Или почему вы на даче вдруг оказались? Перевернул лист, выходит. Это про меня. Да, выходит так. Читал новости типа в школах 404-й запрет на русский язык. Штрафы школьникам конченые нацкие. У них нет будущего, пишет Сухарики. Ну там не штрафы школьникам, там штрафы, я тоже читал эту новость, за русский язык в школьных чатах. Если вы используете русский язык в школьном чате, это что подразумевается под школьным чатом, тоже непонятно. Это вот чат между одноклассниками, считается он школьным? Наверное, считается. То это типа не считается личной перепиской, и тогда, да, действительно будет штраф там, до каких-то сотен тысяч гривен. Сколько, какой курс этой бумажки, честно, я не знаю, много это или мало, да и неважно. Да, будущего нет. Ну, мне, они, если еще не смирились, то рано или поздно им придется с этим смириться. А, так что не беспокойтесь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Даже интересно. Здравствуйте.
7: Алло.
6: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Вчера ехали по трассе номер 4. Угу. Заправки стоят, но пустые.
6: Угу. Хорошо, спасибо, что откликнулись. Спасибо.
7: Да.
6: Вот, вчера были пустые. Если вы вчера собираетесь поехать, то, наверное, будет актуально. Сегодня пока никто мне не написал про М4. Так, 92, вот, мегаваттник пишет. По 115, 92-й свободно по норм цене очереди на М4. Вот, ладно, я соврал, есть все-таки данные. Как вы быстро отзывались. Спасибо вам большое. В общем, очереди есть, судя по всему, но и дороже тоже есть, если надо, без очередей бензин. Быстро прошел диспансеризацию, народ другими делами был занят, врачи свободны, и вернулся на дачу раньше часа пик, пишет Григорий Санкт-Петербург. Все, я понял. Хорошо. Ну, у вас прям целый план был. Придется школярам на оккупированных территориях изъясняться на албанском, пишет В. Наверное. Может быть, даже и хуже вариант. На украинском. Ладно, албанский. Украинский же еще есть. Может быть, даже и на нем придется. Вот, Вячеслав благодарит всех, кто откликнулся. Пишет, спасибо. Пожалуйста. Мы всегда за то, чтобы вам помочь. А, информативно. Бензина нет или очереди нет? Нет. Бензина, я так понял, не было. Хотя, слушайте. Я только сейчас понял, что да, действительно. Можно же по-разному было. Я понял, как будто бензина нет. Ну вот сейчас уже написали, что бензин есть, и очереди есть, все есть. Заходите, all inclusive. Так, вангую, а мы потом отменим эти языковые законы. Пантеон нацистов сковырнем ковшом экскаватора, погрузим в самосвал и захороним на мусорном полигоне. Ну дай бог, чтобы у вас все было так, как вы сказали. Сегодня испытал небольшой шок. Гудошников теперь работает на Соловьев Лайф. Это вот Игорь Маслов написал. Денис Девятиэтажник то же самое написал. Поздравил его еще с днем рождения. Ну вот видите, все, вот теперь вопрос, видимо, спал. Ну все. Теперь больше меня спрашивать не будете. И я как бы, и я ничего не сболтнул. И вы все узнали, видите, как получается. Иногда надо просто чуть-чуть подождать. И все секреты, они испаряются сами собой. Ладно, значит, что у нас с вами есть сегодня по новостям? Честно говоря, забегу немножечко вперед. Ничего сверхъестественного у нас с вами по новостям нет. Все примерно то же самое. Обновление старых новостей, я бы так сказал. Ну, во-первых, история с вчерашней встречей министров финансов, она подтверждается. Все больше и больше источников об этом говорит. И некоторые дополнения есть к этой встрече. Якобы в моменте там зашла речь про, не поверите, финансы. Министр финансов. Вот вы вчера говорили, должны там своим чем-то заниматься, министр финансов, а не дипломатией заниматься. Но вот как только зашла речь про финансы, якобы Бессон сказал, что про деньги будем разговаривать только когда конфликт будет завершен. Якобы. В какой форме это было, в каком контексте, естественно, никто не говорит. Но вот такие фразы проскакивают в новостях. Что это означает? Это американцы таким образом дают понять, что вообще никаких, только там остановка по линии разграничения какой-то, и потом будем обсуждать все остальное.

супер жесточайший законопроект. Космические санкции против России и Ирана. И Иран туда вписал Дональд Трамп в этот законопроект. Потому что сказал, что иначе я вообще этот законопроект рассматривать не буду. Так вот, этот вот законопроект, видимо, все. Ушел на полку как минимум. Потому что сообщается, что палата представителей за него голосовать не намерена. Причем, что интересно, демократы выступают резко против. Тут вот американская вот эта политическая битва, видимо, накануне выборов, я так думаю. Потому что, в принципе, это вполне себе продемократический был бы законопроект. Они с таких позиций про Россию рассуждают достаточно давно. Жесточайшие санкции против России – это их любимая штука. Но, так как это республиканский законопроект, еще и туда внесены какие-то поправки президентом, которого они ненавидят, они за него голосовать не собираются. Так и республиканцы тоже не собираются, что самое интересное. Ястребы, которым принадлежал Линдси Грэм, экстремист и террорист, может быть, и проголосуют, а все остальные что-то как-то не спешат. Да и они не планируют, на самом деле, ни за что там голосовать, пока все это на паузе, до каких-то других, видимо, времен. Из отпуска вышли, перед отпуском-то нагнеталось. Помните, как, там что за законопроект, сейчас уже все, значит, они проголосуют и... Всему кирдык, после отпуска вышли, отдохнувшие, свежие, и решили, что да нет, что-то мы погорячились, видимо, вообще это уже больше обсуждать не будем. Поэтому законопроект пока откладывается до того момента, пока мы не сделаем, видимо, круг по БКЛ и не вернемся к его обсуждению. Он добавляется просто вот в этот алгоритм. Ну и подтверждения со всех сторон посыпались на тему того, что действительно Уитков-Кушнер активизировали переговоры. Они разговаривали с Зеленским, мы вчера это с вами обсуждали. Подтверждений этому достаточно много, и во всех материалах говорится о том, что в ближайшее время действительно мы с вами какие-то переговоры все-таки увидим, или хотя бы начало этого процесса. Говорит нам это о том, что, во-первых, это говорит Ирану, в первую очередь. Там еще хорошая история с тем, что американский авианосец, который как раз вокруг Ирана все это время работал, там, значит, все очень сильно устали, кто служит на этом авианосце, и их отправили в Таиланд. Они уплыли прямо на авианосце в Таиланд, причалили где-то там в районе Паттайи, и местные власти в шоке, потому что они не знают, как контролировать теперь вот этих голодных, и голодных во всех смыслах. Там, по-моему, 5000 военных американских, которые вот высаживаются в Таиланде. За сюрпризами пошли. Да, мало было им сюрпризов. Сейчас вот как бы и, казалось бы, чего общего между американской военной операцией вокруг Ирана и визитом американских военных в Таиланд? Примерно одно и то же увидят, судя по всему, перед своим лицом. Вот. Ну вот. Видимо, в этих новостях, связанных с Украиной и с возобновлением переговоров, первый вывод, который надо делать, его должен делать Иран, что пока они могут выдыхать. Пока можно готовиться, планировать что-то там на будущее, пытаться предсказать дальнейшие действия американцев, потому что американцы перенаправили свое внимание на тему украинского конфликта. И так как у нас сегодня 1 сентября, я подозреваю, что в ближайшие несколько месяцев мы будем с вами опять наблюдать очень большую активность вокруг этого конфликта. Вспоминаю, что я говорил еще в конце зимы, начало весны. Мы тогда с вами, тоже напомню вам, пришли к выводу, что... А может быть, только я пришел к выводу, не знаю. Но, в общем, это обсуждалось здесь нами в эфире, что у американцев тогда... Было где-то времени на три возможности изменить внутриполитическую ситуацию в США. Три каких-то действия нужно было предпринять за это время для того, чтобы постараться выровнять свои рейтинги. Я про Дональда Трампа. За это время ничего не сделали американцы, только усугубили ситуацию вокруг Ирана. Ну, они тогда туда влезли, победить не смогли. Много дури натворили, проблема с Ормузским проливом, экономические кризисы, вот это вот все. На этом застопорились и в таком состоянии пришли в сентябрь. А сентябрь, как раз август-сентябрь, тогда мной назывался как период, как раз когда нужно делать третье действие. Вот тогда нужно было успеть, то есть видите, как

0: Быстро время летит, на самом деле. Может быть, даже про 3 это было и оптимистично, с моей стороны. Но я говорил, что в 2 точно уложится, 3 это прям если хорошо постараются. 0 к сентябрю, и все-таки, видимо, что-то одно они постараются сделать. Видимо, они решили, что самый перспективный вариант, ну, никак они не научатся, как говорил главный герой игры «Ведьмак 3». Я немножко перефразировал, правда. Видимо, решили, что Украина — это верняк. Вот это тот самый вариант, над которым надо работать. Поэтому Иран, я думаю, может выдыхать. А нам с вами надо готовиться к тому, что в ближайшее время мы с вами будем видеть все больше и больше упоминаний фамилии Уитков и Кушнер. К сожалению, да. Вот только недавно я говорил о том, что не будем, наверное, обсуждать в ближайшее время Уитков и Кушнера. Как они снова вылезли и давай терроризировать наши информационные ленты. Павел пишет, все равно не понимаю смысл переговоров. Нас же все равно кинут, и прочного мира не будет. Не просто так Украину накачали, вкладывая деньги. Давайте, значит, с вами порассуждаем. Вот тут нас ждет сентябрь. Многие прогнозируют этому сентябрю много всего интересного, причем со всех сторон. Эти прогнозы сыпятся, они и на русском языке, и на английском, и на французском, и даже на украинском. Иногда звучат, что вот сентябрь, это то самое время, когда многое будет решаться. Что вы ждете от этого сентября? Увидим ли мы с вами действительно новые этапы переговоров? Или мы с вами споткнемся об очередную попытку, но дальше там визита, может быть, в Киев, а может быть, в Москву от Уитков и Кушнера ничего особо не зайдет. А может быть, мы с вами уже на самом деле видели самую главную попытку в виде директора ЦРУ. И она тоже гипотетически не увенчалась успехом. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Кнопки с ракетой прожимайте. Я вас слушаю. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Георгий, здравствуйте. Олег. Здравствуйте. Мне кажется, что первое, Трампа закопала его иранская авантюра. Закопала и продолжает закапывать. Именно иранская авантюра. Вот. Украина в этом плане вторична. Для американских выборов, для Трампа, вот для его, так сказать, политических неудач, предстоящих в ноябре. Вот. Дальше, да, конечно, в сентябре, я думаю, возобновится, мне кажется, вот какие-то переговорные движения, по той причине, что очень активно уничтожается инфраструктура Украины. Это главная причина. Ну, определенные наступательные действия российских войск, плюс очень активное уничтожение инфраструктуры. И сейчас Министерство обороны уже недавно пообещало уничтожать и энергетику Украины. Поэтому именно вот такое интенсивное регулярное уничтожение инфраструктуры Украины. Поэтому Зеленский и начинает что-то там вот такое пищать по поводу... Вот через Кушнер, через Уитков, говоря, что вот нужно там создать условия для переговоров, ну, в таком ключе. Потому что, ну, вот именно это основное. И сентябрь, да, он будет, мне кажется, очень значимым. Может быть, это с сентября еще перекинется на октябрь, так сказать. Но все зависит от того, почему вот Украина, в принципе, как-то пытается подавать сигналы, что она хочет каких-то там переговоров и так далее. Именно потому, что действительно очень интенсивно, мне кажется, катастрофически для них уничтожается вот украинская инфраструктура, так сказать, самая разнообразная и энергетическая, там топливная, вся военная логистика, все это связанное с ССУ. Это очень, ну, это делается, в принципе, масштабно, ежедневно. Киев уже 6 дней подряд, достаточно вот его групповые удары только по Киеву, по Киевской области и по всем остальным местам, включая там Одесскую область, все. Поэтому, я думаю, это главный фактор, почему вот эта самая, ну, злосчастная украхунта начинает что-то там пищать и намекать на переговоры, призывает Уитков с Кушнером, там, обращается к администрации США, потому что, ну, они чуют, потом, ну, все равно, уже в середине ноября, в первой половине ноября наступит холода. Что они будут делать с уничтоженной энергетической инфраструктурой, с уничтоженной энергетикой? А Россия технически может, военно-технически может ее уничтожить, добить до конца. Там есть это, вот. И они, ну, просто, вот они как бы немножко заранее, там, за 2 месяца начинают суетиться, эта украинская сторона. Мне так кажется. Сентябрь будет много, мне кажется, очень много важного вот в военно-политическом смысле, вот в плане этого украинского конфликта будет происходить в сентябре. Спасибо.
0: Да, пожалуйста, у нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Встреча Путина и Эрдогана завершилась. Она продлилась около полутора часов. Об этом рассказал корреспондент ТАСС. Подробности уже в следующем выпуске. Вооруженные силы России поразили 2 сухогруза в порту Южный и в акватории Черного моря. Для уничтожения объектов были использованы беспилотные летательные аппараты, сообщили в Министерстве обороны. Уточняется, что в порту Южный на борту судна находилось военное имущество, предназначенное для нужд ВСУ. Сухогруз, нейтрализованный в акватории Черного моря, перевозил вооружение и боеприпасы. Кроме того, российские военные ликвидировали логистический центр в селе Усатово Одесской области. Объект был задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. В Берлине заявили о намерении выслать российских дипломатов. Власти Германии изучали в последние дни возможность закрытия генконсульства нашей страны в Бонне. Как пишет «Шпигель», поводом для подобных мер немецкие СМИ называют инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Журнал отмечает, что не исключено также закрытие русского дома в Берлине. Мария Захарова анонсировала сенсационное расследование МИДа о преступлениях Киева. Материалы обнародуют на международном форуме «Диалог о фейках». Будет представлена, в том числе подготовленная с участием факт-чекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима, рассказала официальный представитель МИДа на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Форум «Диалог о фейках» будет проходить в Москве 22 сентября. Он объединит больше 2000 участников из 80 стран. На северо-востоке Германии возле электростанции обнаружили взрывчатку. Масштабная энергетическая авария предотвращена в немецком Бранденбурге. По данным Евроньюз, неизвестные атаковали электроподстанцию Турна-Прейлак. Уточняется, что объект несколько раз обстреляли самодельными ракетами со взрывчаткой. Целью нападавших было отключение одной из крупнейших угольных электростанций страны – Йеншвальдер. Позже на месте ЧП саперы обезвредили несколько самодельных бомб. В результате инцидента повреждены линии электропередачи, однако блэкаута удалось избежать. Пострадавших нет. Полиция начала расследование. Погода сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егушин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. в эту среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве. Сегодня 1 сентября. Каждый раз будет мне грустно, видимо, сегодня это произносить. Вторник. Ну, так еще вот полгода страдать на такой истории. Вторник от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Также у нас идут прямые трансляции. Не идут там прямые трансляции. Просто у нас есть каналы. Надо бы уже туда тоже как-то прямые трансляции подкрутить. В Дзене, в Максе и в Телеграме, чтобы вот больше прямых трансляций, королю прямых трансляций. Это наши информационные каналы в Максе, в Телеграме и в Дзене. Там нет трансляций, там просто новости. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс. Ссылка на сайте говоритмосква.ру и QR-код, ссылка у нас в трансляции. Сканируйте и подключайте. Эдуард еще одну интересную цитату из «Ведьмака» мне тут скидывает. Да, я там пишет, сами виноваты. Согласен, сам виноват. Она тоже не особо эфирная. Алексей пишет: «Здравствуйте, Георгий. Там турки на саммите ШОС озаботились безопасностью в Черном море. Надеюсь, мы не поведемся на их сладкие обещания». Вот это вообще два таких слова, с которыми будет ассоциироваться, видимо, сентябрь. Это слово «озаботились» и словосочетание «сладкие обещания». Ну и, видимо, поведемся тоже сюда, можно прикрутить. Вот, в принципе, сентябрь обещает быть именно таким. Но они давно озаботились, на самом деле, безопасностью в Черном море. Вопрос только, что они там собираются предлагать, и есть ли у них что предлагать. Это тоже один из главных вопросов этого сентября. Ходят слухи, что как раз директор ЦРУ сейчас начальником работает у Трампа. Не зря же он в первый срок Трампа за ним присматривал, а он ни разу не мага. Он за ним не первый год тусуется рядом с ним. Сейчас начальником работает у Трампа. Типа он начальник Трампа? Это имеется в виду или что? Или Дональд Трамп ему доверяет, и теперь он возглавляет все, что только можно возглавлять? Султану не верь, Янычару тоже не верь. Согласен. Я подтверждаю, если что. Верить нельзя. Точно соврут. Эти два веселых гуся то приезжают, то уезжают. Прекрасно. Главное, чтобы не помешало на системное вбивание Украины во времена древних укров. И Палантир так и говорит. По анализу больших данных всех войн в истории человечества, самое эффективное оружие — это копья и палки и луки. Вот туда их и вбивать. Пишет «Дело техники». Но с этим вроде как мы справляемся на данный момент. Прям очень хорошо. Олег перед новостями не зря вспоминал о том, что просто подряд несколько дней, каждый день наносятся удары. Кадры с мест вот этих вот, где раньше были какие-то складские помещения, где хранили боеприпасы, ну, кадры поражают порой. Что там происходит вокруг после того, как это все взрывается. Это натуральная жесть. Что интересно, я тоже такую хорошую прочитал историю. Ну, пока это все такие вроде как догадки. Естественно, никто это подтверждать не будет, что вот этот вот склад, который очень хорошо горел и взрывался, что там хранились патриоты. Но это не новость, это уже обсуждалось на прошлой неделе. Но украинские хитрецы, мудрецы, как угодно их можно назвать, они придумали, как замаскировать то, что у них они клянчат патриоты, и Зеленский вот относительно недавно говорил, что он получил откуда-то какое-то количество ракет патриот, и это якобы они и были. То есть вот прям совсем свежие ракеты, которые он долго-долго клянчил, и сколько там ракет он получил, и вот их сразу вынесли. Собственно, конечно, классная схема. Вряд ли под эту схему выдадут еще хоть что-то. Хотя там, по-моему, Кая Каллас заявляла, что надо, у нас есть много у разных европейских стран боеприпасов, у которых подходит срок годности, видимо, с вот этой скидкой 40%, знаете, которые в супермаркетах клеят как раз, когда завтра уже будет просрочка. Вот такие есть боеприпасы, их надо отдать Украине, потому что нам они типа незачем, а им очень нужны, все равно скоро срок годности истекает. Ну вот под такой схематозик, где ты передаешь, а их потом сразу выносят, ну, как будто не очень подходит. Но Украина, не была бы Украины, если бы они не придумали, как выкрутиться. Они теперь начали вносить свою статистику сбитых баллистических ракет и разных других ракет наших, дополнительные пункты, просто приписывать дополнительные ракеты. И под это списывать ракеты «Патриот», которые были взорваны. Ну, оцените ход мысли. Это же прям, ну, это прям круто. Это гуру экселевских таблиц работает над такими схемами. Мы фактически, и ракета наша, и ракета «Патриот» была уничтожена в рамках этого уравнения. Но есть нюанс. Ну, этот нюанс мы перепишем немножечко в таблицах, решили они. У Турции вокруг столько морей, что им Черное море нужно только для того, чтобы бабки собирать за проход проливов. В принципе, нужно для того, чтобы собирать бабки море. В любом виде. Турции и кому угодно другому. Море нужно только для того, чтобы собирать бабки. Собирать бабки с прохода через проливы, с рыболовства, с туризма, с торговли, с чего угодно. Море нужно для того, чтобы собирать бабки. И Турции море нужно. Тем более, что не сказать, что у Турции много чего есть, чтобы они могли целым морем пренебречь. И Наташу приманивать. И такое тоже, да. Не без этого. Турки этим занимаются. Это я назвал отдыхом. Вы решили назвать это немножко по-другому, я назвал это туризмом. Ну, гении, да, гении, Тедор написал. Действительно гении. Хорошая схема. Прямо вот здесь можно даже похвалить. Это то, о чем мы тоже много раз говорили, что они ребята изворотливые и фантазеры большие. То есть они могут придумать, как особенно статистически, что-то там где-то обойти, для того, чтобы это потом на них никаким образом не сказалось в будущем. А, чурчхела, кукуруза, сладкая вата. Чурчхела, кукуруза, сладкая вата. Чурчхела, кукуруза, сладкая вата. Написал His Shadow. Мне отдыхать захотелось. Да, я не слышал ничего подобного в этом году. Никаких чурчхел. Так, вот Андрей, кстати, говорит, что у него на балконе 80 литров бензина стоит. И вторая волна не миновала. При этом у него на балконе 80 литров бензина. Вот у кого еще на балконе стоит 80 литров бензина? Признавайтесь. У меня ни балкон, ни бензина. Ничего нет. У меня в гостиной. Не, ладно, ну нету у меня бензина. А вот он еще что-то там жалуется на какую-то... на то, что никакая вторая волна не миновала. Но, Андрей, вы немножечко отстали, видимо, в повторе слушаете, потому что мы об этом говорили полчаса назад. А у Турции есть Осипов, это уже 37% победы. Ну да. Расскажите мне про то, сколько это процентов победы. Это минус, скорее всего, 37% победы. Главное, чтобы не было на балконе пакета Wildberries, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ми пишет, армяне тоже хитрые. Тоже хитрые, конечно. Кто ж спорит? Вообще хитрых много. Очень много хитрых. Так. Звучит, как это про чурчхелу, видимо, звучит, как ротавирус, пишет Миша Николаев. Дело техники пишет, что по Одессе уже работают фабы. Да, были сегодня такие новости. Но мы вообще тормозить не собираемся. Это очень радует. Это очень радует. Напрягают, конечно, вся эта активизация процессов. Очень сильно напрягает. Потому что, ну, слишком много сошлось интересов с разных сторон в этом сентябре. Первый интерес, если мы берем украинский, да, у них, их ожидает страшная зима, в случае чего вдруг, с дефицитом всего, чего только можно. Они уже даже не пытаются никак бахвалиться и пытаться это скрыть. Нет, потому что и даже, я думаю, немножечко не договаривают, насколько страшная эта зима может быть. Им очень сильно нужно как-то эту зиму пережить, соответственно, они будут крутить-вертеть. У американцев выборы. Американцам тоже нужно что-нибудь да продемонстрировать. Иначе мы можем с вами увидеть, ну, просто какую-то катастрофу, я думаю, на этих выборах для республиканской партии. Это вообще будет вот как тот самый грустный короткий рассказ Эрнеста Хемингуэя, да, вот история по взлета и падения рейтингов республиканской партии за 2 года в рамках одного там электорального цикла. Ну, это будет просто страшно, если они сейчас что-нибудь да не придумают, как-нибудь да не выкрутятся. Я подозреваю, что озеро Онтарио не помогло. Озеро Онтарио, видимо, прошло незамеченным. Несмотря на то, что на картах того же самого Гугла, я думаю, и всех остальных сервисов, которые занимаются картами, для американских пользователей озеро таки переименовали. Но это было уже и с Панамским каналом, по-моему, происходило все то же самое. Не помогают такие вещи. А вот американские интересы здесь тоже совпадают. Не совсем совпадают европейские интересы. Хотя, если инициативы Украины и Америки будут направлены не на завершение, а на затягивание с последующим возобновлением где-то к весне, европейцев и это тоже вполне устроит. Им нормально будет такое. Им нужно, чтобы это все затягивалось как можно больше. А если еще американцы немножечко отвлекут внимание на это от Европы, они смогут как-то тоже выдохнуть. Европейцев тоже это все очень сильно устроит. Где тут закопаны наши интересы? Вот это большой вопрос. Потому что, ну, как будто мы в этом не заинтересованы совсем. Во всех этих переговорах. Либо предложите нам что-нибудь такое, что нас сможет заинтересовать. Но я пока этих рвений не вижу. Ни с какой из сторон. Вообще, конечно, это потрясающая ситуация. Как вроде как всем понятно, что кому нужно. За те годы, что идет специальная военная операция, все стало предельно понятно. За последний там, вот, год с лишним правления Дональда Трампа тоже, в принципе, многие процессы понятны. И никто не готов на этом сыграть. Никто не готов где-то чем-то поступиться. Какими-то ништяками для самого себя. Для того, чтобы выиграть себе, ну, например, какой-то процент на выборах. Обычно за процент на выборах готовы делать все, что угодно. Но не в этом случае. Уникальная ситуация. Так, да и у нас выборы. Если победят новые люди, то что, заживем по-новому? Победят новые люди, да. Конечно. Вот это прогнозик. Вам, может, еще что-нибудь предскажете? Кто станет чемпионом России в этом сезоне? Локомотив. Локомотив станет чемпионом, скорее всего. 80 литров на балконе – это по факту хранение дома взрывчатых веществ. Приравнивается к Хотя, если у себя на даче, то бог в помощь, пишет Дим. Я не знаю, не уточняется. Я думаю, что вот теперь человек не уточнит уже, где конкретно у него хранится этот бензин. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
1: Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Еще раз. Да, вы в курсе, что Эрдоган тоже решил переименовать...
2: Еще раз. Эрдоган Онтарио. Тоже решил переименовать...
1: Что Онтарио. Он... Теперь оно на турецких картах называется Анталио.
2: Анталио,
1: Анталио, да.
2: Да.
1: Вот, а Дольче Габбана выпустила новые духи, называется духи Анкориджа. Вот, я купил, знаете, чем пахнет? Там почули немножко сандал и несбывшиеся надежды. Mm-hmm. Вот такой вот аромат интересный.
2: Ну, как и взаимоотношения основателей бренда. Примерно так же, наверное, пахли.
1: О, да. Это вы точно подметили.
2: Да.
1: Я, правда, не знаю, о чем вы говорите. Но у нас это запрещено, как бы. Я ничего не понял. По поводу...
2: Все вы поняли.
1: Переименования.
2: По голосу чувствую, что знаете, о чем я говорю. Да, да. Знаете, знаете.
1: Ну, как бы... Ну, да. Ну, так, факультативно, естественно. Факультативно.
2: Один раз можно.
1: Жители Москвы... Нет, нет, просто жители Москвы не могут об этом не знать, потому что Москва никогда не спала в свое время. Вот, а по поводу, значит, переименования в Америку, да, озеро Онтарио, ну вот более позорного акта вот придумать невозможно просто. Ну вот это настолько смешно, популистски, вот, и вот наш диапазон отношения к Трампу за эти 8 лет его первого цикла, или как сейчас принято говорить, каденции, каденции, кстати, рекомендую посмотреть. Там не только смысл политического этапа, там еще и в экономическом смысле интересный, и в музыкальном завершение определенного гармонического периода. Вот. Вот завершение гармонического периода Трампа, оно такое какофоническое, во всех смыслах слова. Вот. И вот эволюция наших отношений к нему, она вот такая тут очень грустная, очень печальная. У Локомотива гораздо больше шансов, чем у Трампа вернуть наше уважение к нему.
2: Угу. Ну, спасибо. Значит, начали с юморесок, с зарисовок, с миниатюр. Вот, в середину мы где-то скатились к вилке и глазам, да, но вот потом вернулись на что-то серьезное. Но по поводу, значит, того, что это все какофония и политическая какофония, и у него мало шансов вернуть уважение наше к себе, я думаю, что перед ним не стоит такая задача, справедливости ради, возвращать наше к нему уважение. Ему по-хорошему, без какого-либо негатива, должно быть все равно и наплевать на то, как уважаем мы его или не уважаем мы его. У него нет уважения внутри его собственных блоков политических, внешнеполитических, среди союзников. Мы ему не союзники. Мы даже наоборот. А у него нет уважения внутри союзников, и у него нет уважения внутри страны. Вот в чем у него самая большая проблема. При этом параллельно, вот популистическая мера, да, переименовывать озеро. Популизм вообще-то призван за счет каких-то легких, порой ничего не означающих действий, привлекать к себе сторонников. Он этого не делает. То, что он переименовывает озера и говорит, что Ормузский пролив теперь принадлежит Соединенным Штатам Америки, и постит остров Харк, который уничтожается в виртуальной реальности, да, он таким образом никого к себе не привлекает, он только отталкивает от себя. Вот в чем парадокс. Это популизм, который не специально, но, тем не менее, нацелен на отталкивание аудитории от него. И он продолжает идти этой дорогой. И про величайших президентов туда же все. Взял бы и переименовал Канаду, пишет Йоу. Но он, справедливости ради, с этого начал. Он, помните, еще когда только собирался, еще даже, по-моему, до инаугурации он начал делать эти заявления о величайшем штате Канады. И везде он писал о том, что вот он, штат Канада, и канадцы напряглись, сказали, что мы никогда не станем частью Соединенных Штатов, перестаньте про нас так писать. Он продолжал говорить, что они вообще-то должны уже давным-давно стать величайшим штатом. Канада, и перестаньте уже разговаривать о своем суверенитете, вы смешны, вообще существуете только благодаря нам. Это может быть и правда, но он начал с переименования, официально, конечно, не переименовал, да, но он с этого так или иначе в публичном пространстве начал. Другое дело, что вот если он раньше об этом говорил, и кто-то где-то напрягался, и в Канаде начинали думать, а что делать, если сейчас американцы решат действительно сделать нас своей частью, то сейчас на это никто никак не реагирует. Это вот самое грустное в этом. На самом деле так, если подумать, особенно если ты американец. А представьте, что вы американец республиканского толка. Не демократ. Демократы там вообще, они, ой, у них температура уже полтора года. Они не могут вообще понять, как страна докатилась до жизни такой. Кто-то уехал в круиз на 4 года, помните? Вот, да, у демократов там, конечно, свои вайбы. А теперь представьте, что вы республиканец. Это на самом деле даже больнее. Когда у тебя было столько надежд, ты их возлагаешь на этого человека, он умудрился одержать разгромную победу, войти в эту эпоху со словами о том, что это будет золото, а не эпоха, что Америка снова великая, и ты вот сидишь и ждешь, когда же это произойдет, и в итоге спустя полтора года у тебя озеро Онтарио переименовывают, и ишные видеоролики запускают. Вообще, конечно, я бы на его месте запретил бы развитие вот этих технологий всех, и потому что они слишком развращают его сознание. Он не может остановиться перед ними. Для него это как информационный фастфуд. Вот он видит возможность сгенерировать какой-то дикий ролик, он генерирует, не может остановиться. Всю фантазию туда вкладывает, и это его закапывает. Поэтому это грустно. Не сильно должно нас волновать, конечно, насколько грустит там какой-то Хиллбилли Джон или какой-нибудь флоридский персонаж. В принципе, тогда все равно, ну, так по-человечески, если подумать. Ну, печально. Да, «Золотой злодей» не буду это читать. Ладно, спасибо, Миша Николаев. Вы, безусловно, правда есть в ваших словах, но читать это не буду. Слушай, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Георгий.
2: Да, здравствуйте.
3: Я Александр, спасибо за эфир. Я хотел спросить вот просто те, кто смеются над Трампиком. Вообще так всех. А вот они понимают, что...
2: Прям вот над Трампиком.
3: Идет... Прям Трампик. Нет, уже. Я не про вас, я вообще. Но это я специально так говорю.
2: А, понятно.
3: Это моя шутка некая.
2: Хорошо.
3: Вот, прикол мой.
2: Я
3: вот, понял. Понимает ли кто-либо из них, что... Так не будет следующих выборов, где будет Трамп присутствовать. На следующих выборах будет Марк Рубио. А реальную власть он возьмет еще до того. Вот это хоть кто-нибудь понимает, и что смеяться уже не придется. Вот я о чем. Вот и все.
2: Да. Но, во-первых, если реальную власть он возьмет еще до того, то... Ну, наверное, да. Наверное, тогда смеяться не придется еще раньше. А во-вторых, не факт, что будет Марко Рубио. Хотя это, конечно, звучит как полнейший абсурд. Но тут появляются новости о том, что есть еще у одного человека политические амбиции стать президентом Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что если американцы решили все-таки выбрать в качестве своего ориентира фильм «Идиократия», сериал про Южный парк и все прочее, и будут двигаться в этом направлении, то у него даже, может быть, будут все шансы. Я про Пита Хексита. Очень активно обсуждается сейчас то, что он вообще-то команду готовит. Такую команду надо готовить заранее, политтехнологов нанимает для того, чтобы идти баллотироваться в президент Соединенных Штатов Америки на следующих выборах. Пит Хексит. Вот этот вот, у которого вместо платка по шее американский флаг. Вот этот, который весь татуировками забитый. Вот он может стать будущим президентом Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, ну, может быть, Рубио. А, скорее всего, знаете, вот такими темпами ни Хексит, ни Рубио. И даже не... Я даже забыл, как его звать. Представляете? Вице-президент у них. Вице-президентом работал когда-то. Венс, да, точно. Джей Ди Венс. С определенных ракурсов мой двойник. Или я его двойник. Вот, скорее всего, такими темпами никто из них. Я не представляю, как можно проголосовать будет за кого-то из сторонников Дональда Трампа, если вот он и так же и продолжит в том же духе. Но по поводу того, что вот сейчас смеемся, а потом будем... Да, ну, мы смеемся, потом, может быть, не будем смеяться. Но, честно говоря, не прям сказать, что кардинально это как-то повлияет на наше настроение. Я не считаю, что он прям вот настолько влияет на то, что происходит. Он как раз особо ни на что не влияет, кроме бардака. Но пока нас этот бардак, вот касательно Ирана, не особо касается в негативном ключе. Мог бы коснуться, если бы он преуспел, но он не преуспел. Поэтому, ну что, пока можем, будем смеяться. Новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Встреча Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана завершилась в Бишкеке. Переговоры продлились около полутора часов, превысив регламент протокола сразу в три раза. Большая часть беседы лидеров прошла за закрытыми дверями. В открытой части главы государства обсудили ключевые экономические проекты, в том числе строительство атомной электростанции Акую. По данным Кремля, лидеры также затронули тему мирного урегулирования украинского кризиса. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал, что во время контактов будет обсуждаться вопрос украинского урегулирования. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию. Столичный аэропорт ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщили в Росавиации, сейчас воздушная гавань принимает решение об отправке самолетов с профильными ведомствами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Пассажирам рекомендуют уточнять статус авиарейсов на онлайн-табло аэропорта или у перевозчика. Россия и Турция призвали к прекращению огня в Персидском заливе. Замминистра иностранных дел нашей страны Георгий Борисенко провел политические консультации по теме Ближнего Востока и Африки с замминистра иностранных дел Турции Мусой Кулаклыкая. Обстановка в регионе обострилась из-за действий Соединенных Штатов и Израиля, направленных против Ирана. На дипломатических консультациях в Москве стороны заявили о необходимости выработки мирного соглашения на базе Исламабадского меморандума, сообщили в российском МИДе. Также дипломаты поддержали усилия посредников по возобновлению безопасного судоходства через Ормузский пролив. Россия представила коллегам обновленную концепцию коллективной безопасности. В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Артему Снеговскому. Вменяют статью о дискредитации российской армии. Политик выдвигался по Люблинскому одномандатному округу столицы, уточнили в пресс-службе партии. Как сообщил председатель московского отделения «Яблоко» Кирилл Гончаров, Снеговского доставили в отдел полиции по району Марьино. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных школах. Учебные заведения прошли полную модернизацию по программе «Моя школа». Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в новом учебном году своих учеников примут 100 таких школ. На открытых экскурсиях все желающие познакомились с новыми образовательными пространствами, а также приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках и интеллектуальных играх. После модернизации в школах появляются специализированные учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием. Для учащихся также открывают медиатеки, пространство для групповой и индивидуальной работы, новые обеденные залы и зоны отдыха. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 89 копеек, доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов «Виват. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 1 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Также у нас есть еще канал в Дзене, в Телеграме и в Максе, это наши информационные каналы, на них тоже обязательно подпишитесь. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс, через него можно писать сообщение нам в эфир, поэтому добавляем его к себе через ссылки с сайта говоритмосква.ру или через нашу трансляцию, там есть QR-код, его сканируем, и он вас автоматически туда перекинет. Все, один раз надо сделать, добавили и пишите ваше сообщение. Переименование чего-либо — это шаг к аннексии, пишет Павел. Вы, как человек адекватный, пытаетесь рассмотреть этот вопрос. А надо рассматривать, как нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Ни шаг это ни к чему. Он вот первые шаги делает, и дальше не делает ничего. И это относится к чему угодно. Ко всей его политической деятельности. Он до конца ничего не доводит. Когда Трамп переименует уже английский язык, можно вот хлещ придумать. Просто взять его и переименовать из английского в американский, пишет Гермошлем. Хороший вариант. Я, кстати, вот сейчас, когда это прочитал, я даже удивился, почему они до сих пор этого не сделали. Может быть, потому что сложно понять, как его назвать. Американский, это нам здесь привычно называть их Америкой. Они все-таки не всегда себя называют Америкой. Они чаще себя называют United States или US, потому что Америка достаточно большая. И американский странно будет, потому что все-таки в основном в той части света не разговаривают на английском. Там разговаривают в основном на испанском. И в ближайшее время и в Соединенных Штатах в основном будут разговаривать на испанском. В некоторых штатах уже так. Поэтому надо какое-то название другое придумать. State language, например, штатский, государственный, на самом деле, в переводе язык. Но тут тоже сложно, потому что, еще раз, есть английский. Вот, пиндосский, да, предлагает дело техники. То есть, пиндос language. Не знаю, вот, может быть, не приживется. Где-нибудь на Брайтоне наверняка, но вот, за пределами будет странно звучать. Но вообще, я, знаете, тоже сейчас... Англичанка тоже называет себя UK. UK они, конечно, называют, но England они называют тоже и постоянно. Особенно конкретно англичане. UK там разные страны. Из разных частей состоит этот самый United Kingdom. Значит, я вот сейчас, пока новости были, поймал себя на мысли, что такая мысль парадоксальная. Мы живем в очень турбулентное время и очень нестабильное время, где частично происходят всякие разные странные вещи. Типа, например, там, ну и специальную военную операцию можно сюда отнести, и вот историю с Ираном можно сюда отнести, и постоянные там конфликты, которые разгораются то на Ближнем Востоке, то между Индией и Пакистаном, обсуждение Тайваня и Китая. Ну вот, в общем, такие вещи постоянно происходят. Переименования всякие, о которых мы уже поговорили, это все тоже есть. Но при этом в последнее время, вот в рамках этого больного процесса, где все время что-то да где происходит, мы с вами, ну, последние полгода оказались в достаточно стабильной ситуации. Она очень стабильная и очень предсказуемая. То есть у нас большой круг, по которому мы ходим-бродим, и внутри этого большого круга есть еще круги поменьше. Каждая конкретная ситуация, например, Трамп и Иран, самый яркий пример, они тоже внутри ходят по кругу. Мы, значит, бомбим, останавливаем бомбежки, начинаем переговоры, переговоры заходят в тупик, бомбим, останавливаем бомбежки, начинаем переговоры, переговоры в тупик, бомбим, периодически применяем экономические санкции, потом снова бомбим и так далее. И это, на самом деле, достаточно стабильный процесс. Само по себе это вызывает нестабильность, но эта нестабильность очень стабильна. И мне кажется, что этому сейчас в ближайшее время наступит конец, потому что в рамках такой нестабильности всегда надо кому-то что-то отчебучить. Слишком долго у нас стабильный этап этой нестабильности. Должно же что-то произойти в ближайшее время. Тем более, что сейчас все отдохнули. Обратите внимание, Зеленский тут возникал, что он не понимает, как европейские политики могут уходить в отпуск. У него это вызывает странное ощущение. Вот у нас тут такие большие проблемы, а у них отпуск по расписанию, и они отдыхать едут. Сначала англичанин поехал, там, потом все остальные поехали. В общем, отдыхают ребята. Вот сейчас все вернулись отдохнувшие. Отпуск закончился. Пора что-то думать. Что-то где-то в ближайшее время, я вас уверяю, что-то произойдет. Не знаю что, но что-то должно произойти. «Люди в черном», вроде первая часть, там был инопланетянин, у которого в башке сидел зеленый человечек, рычагами управлял этим телом. А у Трампа даже не так. Внутри коробки тараканы, они с утра просыпаются, начинают бегать и давать разные, и давить, видимо, разные рычаги и кнопки Твиттера, и получается хрень. Пишет Павел. А помните, был еще фильм такой, не фильм, а мультик, где внутри головы каждого человека там разные эмоции сидели, и они, у каждого разная была заглавного. Вот у него, видимо, шиза. Я не помню, была ли там шиза среди эмоций заглавного, но у этого точно так. Ну вот, и она заглавного. И они все рыжие, все оранжевые кожи, и там вот эти вот эмоции у него внутри головы, и все вот так вот общаются друг с другом. Я на это посмотрел, я думаю, что даже где-то наверняка есть какая-то на это пародия. Георгий, риторический вопрос. А вы бы хотели рядом с соседями жить, видимо, жить рядом с соседями, у которых на балконе хранится 80 литров бензина? И второе. Реклама странно слушается. А мести? Мести России. Месть, в смысле. Первое месть, а второе место. А мести, мести России в мировой, на восток. Услышать можно по-разному. Ну, может быть, в этом и есть задумка. Может быть, так вы и должны слышать это. Я бы не хотел жить с соседями, у которых бензин на балконе хранится. Точно могу вам сказать. Если они еще и не делятся. Если делятся, то я подумал. А так нет, не хотел. Не хотел. Соседи огонь вообще. Пишет Николай. Точно бы не хотел. У них там еще барбекю на этом же балконе. Они вот одно с другим, может быть, даже и связано. У Трампа в мозгу обезьянка с тарелочками. Ну, и да, мы, обратите внимание, сходимся на том, что там точно не мозги. Там что-то другое у него в голове. Но вот подумайте над этой историей. Ну, мы с вами с февраля, по факту, глобально с февраля сильно ничего не меняется в мире. Китай, Индия, там все достаточно спокойно, стабильно в той части света. В Европе европейцы говорят о том, какие русские плохие, как надо сильно поддерживать Украину. Поддерживают Украину как могут при этом. Мы с Украиной выясняем отношения, как выясняли. Топливные кризисы, так называемая, как ее уже прозвали, складская вот эта вот война. Это все детали. Это не глобально. тоже как-то замерло вот в каком-то едином режиме это все. Американцы с Ираном, вот прям с самого начала весны, ничего не меняется. Дико, но стабильно дико. Что-то кто-то должен придумать, а вот что, непонятно. Сейчас немцы выдумали хорошую историю, да, вот с этими дронами, которые то там, то тут где-то оказываются у них на каких-то аэродромах, около каких-то самолетов. Они решили, что в этом точно надо обвинить Россию. Это точно Россия. Российские дроны, поэтому собираются нам дипломатическую войну объявлять. Что интересно, я так понял, что это все в Восточной Германии. На Восточной Германии будет сделан акцент нашей дипломатической войны, и некоторые эксперты, ну, конечно, эксперты, видимо, скорее всего, по немецким меркам, абсолютно не разбирающиеся в том, что происходит в этой невероятно демократической и свободной стране, вот эти эксперты говорят о том, что это скорее не война против России, а война против АДГ. Но даже подумать такое как-то, ну, не по себе становится, потому что не могут же они воевать такими методами. Хотя мне понравилось, что тут разлетелся ролик, где у АДГшного лидера кружка «Армия России» была найдена в доме. И он говорит, да мне просто кто-то подарил. И вот эти подписи, что Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Но это действительно, да. Очень странная была кружка. Честно, я бы тоже задумался, на самом деле, что делает кружка эта у немецкого политика дома на месте немцев, особенно которые антироссийски настроены. Думается мне, в районе бывшего Кёнигсберга начнут мутить воду после своего отпуска. Надеюсь, ошибаюсь, пишет Цвирит. Как вариант. Давайте попробуем с вами придумать, где вот те точки, где может возобновиться нестабильность в ближайшее время в мире. Как пример, вот, пожалуйста, Калининград. В районе Калининграда сейчас европейцы начнут чинить какие-то провокации. Еще у нас с вами есть вариант с директором ЦРУ, и что он отговаривал Россию от ударов по НАТО. Ну вот, история с ударами по НАТО, наша уже история, тоже давайте как вариант номер два. Хотя, мне кажется, и вариант один, и вариант два, они перекликаются друг с другом. Калининград, удары по НАТО, Латвия, Литва, Эстония, как-то вот все это в одном месте. Давайте попробуем с вами придумать еще точки, которые могут загореться или стать причиной какого-то пожара или провокации, где могут быть какие-то учинены в мире. И главное, почему вдруг? И кто начнет это делать? Кто сейчас отдохнул лучше всех? Кто первый выступит в этом жанре? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции YouTube, Рутюб, ВКонтакте, ВК-видео. Заходите, лайки ставьте, кнопки с ракетой прожимайте. Ядерный удар по Ирану неминуем, вот, считает Григорий Санкт-Петербурга. То есть в рамках того, что есть у нас уже сейчас, вот, просто будет эскалация на Ближнем Востоке и будет ядерный удар, видимо, американский. Румыны с Молдавии и Приднестровья будут кошмарить. И у меня про Приднестровье сразу несколько было. Вот и Владимир Бонд мне написал, и 31-й мне написал про Приднестровье. Гермошлем предполагает, что будут какие-то жуткие теракты у нас. У нас в России будут жуткие теракты. Ну, вообще, наверное, вся тема такая не очень приятная. Ну, хорошо, ладно. Арктика. В Арктике что-то произойдет. Чтобы отпугнуть оттуда. И Владимир Бонд еще предполагает, что будут Курилы. Ну, вот в Курилы я точно не верю. Что, японцы, вы имеете в виду, пойдут какую-то атаку в районе Курилы?

0: Венесуэла пойдет на США, пишет Игнат. Это вряд ли. Вот тут вряд ли очень сильно. Кстати говоря, Мадуро тут объявлялся. На днях. Фотографию его опубликовали. Он в том же самом сером костюме, спортивном, достаточно довольный и похудевший. Большие пальцы вверх и вот знак PIS. Два пальца вверх, так вот, на фотографиях. Довольный, я не знаю, может быть, мечтал в США переехать. Я не знаю, что он такой довольный на этих фотографиях. Но вот что-то было не слышно его. И тут вот он объявился. Вчера в Польше завод БПЛА загорелся уже второй за неделю, пишет Дело Техники. То есть предполагаете, что провокации, либо провокации, либо диверсии, вот что-то такое, без флага, без войск, без официальных ударов, ракетами или дронами, будет проходить на территории Европы. А к чему это приведет? Тогда хочется узнать. Тема с Тайванем, ее давно не слышно, пишет Андрей. Ну нет. Это точно нет. Ну, вот, на кого, но в этом контексте на Китай я точно не надеюсь. Китай ничего делать не будет. А трусливые европейцы погонят или пойдут наступать без хохла, то если, я не знаю, если, видимо, пойдут наступать без хохла, то только в пиратских набегах на наши торговые цепочки. Но это тоже, знаете, это, конечно, все неприятно, но не сказать, что это радикальное обновление ситуации будет, если вдруг там продолжатся какие-то пиратские налеты на торговые суда, которые с нами связывают. Это вот в рамках той стабильной логики в нестабильности все укладывается туда. Так, Мадуро, маскот Адидас. Да там не Адидас, по-моему. Там как раз, по-моему, наоборот, Найк. Ну да. Амбассадор. Ядерный удар по Ирану маловероятен. Все возможные эскалации известны. Маловероятен. Ну, в сентябре, да. В сентябре не будет. В октябре тоже. Я, знаете, как думаю? Я думаю, что если будет сейчас эта тема ядерная с Ираном как-то затрагиваться, то она будет уже после выборов. В момент, когда американский верховный главнокомандующий обидится и поймет, что он в ближайшие 2 года будет проводить в мучениях согласования всего, чего только можно, с демократическим конгрессом, вот в этот момент от обиды он может как раз перейти в какое-то ядерное наступление вокруг Ирана. До этого, видимо, этого не случится, потому что сейчас они как-то переключились. Кстати, как там поживают сторонники того, что он в ближайшее время заберет Кубу к себе. Помните, был еще кубинский вопрос? Я говорил, что Куба пока может спать спокойно. Говорил это еще в контексте чемпионата мира. Чемпионат мира закончился, но он умудрился. Я всегда переоцениваю силы американцев. Я думал, что он уже как-то вылезет из иранского болота, хоть чучелом, хоть тушкой. Может быть, даже в статусе проигравшего. И тогда после чемпионата мира могло бы что-то случиться с Кубой. Но нет, он из Ирана не вылез. И про Кубу вообще никто не вспоминает. Да и Рубио со своей Кубой тоже в последнее время особо сильно не светится. Вадим пишет: Георгий, вы вчера от пиццы отказались, тогда, может, на хинкали забьемся. У меня сейчас как раз они будут на ужин. Я отказался не от пиццы, я отказался с вами забиваться, потому что я не верю в тот тезис, который вы хотите, чтобы я отстаивал. Поэтому хинкалями вы меня не соблазните, я не люблю хинкали. Тут, если бы вы мне предложили пельмени, это был бы совершенно другой разговор. Вот в этой битве между хинкали и пельмени точно выиграют пельмени. И там они уже сойдутся с пиццей дальше, в четвертьфинале. И я бы тоже ставил на пельмени. Пицца, конечно, хорошо, но пельмени... Я в своей жизни ел очень мало невкусных пельменей. Но я ел невкусную пиццу. Достаточно часто такое случалось. Но пельмени всегда прекрасны. На часы надо забиваться. Да, ну тут совсем прям попали в меня часы. Ну часы невкусные. Часы тоже пельмени выиграют. Манты надо просить, пишет Дело Техники. Еще есть бузы. Бузы тоже хорошая штука. Жареные пельмени или вареные? Вареные. Вареные. Жареные тоже хорошо. Любые. Но любые, но вареные. А так да. Сметана и укроп. Не-не-не, стоп. Заканчиваем. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: По мотивам многовековой войны применения
0: чего, извините, не знаю, кто.

0: так вот звучит сейчас. Ничего не понял.
1: Гром тут. Вот. Хинкали, значит.
0: Хинкали услышал, ага. Сейчас мы этот пазл соберем, подождите. Ну. Ага, а Джахури сейчас должен еще быть, по-моему, меню в грузинском ресторане зачит. Ну.
1: Грузинский.
0: Значит так, мне тогда помидоры с сулугуни на кетсе. Если это заказ надо сделать, да, вот я помидоры тогда беру. Остальное сейчас подумаю, еще дать чуть времени мне. Наверное, шашлык какой-то, не определился какой. Так, это ужас просто. Меня тут обложили этими пельменями. И это я все пролистываю, иначе я здесь не досижу спокойно. Все время вы меня бьете в одной и той же плоскости. Так, Игнат спрашивает, Георгий, а хотели бы вы жить с таким соседом, как Трамп? Мы, к сожалению, живем с таким соседом, как Трамп. Он наш сосед, так или иначе. Нам приходится с ним жить. Так, это я уже даже до языка американского пролистал. Звонок из бункера, не наш, что ли? Да, это член Верховной Рады Украины. За последние несколько дней туда уехали. Я слышал, было что-то такое. И голодные. Доставка, видимо... Ух ты! Здравствуйте, это что-то вообще супер новое. Ну, это нам дозвонился вот тот самый ваш сосед сверху, который с перфоратором. Вот, и, видимо, привет передает. Я такого звука за все годы, что работаю на радио, еще ни разу не слышал. Это что-то совсем новое. Кого-то, видимо, прослушивают. Ну-ка, вторая попытка, подождите. Здравствуйте.
2: Алло,
0: да.
2: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: Ну, я думаю, если кухня, у меня одна сезон с Байкала, поэтому поза или буза одно и то же. А так, в плане нашей победы, лучше тишина.
0: Ладно, что-то мы как-то в сторону пятницы двигаемся. С невероятным упорством. Это у ВБ-76. Мне много кто написал. Григорий и Ренат мне об этом написали. Дело техники говорит инопланетное вторжение, а Виктор говорит опять эти знаки вопроса. Да, может быть, это и они. Но я слышал, что там было про бозы-бузы. Я понял. Вот вы... Мы... Не вы, мы. Все мы. Мы одинаковые в этом смысле. Вот мы умудряемся в это время, я же говорю, слишком стабильно, с вами сосредоточиться не на том, что где-то в момент, когда это затишье прекратится, бомбанет. Вместо этого мы с вами пытаемся все-таки решить, какое мясо в тесте вкуснее. И надо его варить или жарить еще, что тоже немаловажно. И мы с вами сойдемся на том, что это действительно это определяющий пункт. Варить или жарить. Укроп, сметана, масло, бозы, бузы. Даже из других планет до нас дозвонились для того, чтобы сказать что-то про бузы. Я, правда, вообще ничего не понял, что там нам пытались сказать. А на острове Русский шикарного гребешка дают. Вот это меня, кстати, этим меня вы не зацепите никаким образом. Это, к этому я равнодушен абсолютно. Так я сытым хочу быть в это время. И я хочу. И я хочу. Но не всем нашим желаниям суждено сбыться, Вадим. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Министры обороны Евросоюза не договорились о выделении Украине ракет для систем «Патриот». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, на неформальной встрече на курорте «Лощина друидов» в Ирландии главы Минобороны не достигли никаких успехов. Они ограничились лишь призывами и разговорами, отметила глава дипслужбы ЕС. Каллас также рассказала, что на неформальной встрече было решено, что Евросоюз и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием представителей Украины. Она разработает рекомендации по скорейшему устранению недостатков вооруженных сил европейских стран. В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Артему Снеговскому. Вменяют статью о дискредитации российской армии. Политик выдвигался по Люблинскому одномандатному округу столицы, уточнили в пресс-службе партии, как сообщил председатель московского отделения «Яблоко» Кирилл Гончаров. Снеговского доставили в отдел полиции по району Марьино. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. РТРС назвала сроки реконструкции Шуховской башни. Работы на Шаболовке планируют начать в октябре. Об этом заявили в руководстве российской телевизионной и радиовещательной сети, которая выступает застройщиком. В интервью МСК1.ру представители компании подчеркнули, что никакого сноса исторического объекта не планируется. Башню полностью разберут, обследуют каждый элемент и воссоздадут заново. Все сохранившиеся оригинальные детали вернут на место, а разрушенные заменят точными аналогами из современных материалов. Генеральным проектировщиком стал институт ЦНИИ промзданий, известный работой над крупными спортивными объектами в Сочи и Москве. После завершения всех работ башня останется памятником архитектуры и больше не будет использоваться для трансляций. На северо-востоке Германии возле электростанции обнаружили взрывчатку. Масштабная энергетическая авария предотвращена в немецком Бранденбурге. По данным Евроньюз, неизвестные атаковали электроподстанцию Турна-Прейлак. Уточняется, что объект несколько раз обстреляли самодельными ракетами со взрывчаткой. Целью нападавших было отключение одной из крупнейших угольных электростанций страны. Йеншвальде. Позже на месте ЧП саперы обезвредили несколько самодельных бомб. В результате инцидента повреждены линии электропередачи, однако блэкаута удалось избежать. Пострадавших нет, полиция проводит расследование. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, пасмурно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
6: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. «Яндекс.Дзен», «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.37 в Москве. Сегодня 1 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Жмите на кнопочки с ракетой и на колокольчики. Также у нас есть еще Макс Дзен и телеграм-каналы, наши новостные ресурсы. И еще есть бот в мессенджере Макс, который можно найти через ссылку с сайта говоритмосква.ру, или можно его найти через QR-код в нашей трансляции. Сканируйте, и будет вам счастье. Значит, «Говорит Москва» переходит в радио «Судного дня» постепенно, пишет Андрей. Это смешно. Но давайте, значит, под конец, я понял, уже все, у нас тут пошли пельмени и все прочее. Давайте, значит, что-то такое немножко отстраненное с вами обсудим. Тут вице-премьер Мантуров сделал интересное заявление. Он сказал, что к 2035 году 80% новых автомобилей в России будут отечественными. И это достаточно серьезное заявление, на мой взгляд. Во-первых, до 35 года осталось не так уж и много времени. Всего лишь каких-то 9 лет. Во-вторых, ну, отечественные автомобили, понятно, что здесь надо, вот здесь первая сноска идет. Что мы считаем отечественными автомобилями? Нас интересуют только автомобили, которые произведены в России или произведены с определенным уровнем интеграции производства в России. То есть вот эта вот отверточная так называемая сборка, это подходит под определение слова «отечественный» или нет? Спойлер, я считаю, что да, подходит. В данном конкретном случае так точно. Поэтому речь будет идти в том числе вот о москвичах, о «Волгах», которые сейчас, как сейчас называют, «Джили Манджаро» в Нижнем Новгороде. Вот. Я думаю, что это тоже подходит. К вам у меня такой вопрос. Вот через 9 лет, я понимаю, это очень сложно, заглянуть на 9 лет вперед, особенно сейчас. Но все равно, готовы ли вы пересесть на отечественный автомобиль, в том или ином виде отечественный? Вот как вы себе понимаете эту историю с отечественным автомобилем, так и смотрите на нее. Готовы ли вы пересесть на отечественный автомобиль, или вы будете двигаться на чем-то другом? Если вы будете двигаться на чем-то другом, то на чем? Ну, скорее всего, с такими процентами на самокате, конечно. Хотя он, может быть, тоже должен будет быть отечественным. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Леонид.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
11: Ну, во-первых, хочу порекомендовать вам попробовать бань-бот-лок. Это вьетнамские прозрачные пельмешки с креветками.
0: Спасибо.
11: И свинины.
0: Спасибо вам большое.
11: Да. Если вы когда-нибудь до них доберетесь, то вы узнаете, что лучше них могут быть только цяо цзы. Это китайские пельмешки с креветками. Вот.
0: Я такими темпами доберусь до них где-то примерно через полчаса. Вот еще несколько упоминаний пельменей, да, и я пойду как раз добираться.
11: Да, напишите мне смс, я скажу вам, где их продают самые лучшие в Москве. По долгу службы я обязан это знать. Вот, да. Ну, что касается, вот сейчас скажу про автомобиль, но если позволите, еще вот вы сказали там про Турцию, про Черное море. Если помните, пару лет назад я говорил, что Одесса будет присоединена к Российской Федерации. И вы тогда сказали, что вы не видите никаких предпосылок для этого.
0: Да.
11: И тут я хочу процитировать нашего лидера. А теперь? Ну, это так, для размышления. Вот, а что касается автомобиля, вы знаете, я допускаю, что через 9 лет я буду ездить на отечественном автомобиле, но при одном условии.
0: Чтобы если мы присоединим это будет Германию.
11: Нет, если это будет Аурус с мигалкой.
0: А.
11: Да, меня, к сожалению, другие расклады уже не устроят. Вот, поэтому, если такого не случится, то я все-таки буду поддерживать, продолжать на повседневной основе английских производителей, ну, одного конкретного.
0: Да, он же индийский.
11: Что еще раз?
0: Он же индийский производитель.
11: Другого английского производителя.
0: А, другого, он же немецкий.
11: Да, вот. Это на повседневной основе. А, значит, на неповседневной основе в основном немецких производителей. И немножко итальянских. Но это, правда, очень дорого. Вот. Ну, и что еще хочу сказать. Вы знаете, вот к 35-му году нас обещают 80% парка отечественных машин, каких бы они ни были, исконно отечественные или там сборка отечественная, да. Тут вспоминается только один другой руководитель, бывший, так по фамилии Рогозин,
0: да,
11: который, если мне память не изменяет, примерно к тому же году обещал нам колонию на Луне. И я, кстати, не удивлюсь, если в колонии на Луне автомобили будут только отечественные. И прям к 35-му году. Вот такие мысли на сегодня.
0: Да, понял. Ну, с колонии на Луне главное туда не сесть. Это вот главный вопрос, конечно. По поводу колонии на Луне. С немецкими автомобилями, британскими автомобилями. Это да, это я понял. Вот Д пишет, я буду ездить на отечественном автомобиле, но только отечество не наше. Видимо, тоже в том же направлении. Ну, знаете, с такими сообщениями, вот как раз колония на Луне, может быть, в какой-то момент и где-то на горизонте у вас появится. Через 9 лет я планирую уехать в деревню из Москвы. Зарегистрирую 10 перепелок в ветеринарной службе и буду ездить на Урале с коляской, пишет Кунжут. Какие пельмени с креветками? Сибирские, да со сметанкой. Пишет Федор. Спасибо вам большое. Так, Ренат пишет, Леониду предлагаю очень хорошую машину, губозакатательную. Ну, я думаю, что это если только про Аурус, может быть. Про все остальное, то он про свои машины говорил. Я думаю, что это вряд ли эта машинка ему понадобится. Губы закатывать. С такими новостями буду чаще делать ТО на своем X3, пишет. Пишет Андрей. Да, но я, знаете, вам вот что могу сказать. Я видел все эти сообщения, их было много в интернете, что, ну, слушайте, придется, видимо, продолжать чинить. Будем чинить еще 9 лет наши старые машины. Но, во-первых, они у вас уже старые. Да? А во-вторых, вот те машины, которые будут старыми через 9 лет, это будут, скорее всего, последние нормальные машины, произведенные немецкими производителями. Посмотрите просто на то, что они делают сейчас. Когда последний раз эти производители обновляли свой двигательный модельный ряд? Они уже это не делают лет 10. Потому что им в Европе сказали, что должны были, по-моему, к 30-му году. Сейчас чуть продлили, но вообще сказали, что у вас больше не будет двигателя внутреннего сгорания. Делайте только электрички. А электрички у них получаются не очень. Точнее, может быть, сами машины-то еще ничего, но они не конкурентно способны на рынке. Они не могут выиграть конкуренцию у китайцев. У китайцев все примерно то же самое, но в разы дешевле. Поэтому вот вам придется чинить уже к моменту 35-го года янг-таймеры. Понимаете? Это уже будут коллекционные машины. Но, скорее всего, мало у кого из вас они будут именно действительно представлять интерес в качестве коллекционного экземпляра. Скорее всего, это будут просто ведра. Им уже, я думаю, кому 10 лет, кому там 5 лет, а скорее всего 20 лет этой машине, правильно? Правильно. Поэтому вот 30-летняя машина, она уже даже утильсбором у нас не облагается, когда ты ее вводишь. Это уже культурная ценность практически. Вот все будете двигаться на культурных ценностях, я сомневаюсь. Они у вас не доедут. Объективная реальность. И в основном машины будут, скорее всего, китайские. Все к этому идет. Я не вижу, чтобы какие-либо производители, кроме, наверное, американских, могли нормально как-то противостоять вот этой вот китайской автомобильной экспансии. Европейцы эту битву уже проиграли. Все. Это уже данность. Они не выкрутятся из этого. Они до сих пор этого не поняли. Поэтому продолжают своих же производителей до сих пор душить всякими разными эконормами, законами и всем прочим. Они не дают им делать ставку на то, в чем они разбираются больше всего, на двигателях внутреннего сгорания, и на том, как сделать машины с двигателем внутреннего сгорания классными. Поэтому европейцы уже проиграли. Американцы сделали поблажки при Трампе, откатились немножечко назад и разрешили продавать и V8 свои здоровые там, и все прочее. Американцы, может быть, как-то еще и поборются. Японцы? Ну, и японцы, наверное, тоже. Хотя, не знаю, сомнительно. Я японцев во многом даже вот к американцам причислю, потому что там та же самая Toyota во многом, скорее, уже американская компания, нежели чем японская. Но европейцы точно проиграли. Вам не из чего будет выбрать. И уже сейчас не из чего. Посмотрите на эти новые машины. Немецкие. Они собраны, во-первых, где? В Китае. В основном. Все, что у нас на рынке есть, вот эти лонг-версии, длиннющие, странные джипы, это все китайские машины, сделанные в Китае. Так что, да, чините, конечно, но будете ездить на отечественном, куда денетесь. Пересел на Toyota Hilux 2001 год, правый руль на лето, бензин 92-й, как новая. Ну да. Toyota Hilux 2001 года, правый руль на лето. Это самый странный выбор летнего автомобиля, который я слышал в своей жизни. Так, Георгий, почему вы решили, что человечество может качественно производиться лишь где-то там, в Европе? Человечество производится... Человечество не производится в Европе. Это известный факт. Человечество прям очень плохо производится в Европе, в Южной Корее плохо с производством человечества. Автомобили качественно производить, ну, слушайте, ну, они вообще-то славятся этим. Европейские автомобильные производители славятся этим. Они придумали это. Они производили всегда отличные машины. С этим странно было бы спорить. Но сейчас, в нынешней конфигурации, это уже не так. На лето в Африке тюнинг еще такой интересный, с пулеметиком на багажнике, пишет Дэн. Ну вот да, Toyota Hilux это вот туда. Ладно, а там всегда лето главное. Там действительно это летняя машина, согласен. На лето что-то типа Mazda MX-5, которые заполонили Москву. Эти Миаты, это ужас просто какой-то. Качественно производить автомобили, да, в Европе уже нет. Уже, я бы сказал, я страшную вещь скажу, но это в 2035 году это точно будет звучать иначе фраза. Она будет звучать, как качественные машины производят в Китае. К китайскому автопрому я лично отношусь пока еще скептически. Хотя тот прогресс, который они демонстрируют, его невозможно игнорировать. Они за одно поколение автомобилей делают скачок такой, как раньше другие производители делали за 3 поколения автомобилей. То есть они очень быстро учатся, как нужно делать машины. Даже вот, ну когда это, с ковида, наверное, пошла история, вот тогда начали появляться первые китайские машины, которые стали быть похожими на машины. Потом, с начала специальной военной операции, мы поняли, что там уже прям вообще делают машины, появились все эти Лисяны, Хонгчи, вот это вот все. И уже с тех пор тоже прошло время, и уже нынешние машины, которые выходят, они во всем превосходят те предыдущие, которые тогда многим казались верхом технологий со всеми этими тремя экранами и все прочее. А тут еще должно пройти почти 10 лет. Все, китайцы уже летать будут на своих машинах. При том, что я, еще раз говорю, скептически на этот китайский автопром смотрю. Но нам нужен отечественный. Не забывай, мы не про китайских, мы про отечественные. У нас тут что-то должны будут собирать. На манжариках, наверное, уже через 10 лет не вылезем. Верните народный Тигуан и Кодиак, и будет большинству счастья. Но это не к нам. Я думаю, что, кстати говоря, такое тоже возможно. То есть, вряд ли Volkswagen перестанет существовать через 9 лет. Ему, скорее всего, очень сильно поплохеет, но не перестанет существовать. И через 9 лет всякое может быть, и Volkswagen может даже и вернется сюда. И может и будет производить свой Тигуан. И тогда вам будет счастье. У нас есть Нива, пишет Григорий Санкт-Петербург. Но у вас есть, а у меня до сих пор нет. И это какое-то странное недоразумение, оно мне не нравится, его тоже надо исправить. Взять вот Ниву да за пельменями. Звучит как стиль жизни. 6 лет езжу на отечественном автомобиле, доволен на все 100. Volkswagen Tiguan калужской сборки. Ну, по факту, говорится именно об этом. По факту именно оно. Вот Volkswagen Tiguan калужской сборки подходит под это определение. Будет ли это Volkswagen Tiguan или будет это какой-нибудь ГАК, Джили или Черри, это будет Черри. Вот так я вам отвечу. Это вряд ли будет Volkswagen. А что Манжара? Волга К10, она же Volvo XC60. Ну вот последнюю фразу мы вычеркиваем. Никакая это не Volvo XC60. А Волга К10, Джили Манжара, это да. Так оно и есть. Это хорошая машина. На самом деле, из тех, которые сейчас у нас вот перелицованы, это, наверное, самая лучшая машина. Без шуток. Лет 20 назад плевался от китайских телефонов, и сейчас он у меня в руках, надо сказать, очень крутой, как у депутата Милонова. Он отдал, или просто такой же себе купили? Если он отдал, то я бы на вашем месте в контактах бы порыскал, там всякое интересное должно быть у Виталия Валентиновича. А по поводу китайских телефонов, ну, с китайскими телефонами, это полная правда, это действительно так, но есть проблема, они не отечественные. У нас отечественных телефонов нет вообще. Автомобили должны быть на 80% отечественные, наши, здесь собранные. Желательно, чтобы вообще прям наши-наши. Бен точно есть фиолетовый Ламборгини, просто прибедняется, пишет Эдвард. Да не, нету. Конечно, нету. У меня никакого фиолетового Ламборгини, точно вам говорю. И не масон я. Слушаю, здравствуйте.
12: Это широко распространенное заблуждение о том, что европейцы делают качественные машины. Мне кажется, они... консенсусно договорились где-то в районе 2010-2012 года о том, что они не будут этим больше заниматься. Ага. Постепенно это дошло и до японцев, которые делают только для своего рынка нормальные машины. Вот. По поводу того, что сказал Мантуров, ну, настораживает, конечно, это заявление. Предпосылок для этого пока не видно таких ярких. Вот. И нам всем давно понятно, что отечественное — это хорошо, такое переосмысленное китайское. Вот Яки москвичами стали, да? Uh-huh. Я, правда, иногда задумываюсь, что заставило китайцев назвать свою марку. Ну, посмотрите, забейте в Google переводчик, что такое Як по-английски. Это обычно девочки такие маленькие, когда им противно что-то, они вот говорят Як. Вот во всех фильмах. Вот. Хотя, в принципе, тут...
0: Мы с вами смотрим такие разные фильмы. Да, но хорошо.
12: Угу. Китайские
0: бренды называются на самом деле вообще по-другому зачастую. Это все название для европеизированных рынков.
12: Пишется по-другому, а звучит вот именно так. Естественно, пишется совершенно по-другому. Не буду спеллингом заниматься. Маленькую историческую справку по предыдущей теме можно? Или мы уже ушли?
0: Не, мы уже ушли. Уже ушли. По предыдущей не хочу. Спасибо. Павел пишет... А что Манжара? А, это я уже читал про Манжара. Вот, Андрей пишет, я это сообщение хотел прочитать. Повторю сообщение, что меня возмущает. Почему мы привязываемся к советским брендам? Ну зачем китайский паркетник называть Волгой? Ассоциация с Волгой чисто как обкомовский членовоз. Почему не назвать нейтрально? Но меня это не возмущает. Я как раз за то, чтобы называть Волгой. Почему нет? Пускай эти бренды живут. Это сильные бренды. Да, сейчас ты выпускаешь под ними что-то такое странное, просто переименованное, но потом, может быть, хотя бы у тебя уже будет живой бренд, у тебя есть возможность где-то там в будущем на нем собрать что-то свое, дай бог. Меня удивляет название моделей. Почему не назвать «Волгой 2111», там, я не знаю, или какая, 21-26, уже честь года там. Почему она К-20 или К-40? Что это значит вообще? К-40. Никогда не было таких моделей у «Волги». Мы же с вами привыкли к тому, что у нас номера какие-то странные. Ну, давайте номерами этими называть. Это же наша фишка. Нет, какие-то К-40. Это вот это в чистом виде китайщина. Все эти цифры, которые никак ни с чем не связаны. Это ни объемы двигателей, ни год, ничего. Вот просто цифра. И они еще напоминают количество гигабайт зачастую, эти цифры. Вот, у меня была «Волга 3110». Ну вот, да, вот что-то такое надо. А мы почему-то вот странными какими-то номерами. А по поводу того, что сейчас наш слушатель сказал, что европейцы где-то в 2012 году договорились, что они больше не будут производить хорошие автомобили. Но с другом есть на эту тему шутка, что на заводах у всех немецких производителей работает один конкретный человек, его зовут Ганс. И его задача — это в хорошую машину вот как раз где-то там с 2012 года встраивать абсолютно тупорылейшие решения, которые будут ломаться. Вот что-нибудь такое, чтобы там какой-нибудь генератор с водяным охлаждением, чтобы его достать, надо вывесить мотор, вот какую-то такую, или лампочку в заднем стопоре, чтобы ее поменять надо, чтобы открутить эту фару специальной отверткой, только под определенным углом, в определенное время состояния Луны, и только в конкретный високосный год. Вот этим занимается конкретный Ганс. Он точно там работает, эта скотина. Вот это настоящий фашист, недобиток, сволочь. Вот он там где-то до сих пор затесался, нет, денацифицирован был в свое время, и продолжает гадить, это я вам точно говорю. Ну, его время уже тоже подходит к концу, потому что теперь только ГАК. Теперь только ГАК да Волга. А в 2035 году с вами на этой сходке отечественных автомобилей под названием Хонгчи где-нибудь встретимся. И поговорим о том, а помните, как он был? Ганса какого-то вспоминали, они еще автомобили делали. Сейчас будет рубрика «Провиант», кстати говоря, опять про еду. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», всем счастливо.
13: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
14: Грузди – это съедобные грибы, относящиеся к семейству сыроежковых, которые широко распространены в лиственных и смешанных лесах России и Белоруссии.
15: На Руси грибы употреблялись в пищу с древних времен. Их заготавливали на зиму, чтобы обеспечить себя белком в холодное время года. Женщины и дети часто занимались тихой охотой – сбором грибов. Принятием христианства грибы стали заменять мясо во время постов.
14: Изначально в пищу употреблялись только грузди, белые грибы и рыжики, но со временем люди начали собирать и другие виды грибов.
15: Грибы либо употреблялись в пищу самими людьми, либо сдавались в грибоварни для производства консервов. На сегодняшний день грузди считаются самыми ценными с кулинарной точки зрения грибами среди семейства пластинчатых.
14: Название «грусть» буквально переводится как «ломкий гриб». После удаления горечи грибы солят, что придает им голубоватый оттенок. Грузди можно употреблять в жареном, вареном и тушеном виде.
15: Грузди богаты белком, витаминами группы В, клетчаткой, витамином С и Д, а также другими полезными веществами. Регулярное употребление этих грибов способствует насыщению организма полезными бактериями, снижению артериального давления, нормализации уровня сахара в крови и предотвращению развития атеросклероза.
14: Грузди особенно ценятся за их уникальный аромат и мясистую хрустящую текстуру.
15: Перед приготовлением грузди вымачивают в воде на протяжении суток, чтобы удалить горечь. Эти грибы солят, маринуют, жарят, запекают, используют для приготовления соусов и начинок для пирогов, добавляют в салаты и варят суп-груздянку. Они хорошо сочетаются с картофелем, курицей, свининой, луком и помидорами. Обязательно попробуйте соленые грузди со сметаной.
14: Приятного аппетита!
13: «Провиант».
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 20:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Бишкеке начались переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна. Это первая личная беседа лидеров двух стран после прошедших в Армении выборов. Стороны обсуждают в расширенном составе сотрудничество в Киргизии. Прошлая встреча политиков состоялась в апреле этого года. Диалог проходит в расширенном составе с российской стороны. В нем принимает участие глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Аверчук, руководители Минтранса, Минэнерго, а также главы Росатома и российских железных дорог. На повестке дня вопросы стратегического партнерства, интеграции и энергетики. Силы ПВО отразили атаку на Москву 4 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства во Внуково и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов. Столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию. МИД Германии заявил о закрытии русского дома в Берлине, о расторжении договора. На его деятельность объявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он обосновал этот шаг соображениями национальной безопасности. По словам дипломата, ликвидация культурного центра стала частью пакета мер, разработанных правительством. Решение принято после инцидента с обнаружением беспилотного летательного аппарата в аэропорту Лейпцига в начале августа. Вадефуль подчеркнул, что все текущие шаги Берлина нацелены на защиту инфраструктуры государства. Российская сторона ситуацию прокомментировала. Мария Захарова пообещала Германии ответные меры на закрытие русского дома и генконсульства. По словам дипломата, оба российских объекта давно не давали покоя правящей верхушке ФРГ, а недавний инцидент с беспилотником стал лишь надуманным поводом для ликвидации учреждений. Ну что ж, получит достойный ответ, подчеркнула официальный представитель российского МИДа в интервью ТАСС. Ранее глава Министерства иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль объяснил закрытие русского дома укреплением нацбезопасности страны. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 90 копеек, доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва!
16: 94,8 FM. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
17: Дамы и господа, заводите свои моторы.
16: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
17: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
18: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
21: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
20: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
22: Пока
1: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
22: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
22: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
22: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
22: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
23: Повтор лучшего.
24: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Добрый вечер всем. Это Радио Академия, Борис Чернышов. Слушайте, наконец-то снова с вами ведем эти наши посиделки вечером на главные темы, темы из сферы образования. Только вы, я и, конечно же, наши гости. А сегодня есть о чем поговорить, поэтому давайте активно участвовать в сегодняшней передаче. Просыпаемся, мне нужно, чтобы вы активно звонили, писали смски, обращались к нам на сайт, обращались ко мне в телеграм-канал. Как это сделать? СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», ютуб-канал «Говорит Москва» и мой телеграм-канал «Чернышов». Поэтому давайте в этот вторник, посмотрите, какая красивая Москва сегодня. Давайте ее тоже обсудим, потому что сегодняшний гость, и университет-гость, и ректор-гость действительно являются частью великого города нашего и нашей системы образования. Итак, сегодня у меня в гостях ректор Всероссийской академии внешней торговли Идрисова Виктория Викторовна, кандидат экономических наук. Виктория Викторовна, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Борис. Добрый вечер всем слушателям.
25: Так, слушатели, видите, как мы с вами хорошо общаемся, поэтому давайте тоже с нами общаться, активно подключаемся к разговору. Мы сегодня в прямом эфире. Меня долго не было, я отсутствовал в связи с, и с региональными выборами, и, конечно же, в связи с тем, что лето было. Ну, можно бы мне летом просто позаниматься еще чем-нибудь? Пожалуйста. Так, про Всероссийскую академию внешней торговли. Очень интересно узнать. Я помню, я был во Всероссийской академии внешней торговли. Я помню, что это один из самых лучших университетов России. Он очень уютный, очень приятный, с одной стороны, вот по мироощущению моему. А с другой стороны, большая содержательная компонента внутри образования. Это один, по-моему, из самых лучших экономических вузов нашей страны, где есть, помимо экономики, еще и большая работа на нескольких языках. То есть это связь внешэконом деятельности, потому что с Минпромторгом раньше было связано очень сильно, может, и сейчас связано. Я так, что называется, что вспоминаю из своего бэкграунда, из своей памяти достаю про этот замечательный университет. И всегда было ощущение, когда общаешься и со студентами, и с выпускниками в авто, что это, ну, такой... очень, скажем так, профессионально настроенный университет, где студенты хотят активно участвовать в экономической деятельности, активно себя реализовывать. Вот сейчас в ВАФТ, спустя несколько времени, несколько лет после того, как я там не был, вообще определенные изменения были и в кадровом составе, как я помню. Ну и, конечно же, вуз действительно меняется, исходя из тех реалий, которые сейчас внешнеэкономические есть, исходя из той перестройки экономики, которая есть в целом в нашей стране. Вот что такое ВАФТ сегодня, потому что у вуза более чем 90-летняя история, и как вот, исходя из того, что начиналось, и вот к чему сегодня пришел ваш университет?
3: Да, вы знаете, мне кажется, что действительно, чтобы понять, что из себя представляет ВАФТ сегодня, очень важно действительно вспомнить, как он был создан, кем он был создан. Это уже почти 95 лет назад. Mm-hmm. На самом деле, в следующем году у нас будет юбилей. И он был создан действительно как такая площадка подготовки внешторговцев.
25: Да-да.
3: И, собственно, с тех пор принципиально ничего не изменилось. Понятно, что обновились знания, обновились подходы, но в целом мы по-прежнему видим свою миссию именно в том, чтобы готовить специалистов для внешнеэкономической деятельности. Это, разумеется, уже вуз давно, причем уже минимум 30 лет, который дает полный цикл высшего образования, это и обучение выпускников школ, студентов бакалавриата, магистратура, аспирантура. У нас представлено не только ДПО, как я имею в виду, что не только ДПО, как это изначально было задумано. Хотя ДПО у нас тоже представлено достаточно широко. Это действительно, как вы правильно сказали, и обучение иностранным языкам, причем специализированным иностранным языкам,
25: да,
3: именно для ведения внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности в сфере международного права. Понятно, что там есть своя специфика и переговорного процесса, и лексики. Поэтому мы, разумеется, этому уделяем особое внимание. И сейчас в целом мы исходим из того, что ну, есть некий фундамент образования, который, в общем, претерпевает не очень сильные изменения. Понятно, что там микроэкономика, макроэкономика, международное право, высшая математика – это те дисциплины, которые более или менее стабильны. Это важный фундамент высшего образования, но он, в общем, меняется, почти не меняется. При этом для выпускника, который видит себя именно во внешнеэкономической деятельности, особенно сейчас теми, с той скоростью изменений, которые происходят в экономике международной, безусловно, вот эта вот практикоориентированная компонента образования, она очень быстро устаревает. Я бы даже так сказала. В тот момент, когда мы создаем новую программу, она уже в чем-то уже устаревает. Поэтому для того, чтобы обеспечить вот эту качественную практикоориентированную подготовку, мы сейчас активно работаем с представителями бизнеса, с представителями госорганов, как раз с теми участниками всего этого глобального процесса, которые чувствуют лучше всего, наверное, вот буквально на кончиках пальцев те процессы, те изменения, которые происходят, знают, как к этому уже адаптируется бизнес, знают какие-то удачные примеры, неудачные, в целом понимают, куда это движется, куда это может двигаться. Поэтому вот мы в связке с ними сейчас очень активно работаем, разрабатываем программы и в целом видим, наверное, в этом основной залог успеха именно вот такого специализированного образования.
25: Очень интересно. Надо ответить на то, что нам написали за это время наши слушатели. Ирина пишет. Добрый вечер. Ирин, добрый вечер. Без вас не начинали программу, пожалуйста. Эдуард, ну что ж, давайте положим в основу программы простую истину. В России образование – венец разума, источник мудрости, а на Западе – цирк без клоунов, где раздают дипломы за умение держать ручку. Эдуард, ваше мнение, супер тоже. Джекпот, добрый вечер. Какое количество платных и бесплатных мест в процентном соотношении?
3: Вы знаете, ну вот мне достаточно просто сейчас об этом рассказать, просто потому что приемная кампания бакалавриат только-только закончилась. В этом году мы вышли на 50 на 50.
25: Код Z задает вопрос. После бакалавриата журфака в магистратуру в Академию внешней торговли есть возможность поступить?
3: Абсолютно нет никаких ограничений для человека, который стремится получить качественное высшее образование, скажу я. Но на самом деле, если серьезно, то мне кажется, что это даже очень удачный микс, потому что, ну, понятно, что сейчас в основном востребованы такие вот междисциплинарные программы и выпускники, которые обладают несколькими квалификациями. У нас есть такие проекты, такие программы, причем достаточно неожиданно в данном случае вот наш слушатель интересуется, в общем, такой понятный, как мне кажется, трек, но у нас есть и более экзотические, как мне кажется, образцы, когда, ну вот у нас коктейли. Есть программа совместная с МИФИ, программа магистратуры, получается, что там обучаются инженеры по основному своему образованию, и, соответственно, мы даем вот этот вот внешнеэкономический компонент, языки, и на выходе получаются, на самом деле, очень нужные, востребованные специалисты, но именно экономист-внешторговец, который может, глубоко понимает суть тех процессов, ну, в данном случае, там, ядерные технологии, и при этом уверенно может сидеть за столом переговоров с точки зрения всяких деталей, связанных с заключением внешнеторговых сделок.
25: 36-й свое мнение выражает. У меня складывается впечатление, что ваш вуз является очень хорошим вузом. У нас тоже такое впечатление не просто складывается, это действительно так и есть. А ректор какой? Как отвечает? Ну, супер просто.
3: У нас и рейтинги говорят в нашу пользу. Но, по крайней мере, по итогам 2024 года мы входим в топ-10 вузов по качеству бюджетного и внебюджетного приема. Причем, вот, хотела бы обратить внимание, что это не только среди экономических или юридических вузов, это, в принципе, среди всех вузов Москвы. Ну, условно, там на первом месте МФТИ. Поэтому цифры тоже говорят в нашу пользу.
25: Отлично. 42-й задает вопрос. Какое количество первокурсников в этом году? Вообще, я немножко дополню вопрос. Ну, кто пришел к вам на первый курс? Вот опишите вашего первокурсника, какой он человек или она какой человек. Может быть, что-то уже меняется в сравнении там, с прошлым годом? Или действительно какой-то устойчивый портрет, образ человека, который приходит учиться в Всероссийскую академию внешней торговли?
3: Давайте сначала начну отвечать. Если по цифрам, то порядка 800 человек поступили на бакалавриат. Просто по магистратуре еще рано подводить итоги, потому что бюджетный прием закончен, а внебюджетный еще продолжается. Кроме того, у нас нет еще окончательных цифр по приему иностранных граждан. Это тоже история, которая завершится ближе к середине осени. Если про гендерный состав, ну, Честно говоря, традиционно у нас есть небольшой перекос в сторону девочек, поэтому...
25: Приятный. Для кого-то.
3: Не могу с вами не согласиться, да. А на самом деле, если серьезно, то к нам приходят действительно очень сильные, мотивированные абитуриенты, студенты. Ну, достаточно сказать о том, что у нас средний балл ЕГЭ, как к нему не относиться, это, в общем, да-да, отражает определенный уровень. Это 91 балл, это балл ЕГЭ средний для бюджетников. Соответственно, для студентов небюджетного приема это 77. Но на самом деле мы тоже с коллегами оценивали вот как динамику учебного процесса. И если на первом курсе, в первом семестре, вот эта вот разница в успеваемости между, соответственно, вот теми ребятами, которые поступили на бюджет, и те, которые поступили на внебюджет, она, ну, заметна, не скажу, что существенно, но заметна, то, честно говоря, к третьему году обучения нам удается их выровнять, и в итоге у нас на выходе

0: специалист, который занимается внешнеэкономической деятельностью. Как он выглядит вот на выходе? Потому что это что-то, наверное, связанное, с одной стороны, с чиновничеством, работа, может быть, в торгпредствах Российской Федерации за рубежом, а с другой стороны, это должен быть бизнесмен. И вот какой образ этот человека, не только визуальный, но и какими компетенциями должен обладать этот человек, помимо знания иностранного языка, страны пребывания, наверное? Что еще должно отличать его для того, чтобы он состоялся в своей профессии, то есть в своей профессиональной жизни? Каким должен быть специалист?
1: Вы знаете, я думаю, что по такому какому-то глобальному призванию он, наверное, должен быть дипломат. В том смысле, что он действительно должен уметь находить общий язык со своим контрагентом. Причем, ну, опять, в широком смысле слова, это и действительно понимание каких-то культурологических особенностей, это действительно знание языка, которое, опять-таки, неразрывно связано с пониманием вот, культуры, менталитета своего контрагента. Это, безусловно, опытный переговорщик, который обладает всем необходимым спектром знаний и, самое главное, что умеет их достаточно оперативно применять. Потому что, на самом деле, вот мы даже используем такой подход в работе со школьниками, ну, честно говоря, со студентами тоже, но в первую очередь, наверное, со школьниками это и важно, когда встает вопрос о том, чтобы... Ну, как пощупать профессию. То есть, когда мы говорим про профессию медика, достаточно понятно, каким образом организовать профориентацию в школах. Это, ну, как бы понятный набор инструментов, что называется. Когда мы говорим про то, чтобы пощупать, провести какую-то профориентацию школьников, будущих внешторговцев, то на самом деле вот мы сейчас пришли к такому выводу, что лучший способ, наверное, это такие переговорные поединки. То есть на самом деле, как в пределе, у нас выпускники – это действительно переговорщики с госорганами, с российскими контрагентами, с таможенными органами, с зарубежными контрагентами, агентами, с зарубежными регуляторами, или если, соответственно, выпускник становится представителем госструктур, то это вот как бы переговоры международного уровня, там, правительственные, межправительственные. Поэтому, на самом деле, это еще и опытный переговорщик, который умеет коммуницировать, умеет обсуждать и договариваться.
0: Друзья, просим вас тоже подключаться к нашему разговору. Нужны ваши звонки, нужны ваши смски, нужно ваше мнение, потому что интересная тема, которую сегодня обсуждаем, и гость, который представляет Всероссийскую академию внешней торговли, ректор этого университета. Было бы интересно и ваше мнение в том числе. Но мы видим, как меняется сейчас и тема, связанная с дипломатией, международной дипломатией. Мы видим изменения в векторах развития многих стран, особенно внимательно следим, конечно же, за реакцией и отношениями между Россией и глобальным Западом, Европой в том числе. Вот как ВУЗ тоже меняется, исходя из тех новых вызовов, которые... Мы видим, что есть звонки. Давайте во второй части будем принимать ваши звонки, пока сосредоточимся на смс-ках. Как ВУЗ принимает этот вызов на себя, как подстраивается под текущую повестку дня и как меняет образовательные программы для того, чтобы переориентироваться, может быть, или, может, не переориентируется на страны Востока, глобального Юга. Тоже интересно ваше мнение.
1: Да, безусловно, конечно. Мы в силу своей специфики не можем на это не реагировать. У нас за последнее время появились отдельные профили, связанные с сотрудничеством с Китаем, с арабскими странами, с Ближним Востоком в целом. С Юго-Восточной Азией у нас есть отдельная программа по сотрудничеству в рамках БРИКС. Безусловно, языки, которые раньше мы относили к категории редких, как, например, китайский или арабский, сейчас у нас изучают более половины студентов всего контингента. Надо сказать, что у нас обязательным для изучения являются два иностранных языка. Соответственно, один из них все-таки это английский язык, как ни крути, это такой язык международного общения, и большинство там прессы, литературы все-таки это английский язык, поэтому без него

0: никуда. А второй язык, вот действительно, у нас более половины контингента изучают китайский язык. Мы уверенно уже так регулярно набираем на каждом факультете по несколько групп вьетнамского языка, корейского языка, турецкого языка, персидского языка. То есть на самом деле действительно вот эти языки уже перестали быть редкими, ну вот в нашем понимании, там, с точки зрения даже каких-то нормативов формирования групп. При этом мы, конечно, видим, что немецкий язык, который еще, наверное, лет 5 назад, я просто в академии работаю достаточно давно, поэтому мне так интересно наблюдать за этими процессами на долгой перспективе. Если раньше это был один из самых востребованных языков, ну, после английского, скажем, то сейчас коллеги с трудом набирают какое-то количество групп. Тем не менее, очень хорошо, что язык по-прежнему есть, он представлен. И в этом году, кстати, больше интерес мы видим со стороны абитуриентов. Но, безусловно, даже вот в выборе языка это изменение заметно. Но то, что касается содержания, я, наверное, тоже уже немножко про это сказала в начале, про то, что мы используем вот такой вот модульный подход, когда мы разрабатываем какие-то небольшие специализированные программы совместно с представителями бизнеса, совместно с представителями госорганов, которые чувствуют вот эти тенденции лучше всего. И благодаря вот этой вот компактности модулей, благодаря тому, что это именно небольшие образовательные модули, их можно внедрять в любые образовательные программы без особого ущерба для основного учебного процесса. Потому что понятно, что там существенный пересмотр учебного плана – это непростая история, особенно с учетом того, что у нас цикл подготовки бакалавриата – это 4 года. Соответственно, вот такой подход модульный, он позволяет быстро реагировать на все изменения, которые в последнее время происходят очень часто.
1: Вот мы, у нас второй год, да, наверное, передача? Да, два года у нас передача. Первый раз такую смс-ку получаем. 36-й пишет, ректор производит очень сильное впечатление. Но давайте об этом и о многом другом будем говорить. И принимать ваши звонки, я уже не могу. Подожди, сейчас прям. После новостей. Сейчас прям. Ага. А как мы это будем делать? Нам нужно, чтобы вы обращались к нам на смс-портал +7 925 888 888. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. А сегодня у нас в гостях ректор Всероссийской академии внешней торговли Идрисова Виктория Викторовна. Дорогие друзья, очень скоро вернемся и будем такие темы обсуждать, аж закачаетесь, но это сразу после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле обвинения ФРГ в адрес России назвали неаргументированными. Германия продолжает идти по пути эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя безосновательные претензии в отношении нашей страны после инцидента в Лейпциге. Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было, ответил представитель Кремля на решение властей ФРГ. Ранее глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России. Решение последовало после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому Берлин обвиняет Москву. Ушаков прокомментировал выступление Пашиняна на ШОС на армянском языке. Помощник президента назвал решение премьера Армении странным. Он, наверное, узнал, что возможен перевод с армянского на другие языки, и произнес свою речь на армянском. Это редко. Раньше он, по-моему, такого не допускал на встречах, сказал Юрий Ушаков журналисту «Лайф» Александру Юнашеву. Он добавил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Никол Пашинян вновь перешел на русский язык. Захарова пообещала Германии ответные меры на закрытие русского дома и генконсульства. По словам дипломата, оба российских объекта давно не давали покоя правящей верхушке ФРГ, а недавний инцидент с беспилотником стал лишь надуманным поводом для ликвидации учреждений. Ну что ж, получит достойный ответ, подчеркнула официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС. Ранее глава Министерства иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль объяснил закрытие русского дома укреплением национальной безопасности страны. РТРС назвала сроки реконструкции Шуховской башни. Работы на Шабловке планируют начать в октябре. Об этом заявили в руководстве российской телевизионной и радиовещательной сети, которая выступает застройщиком. В интервью MSK1.ru представители компании подчеркнули, что никакого сноса исторического объекта не планируется. Башню полностью разберут, обследуют каждый элемент и воссоздадут заново. Все сохранившиеся оригинальные детали вернут на место, а разрушенные заменят точными аналогами из современных материалов. Генеральным проектировщиком стал институт ЦНИИ «Промздание», известный работой над крупными спортивными объектами в Сочи и Москве. После завершения всех работ башня останется памятником архитектуры и больше не будет использоваться для трансляций. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22. Гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
6: «Говорит Москва». 94,8.
2: Повтор лучшего. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
1: Товарищи, мы тут с темы на тему перепрыгиваем вот в этих перерывах с некоторыми людьми, которые у нас здесь присутствуют, в отличие от наших гостей, вот талантливых, хороших, замечательных представителей сферы образования. Тут еще есть некоторые. Ну ладно, это уже о другом. Друзья, это, конечно же, Радио Академия, говорит Москва. И сегодня мы принимаем ваши звонки. Почему? Потому что у нас хороший гость. А кто у нас сегодня в гостях? Сегодня у нас в гостях ректор Всероссийской академии внешней торговли Идрисова Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну что, звонки принимаем? Почему нет? Да, да, да. Слушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Виктория Викторовна и Борис. Виктория Викторовна, пока я слушал ваше блистательное выступление, я навел о вас справки и установил, что вы закончили МФТИ. Вот у меня такой вопрос. Вот физтеховское образование, какие наиболее ценные навыки во время учебы на физтехе вы получили, которые вам сейчас существенно помогают в вашей работе? Это первый вопрос. Второй вопрос, внешней торговли, это не мой профиль совсем, но по здравому смыслу, мне кажется, что специалисту по внешней торговле важно уметь прогнозировать качество принимаемых решений. У нас при Горбачеве закупалась в большом количестве техника, под которую потом простаивала, потому что она была не нужна. Оценить перспективность покупки, то есть технологию покупают, может быть, она устареет или она сильно подешевеет через некоторое время. Чтобы это все сделать, для этого надо иметь комплекс на образование в области системного анализа. В вашей академии дается такое образование?
0: Да. Спасибо большое.
1: Спасибо
0: за вопрос.
1: Спасибо большое за вопрос.
0: Тогда придется немножко про себя поговорить.
1: Самое интересное.
0: Я, безусловно, очень благодарна физтеху за то образование, которое получила. Это, наверное, то образование, которое позволяет заниматься примерно всем в жизни. Это то образование, которое формирует системность мышления, помогает действительно очень легко разбираться и адаптироваться в новых вопросах, в новых сферах. Поэтому это то, что мне действительно помогает. И несмотря на то, что, наверное, я не могу похвастаться тем, что, не знаю, интегрирую или решаю задачи уравнения матфизики каждый день, хотя иногда хотелось бы, но это действительно важная история. Если было бы еще немножко времени, вы бы, наверное, смогли еще выяснить, что у меня все-таки есть профильное образование по экономике, я закончила Российскую экономическую школу, поэтому вкупе как раз это все позволяет мне иметь, как мне кажется, достаточное представление о том и о предмете с точки зрения именно экономики, внешнеэкономической деятельности, и с точки зрения, кстати, технологической повестки, которая сейчас в образовании есть абсолютно всюду. С точки зрения искусственного интеллекта, внедрения новых технологий, но, наверное, сейчас не про это. Теперь то, что касается второго вопроса. Действительно, вы абсолютно правы, что для выпускника нашего профиля внешнеэкономической деятельности действительно очень важен такой системный подход, системное знание, системное мышление. Мы действительно очень стараемся его дать. Если мы говорим про подготовку по направлению экономики, то это тот фундамент, тоже о котором я говорила в первой части, тот необходимый фундамент, который нужен абсолютно всем. И это, конечно же, безусловно, математическая подготовка, потому что сейчас прогнозирование неразрывно связано с моделированием, то есть качественный анализ возможен только на основе действительно такого метрического анализа, статистического анализа. Для этого нужна достаточно серьезная математическая подготовка. Плюс, конечно, нужно полученные результаты уметь правильно интерпретировать. Поэтому какие-то отраслевые аспекты, страновые аспекты, безусловно, мы даем. И то, о чем я тоже говорю в начале, особенно ценится сейчас действительно такая какая-то междисциплинарность. У нас есть несколько своих собственных программ междисциплинарных, когда мы делаем микс экономики и юриспруденции, менеджмента и IT. Также у нас есть достаточно успешные совместные программы с техническими вузами, ну и, конечно, с зарубежными нашими коллегами-партнерами, которые также позволяют нам обогатить образовательный процесс, как и какими-то страновыми особенностями, региональной спецификой, разумеется, как прокачать языки для студентов, uh-huh. уникальная возможность, так и дать какую-то специфику. Например, у нас есть в партнер турецкие вузы, технические тоже, технологические вузы, которые очень четко понимают действительно вот эту вот добавленную стоимость, которую дает наше экономическое, внешнеэкономическое образование.
1: Большое спасибо. Есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да-да. Здравствуйте.
8: Алло.
1: Да.
8: Здравствуйте, Борис. Я очень по вам скучал. У меня вот вопрос такой. Чем в образовании полезна экономика?
0: Примерно всем. Нет, на самом деле, если серьезно, но для принятия решений... как и на уровне фирмы любой, большой, маленькой, как и на уровне государства, очень важно иметь базу, правильную базу, аналитическую, статистическую, для принятия этих решений. Поэтому это должны быть экономически обоснованные решения. И для того, чтобы вот правильно принимать решения, двигаться не на ощупь, а исходя из как бы, понимания целесообразности, опять-таки, для фирмы в отдельности или страны в целом, необходимо просчитывать эти экономические последствия. Поэтому здесь, мне кажется, без экономистов нам никуда.
1: Без экономистов нам никуда, это правильно. Хоть мы видим, как борются с экономистами-юристами, везде технические специальности урезают места бюджетные, но не везде.
0: Я бы не сказала, что с ними борются. Действительно, есть борьба за качество подготовки.
1: Вы не слышите выступления депутатов в Государственной Думе? Мы обличили, мы нашли главную вообще проблему в нашем образовании. Искореним.
0: Вы меня не приглашаете, я с удовольствием послушаю.
1: Мы всегда приглашаем вас.
0: Но есть борьба, и абсолютно справедливая, за качество подготовки, потому что, к сожалению, сейчас действительно есть с этим проблема. Не все вузы готовы обеспечить качественную подготовку по всем специальностям, за которые берутся. Поэтому,
1: это правда.
0: Поэтому, в принципе... Эту проблему, безусловно, нужно решать, и, по всей видимости, на государственном уровне, но при этом те вузы, которые обладают сильной базой, профессиональной репутацией, в конце концов, сообществом выпускников, которые своей работой доказывают уровень подготовки, мне кажется, что им бояться нечего.
1: Один из вопросов, который задают наши слушатели, кстати, очень интересный. Как вы думаете, с какого возраста можно учить финансовой грамотности? Нужно ли вводить такой предмет в школе?
0: Я боюсь, что в школе даже поздновато будет. Мне кажется, что финансовой грамотности надо начинать учить ребенка, ну, примерно с того времени, когда он начинает говорить.
1: А с чего начать?
0: Какие-то базовые вещи нужно объяснять.
1: А что базовые вещи?
0: Базовые вещи – это, как минимум, счет. Нет, на самом деле, если серьезно, то ребенок должен понимать, что вот те там игрушки, вещи, которые он получает, они не берутся из воздуха.
1: Да.
0: Они откуда-то появляются.
1: То есть такие ценностные вещи, да?
0: Ну, в младшем возрасте, наверное, начинать с ценностных вещей, потом переходить к каким-то более сложным вещам. На самом деле, ну, как финансовая грамотность, это такой очень комплексный вопрос, и говорить об этом, мне кажется, нужно чем раньше, тем лучше.
1: А что есть финансовая грамотность? Это... знания, которые помогут тебе не отвечать на вопрос, какой код с госуслуг вам прислали, ну и, соответственно, не совершать, не попадать в какие-то неприятные ситуации с мошенниками, или это умение управлять своими собственными финансами, или это какое-то, может быть, ощущение ценности всего, что тебя окружает? Что такое финансовая грамотность? Как вам кажется, ваше восприятие? Потому что когда мы говорим финансовая грамотность, у каждого в голове возникает там условно 5000 рублей, счеты, калькулятор, компьютер, на котором изображен какой-то счет. Вот что для вас является описанием?
0: Мне кажется, что это понимание каких-то базовых закономерностей с точки зрения формирования там тоже ставки в ставки, кредитные ставки, то есть по которой ты берешь кредит, или, например, процентные ставки, на которые ты хранишь там свои деньги на депозите. Почему так? Почему именно такая, а не другая? Куда имеет смысл вкладывать деньги и по какой причине? То есть вот все вопросы связаны с риском. На самом деле, конечно, ведение собственных финансов – это безусловно. Но это такие вот базовые вещи, которые, наверное, должен знать абсолютно каждый человек. Ну, мы уж, конечно, сейчас не касаемся специализированных знаний. Для тех, кто работает в банках, в принципе, финансовых, в сфере международных финансов, особенно сейчас, это действительно такая исключительно сложная и даже, я бы сказала, креативная работа, потому что с учетом того объема санкций, который сейчас наложен на нашу страну, и продолжающегося, я бы сказала, даже санкционного давления, сейчас те наши герои, которые работают в сфере международных финансов, им приходится просто креативить на ходу.
1: Ну да. А является ли ощущение ответственности за то, как ты ведешь свои финансы, к чему это может привести, элементом финансовой грамотности?
0: Ощущение ответственности.
1: Ну, то есть, ты можешь набрать себе количество кредитов сколько угодно, там, сколько тебе будут давать, там уже до какого-то ключевого момента, а потом ты становишься банкротом, должником всем. И ты ходишь и хаешь всех вокруг, соседей, друзей, близких, государства, что у тебя что-то не получилось. Вот это, наверное, тоже важный момент и аспект, который часто мы упускаем из виду, что человек тоже должен принимать свою персональную ответственность, прежде всего, перед собой, перед своей семьей.
0: С этим тезисом очень сложно не согласиться, что человек должен принимать решения за такое себя и за свою семью. При этом, мне кажется, что...
1: Нам пишут, но Трамп 6 раз был банкротом, я вам напомню.
0: Нет, я как раз и хотела сказать, что в целом есть и такая стратегия. Банкротство – это тоже определенный путь, и некоторые действительно по нему идут. Он как бы не лишен определенного смысла. Я хотела сказать, наверное, про то, что... скорее это как про хаять, не хаять кого-то. Вы знаете... Мне очень не близка позиция жертвы, и мне кажется, что выбор быть несчастливым – это всегда выбор.
1: Отличные слова.
0: Поэтому вот я бы исходила из этого, а дальше как-то все само собой выстраивается.
1: Прекрасные слова. Вот честно, вот если бы я сейчас бы вернулся бы в возраст выбора университета и услышал это интервью, услышал ваше выступление, пошел бы учиться в ваш университет. А если бы мои дети были возрастом, когда могут они поступать, я бы их отправил бы, или хотя бы предложил им рассмотреть этот университет. Потому что очень глубокое выражение про то, что выбор быть жертвой – это выбор персонального человека. Так, у нас есть еще звонки, есть или нет? Отключился звонок. Ну что поделать? А вот интересно поговорить про следующее. Мы много раз... спрашивают, есть ли у вас телеграм-канал?
0: Личный нет.
1: Личного нет. А у
0: телеграм-канал Академии, разумеется, есть.
1: Подписывайтесь. В том числе. Кстати, вам нужно завести личный телеграм-канал.
0: Я так не считаю.
1: Ну хорошо. Это тоже позиция. Конечно. Это тоже позиция. Хотел задать вопрос про партнеров университета, бизнес-партнеров. Вот вы много говорите, что предприятия, которые ведут в том числе внешнеэкономическую деятельность, что за предприятия, какие, может быть, возможности для получения практики у студентов есть сегодня? тоже очень важно.
0: Да, безусловно. Вы знаете, сейчас мы, в принципе, уже исходим из такого внутреннего стандарта, что называется, что у нас не открываются новые образовательные программы без партнерства, ну, вот, соответственно, с организациями, предприятиями и государственными органами. Если конкретнее, у нас с этого года открылась совместная программа магистратуры с РВБ, Валберис. У нас открылась совместная программа магистратуры с Авито, с Евразийской экономической комиссией. У нас есть отдельные образовательные модули с ФЭСКО, со Сбером. Сейчас в планах тоже, на самом деле, очень много новых партнеров. Ну, та программа с МИФИ, про которую я говорила, это, в принципе, в партнерстве в том числе с Росатомом. Поэтому, на самом деле, ну вот обрастаем потихоньку вот этими связями, контактами. Безусловно, конечно, это постоянное внимание со стороны Минэкономразвития. Коллеги регулярно приходят к нам с лекциями, семинарами, мастер-классами. Непосредственно министр экономического развития Максим Геннадьевич тоже регулярно приходит к нашим студентам, общается с ними, уделяет этому особое внимание. Коллеги из Минпромторга, действительно, вы в самом начале об этом сказали, действительно...
1: Но я имел в виду Минэконом.
0: А я скажу про Минпромторг. Это тоже наши очень большие друзья и коллеги. Они тоже с удовольствием приходят и общаются с нашими студентами, потому что сейчас система торговых представительств, которая раньше была в подведомственное введение Минэкономразвития, сейчас у Минпромторга, поэтому вот эти кадры, на самом деле, очень многие коллеги, которые сейчас работают в Минпромторге, ну, наверное, я бы даже сказала, без преувеличения, 90%, они так или иначе наши выпускники. То есть вот это действительно кадры, внешнеторговые кадры для загранаппарата, это наш основной профиль, поэтому мы с ними поддерживаем тоже очень тесные контакты. С Россельхознадзором, ну, на самом деле, много чего уже есть, и еще больше в планах.
1: Так, а вот у нас достаточно взрослая аудитория. А какие у вас программы есть MBA, поствузовские программы? Что-то многих сегодня интересует. Часто слышим про программы MBA там Сколково, Высшей школы экономики. Но вообще недостаток есть определенной информации по таким программам у других университетов. Потому что это тоже очень интересно, важно, и кто-то себя, может быть, захочет реализовать и в этом формате.
0: Да, вы знаете, у нас, разумеется, достаточно широко представлена линейка дополнительного образования для выпускников, для взрослой аудитории. В первую очередь, конечно, это именно наше профильное внешнеэкономическое образование. Ну, такие уже практикоориентированные. Понятно, что там нет практически теории, там именно уже практика и управленческая практика, именно с точки зрения управления внешнеторговым предприятием, внешнеэкономической деятельностью. И опять-таки, вот эта вот модульность с вот этими практикоориентированными аспектами там очень широко представлена. Кроме того, что тоже хотелось бы отдельно отметить, мы в последнее время очень активно развиваем работу с зарубежными странами. Ну вот, например, с Узбекистаном у нас последний год очень активно развивается сотрудничество именно в части обучения госслужащих профильного министерства, Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, именно вот по нашему основному профилю, по внешнеэкономической деятельности. То есть мы не только наших коллег повышаем квалификацию, обучаем, но и зарубежных. И это знание у них очень востребовано.
1: А вот скажите, какие страны, вот уже не говоря про Россию, студенты из каких стран больше всего интересуются, поступают в ваш университет? Кто является ключевыми партнерами? Какие университеты за рубежом являются ключевыми партнерами вас?
0: Ну, если именно про партнеров говорить, то в первую очередь, конечно, это университеты Китая. У нас есть несколько программ двух дипломов. То есть ребята, обучаясь параллельно и в академии, соответственно, в китайском вузе, их несколько у нас среди партнеров, могут получить на выходе два диплома. Есть программы мобильности, то есть такого вот обмена семестрового или годового обмена студентами с университетами Вьетнама, с турецким университетом, с Ираном, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну, на самом деле, с Латинской Америкой, да, у нас с Мексикой, с Бразилией достаточно тесные связи, особенно в силу того, что вот у нас пару лет назад появилась программа, посвященная БРИКСу. Там она у нас полностью реализуется на иностранном языке. И, собственно, идея как раз в том, чтобы вот собрать из каждой страны БРИКС, уже теперь расширенного БРИКС, по группе студентов и как бы соединить их вместе в одной аудитории и, в общем-то, так вот сподвигнуть к тому, чтобы они научились слышать друг друга, договариваться. Ну, собственно, вот то, о чем я тоже говорила, что вот этот вот аспект, связанный с ведением переговоров, с дипломатией. Поэтому, ну вот с географией примерно так. Понятно, что у нас переориентация тоже достаточно серьезно произошла. У нас были такие глубокие программы с вузами Франции, с вузами Испании. Сейчас они по понятным причинам на паузе. Поэтому, ну, примерно в том же направлении, куда меняется вектор сотрудничества Российской Федерации, то есть страны глобального юга и востока, в том же направлении мы, разумеется, тоже движемся.
1: А вот как вам кажется, какая профессия будущего будет, заиграет абсолютно новыми красками, будет наиболее востребована и актуальна? Потому что мы слышали про бум айтишников. Года 2-3 айтишники. Создавался спрос, и все, мы пытались подрастить это количество людей. А сейчас слышим в новостях, что спрос падает на этих людей. Вот какой, может быть, микс профессий, микс технологий создаст такого профессионала будущего?
0: Ну, вы знаете, насколько вот мы это тоже обсуждаем, насколько мы это понимаем, действительно недостаточно для того, чтобы стать востребованным специалистом, обладать, ну вот, допустим, только технической компетенцией. Так же, как, наверное, ну, не в обиду будет сказано, только переводческой компетенцией. То есть, безусловно, всегда есть спрос на высококвалифицированных специалистов в любой отрасли. И такие никогда не останутся без работы, они всегда будут востребованы. При этом мы понимаем, что, ну, это, знаете, наверное, как можно сравнить с выдающимися футболистами. Все хотят быть Криштиану Рональдо, но почему-то Криштиану Рональдо, он только один у нас. Здесь то же самое, поэтому суперзвезды, безусловно, есть в каждой профессии, и с ними, и у них будет все в порядке. А если мы говорим про таких крепких специалистов, то здесь, наверное, нужен микс. Даже вот с точки зрения развития, современного развития там, искусственного интеллекта, языковых моделей, мы видим, что их нужно обучать, их кто-то должен обучать. И обучать их должен специалист, который глубоко понимает в своей сфере. Будь то биотехнологии, медицина, да все что угодно. Внешнеэкономическая деятельность, какие-то там нюансы связаны там, с тарифным регулированием, нетарифным, таможенными процедурами. На самом деле мы сталкиваемся с тем, что сейчас основная проблема – это действительно качественно обучить ту же языковую модель. Для этого нужны не просто технари, ну, технари нужны, конечно, но наиболее востребованные специалисты – это и те, кто умеют вот грамотно сочетать вот эти технические компетенции и основной профиль, основной специальность.
1: Большое спасибо, дорогие друзья. Это была Радиоакадемия на «Говорит Москва». Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях был ректор Всероссийской академии внешней торговли Идрисова Виктория Викторовна. Всем пока-пока. До встречи ровно через неделю.
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 21.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Ушаков анонсировал трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. В этом году мероприятие пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. О возможных переговорах российского, американского и китайского лидеров сообщил ИС-Вести, помощник президента России Юрий Ушаков. Принимающая сторона уже утвердила официальный лозунг саммита, который призывает к созданию процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В качестве главных направлений работы Пекин определил экономическую открытость, инновации и стратегическое сотрудничество. Дональд Трамп объяснил атаку на Иран попыткой республики ударить по базе в Иордании. Президент США подчеркнул, что все снаряды были успешно сбиты силами ПВО. Глава Белого дома предупредил Тегеран, что в случае попытки нанести зеркальный удар, Вашингтон ответит еще более мощной и разрушительной атакой. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети True Social. Сегодня на дипломатических консультациях в Москве Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в Персидском заливе. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию. Столичный аэропорт ввел временные ограничения на использование воздушного пространства, как сообщили в Росавиации сейчас. Воздушная гавань принимает решение об отправке самолетов с профильными ведомствами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта или у перевозчика. Москва и Анкара призвали к прекращению огня в Персидском заливе. Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко провел политические консультации по теме Ближнего Востока и Африки со своим турецким коллегой Мусой Кулаклыкая. На дипломатических консультациях в Москве стороны заявили о необходимости выработки мирного соглашения на базе Исламабадского меморандума, уточнили в российском МИДе. Также дипломаты поддержали усилия посредников по возобновлению безопасного судоходства через Ормузский пролив. Россия представила коллегам обновленную концепцию коллективной безопасности. Обстановка в регионе обострилась из-за действий Соединенных Штатов и Израиля, направленных против Ирана. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 90 копеек, доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22. Идет дождь в течение часа, осадки не закончатся. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
4: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Тбилиси.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
11: Продолжаем эфир. Вторник, 1 сентября, сейчас 15.06. В городе двухбальные пробки. Никто никуда не едет, но при этом перспективы пробок все-таки есть. Нам обещают 5 баллов к 7 часам вечера. Срочное сообщение много на тему 1 сентября, но и другие новости тоже есть. Громкая новость сегодняшнего дня — история про индивидуальную маркировку каждой домашней птицы. Уже даже председатель Государственной Думы эту новость комментирует, при том, что постановление правительства на этот счет было принято еще в 2023 году. С сегодняшнего дня оно действует, и вот все вдруг выяснили, что надо что-то делать. Россельхознадзор опровергает необходимость индивидуального маркирования каждой домашней птицы. Маркировать отдельно каждую особь нет необходимости. Такое требование законодательством, говорят, в Россельхознадзоре не установлено. С этим, видимо, еще разбираться будем. Следим за новостями. Срочных сообщений много. Вот заявление Кравцова. 2027 год станет годом здоровья школьников. Сергей Кравцов — это министр просвещения. У нас программа «Умные парни». Сегодня с нами проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм, через Макс, можно звонить. 7373948. Во-первых, с праздником.
12: Да, я тоже хотел бы всех поздравить с этим праздником.
11: Скажите, вот обычно каждый Новый год – это что-то новое, потому что у нас все время реформируется образование. Можете вот так вот навскидку объяснить, чем этот учебный год будет отличаться от прежних?
12: Действительно, реформы идут непрерывно, и каждый год приносят изменения. В этом году их, я бы рискнул сказать, что больше, чем обычно. Думаю, что ключевые изменения, связанные с содержанием общего образования, школьного образования, появляется новый курс «Духовно-нравственная культура», изменяется преподавание обществознания, оно остается только в 9-11 классе, изменения происходят в системе воспитания, вводятся оценки школьников за поведение. Мне кажется, это ключевые, наверное, и вызывающие наибольший интерес изменения, но есть и изменения в отдельных программах, преподавание истории, курсы «Основы безопасности жизнедеятельности» делятся на 2 курса, связанные с основами безопасности жизнедеятельности и с начальной военной подготовкой. Расширяется количество иностранных языков, которые школы должны предлагать, вводятся арабские дополнительно. То есть, мне кажется, букет, если не первосентябрьский, то на весь год его точно хватит.
11: Это касается общеобразовательной школы, а высшая школа, она также меняется?
12: В высшей школе изменений меньше, но там процессы более масштабные, они начаты не в этом году, с 23-го года идут изменения в системе высшего образования, фактически формируется новая, ее называют национальной моделью высшего образования. Страна уходит от системы, которая вводилась в рамках Болонского процесса, ищет свой путь. В 26-м году расширяется круг, уже расширился фактически круг университетов-пилотов, а основные изменения будут связаны с 27-м годом, где переход уже в массовую реализацию в этой модели планируется.
11: Скажите, если, ну, если можно уже подводить итоги вступительной кампании в вузы, как правило, ведь итоги этой кампании в некотором смысле означают итоги получения среднего образования, качества среднего образования. С этой точки зрения, как прокомментируете эти самые итоги вступительной кампании?
12: Вы знаете, первоначально, когда мы говорили о том, чем закончилось проведение этого государственного экзамена, мы все были полны оптимизма, потому что было очень много высокобальников. В среднем вырос балл, на который выпускники сдали ЕГЭ, и выросло число тех, кто получил 100 баллов. И особенно удивило число тех, кто получил 100 баллов по нескольким предметам сразу. Это повод для радости, гордости и для предположений, как минимум, о том, что это результаты подготовки, рост качества образования. Но когда началась приемная кампания, оказалось, что для многих ребят эта радость не гарантирует дальнейшей радости, связанной с поступлением, потому что усилилась конкуренция между теми, кто поступает в ведущие вузы, не только высокобальники ЕГЭ, но и олимпиадники, и последние как раз во многих вузах заняли большинство бюджетных мест, и это, я бы сказал, некоторым образом омрачило представление о таком поступательном оптимизме, связанном с качеством образования. Но,
11: это отдельная история, и о ней, конечно, мы еще тоже поговорим. А если говорить о, что называется, средней образованности молодого человека, который закончил школу, как ее можно оценить по сравнению с тем, что было 10 лет назад или 50?
12: Вы знаете, надежных инструментов, которые могли бы дать нам объективное свидетельство о росте или снижении качества экзамена, к сожалению, нет, потому что меняются контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена, меняются подходы к расчетам баллов, к пороговым значениям и так далее. Но объективно, если нельзя дать эту оценку, то мы чаще всего опираемся на субъективные оценки. Они здесь противоречивы. Мы слышим от многих педагогов, директоров школ, родителей о том, что выпускники наших школ отличаются широкой эрудицией, отличаются креативностью, гибкостью мышления, что этому способствует не только школа, но и вот такая современная информационная эпоха. Но есть и другое мнение. Многие преподаватели вузов сетуют, что с каждым годом качество поступающих абитуриентов падает. Многие представители школ говорят о том, что им уже все более и более сложно гарантировать качественную подготовку школьников. Думаю, что вопрос не найдет единого ответа. Но я сторонник того, что качество образования растет для определенной группы школьников, в которых помимо школы серьезно складываются родители, и остается стабильным с, может быть, такими колебаниями в ту другую сторону для тех детей, которые не избалованы вниманием родителей, призваны полагаться или на собственные силы, или на возможности тех школ, в которые они ходят. Думаю, что признаков ухудшения нет. Есть еще данные национальных исследований качества образования. Эти замеры показывают, что у нас число школьников, демонстрирующих низкие результаты в оценках по математике, по русскому языку, это не ЕГЭ, а специальные срезы, охватывающие несколько сотен школ, что число тех, кто неуспешно выполняет эти задания, оно снижается. Эти исследования ведутся уже порядка 10 лет, и они говорят нам о позитивной тенденции.
11: Вы говорили про национальную модель высшего образования. Мы к ней, насколько я понимаю, все ближе. По-моему, 27-й год объявлен как дата полной работы. С вашей точки зрения, последнее время почему-то об этом больше, я вижу, сообщений, как-то больше заговорили о мировых перспективах нашего высшего образования вот в такой новой форме. Мол, наши дипломы не будут признаваться, молодые люди, которые получат это высшее образование по национальной модели, уже не будут так цениться, или молодые люди, которые получат это образование, получат его не на том уровне, более низком?
12: Я думаю, что речь идет о формальных процедурах признания дипломов. Действительно, отказываясь от Болонской системы, мы уходим в сторону от существовавших норм относительно взаимного признания дипломов, бакалавриата, прежде всего, и это обеспечило возможность академической мобильности, собственно, это ключевой замысел Болонской системы, возможность поддержки мобильности студентов из страны в страну. Переходя на самобытную систему, мы находим много ценного в том, что будет в этой модели для нашей страны, для нашей экономики, для наших работодателей, но большинство экспертов сходится в том, что возможности мобильности, возможности поступления в зарубежные вузы новая система будет ограничивать по формальным критериям. О качестве подготовки, мне кажется, нам говорить рано. Скорее, то, что планируется сделать в рамках новой модели, может укрепить качество нашего высшего образования, в том числе, поскольку оно становится более практикоориентированным, связанным с ориентацией на интересы работодателей конкретных отраслей. Во всяком случае, такие изменения закладываются, как они сработают, судить сложно. То есть больше у нас шансов на то, что выпускник пригодится, успешно трудоустроится в нашей стране, чем то, что он с легкостью поступит в зарубежные вузы.
11: Но вот эта национальная модель высшего образования, так или иначе, для многих очень похожа на советскую модель. Когда вы говорили о школьном образовании, вы упомянули, к примеру, появление на начальной военной подготовке. Это тоже так или иначе советская модель. Оценки за поведение — это тоже советская модель. Значит ли это, что образование возвращается на советские рельсы?
12: Вы знаете, в изменениях последних нет. Очень много возврата элементов советской системы. Есть такой термин, введен нашим историком педагогики Михаилом Богуславским, называется ретро-инновации. Вот у нас большая часть инноваций носит характер ретро-инноваций. Это и возрождение фактически движения пионерии в школе, и те самые оценки за поведение, которые с крахом Советского Союза были отменены, и возвращение и укрепление курса начальной военной подготовки, и еще множество таких позиций, которые мы с вами помним по советской школе, многие непосредственно, многие могут об этом увидеть из документов.
11: Но советскую школу и советские вузы довольно много критиковали в свое время, когда эта модель была. А теперь получается, когда мы ушли от этой модели, мы посмотрели сбоку и решили, что это была неправильная критика?
12: Я думаю, что здесь стоит различать реальный эффект от этих нововведений и эффект, ну, то, что говорится, для общественности, такой внешний пиар-эффект. Мы знаем, что для российского общества последние десятилетия связаны с общим ростом ностальгии по отношению к советскому времени. И в этом смысле, если мы даем сигнал, что, смотрите, в образовании мы возвращаемся в советское время, это каким-то образом так терапевтически, эмоционально воздействует на общество. Эффективность инструментов, которые используются в советское время, в новом контексте, в новых исторических условиях, в новой информационной среде, с учетом особенностей поколения, под вопросом. То, что работало в свое время, работало причем неоднозначно эффективно. Критика советской школы в 80-е годы звучала не только со стороны кругов демократических педагогов, но и фиксировалась в документах партии и правительства того времени. Идеи реформы школы впервые были отчетливо сформулированы в 84-м году, а не в 89-м или 91-м. Сама страна в то время была не удовлетворена состоянием школьного образования. И сегодня, когда мы видим еще больше изменений, которые беспокоят или затрагивают наших детей и родителей, конечно, автоматически рассчитывать, что возврат к прошлому даст нам какие-то положительные результаты, сложно. Но для общества это выглядит как сигнал, в каком-то смысле, успокаивающий.
11: Но согласитесь, что это какая-то странная логика, особенно учитывая, что истории 84-го года сейчас уже 42 года. Следовательно, люди, которые реально использовали, тут у нас теперь, знаете, просто слушатели нам пишут, что вот, например, школу и институт нельзя закончить, можно только окончить. Видимо, что-то прозвучало у нас неправильное в эфире. Так вот, значит, те, кто учились по советским лекалам, им сейчас как минимум 50. А все, кто меньше, все, кто моложе, они знают это только теоретически. И в некотором смысле это насаждение того, что было.
12: Думаю, что да. Мы видим, что интерес, или я бы сказал, вот такое позитивное эмоциональное отношение к тому, что было в советский период, и в том числе в советской школе, характеризует не только тех, кто прожил эти времена. Как это ни удивительно, это характерно сегодня и для поколений, не заставших советское время.
11: Но это же какая-то история про певицу-надомницу, когда человек хочет сделать так, как он не знает, как это было на самом деле.
12: Конечно, но есть такой тренд общественных настроений, который, не видя позитивного в настоящем и переживая за будущее, да, чувствуя неопределенность будущего, ищет успокоение, ищет снижение тревожности, ищет уверенности в прошлом, которое чтобы сейчас следить за языком уже перед нашими внимательными слушателями. И, с одной стороны, вы знаете, при ретроспективном взгляде кажется более благостным. И кроме того, как вы справедливо отметили, сознательно через кинематограф, через телевидение, через передачи формируется представление о идеализированном советском прошлом.
11: Но движение вперед в направлении назад не бывает?
12: Объективно я бы с вами согласился.
11: А субъективно нет?
12: А субъективно я бы сказал, что субъективно, объективно такое представление может у людей существовать, и они могут полагать, что источник лучшего в прошлом, мы знаем, что представления о золотом времени, золотом веке характерны были издревле, как об идеальном времени.
11: Но также издревле известно, что деревья были большими просто потому, что мы были маленькими.
12: В том числе одной из причин является
11: наша ностальгия. Значит, когда мы к этим деревьям подойдем, будучи взрослыми, мы разочаруемся.
12: Конечно, мне кажется, что через какое-то время те, кто сегодня уверен в эффективности ряда инструментов советского времени в текущем периоде, очевидно, столкнутся с разочарованием.
11: Через 2 часа, точнее, уже через 1:40 здесь, в эфире радиостанции «Говорит Москва», мы будем спорить про школьную форму. 1 сентября, опять же, за лето были разного рода опросы, которые показали, что большинство школьников к школьной форме негативно относятся. Я сегодня специально смотрел на молодых людей, которые возвращаются из школ. Откровенно говоря, мало кто в школьной форме. То есть пока получается, что она как бы так условно обязательна. Наш вопрос, который на голосовании стоит, и через 1.5 часа будем подводить итоги, просто обращаю внимание, если кто не голосовал, голосуйте. Что вы думаете о форме в условиях, когда и родители к форме

0: что-то заставляли делать. И если мы не хотели этого делать, мы, ну, много лет помним, как нас заставляли. Зачем вот это сейчас мы делаем?
1: Мне кажется, это вот те самые невыученные уроки. Ведь целый ряд инструментов, на которые мы сегодня возлагаем, например, надежды в части воспитания, они использовались в 80-е годы и не помогли сохранить не те ценности, которые транслируются через эти инструменты, не то общество, в котором вводилось. И сегодня рассматривать это как рецепт в еще более сложных условиях, полагать, что сам подход, когда мы закрепим нормы, обяжем, запретим, что это все сработает, это, мне кажется, иллюзия.
0: В этих условиях, если большинство в обществе страдают подобного рода иллюзиями, общество должно пройти через ломку, или через ломку должны пройти дети, которых взрослые пытаются таким образом ошибочно воспитывать?
1: Я думаю, что
0: ломать все равно кого-то придется.
1: Я думаю, что, конечно, в большей степени страдающей стороной будут дети. Будут дети, которые хотели бы видеть другую школу, другое образование, другие правила, а мы им предлагаем то, что нам кажется важным. Иногда, в ряде случаев, я не хотел бы казаться тем, кто является противником всего, что связано с регулированием поведения, распорядка и так далее. Нормы важны. Обеспечить согласованные подходы к поведению школьников, к укладу жизни школы крайне важно. Но нам нужно это делать с пониманием того, что в реальности работает то, что соотносятся с интересами детей, где мы включаем их в обсуждение, где мы объясняем им, зачем мы
0: смотрите,
1: делаем.
0: Смотрите, есть объяснение. Вот Игнат 172 пишет, это у вас иллюзии, большинство всегда право, школьная форма необходима. Или другой поворот. А обычно говорят, ну, дети, они еще маленькие, они вырастут, поймут, школьная форма нужна.
1: Ну, видите, если мы считаем, что та часть сегодня общества, которая поддерживает школьную форму, поняла это, пройдя в свое время через вот то самое навязывание, то, наверное, тогда этот рецепт работает.
0: Но это люди, которые проходили, и им сейчас уже за 50. Вряд ли это большинство. И вот тогда возникает вопрос.
1: Ну, мы слышим их голоса, да, всегда вопрос о том, кто является большинством, чьи голоса звучат громче, чьи голоса звучат влиятельнее. Или те, кто, ну, может быть, думает иначе, но не выражает своего
0: мнения.
1: Если
0: детям дать выборы, пишет Игнат, они будут чипсы есть и колу пить. Как будто бы сам Игнат никогда не ел чипсы и колу. Вот это странная на самом деле история. Ладно, давайте вот еще о чем. Дискуссия вокруг единого госэкзамена длится бесконечное количество лет. Ну, потому что четверть века самому единому госэкзамену уже. А мы продолжаем дискутировать. На ваш взгляд, почему?
1: Мне кажется, мы продолжаем дискутировать, потому что недостаточно четко или ясным образом объясняем то, что реально изменилось с введением единого государственного экзамена. Особенно для той части населения, который сам к нему не причастен. Мы знаем, что по данным социологических опросов наиболее негативно относятся к единому государственному экзамену те, у кого нет детей, сдававших единый государственный экзамен, или кто сам не участвовал в едином государственном экзамене. Это вот та самая социальная группа, о которой вы сказали, которая испытывает вот такую ностальгию относительно советского времени.
0: Про эту социальную группу просто, Екатерина, возвращая нас к школьной форме, это стандарты общества, форма необходима. Как будто бы все общество ходит в форме. Вот это же двойные стандарты получаются.
1: Знаете, может быть, мне стоит поменять принцип аргументации и опираться не столько на вот логику или там культурные представления, а опираться на научные исследования. Научные исследования однозначно говорят о том, что введение школьной формы не имеет эффекта на поведение учащихся, не имеет эффекта на академические результаты учащихся. Это введение удовлетворяет амбиции, интересы, желания тех, кто хотел бы в этом что-то видеть. Но реальных эффектов, подтвержденных исследованиями, нет.
0: Ну, и то же самое, опять же, вроде как все цифры, вся логика говорит о том, что единый госэкзамен – это как минимум удобнее, чем система прежних школьных экзаменов и вступительных экзаменов высшей

0: учебное заведение.
1: Но совершенно
0: люди,
1: верно.
0: Но люди спорят.
1: Совершенно верно, потому что мы привыкли спорить, опираясь на, вот помните, это развлечение так, субъективного-объективного, на субъективное, на то, что каждый из нас склонен видеть, а часто там и подозревать. А объективные данные о том, что единый государственный экзамен действительно повысил шансы детей из сельской местности, детей из малообеспеченных семей поступать в университеты, при том, что эти шансы по-прежнему ниже, чем у других групп. Эти данные, они явно четко не представляются обществу. О том, что большинство детей поддерживает единый государственный экзамен, пройдя этот экзамен, говорят, да, это было сложно, это было напряженно, но если у нас будет два экзамена, если каждому вузу мы будем готовиться по его правилам, то, конечно, это более стрессогенно, это существенно осложнит нам жизнь. Когда дети выбирают сегодня в автоматическом режиме вузы, подают в несколько вузов, вот этот выигрыш, он почему-то не доносится до той части, так которая вот смотрите, по-прежнему стоит.
0: Возвращаясь к форме, вот 724 теперь. Форма нужна из-за огромного расслоения общества по доходам. Как если бы вот в конкретных брюках или конкретной юбочке того нужного цвета и той нужной формы, эта разница в доходах все равно видна. Игнат тоже. Форма у нас нужна, чтобы всех объединить. Люди думают, что если нас одинаково одеть, то мы будем чувствовать себя иначе.
1: Да, люди предполагают, что именно внешние формы объединения влекут за собой действительно реальное чувство сопричастности и солидарности. Если нас оденут в единую форму, если нас поставят в один строй, то это сделает нас действительно едиными. То есть,
0: если ребенка на майбахе привести в школу, но в школьной форме, он совсем иначе будет смотреть на школьный коллектив. Так получается?
1: Конечно, конечно. Ваш пример, он действительно, конечно, с глубокой иронией, но он говорит нам реальную правду. Мы не можем сделать в школе такое, знаете, изолированное место, где все вдруг покажутся друг другу равными, при том, что за границей этой школы, даже за границами класса, да, в школьных коридорах будут видны и бросаться в глаза все те отличия, кардинальные, которые существуют сегодня в возможностях детей из разных семей.
0: Это программа «Умные парни». Сегодня с нами Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21.30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 109 беспилотников. Атака отражена в период с 8 утра и до 8 часов вечера по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, а также Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Владимир Зеленский предупредил все авиакомпании о небезопасных полетах в небе над Россией. В своем обращении украинский лидер также упомянул страховые компании всех, кто продолжает использовать российские аэропорты. По его словам, из-за массового присутствия беспилотников воздушное пространство нашей страны становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Зеленский подчеркнул, что Киев не угрожает мирным лайнерам напрямую. Однако интенсивность действий беспилотников вынуждает учитывать эти риски. Украина намерена официально проинформировать международные организации о том, что фактически российское воздушное пространство будет закрыто. Дональд Трамп объяснил атаку на Иран попыткой республики ударить по базе в Иордании. Президент США подчеркнул, что все снаряды были успешно сбиты силами ПВО. Глава Белого дома предупредил Тегеран, что в случае попытки нанести зеркальный удар, Вашингтон ответит еще более мощной и разрушительной атакой. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social. Сегодня на дипломатических консультациях в Москве Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в Персидском заливе. Воронежский «Факел» проиграл Краснодару по пенальти в Кубке России. В третьем туре группового этапа Кубка России по футболу воронежский «Факел» сыграл с Краснодаром. Матч завершился со счетом 1-1 по итогам основного времени, однако краснодарцы оказались точнее в серии пенальти 3-4. В составе хозяев поля гол забил Антон Ковалев. У гостей отличился Магомед Аздоев. Решающим стал послематчевый розыгрыш 11-метровых ударов, где краснодарцы продемонстрировали более высокую результативность. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22. Идет дождь в течение часа. Дождь закончится, прогнозируют синоптики. Евгений Егушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. 1 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Радиостанция «Говорит Москва». Наш гость Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Мы в прямом эфире, поэтому вы пишите через СМС-портал. Можно через Телеграм, можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозваниваться 7373948. Дамир продолжает тему школьной формы. Напомню еще раз, про школьную форму у нас будет разговор через полтора часа. С 5 до 6. Ну вот Дамир пишет, одна единая форма, ладно, не так обязательно для школы, но я считаю, обязательно должен быть белый верх, черный низ, опрятный вид, брюки, а не джинсы, рубашка, а не футболка. Не очень понятно, а почему вы решили, что брюки, а не джинсы, а рубашка, а не футболка? Почему вы решили, что белый верх и черный низ? Вот из чего это? Из какой логики это появляется? Ладно, этот спор потом. 724-й, без формы ребенок без дорогой одежды будет чувствовать себя неудачником. То есть все-таки форма, когда человек... То есть все-таки на Бентли но вот в обычной форме. И тогда ребенок не чувствует себя неудачником. Вот как-то так. Ладно, продолжаем разговор. И вот еще что. В первой части вы упоминали историю про Олимпиады. И про то, что с этим надо что-то делать. Потому что Олимпиад то ли стало слишком много, то ли победителей слишком много. Вот с вашей точки зрения, проблема там в чем?
1: А проблема заключается, на мой взгляд, в том, что Олимпиады менее по своим процедурам защищены, чем единый государственный экзамен. При том, что у меня есть уверенность относительно честности большинства Олимпиад, то, что они не являются, ну, буквально такими инструментами обхода единого государственного экзамена, конечно, вот коридор, в который могут протиснуться недостойные звания победителя Олимпиад школьники, шире, чем в случае с единым государственным экзаменом. До недавнего времени казалось, что эта ситуация более сбалансирована. Большинство идет через единый государственный экзамен, но дети, чьи таланты, чьи способности системы единого государственного экзамена не оцениваются объективно, для них нужна линейка Олимпиад. А здесь и число Олимпиад расширилось, и не удалось создать такой четкой системы контроля, как в случае единого государственного экзамена. Поэтому, конечно, хотелось бы сохранить эти траектории для талантливых ребят, но без изменений не обойтись, иначе вот та напряженная ситуация, которую мы дали в этом году, будет опасной в дальнейшем, взрывоопасной.
0: Смотрите, даже. Некоторые обращают внимание на то, что напряженная ситуация, как вы ее называете, она ведь наблюдается только в самых ведущих вузах Российской Федерации. И получается, что вот эта вот история про большое количество льготников, про большое количество олимпиадников или еще чего-то, это история исключительно самых главных вузов Российской Федерации. Может быть, для них просто рецепт другой придумать можно?
1: Соглашусь с этим. Острая ситуация связана не только с тем, какое количество способных детей поступает в этом году в вузы, но и с тем, как устроена система высшего образования, как она стратифицирована, и действительно конкуренция идет прежде всего за очень узкую группу вузов. Это такое узкое горлышко не только в систему высшего образования, но и на лучшие рабочие места в дальнейшем. Изменения здесь возможны, но ввести их целенаправленно сверху по отношению к этой узкой группе вузов, не думаю, что все будет просто. Скорее, здесь стоит рассчитывать на инициативы ректоров этих вузов. Мы видим, что изменения уже вводятся. МФТИ в этом году качественно изменил свой подход к отбору олимпиадников. Еще есть отдельные примеры, когда этот подход меняется. Честность и разумная позиция самих ректоров здесь будет очень важна. Нельзя забывать, что во многих вузах из этого элитной группы сохраняются свои еще дополнительные вступительные испытания, прозрачность которых и эффективность еще под большим вопросом, чем система олимпиад. Фактически они сохраняют элементы вот тех экзаменов до периода ЕГЭ, экзаменов, направленных на выстраивание потоков именно тех, кто нужен, будем так говорить, этим университетам.
0: Смотрите, 724 пишет, очевиден тренд на элитарное образование. Не для всех. Ну вот есть люди, для которых такой тренд очевиден. Для вас он очевиден?
1: Мне кажется, что это не является новым трендом. Мне кажется, что выделение сегмента и элитарного высшего образования, и элитарного общего образования сохраняется на протяжении последних десятилетий. У нас есть специализированные школы с отбором в эти школы. У нас есть вузы со своей системой вступительных испытаний.
0: Так они были и много десятилетий назад.
1: Совершенно верно. То есть я бы сказал, что серьезных действий, направленных на выравнивание возможностей, за исключением единого государственного экзамена, по большому счету не было проведено. Последние годы надо обратить внимание, что предпринята попытка унификации программ, учебников, введения той же школьной формы. Эта унификация рассматривается как возможность выравнивания шансов, единые требования во всех школах, и это действительно так, определенный эффект за этим есть. Но вот те сказать, внутренние противоречия, о которых вы сказали на примере Бентли, они же сохраняются. Да, в этих школах будет тот же учебник, но одновременно в рамках факультативной программы будет предложено не 2 часа иностранных языков, а 5. Будет предложено кружки и секции, которых нет в других школах. Это могут оплачивать родители, но концентрируются это дети в одних и тех же школах.
0: А учить, преподавать в этих кружках будет не учительница Сидорова, а тот самый Петров, учитель, про которого много говорили. Правда, за это надо будет заплатить.
1: Вот именно об этом идет речь.
0: А вот эта история про зарплаты учителей. Ведь вчера, по-моему, объявили, что в Москве зарплаты учителей вырастут довольно существенно в ближайшее время. По-моему, говорили про 20-22%. На ваш взгляд, проблема зарплат сейчас есть в образовании?
1: Конечно. К огромному сожалению, несмотря на и реальные действия, и желание органов власти укрепить статус учителя, поддержать учителя, защитить его права, проблема зарплат остается нерешенной. Мы вводим меры, которые защищают достоинство учителя, мы вводим меры, которые позволяют нам с большим уважением относиться к учителям, мы пробуем создать им условия для профессионального развития, но разница в зарплатах между регионами остается у учителей очень высокой. И соотношение возможностей педагогов в разных школах получать достойную зарплату остается также вызывающим вопросы.
0: На ваш взгляд, вот то, что сейчас существует, средняя зарплата учителя в Москве, данные разные приводят, ну, примерно 150 тысяч рублей, это точно меньше, чем средняя зарплата по Москве в принципе. Это потому, что власти недоплачивают учителям, власти недооценивают важность учительского труда?
1: Боюсь, что нет. Боюсь, что... не то, что боюсь. Сожалею о том, что возможности бюджета сегодня в обеспечении реального достойного учительской профессии уровня зарплаты недостаточны. В разных регионах эти возможности разные. Мне кажется, Москва как раз наиболее близка к тому, чтобы учитель рассматривался как профессия, позволяющая реализовывать, ну, как минимум, базовые запросы. И эта профессия становится в последние годы в Москве достаточно привлекательной. В школах Москвы заметно меньше дефицита кадров, меньше вакансий, но в ряде регионов уровень заработные платы, которые может обеспечить бюджет, даже если он формально вроде бы соотносится со средней по экономике, он, конечно, не делает эту профессию престижной и не делает жизнь учителя такой благополучной, как тот напряженный труд учительский заслуживает.
0: Вот напряженный учительский труд, а вот это даже формулировка такая, опять возвращает нас к довольно длительным спорам по поводу того, что такое работа учителя. Вот эта история про сервис это или призвание, некая общественная, общественно значимая деятельность, это же работа. Или все-таки это правда что-то другое, это больше, чем работа?
1: На мой взгляд, это больше, чем работа. Это больше, чем работа, поскольку это работа с очень важной для страны, важной для каждого из нас, как родителей, и важные для, прежде всего, самих детей группы, да, это дети. Дети, которых нельзя уравнять формой, которых нельзя пропустить через фильтр, да, через мясорубку. И учитель не тот, кто запускает какие-то станки, которые перерабатывают исходный материал под нужные формы, да,
0: но, не превращает смотрите, их в заготовки. Так можно сказать про любую работу?
1: Нет. Нет, хлебопек работает с хлебом. Это
0: он труд... сделает что-то не то, и пострадают люди.
1: С одной стороны так, но у хлебопека при огромном уважении к этому труду, как к любому труду, есть определенный стандарт, процедура, которую просто нужно соблюдать. Ошибки возможны, но ответственность за соблюдение стандартов. Ситуация или повседневность учительского труда иная. Предсказуемость поведения детей, разнообразие тех, с кем вступает в отношения учитель, разные возможности и способности воспринять вот эту единую программу, тот же самый стандарт. Это колоссальные различия, колоссальные вызовы напряжение, поэтому я без лишнего пафоса, особенно в сегодняшний день, да, низким поклоном бы все-таки обращался бы к нашим учителям. Это действительно уникальный труд, и не случайно вот в этом году вышел специальный указ президента, который сигнализирует нам о том внимании и той оценке учительского труда, которая в нашем обществе принята.
0: То, что сейчас приходится принимать специальные меры для того, чтобы как-то ограничить педагогов от некоторых учеников. Это потому, что проблема сильно обострилась. И если проблема сильно обострилась, то, на ваш взгляд, почему она сейчас обострилась?
1: Я думаю, что это связано с обострением проблемы. Причины обострения разные. Мы видим большее число детей, у которых есть то, что мы можем в широком смысле назвать особенностями в развитии, особенности эмоциональной сферы, особенности поведения, которые сложно часто сознательно контролировать. И для обучения этих детей нужно создавать специальные условия, не во всех школах они есть. Кроме того, это заметно более интенсивное, адресное в том числе последние годы воздействие информационной среды. Не секрет, что через сети интернет, через социальные сети идет целенаправленное влияние на поведение детей, на ценности нового поколения. Это чрезвычайно сложно контролировать. И учитель оказывается в заметно более сложных условиях. Но другая сторона – это дефицит тех средств, которые позволяют справляться с этими вызовами. То, что мы с вами обсуждали выше, то, что традиционно срабатывало, не работает в этих условиях. И поиск этих средств продолжается. Нам нужно не оставлять учителя одного, нам нужно в школах, чтобы работал психолог, чтобы работало несколько психологов.
0: Но смотрите, опять мы сталкиваемся с общественным настроением. Люди говорят, да какой психолог? Надо просто в спецшколу человека перевести и все. И учитель будет работать с оставшимися нормально, без проблем. Почему так не идут этим путем?
1: Потому что это решение чрезвычайно ответственное в отношении тех детей, ну, в отношении которых это решение может быть принято. Те негативные проявления поведения, даже пугающие нас поступки, не всегда свидетельствуют о том, что это, ну, то, что мы называем хулиган, сознательно, целенаправленно поставивший свои задачи обидеть педагога. Это может быть ситуативное действие, обусловленное драматичными событиями в семье, обусловленное тем самым влиянием через сеть интернет. И принимая такое универсальное решение, не учитывающее обстоятельства жизни ребенка, не предлагающее ему поддержку в этой ситуации, фактически, ну, это карательная мера, которая может быть неоправданно драматично сказаться на судьбах детей. А детей у нас не так много, и будет все меньше.
0: И вот вам опять. В Советском Союзе психологов в школах не было, а большинство выросли нормальными.
1: Вы знаете, в советское время действительно в школах психологов не было, но и общество было другое, и дети отличались от тем, которые есть сейчас. Ну и надо сказать, что мы не должны...
0: Ну, хулиганы тоже были.
1: Не должны, то, что я и пытаюсь сформулировать, не должны замалчивать и драки, которые происходили в школе, и оскорбления учителей, и даже в единичных случаях, но то, что мы сегодня называем нападениями, это встречалось в советское время, только не было так открыто известно всем, как сегодня. Ну, и опять же, например, я вспоминаю свою школу, которую я очень признателен и благодарен учителям. Там были такие кровавые драки на переменах, которые, слава богу, у моих детей в школах нынешних периода не происходят.
0: Ну, или дети нам не рассказывают.
1: Ну, во всяком случае, вот такой разительной разницы между благостью советской школы и свободой от плохого поведения и испорченностью современных детей, такого не было. Другое дело, я бы обратил внимание на ситуацию, что в ситуациях конфликтов между учениками и педагогами в советское время более конструктивной была позиция родителей. Родитель занимал более взвешенное отношение к ситуации взаимодействия школьников и учителей. Сегодня фактор родительского отношения может быть воспринимается педагогами даже более болезненно, чем поведение учеников.
0: А вот в этом смысле более интересный поворот, как кажется, а как можно изменить это отношение родителей к учителям? Ну вот если мы скажем, что это не работа, и учитель — это не сервис, ведь от этого современные родители не перестанут относиться к учителю так, как относятся сейчас.
1: Да, конечно, поэтому и вот эти изменения, которые связаны с запретом на термин «услуга», и вся риторика вокруг этого, она ведь не оказала объективно сейчас никакого эффекта на то, что происходит в школе.
0: Ну, может быть, тогда, возвращаясь к общественным настроениям, таких родителей наказывать?
1: Я думаю, что ответственность и родителей, и учителей, и учеников, она должна присутствовать, и она фактически предусмотрена и законодательством, и школьными документами. Ответственность...
0: Ну, как теперь модно, ужесточим?
1: Ну, не ужесточим. Я бы здесь двигался не в сторону ужесточения, а в сторону большей четкости соблюдения правил. Если правила соблюдены, то... Нужны инструменты, которые поддерживают тех, кто соблюдает правила. Если правила нарушаются, то должны быть шаги, которые в этой ситуации предпринимаются. Вот, например, новый документ, связанный с оценками за поведение, многими и по-своему оправданно критикуется. Но мне кажется принципиально важным, что появляется объективный инструмент фиксации того, что наблюдается в поведении ученика. Не идеальный инструмент, но он появляется. И не просто субъективное мнение, учитель думает так, родитель так, другой учитель так, а есть консолидированное учительское мнение, классный руководитель учитывает мнение ряда других учителей, психолога формулирует эту оценку. И если эта оценка позитивная, да, образцовое поведение, то давайте подсветим, что значит образцовое поведение, что эти за ребята. Если негативное, недопустимое, запускается работа и с семьей воспитательная, и работа по сопровождению ребенка. То есть есть четкий алгоритм действий, связанных с нарушением норм. Это формулирует, или точнее формирует уважение к нормам, которое в противном случае, вот такая аномия наступает на школьном уровне, а затем она распространяется и в другие сферы.
0: Не знаю, вы не поверите, наверное, но общественные настроения, они выглядят несколько... Райкин в свое время шутил, когда говорил: меня, Сидорова-младшего, отец, Сидоров-старший, порол, как Сидорову-ку. Так вот, как только мы говорим о хулиганах, тут кто-нибудь, а обычно несколько человек, так или иначе возвращают. Должна быть порка.
1: Да, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, такой подход есть. И более того, он есть не только во мнениях, он есть в реальности. Насилие в семьях, насилие по отношению к детям, которые, родители, которые используют это средство, могут видеть в этом благие намерения, существует. Но, опять же, если опираться не на там, мое исключительно субъективное мнение, но на данные исследований, это несет, по данным исследований, больше негативного для развития ребенка, для психического здоровья ребенка, для его дальнейшего поведения, чем позитивного. Поэтому я не думаю, что этот инструмент действительно может изменить ситуацию к лучшему.
0: Интересно, что вот, например, Наталья, 28-я, пишет: ну, мол, менять надо, а порка — это не насилие, это забота, считает 36-й. А вы можете заботиться так, что вы навредите человеку. Вот вы не думали никогда об этом? Но вот мне кажется, обычно какое-то отношение к ребенку как к чему-то еще не сформировавшемуся. Вот я о тебе забочусь, поэтому я наношу тебе удары. Ты потом поймешь. Люди не понимают, что он может потом и не понять. Или как?
1: Да, именно так. Восприятие насилия как формы заботы, как желание через вот такой реальный ущерб причинить благо, это действительно позиция, которую мы встречаем в семьях. Слава богу, это не подавляющее число российских семей.
0: Смотрите дальше. Ну, во-первых, никакой вред не доказан, пишут вам. А потом, смотрите, дети слова, вот уверен человек, пишет нам, дети слова считают слабостью. И поэтому вот только порка, только розги могут работать.
1: Мне...
0: Тут важно понять, откуда это, но, видимо, это либо собственное ощущение, либо, может быть, собственный опыт.
1: Возможно, насилие по отношению к детям распространено не только в нынешнее время, но и в предшествующие годы, и, возможно, человек вынес из этих уроков
0: что-то положительное для себя. Может быть, это еще одна попытка поворота опять туда-назад.
1: Думаю, что это действительно опора на собственный опыт, это действительно опора на те практики, которые человек видел. Он не видел другого, он видел насилие, он видел грубость, он видел вот это, то, что мы с вами обсуждали применительно к форме, навязывание норм, и он ни в коем случае не усомневаясь...
0: Я причиню тебе добро.
1: В себе, да ведь позиция тех, кто так формулирует свое отношение, заключается в том, что я-то замечательный человек, я воспитанный, я умный человек.
0: Вы не поверите, человек так и пишет, меня ремнем пороли, а все нормально, я умным человеком вырос.
1: Вот-вот-вот-вот-вот, она переносится на более широкий круг, и, конечно, это выглядит, на мой взгляд, как такое, ну, своего рода саморазоблачение. Но, наверное, наша передача не в том, чтобы формулировать осуждение наших слушателей, скорее тревога, что число тех, кто является сторонником насилия, для меня, как вот, педагога и психолога неприемлемого, число этих людей немало, и нам нужно в работе это учитывать.
0: А как это можно учесть в работе педагогов?
1: Мне кажется, в работе педагогов это можно учесть, например, следующим образом. Когда вы делитесь с определенным родителем, да, вот вы ставите ребенку, например, плохую оценку за поведение. Если вы не понимаете, что в какой-то семье родитель озаботится этой проблемой, да, он станет с вами обсуждать, что лучше сделать, он станет искать совета у психолога, он станет включаться в беседы с ребенком, а оказывается, что он будет родитель, который, увидев эту оценку, возьмет ремень и будет пороть. Вот в таких последствиях действия педагога ему тоже нужно подумать. И подумать, насколько он может вот использовать негативные оценки, да, это недопустимое поведение широко. Да, вот задуматься о том, что есть такой риск, о которых многие, может быть, и не предполагают, это очень важно. Это очень важное вот следствие нашего с вами общения для педагогов, понимание таких рисков.
0: Это Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Он был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22 часа в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Москва и Анкара призвали к прекращению огня в Персидском заливе. Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко провел политические консультации по теме Ближнего Востока и Африки со своим турецким коллегой Мусой Кулаклыгая. На дипломатических консультациях в Москве стороны заявили о необходимости выработки мирного соглашения на базе Исламабадского меморандума, уточнили в российском МИДе. Также дипломаты поддержали усилия посредников по возобновлению безопасного судоходства через Армузский пролив. Россия представила коллегам обновленную концепцию коллективной безопасности. Никол Пашинян заявил об отказе Армении от проведения референдума о членстве в Евросоюзе. Ереван подписал с ЕС повестку о партнерстве, уточнил премьер-министр республики на встрече с Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что время для принятия решения по вопросу членства еще не пришло. Это не значит, что мы недовольны Евразийским экономическим союзом, просто мы думаем, что считается легитимной целью иметь альтернативы для государства, для страны и принятие закона о вступлении в ЕС. Не против России и не против Евразийского экономического союза. Поэтому мы очень высоко ценим наши отношения с Москвой, заявил Пашинян. Парламент Армении в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Зеленский предупредил все авиакомпании о небезопасных полетах в небе над Россией. В своем обращении украинский лидер также упомянул страховые компании всех, кто продолжает использовать российские аэропорты. По его словам, из-за массового присутствия беспилотников воздушное пространство нашей страны становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Владимир Зеленский подчеркнул, что не угрожает мирным лайнерам напрямую, однако интенсивность действий беспилотников вынуждает учитывать эти риски. Киев намерен официально проинформировать международные организации о том, что фактически российское воздушное пространство будет закрыто. МИД Германии заявил о закрытии русского дома в Берлине. О расторжении договора на его деятельность объявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он обосновал этот шаг соображениями национальной безопасности. По словам дипломата, ликвидация культурного центра стала частью пакета мер, разработанных правительством. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 90 копеек, доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, временами дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
4: Мотор! Мотор!
2: Так говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник. 1 сентября. Держите себя в руках. Да ладно, да не расстраивайся, да ладно, да нормально все будет, да будет еще, будут еще и каникулы, и лето еще будут, и все это нормально, ничего страшного, заряжайтесь этими антидепрессантами, успокоительными и прочим.
7: Нервная система. Самая важная для нас система. Держитесь. В Лондоне 5.06. И плюс 14. На выходных была такая же погода и дожди. Хорошего вторника, мигрант из Кореатаун пишет из Лондона. Древнеримского города, построенного, заложенного Цезарем. Лондон. Значит, как говорили мне англичане сами, англичане в английской провинции, правда. Погоду у нас определить очень просто. Если 5 минут светит солнце, значит, следующие 5 минут будет идти дождь. И наоборот. Если идет дождь 5 минут, значит, следующие 5 минут будет светить солнце. Все. Очень, очень просто. Предсказуемая погода в Лондоне и окрестностях. Да, но вы там держитесь. Что-нибудь уколите кого-то зонтиком ради прикола. Вот можно зонтиком уколоть и стоять, смотреть на него так. Вот просто смотреть на него. Вот. А на майке должен быть символ полония. Такой вот. А? Плутония. Урания какого-нибудь. Ну что-то такое нужно сделать. Или же... Или нужно спорить со всеми. Вот вы же знаете, как правильно выиграть спор любой вообще. Нужно просто перекривлять слова своего этого оппонента, повторять его слова, но только писклявым тоном. Он такой говорит: «Но как ты не понимаешь?» «Ну как ты не понимаешь?» Он такой: «Но ведь это же очевидно!» «Но ведь это же очевидно!» Он такой: «Но ведь невозможно, чтобы...» «Но ведь невозможно, чтобы...» Вот так вот нужно делать. И поэтому, если с англичанами вы будете вступать там в спор, мигрант, вот так делайте все время. Кривляйте их, вот что они говорят. Но только писклявым таким противным голосом. И все. Победа вам обеспечена. Сергей Иванович, доброе утро. Приветствую. Камчатка, Виктор Пурич, Александр здесь тоже... Цагельник Александр, вот видите, просто Алекс, с днем знаний, вот бы еще день умений ввести в России. А к чему его приурочить? Вот вопрос. Хисшадов, здесь Борис Кузнецов из Ижевска. Привет Ижевску, привет тоже. С новым учебным годом всех нас поздравляет 51-й или 51-е месье или мадам. Знает толк в извращениях. Кто же с таким поздравляет? Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую. С 1 сентября это никого нельзя поздравлять. Ни детишков нельзя поздравлять, никого. Потому что, ну, а что, вы думаете, для детишков это тоже, это праздник, что ли, вы думаете? 1 сентября. Вы хоть одного знаете, кто, ну, может быть, вот, ну только первый класс может быть. Вот только если в первый класс идет... И то, если была подготовительная какая-то работа перед школой, то он уже понимает, что это отвратительно. Я вам сейчас покажу ребенка, типичного ребенка перед 1 сентября.
8: Всем привет, ребята. Вот, смотрите. Сейчас я расскажу историю, почему я плачу. Во-первых, я думаю, то, что у вас тоже случалось когда-то. Кончается лето и все пропало. Всем пока.
7: У вас тоже так случилось, когда заканчивается лето и все пропало. Вы понимаете, что все пропало. Это вот дети, пожалуйста. Так что я понятия не имею. Кого вы, где вы там нашли, для кого 1 сентября это какой-то праздник? 1 сентября праздником этот день был только в допетровские времена, когда Новый год отмечали 1 сентября. Новый год. Вот это, они говорили, ну вот, Земля совершила еще один оборот вокруг газового облака, которое мы называем светило, звезда наша, которую мы называем наша звезда. Все, Земля совершила еще один круг, и это мы отметим. Все. А как это может быть праздник? Вызвал такси. Вот, мигрант, пожалуйста, побольше заметок. И классно, если еще и фотографии сможете присылать. Вот, кстати, нас обвиняют, не нас обвиняют, мы обвиняем, нет, не мы обвиняем. Обвиняют те, кто постит видосы из центра Парижа или из Лондона, такие, на которых белого человека нужно постараться, чтобы найти. Видео такое. Ну, сильно нужно постараться, чтобы найти среди пешеходов, отдыхающих, полисменов, белого человека. Обвиняют авторов таких видео в том, что они ангажированы, и они специально ходят в такие районы, вот ходят по таким улицам, по клоакам, и они... И больше того, они, может быть, даже специально набирают людей таких. Они говорят, так, все темненькие, смуглые, все загорелые, давайте... Вот все... Я вспомнил фразу жены моей. Она говорит, что вообще за... Что за прикол такой? Вот настолько подшмаливаться до негра, чтобы в негра превращаться. Она говорит про нашего соседа, который коричневый. А он метис просто, но очевидно негр. Я говорю... Так это потому, что он негр. Она говорит. Ну, то есть черты лица такие полуевро... Ну, как бы... не совсем такие африканские. Вот. Но весь такой смуглый, все. И я все такое, что за прикол это в солярии так ходить? Она просто лицо не увидела его, а так по типажу вроде, ну, обычный... Господи, эта программа просто квинтэссенция расизма. По типажу, типа, нормальный человек, как нормальный человек. А он негр. Значит, Владимир, спасибо за эти путевые заметки. Владимир присылает картинки. Это где? Что это за место? Франция ли? Альпы ли? Может быть, даже Кейптаун? Может, какой-нибудь? Нет? Значит, так вот, я про этого, про мигранта. Вызвал такси. В Лондоне водители были... вызывал. Были водители Абдурашид, был еще просто Рашид и Мабубул. Все сомалийцы. Но это вам повезло, что все сомалийцы. Потому что могли быть индусы гордые в челмах этих своих, или как это называется? Чедрах, челмах, как это все. Так я про что? Мигрант, если вы еще там, в Лондоне, поснимайте просто обычную улицу. Вот, ну, сюжеты. Сюда не получится, наверное, прислать. Я, кстати, не знаю, как у Владимира получилось прислать фотографии сюда. Вот эти очень крутые, нагорий каких-то таких. Пришлите, в телегу, в Щукино все, ладно, мигрант? Ну, какую-нибудь улицу, такой вот, чтобы было понятно. Может, название скажете или снимите. Такая-то улица, и вот как люди, или магазин, в магазине в каком-нибудь. Действительно ли там такое засилье вот из обычных людей? Такой вот, что ты такой вот должен искать, кому бы обратиться, если бы хотел обратиться к представителю своей расы, своего вида. Да что ж такое? Своей расы. Так, здесь ситуация похожая. Так, подождите секундочку, где? Частично можно, но с важными оговорками. Давайте разберу по пунктам, чтобы не было путаницы. Я спрашиваю у Алисы, что там вот у нас сейчас с этими, с правовым статусом электронных документов, потому что накануне появилась новость. Водители смогут предъявлять через национальную платформу МАКС претензии, права и СТС. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, разрешающие предъявлять документы автомобилистов в цифровом формате. Здесь цитата дальше самого этого решения. Водители смогут показать инспектору ГАИ, и вот тут бы я уже и остановился. Па-да-ба-да-пам. Пиу. Кто что сможет, тот то и покажет. Водители смогут показать инспектору ГАИ QR-код водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что использование цифрового формата власти оставили добровольным. Спасибо. Кроме того, новые электронные свидетельства не заменили собой традиционные документы, а стали действовать наравне с ними. Вот что это за фраза такая? Вот кто так поясняет, скажите, пожалуйста. Стали делать, действовать наравне с ними. Это что значит? Что я должен показать и то, или я могу показать что-то одно, или я обязан показывать и то. Ну, в смысле, у меня есть электронные QR-коды, но я обязан с собой иметь еще и физические носители. Ну, то есть вот сам талончик, карточку водительского удостоверения. Как это понять из новости? Да, я читаю ее в нашем телеграм-канале, но это не наше упущение. Это просто вот так комментарии дают структуры. Потому что вот я спрашиваю Алису, можно ли показывать только электронные? Она говорит, частично, но с важными оговорками. Тоже видали? Дипломат какой. Дипломантша. Госуслуги авто. Да, в этом приложении действительно можно сгенерировать QR-код для водительского удостоверения и СТС. Инспектор может отсканировать этот код своим устройством, глазом таким электронным. И данные подтянутся из базы ГИБДД и отожмутся. Однако ключевая деталь, это пока работает в режиме опытной эксплуатации. Сотрудник ГИБДД вправе в любой момент попросить показать оригинал документа. То есть цифровая версия — это удобная опция, но она не отменяет обязанность возить с собой бумажные оригиналы. Понятно? Мессенджер Макс. Здесь ситуация похожая. Правительство действительно внесло изменения в ПДД, которые разрешают предъявлять QR-код прав и СТС через Макс. Но и здесь действует тоже правило. Использование электронных версий по желанию. И они действуют наравне с бумажными, а не вместо них. Инспектор сохраняет право запросить физический документ. Тогда нужно какую-то другую формулировку. Наравне. Действует наравне. Вот наравне. Я бы уточнял. Потому что так не очень понятно. Вот как была песня у нас в родных песнях. Она была... Сейчас, секундочку, где она была? Мне надо долистать до нее. Вы обращали вообще внимание на... где он? Марк Бернес. Да не Бернес это был. Сейчас, секунду. Это был Андрей Миронов. Вот. Обращали внимание на текст? Можно я... Вы позволите, я вам немножечко включу сейчас. Сейчас, секунду. Вот. Это про наравне. Наравне. Шикарная песня, шикарный фильм, но я не могу его пересматривать, очень хочу, но не могу. Его что-то убивает в конце. Извините! Это я что, спойлернул?
9: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух.
7: Вот это я, собственно говоря, и хотел включить вам. Вы обращали внимание на эту фразу? Нет, не обращали. Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Так ж, наравне... Это детство было у человека, что, ну, шпаги, звон, окей, в детстве там, ну, потому что они фехтовали, малышей учили фехтовать с детства, все, это же нормально было, вот, а звон бокала тоже с детства, то есть прикладывался он тоже, его учили прикладываться к бокалу, здесь, правильно, это наравне, шпаги, звон наравне со звоном бокала, или как это понять, или это аналог? Шпаги-звон словно звук бокала. С детства мне ласкает слух. Понимаете? Вот это вот ваше наравне потом рождает потом недопонимание, споры, слезы, трагедии какие-то, скандалы, выяснения, видеоролики в интернетах, которые вам же в первую очередь и не нравятся, сотрудники ГИБДД. А все только потому, что шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкается. Как-то надо бы поточнее формулировочки, чтобы сразу было понятно. Вози с собой бумажные и забудь про всякие Максы и госуслуги. Нафиг. Потом, когда эксперимент закончится и введут их полноценно... И ты сможешь их полноценно использовать. Вспомнишь о них. Как сейчас тебе не нужно бумажный билет с собой возить на поезд, чтобы попасть в поезд. Ты просто показываешь паспорт, пачпорт, а она по базе сама находит твой билет. А раньше их нужно было распечатывать. Помните, на вокзалах терминалы специальные стояли. Ты покупаешь электронный билет, приезжаешь на вокзал, распечатываешь и стоишь с ним в обычной очереди, в обычную кассу какую-то, чтобы там...

Что они поют? Знает кто-нибудь из вас? Есть? Есть среди нас Кикабидзе? Что поют девушки? Хоть это можно ставить в эфир, потому что, может, они ругаются. А в Ленинградской области сегодня запрет на продажу алкоголя. В связи с чем? Чтобы первоклассники не напивались. Чтобы шпаги звон, как звон бокала, не ласкал им с детства слух. Поэтому запретили.

Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот. В одно слово так и пишется, как слышится. Говорит МСК-бот. И в телеге, и в Максе. Да вообще везде. Невеличка, это чита грита. Маргарита. Маргарита, мы так пели, да? Вот эта птичка невеличка.

Слушайте, а я думал, что это нейросеть нарисовала вот этот фестиваль. А мигрант присылает сейчас что-то какое-то вот это шествие, все в касках таких немецких с рогами. Словно черти. Реально какой-то вот филиал какой-то ада. Чертова вечеринка какая. И все идут измазанные черным. Непонятно, зачем они все черным измазаны каким-то мазутом, при том, что они сами негры. Зачем это? Вот они черным все намазаны. Что же это за фестиваль-то? Где же мне это? Я где-то... Где-то это находил накануне. И еще подумал, там все так... вот реально все так... настолько странно и как-то нелепо, что у меня создалось ощущение, будто это нейросеть нарисовал. А сейчас мигрант присылает видео, а оно настоящее. Не знаю, может, кто-то найдет, киньте мне этот... Этот Содом и Гоморру в Англии, то, что произошло. Но мигрант прислал вот что. Вы тоже можете так же делать. Мигрант из Корейтауна, я напомню, наш слушатель, давний, старый, добрый, очень хороший друг, который живет в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. А в отпуск ездит, видите, в Лондон. И вообще. Вот. Смотрите, не смотрите, если вы впечатлительный. Тут эти... Женские верхние части ног такого размера, как

0: бабушкины подушки в деревне, знаете, такие огромные. Гляньте на это. Что это такое? Джуз-джаб какой-то. Нотинг-Хилл, карнавал в Нотинг-Хилле. Господи, все черные, и сотрудники, и охрана черная, и служители, и те, кто в машине орут, и те, кто за ней идут, словно течет какая-то, словно сель какой-то сходит такой в Непале. Вот это все. И это все происходит на глазах у всех. Угу. Значит, комментарий. Это позавчера было, в Нотинг-Хилл ездил. Горы мусора, музыка орет, все шмаль курят поголовно, бедные жильцы. Ну, как вам сказать, бедные жильцы. А богатые жильцы не бедные, потому что все уже оттуда посъезжали давным-давно. А вот бедные жильцы, они действительно бедные, потому что не могут они сменить место жительства, и вынуждены вот в этом во всем пребывать в состоянии изумления бесконечного. Как это так случилось с нами, что мы, владычица морей и держава, империя, над которой никогда не заходит солнце, сейчас порабощены варварами, теми, кого мы порабощали на протяжении последних 500 лет. Вот так вот она устроена, история цикличная.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран в случае ответного удара Исламской Республики. С предупреждением глава Белого дома выступил в эфире телеканала Fox News. Если они ответят, то пострадают гораздо сильнее. На сегодняшний день это был очень серьезный удар. Если это повторится в третий раз, они будут полностью стерты, как страна, заявил Трамп, комментируя заявление Корпуса Стражи Исламской Революции. Ранее представитель КСИР Хосейн Махиби опубликовал в соцсети X предупреждение, в котором пообещал суровое наказание США. Пашинян заявил об отказе Армении от проведения референдума о членстве в Евросоюзе. Ереван подписал с ЕС повестку о партнерстве, уточнил премьер-министр республики на встрече с Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что время для принятия решения по вопросу членства еще не пришло. Это не значит, что мы недовольны Евразийским экономическим союзом, просто мы думаем, что считается легитимной целью иметь альтернативы для государства и принятие закона о вступлении в ЕС не против России, не против Евразийского экономического союза, потому что мы очень высоко ценим наши отношения с Москвой, заявил Пашинян. Парламент Армении в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членства. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям на внутреннем рынке, а также в Россию и Киргизию. До конца сентября компания отменила плату за перевозку поставок в эти логистические центры. Об этом сервис сообщил в телеграм-канале. Кроме того, будут сняты ограничения по объемам и габаритам грузов. Marketplace также пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Только за последнюю неделю атакам украинских беспилотников подверглись склады «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге и Белгороде. Ранее аналогичным ударам с воздуха массово подвергались объекты другого крупного маркетплейса «Wildberries». РТРС назвала сроки реконструкции Шуховской башни. Работы на Шаболовке планируют начать в октябре. Об этом заявили в руководстве российской телевизионной и радиовещательной сети, которая выступает застройщиком. В интервью msk1.ru представители компании подчеркнули, что никакого сноса исторического объекта не планируется. Башню полностью разберут, обследуют каждый элемент и воссоздадут заново. Все сохранившиеся оригинальные детали вернут на место, а разрушенные заменят точными аналогами из современных материалов. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 19, пасмурно, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: внимание, говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
8: Лионель
7: Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами!
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». «Говорит Москва».
10: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Да, 1 сентября. Да, уже 1 сентября. Все, уже 1 сентября. Закрой глаза, открой глаза. Уже 1 декабря будет. Потом закрой глаза, открой глаза. 1 марта. И все. И потом уже закрой глаза, открой глаза. И вот оно, 1 июня. Снова лето. Мы неизбежно стремимся к новому лету. Лето близко, граждане. Граждане, обращайте внимание на ключевые важные моменты. Лето близко. Так, читаю. Игорь Захаров, доброе утро. Для моего ребенка это был праздник. 2587 пишет. Пришел со школы 1 сентября и говорит, она такая большая. Красивая, я бы там жить остался. Что вы делаете с ребенком дома, что он в школе жить остаться хочет? Так, кто-нибудь знает, почему ЕМИАС не появляется запись на получение справки в ГИБДД? В августе было все ок, а на сентябрь как не было, так и нет. Это не я не знаю. Но зато я знаю ответ От Леонида примерно, ну, на ту же тему похожую. Можно ли вечером или ночью поставить автомобиль на учет в Москве? Где это сделать быстро и удобно? Как я говорил, Москва – это крупнейший и уж точно совершенно абсолютно железобетонно правильно организованный, удобный город для людей, мегаполис. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, такого нет. Шучу. Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, можно. И вечером можно. И ночью. Если только повар нам не врет. Смотрите. Где можно поставить автомобиль на учет вечером или ночью? Не в любом отделении, естественно. Но в нескольких. А именно в двух. Улица Перерва, дом 21, строение 1. Так, сейчас, секундочку. Где находится круглосуточная ГАИ? Круглосуточно в Москве, цены, запись онлайн. Перерва, 21, строение 1. И улица Твардовского, дом 8, корпус 5. Режимы круглосуточные, но с перерывами днем с 14 до 15, ночью с часу до 2. Перед выездом позвоните в отделение. Есть ли окно для приема? Но лучше не окно для приема, а, конечно, ну, в смысле, не лучше, а так, мне кажется, единственный правильный вариант – это запись. Запись на госуслугах. Вы на госуслугах записываетесь и приезжаете ко времени. Хотя это не панацея, конечно. Там все сидят в живой очереди, и все записаны на какое-то время. У меня был опыт такой, когда ты приезжаешь, записан на 9:30. Приезжаешь, и тебя принимают в 11. Ну, потому что все так на что-то куда-то записаны. Вот, а ночью с часа до двух. Поэтому на госуслугах записывайте, указывайте время желательно. Ну, вот ночное, если хотите. И все. Если без записи, тоже можно, но нужно ждать, когда там окно появится. Также нужно помнить, что Москва колоссально огромный город, и поэтому, когда какая-то классная, креативная идея, оригинальная идея, как бы быть похитрее всех, приходит тебе в голову, ты должен понимать, что даже если эта идея придет 1% людей, 1% людей в Москве также, то это 150 тысяч человек все равно. Вот. И, ну, то есть любая идея, она когда в голову тебе приходит, будь уверен, ее уже эксплуатируют, эту идею, очень многие. Поэтому ты думаешь, это может быть такой специальный классный вариант. Я приеду в 3 часа ночи. Когда там перерыв? Сейчас я в 2 часа ночи приеду, там никого не будет. Приезжаешь, там очередь на улице все еще стоят, чтобы зарегистрироваться. А уже же обидно уезжать. Ты же проснулся уже, как бы, все. Вот, и стоишь вместе со всеми. Если ночной вариант по каким-то причинам вам не подходит по физиологическим, то можно воспользоваться флагманским центром «Мои документы». Там есть площадка для осмотра автомобилей, работают сотрудники ГИБДД. Площадка открыта до 22. Что попадает под ваше определение вечерней процедуры регистрации? Я, честно, пользовался именно Метрополисом, вообще без всяких ГАИ. Это крайне удобно. Есть на Рязанском проспекте, дом 2, корпус 3, в торговом центре «Город». И на Ленинградке в Метрополисе. Нужно сразу заезжать на 7-й этаж парковки, 7-й или 6-й. Людей никого. Самая большая очередь, которая была, это 3 автомобиля передо мной. Осматривают в течение нескольких минут. Специальная будочка такая, где сидят сотрудники ГИБДД. Рядом в 20 метрах будочка, где изготавливают номера, если что. Сразу здесь же. А на минус первом этаже в торговом центре МФЦ, где все оформляют тоже. И по талончику, ты берешь талончик, тебе вызвали, ты подошел, тебе все сделали, пошел, эти проверили номера, снял, повесил, ну, смотря, что ты делаешь. И все, и уехал. На все про все уходит минут 30-40. То есть истории, когда, я помню, 100 лет, тысяч лет назад, еще до угара НЭПа, это был ад, конечно. Ты приезжаешь с ночи, правда, какие-то записываешься в очередь, на руках тебе ставят клеймо очереди, потом ты ждешь, потом 2 часа на площадке, потом ходит один инспектор, осматривает 30 тысяч автомобилей и что-то такое, это на весь день. Ну, все, 30-40 минут сейчас процедура вся. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
11: Алло, доброе утро, Роман. Вот вы сейчас сказали про 1% хитро-желтых.
0: Угу.
11: Это ту же копилку, это как, помните, вот прям когда совсем напряженная ситуация с бензином, даже было удивительно, к вам приходили эксперты, вот, ну не к вам в передачу, а вообще с радиостанции говорили. Ребят, ну что такого? Ну да, трудная ситуация. Ну попробуйте ночью заправить.
0: Да, вместе со всеми попробуйте ночью.
11: Ну ночью то же самое.
0: Ночью пожестче даже. Ночью пожестче, потому что приезжают же все, кто живут в районе.
11: Пробка, хитрожёлтая.
0: Да, начинают объезжать.
11: Это то же самое, те же 1%.
0: Да, да.
11: Не обманешь судьбу.
0: Так и есть, спасибо большое. Ты прям видишь, как... Ты стоишь в пробке, и Алиса, ну, этот Яндекс такой пересчитывает маршрут, говорит, есть маршрут побыстрее вот в этот момент. Такой, да, какой? Такой, раз, нажимаешь кнопочку, он показывает, ну, вот тут через 500 метров надо повернуть. И ты прям видишь, как из потока машины выезжает в тот же переулок. Им всем тоже Яндекс подсказал, что есть объезд. И все туда рванули. Конечно же. Поэтому нам нужна какая-то привилегированная история такая, которая... будет давать такие советы, но платно. Сильно, очень платно. Собственно, так и выросли платные магистрали. Вы что думаете, платные магистрали это что? Платная магистраль — это абонемент на более-менее спокойный проезд. Это вот такая история. Это как если бы был очень супер-ультра-умный Яндекс.Навигатор, который проводит такими огородами, которые никогда обычный навигатор не проведет. Все, ты покупаешь подписку на него, 1500 в месяц, и он водит тебя вот так вот, высчитывая маршруты все. Но ты тоже должен понимать, что таких умных, платежеспособных найдется очень много. И тогда появляется ультраэксклюзивное предложение, которое стоит 15000 рублей в месяц. 15000, но за 15 он так тебя проведет. Он тех, которых за 1,5 ведет, путать специально будет, специально обводить отдельными. А тебя так проведет, ты просто через подъезды, там, через вот... Все. И проезжаешь вот так вот. Так это и работает. Вот так это и работает. Нам нужна умная нейросеть, которая будет давать только тебе одному такие гениальные советы. Но за деньги. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
12: Доброе утро, Роман, спасибо
0: за эфир. Да, спасибо вам, да.
12: Ну да, навигация порой частенько показывает, что черная, а, ну, так как работаешь в такси, знаешь эти, что не может эта улица быть не то, что красной, а черной показывает. Не видишь, там вообще никого, просто припаркованная машина.
0: Вот, работает.
12: А вот как работает, кстати, навигация, ну, в Яндекс.Такси даже, в приложении, она работает по-чудному. Вот Пироговская больница у нас есть, как бы она 16-15 парка вдоль леса и Нижняя Первомайская. И вот он за день может тебе показать 4 раза, что есть там один заезд со стороны только нижней, 2 заезда со стороны нижней, 2 точки. Но он выстраивает тебе маршрут, он может за день 4 раза показать, что можно заехать с 15 со стороны леса. Как это так работает, даже само приложение Яндекса, я вот не знаю.
0: Видите, балованными мы стали просто. Мы стали балованными. Мы потому что раньше, как ты, обслюнявишь палец, выставишь в окно, узнаешь направление ветра, поедешь, все это изучишь сам. А сейчас, видите, навигатор нам не с той улицы въезд показывает. Балованные, реально. Так, тут требует не набрасывать идеи Яндексу. Почему? Я же идеи улучшайзинга набрасываю. Я же не просто так набрасываю идеи. Я же к тому, что как оно лучше будет. Если бы я сейчас Автодору не набрасывал идеи платных дорог. Они уже все знают. Вы видели в Яндексе реклама появилась в навигаторе? Ну, все уже. Я вспоминаю, фильм называется «Первому игроку приготовиться». Посмотрите, если не смотрели. Классная штука Спилберга. Компьютерной вселенной, ну, об играх компьютерных. Очень-очень классно снят, красиво. Такой, ну, простенький, ничего, но тем не менее. Вот. И там, помните, у них было совещание у производителей игр, где они решали, а сколько еще процентов игрового поля, ну, поле зрения человека, можно занять рекламой. Ну, если более 80, то уже там не выдержит мозг все это напряжение. Ну и плюс игровой процесс уже не будет виден. И все решали, вот сколько надо вот из поля зрения занять рекламой. Фантастика, фантастика. А вот Яндекс сейчас открываешь. Не было ее? Или я не обращал внимания? Ну какое-то время назад не было. А сейчас ты открываешь. Вот, поехали домой. Ну, поехали. Угу. Не, по шагам не надо. Вот раз, и через какое-то время щелк, и поднимается баннер рекламный. Снизу, вот где у тебя плашка с направлением, временем, со всем этим. Оп, появилась рекламка. Ты ее закрываешь, а она такая через секунду, оп, появляется еще одна новенькая рекламка. Все, уже на навигаторе, а потом сверху начнет появляться, справа, слева. Так что что им накидывать, они сами все знают. Есть такой VIP-навигатор, называется «Мигалка». Не знаю, не слышал. Вчера видел в навигаторе отчет секунд до включения зеленого, но при этом на самом светофоре цифр никаких не было нигде. Да, ну, это давно уже у Яндекса это введено, а цифр не было. Наверное, что-то было со светофора, может, он сломался, который с цифрами, и его поменяли на без цифр. Ну, или он просто уже включен в базу, в цифровую базу светофоров, которая поддерживает передачу данных со светофора. Но сам аппарат еще какой-то старенький. Вот сама эта штука. Конечно, дорогие очень. Вы знаете, светофор сколько стоит? Он сколько-то миллионов стоит каждый. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
13: Роман, доброе утро. По навигатору, кто-то хотел комментарий, до угара НЭПа, когда еще Яндекс.Навигатор был в зачаточном состоянии, был такой навигатор, не знаю, можно называть, нельзя. Они были пионерами навигации по Москве, Navitel.
0: Да, вот конечно, купил, да, Navitel, я помню, да, такой был.
13: Да, платную версию купил, реально лет, наверное, 20 назад, может быть, там, 18. И в этой версии была отличная опция, такой тюнинг, можно было выставлять чувствительность к пробкам, то есть насколько тебе навигатор начинает перестраивать твой маршрут. Ну, вот как раз из той ситуации, когда подсказали, что есть маршрут объезда, и все с поворотничком этот маршрут...
0: Туда рванули,
13: Да, вот очень классная опция чувствительности. Там много было всяких фишечек, вот это я запомнил. Давно, правда, не пользуюсь им, к сожалению.
0: Есть такое дело, спасибо, классно. Так, с мигалкой всегда без пробок. Реклама в движении пропадает или уменьшается во время остановки, увеличивается на экране. Да, понятно, понятно. Спасибо на здоровье, это понятно. Речь-то ведь не об этом. Речь о том, что в какой-то момент ты прям думаешь, господи, когда же вы уже нажретесь уже? Я не про Яндекс, не обижайся, Яндекс. Вообще про бизнес. С одной стороны, кажется, что ты смотришь на их небоскребы, какие-то штаб-квартиры, квартиры, офисы, отчетности и все остальное. Ты понимаешь, это такая мощная структура, при том, что что делают-то по факту? Ну, по факту, вот это что, производство? Нет, сфера услуг. Ну, то есть раньше бы их назвали спекулянты, продавцы воздуха. Вот. И при этом максимально выжимать все уже, чтобы везде рекламку и сюда втиснуть, продавать и сюда. Это вот все. Последнее время очень-очень лютые очереди на постановку машин на учет на ГУ. На ГУ. Это что на ГУ? А, на госуслугах, наверное. Не знаю, давненько я что-то в последнее время не ставил автомобиль на учет. Что-то как-то я... Даже как-то соскучился. Надо бы что-то на учет поставить. Вот. Есть у вас... Есть у вас что на учет поставить. Год назад, 1 сентября 2025 года, в Калужской области стартовало производство полного цикла кроссовера TNT8. За время присутствия на рынке флагман линейки подтвердил свою востребованность, войдя в топ-5 наиболее популярных моделей сегмента SUV-D на российском рынке. Владельцы Т8 выбирают автомобиль за комфорт, за высокий уровень безопасности, за расширенный функционал, за возможности, за повседневность, за эксплуатацию. К первой годовщине модели мы напомнили о годовщине модели. Получил я письмо от АГР накануне 1 сентября. Вот это я понимаю. Это что-то... 1 сентября, знаковая вещь, пороговая определенно. Надо сгенерировать что-нибудь. Вы бы лучше детей набили бы в Т8 побольше, и потом сказали бы, вот, вы можете собрать детей со всего своего подъезда и отвезти туда в количестве 40 человек в Т8. Но, в общем, вот такая история. Т8 запустили, И они предлагают ознакомиться с 8 интересными фактами о Т8. Вам нужны интересные факты о кроссовере Tenet Т8, который производится в Калужской области по полному циклу со сваркой и с окраской? Да? Нет? Не, да, нет, не знаю. Пишите. Зачем китайцы постоянно меняют название автомобилей? Вот меня спрашивают. Я не знаю. Ну, в смысле, я не вижу, что они постоянно меняют название автомобилей. Приведите примеры постоянных названий автомобилей. Ну, смены. То есть вот когда не меняется ничего, а меняется только название. Это как это? Я таких не знаю примеров. То есть вот был автомобиль, я ему такие... Так, сегодня ты будешь называться вот так. А завтра ты будешь называться вот так. Вот. Ага. Был Cherry, стал Tenet. Ну, это довольно странно, что вы видите только изменение названия. То есть фраза «в Калужской области год назад стартовало производство полного цикла». Производство полного цикла. Российский холдинг АГР производит свои автомобили, сам производит. Сам свои. Они называются Tenet. Довольно странно, что из всего из этого вы услышали только Tenet. А все остальное вы не слышите. Это особенности. Опять мы сталкиваемся с особенностями внутреннего переводчика в голове. Это другое, другое юридическое лицо, другая компания, российская. Если сейчас начать рассказывать про санкции со стороны Америки, про санкционное давление на тех, кто не просто работает напрямую с Россией, а работает с теми, кто работает с Россией. Рассказывать о том, что компания Cherry в Китае глобальный игрок, и для нее глобальные рынки имеют значение тоже. И поэтому американские санкции для нее опасны. Для диверсификации рисков, раскладывания рисков и ухода из-под возможных санкций создаются специальные направления, такие тоннели возможности, где юридически... А российский рынок при этом интересен для Cherry, потому что компания здесь 20 лет на рынке России. Может, вы забыли, может, кому-то кажется, что китайцы здесь появились в 22-м году, но компания Cherry отметила 20... По-моему, 20 сейчас, потому что 18-летие пару лет назад мы отмечали. Вот. И российский рынок тоже имеет значение для компании Cherry. Поэтому здесь российский менеджмент, российская компания, российское юридическое лицо, российское представительство, которое называется Tenet, а не Cherry. И поэтому, если у американцев возникнут вопросы к компании Cherry, то здесь нет, уже продажи практически прекратились, и ничего Cherry здесь нет в России. Вот, еще какие примеры постоянного переименования? Вот постоянного. Всех переименований постоянно. Еще какие есть примеры? Я сам помогу. Есть еще STO недавно. Появилось новое название, которое объединило в себе новые модели нескольких брендов сразу. Exceed, Xlantix. Причина та же. Есть еще Волга. Постоянно переименовываемая. Причина та же. Та же причина. Производство в России. Причина та же. Какие еще постоянные? Еще. Что еще постоянно? Есть еще Seres. Seres. Не очень, честно говоря, название. А в Китае Аита. Seres, а в Китае Аита. Причина. Бренд Seres — это автомобили, которые, в принципе, на внешние рынки поставляются. Так бывает, что компания на внешние рынки, на другие, поставляет модели с другим названием. Бывают модели другие, бывают целые бренды другие. Вот, так что Seres — это не для России переименование, а это вообще название просто для иностранных рынков. Внутри Китая Аита, все, что наружу, Seres идет, те же модели. Джак был когда-то, сейчас там Москвич. Та же причина. Та же причина производства в Москве называется Москвич. Сейчас технический партнер другой. GM, британский бренд, помните, был такой, теперь принадлежит китайцам. Та же причина, Москвич М-линейка. Та же причина. Еще что вам, какие еще модели? Вы думаете, что сейчас, если мы начнем все это перечислять, то появятся какие-то другие причины, среди которых будет вздорность, капризность, желание все время переставлять мебель или еще что-то? Нет, таких причин не будет. Все причины переименования имеют вполне осмысленное обоснование. И этих обоснований несколько всего. Либо это модели или линейки моделей для других рынков, и для них существуют отдельные наименования. Как Lexus однажды был придуман не как комфортная Toyota изначально. Компания Lexus придумывалась не как высокоуровневая Toyota. Она придумывалась как Toyota для американского рынка. Toyota для американского рынка. Взыскательного, капризного. Рынка, где нужно бить своих. Тогда еще бы они были сильными игроками. Тогда Детройт был еще автомобильной столицей мира практически. Вот. И нужно было играть с сильными конкурентами. Шевроле. Кто там еще у них был сильный? Кадиллак. И нужно было представлять, давать потребителю взыскательному американскому толстозадому большие кресла, комфорт, дерево, отделку. Так появился Lexus. Toyota, ну, такая вот классная, для американского рынка. Так что это не китайцы придумали, и не сейчас это появилось. Это обычная практика, когда разные модели могут называться на разных рынках по-разному. Во, так бывает. Надо подсказать китайцам, что под именем Тена продаются пеленки. Тена. Тена. Да, но только их бренд называется Tenet. Tenet. Это не название бренда, а это слово. Конкретное слово имеет лексическое значение. Tenet — это довод. Слово «палиндром», которое читается справа налево и слева направо одинаково. Причем его перевод — «довод». Тоже «палиндром» читается одинаково слева направо и справа налево.
14: Моторы.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Глава бельгийского МИДа заявила о вызове российского посла из-за обвинений в ФРГ. По словам Максима Перво, это связано с претензиями Берлина в адрес Москвы после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. На своей странице в соцсети X дипломат подчеркнул, что Бельгия, как полноправный член Евросоюза и НАТО, выражает абсолютную солидарность с Германией и полностью поддерживает объявленные страной меры безопасности. Ранее немецкие власти объявили о ликвидации русского дома в Берлине и ужесточении визового контроля для россиян. В свою очередь, в российском МИДе пообещали дать Германии соразмерный ответ. В Кремле обвинения ФРГ в адрес России назвали неаргументированными. Германия продолжает идти по пути эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя безосновательные претензии в отношении нашей страны после инцидента в Лейпциге. «Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации предоставлено не было», подчеркнул представитель Кремля. Ранее глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России. Решение последовало после инцидента с беспилотником в аэропорту. Зеленский предупредил все авиакомпании о небезопасных полетах в небе над Россией. По его словам, из-за массового присутствия беспилотников воздушное пространство нашей страны становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не угрожает мирным лайнерам напрямую. Однако интенсивность действий беспилотников вынуждает учитывать эти риски. Украина намерена официально проинформировать международные организации о том, что фактически российское воздушное пространство будет закрыто. И срочная новость с лент информационных агентств. Президент России Владимир Путин после завершения рабочей программы в Киргизии ответит на вопросы представителей СМИ. Об этом передают корреспонденты РИА Новостей. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. Ушаков прокомментировал выступление Пашиняна на ШОС на армянском языке. Помощник президента назвал решение премьера Армении странным. Он, наверное, узнал, что возможен перевод с армянского на другие языки и произнес свою речь на армянском. Это редко. Раньше он, по-моему, такого не допускал на встречах, сказал Ушаков журналисту Александру Юнашеву. Он добавил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Никол Пашинян вновь перешел на русский язык. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 90 копеек, доллара 86 рублей 76 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас. В столице плюс 19, пасмурно, возможен небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер-певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Повтор лучшего.
20: Время начинать движение.
21: Мотор, мотор. Мотор.
20: Так говорит Москва.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 1 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Ну как оно вам в осени? Золотая пора. Болдинское что-то там, 3 сентября, не за горами, 3 сентября, уже послезавтра. Кстати, новую Ниву вчера во всех салонах начали продавать. Поспешили. Надо было сегодня, чтобы через год писать. Ровно год назад, 1 сентября 2026-го. Порадовала версия самая дорогая, где все черное, и салон, и диски, и бампер, и душа. Видимо, для юга. Да нет, видимо, для стиля. Да, Нива — это наши ближайшие планы. Кажется, на днях мы отправляемся в Самару на поезде. На поезде. Будете ехать в поезде в Самару, заходите к нам в вагон. Как у нас будет какой-то журналистский вагон. Нам обещали СВ. Да, мы поедем СВ. Да. И мы поедем в Самару на поезде. Потому что, знаете ли, вероятность вылета 50 на 50 нас не устраивает. Вот, ты то ли вылетишь, то ли нет. Вот такая вот вероятность. Нет, это не годится. Нам нужно побольше. Поэтому мы едем на поезде. Да. Я принимаю, я, наверное, открою даже отдельную ветку обсуждения, как принято сейчас называть, ветка новая, в телеге для того, чтобы вы набрасывали варианты ужина для поезда. Что с собой взять в купешечку, там вот это все. А новая Нива, да, действительно новая. Старт ее анонсировался. У нас здесь был технический брифинг по ней в Москве с представителями АвтоВАЗа, с инженерами, с теми, кто разрабатывал. Будете смеяться, скажете, что там разрабатывали, разрабатывали. Там много изменений. Ключевой из которых, конечно, мотор. Новый мотор. По конструкции, по подвеске изменения. Оцинкованные кузовные панели. Впервые за 50 лет производства модели. Оцинкованные. Не все, но частично. Те, что находятся под основным ударом аэродинамического пескоструя, и их защитили. Вот. Да, мотор новый. Что-то там. Ну, в общем, я сейчас не об этом. Но только не по роге. Ну, послушайте, потому что оцинкованные, я же говорю, кузовные панели, а пороги — это же не кузовная панель. Это не панель, это и есть кузов. А кузов весь — это совершенно иная технология, вот чтобы весь кузов был оцинкован. Поэтому, ну, можно смеяться по этому поводу. А я скажу так. Можно было ничего не делать оцинкованным, а можно было сделать капот, стойки, там, ну, защитить еще крышку багажника, задок, как говорят на АвтоВАЗе. И все вот это, чтобы было оцинковано. А можно было, чтобы ничего не было. Вот, поэтому всегда можно найти, а вот хотелось бы, чтобы побольше. А можно просто вспомнить, что ничего не было еще позавчера. А вчера уже появилась половина. Остальное — это должна быть иное, ну, как бы иное производство вообще кузова. Вот, поэтому нет, это не... Спасибо большое. Вот видите, Владимир Свет Олегович обладает глубочайшими познаниями в металловедении. Окунуть и все, весь кузов. Во что окунуть? В волшебную пыль? Оцинковка — это не окунание. Оцинковка — это сталь уже. Уже сталь готовая, из нее штампуют оцинкованные детали. И их не окунают ни во что. У вас неверная информация. Вот. Потом, когда катафорез делают защиту, и все остальное, это да, это окунается. Так он окунается весь. Там антикоррозийка есть у кузова Нивы. Она есть. Другое дело, что когда пескоструй, а кузов Нивы, как вы... Наверное, знаете, не самый аэродинамичный с точки зрения самого силуэта автомобиля. И у него есть зоны повышенной нагрузки аэродинамической. Пескоструй — это то, что летит от передних автомобилей, даже не от тебя самого, хотя и от тебя самого тоже. Но когда ты в потоке едешь за кем-то, и это, в этот поток аэродинамический, он смешан со взвешенными частицами пыли, крупинок чего-то. И это пескострует. Есть у Нивы зоны, где это давление, ну, в связи с тем, что он не очень аэродинамический, обтекание у него с завихрениями сильными кузова, есть нагрузки высокие. Вот их старались защитить. Да. Такая вот история. Картофан, курица, огурчики с помидорчиками и 300 грамм на человека, пишет Алекс Кей. Это про что? Спасибо большое. Это уже меню для поезда. Меню для поезда, потому что я думаю, что мы устроим с коллегами что-нибудь соревнование. Хотя нам пообещали, что у нас будет вагон-ресторан, и мы там будем ужинаться в ресторане. Но ну, кому это надо? Вот ехать в поезде и идти есть вот эту их еду, как самолетную, разогретую, водянистую. В то время, когда можно своего набрать, своего, синюю птицу сварить, яйка, млеко, вот это все, хлеба, значит, картофан, я записываю. Помедленнее, я записываю. Курицу. Как курицу сделать? Я думаю, что один должен курицу запечь в духовке, в аэрогриле. Она должна быть курица аэрогриль. А другой должен сварить, чтобы еще одна была вареная, правильно? Вот. Яйца, огурчики, моченые, малосольные я предлагаю. Мне кажется, что вот малосольные — это совсем вообще шик. Видели малосольные огурцы, сколько стоят в магазинах сейчас? Ну, примерно как семга, как рыба по цене. Что вы... В чем вы их замачиваете? Что вот малосольные огурцы почему столько стоят? Баночка 300-400 рублей. Это в связи с чем это они так стоят, интересно? Значит, ну, в смысле, что они зожевские, наверное. В них соли-то мало, поэтому они такие дорогие. А что там еще? Ну, хлебушек, конечно, помидорчики. А вот помидорчики нужны не малосольные, а самые настоящие наши маринованные в баночке. Ой, как теща моя делает такие. Курицу непременно в фольге нужно запекать. Не, это вчерашний день. Зачем? Она там она пропарится, и она не будет хрустеть, корочка будет не хрустящая. Не. Курицу делаете в аэрогриле. Вы просто на аэрогриле есть у вас? Нет? Это зря, потому что... С момента появления аэрогриля у меня где-то с год назад или даже такое. Духовка включается только для выпечки. Только исключительно для шоколадного фондана. И все. Или если гостей много, и надо сделать сразу две курицы, допустим. Тогда одна в аэрогриле, одна в духовке. А если вот так на семью, все, духовка вообще не используется никак. А аэрогриль, наоборот, постоянно для всего. И поэтому с ним ты ничего не делаешь. Ты просто ее туда загружаешь. Просто время, температура, пар добавил туда немножко, чтобы впрыскивался. Для более сухой корочки такой хрустящей. И все. Ну, максимум, если хочешь, чтобы и животик у нее подгорел, ты ее перевернешь на середине цикла. Ты ее просто на спину кладешь. И чтобы она на пузике подгорела тоже. И потом обратно переворачиваешь. И все. И у тебя вот 30 минут, 35. И у тебя готова курица, потрясающе пропеченная, супер хрустящей, такой вот, как в рекламе какой-нибудь корочкой, коричнево-рыжей, не черная, а именно такое вот равномерное все. Так, здесь обязательное уточнение. Ну и 300 грамм, конечно, конечно же и 300 грамм. Но чего 300 грамм? Вы все не пишете 300 грамм чего? Бензина 300 грамм, кофе, чая. Я не понимаю вас. Какие 300? Мы едем туда тестировать автомобили. Мы водители, журналисты. Вы что? При оцинковке используются разные методы. Из них опускание кузова... Спасибо большое, Иван. Я с вами очень согласен. Да. При оцинковке используются разные методы. И всякие есть. Всякие есть методы оцинковки. Я вам говорю об автомобильном производстве. Современное автомобильное производство — это уже сталь. Ну, вы называете ее оцинкованной, но она уже содержит в своем составе. Она оцинкована по своему составу, не потому что она чем-то покрыта. Вот. И давайте закончим этот цинковый разговор, ладно? На производствах, на большинстве из производств современных автомобильных существует практика экскурсий для людей. Я не знаю, частных нет. Частные — это только если ты автожурналист какой-нибудь, ты говоришь, хочу поехать посмотреть к вам. Они такие, хорошо, организуем. Эти организуют частную. Когда один ходишь и с тобой носится, как с писаной корзиной. А вообще, наверное, групповые есть. Но они есть почти на всех производствах. Я знаю точно, на «Москвиче» есть. Вот у нас, вот, ну, на Волгоградке вам даже ехать никуда не нужно. Вот. На самокате можете доехать. А в Нижнем на «Теннет» планируются такие экскурсии. А на «АвтоВАЗе» точно есть совершенно в Тольятти. В Калуге, ну, наверное, я думаю, да, у «Теннета», у АГР тоже такие есть. И вы можете вписаться в такую экскурсию, сходите и посмотрите, как это все происходит. Хватит жить чужим опытом, приобретайте свой. Ладно? Причем это касается не только оцинкованных деталей, штампов, там еще что-то. Вообще всего. Потому что я замечаю, что очень многие люди предпочитают жить чужим опытом. Друг по гаражу сказал, коллега на работе рассказал. А вот у приятелей есть сестра, так вот у ее мужа. И дальше вот это пошло. И все какие-то такие чужие опыты. Заполучайте свои. Ну уж во всяком случае в тех местах, где это можно сделать без драматического изменения образа жизни вашего. Там, к примеру, заполучить опыт работы 3 года подряд в шахте в апатитах, добывая апатиты, это, конечно, надо немножечко изменить свой образ жизни, и даже не немножечко. Вот. А, к примеру, попасть туда на экскурсию, а туда тоже можно попасть, и понять, что работа шахтера, пожалуй, одна из самых страшных работ с точки зрения психологического давления, физических воздействий вообще всего. Это можно. Там для этого даже специальная штольня есть. Такая она законсервированная, она выработалась. И сейчас она специально сделана для того, чтобы туда водить людей и показывать им. Что с вами будет, если будете мало каши есть и плохо себя вести? Будете вот тут работать. Значит, такая вот история. Только доширак, только хардкор. Спасибо большое. Это мы меню вырабатываем для поезда. Что конкретно вы берете в поезд, когда едете на поезде? Потому что у меня такой поездной истории... Нет, на поездах мы часто ездим, но это всегда скоростные поезда, где ты сидишь, просто поезд обычный. Вот. А тот будет настоящий, пассажирский, и на всю ночь, с вечера до утра мы планируем ехать.
1: Каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем, о том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание, сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя. Идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий. Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее. А вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда. Знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям. Ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником вас! С Днем Знания!
0: И умение. Было предложение, что и умение нужно ввести день. Но всегда ли умение следует за знанием? Ну, наверное, да. Наверное, да. Так оно и есть. Копченая курица, брынза, зелень, домашние пирожки, лепешка, минералка, чай. Вот тоже предлагаю. Это выглядит как отличное предложение. Сейчас скопирую. День знаний, 1 сентября. Со школьниками, мне кажется, относительно более-менее все понятно. Ну и там какие-то нюансы по образованию, по системе образовательной нашей современной, они, конечно, могут быть, и они должны обсуждаться, но профильными.

может быть, к истории, у кого-то к биологии. И вот эти дальнейшие профили, по которым дальше ребенок начнет получать более глубокое образование, они как раз и формируются сейчас, наверное. Это очень важно. На то оно и базовое. Я здесь на днях увидел небольшую заметочку, сейчас я попробую ее найти, которая, в свою очередь, такая, сгенерировала внутренний диалог и какой-то такой вот мыслительный процесс даже. Да, такое тоже бывает. На тему высшего образования в современном мире и вот этого самого, что называется, профиля, да, получения вот этого всего. А Марин Ле Пен лидирует, это очень хорошо. Значит, предложение. Медведица бампер кому-то оторвала. Сейчас я найду его однажды. HR, вот, нашел. HR-эксперт. HR — это те, кто на работу принимают, отбирают, помните, да? Спрогнозировал дальнейшее снижение количества вакансий в России. Число вакансий упадет из-за наплыва трудовых мигрантов. Это одна история. Мне кажется, что это вообще глобальная проблематика, общемировая. Посмотрите на Трампа и на главные его действия, которые всколыхнули все общество в Америке. С чем они связаны? Вовсе не с Ираном. Иран потом появился. Первое действие — это борьба с миграцией. Легальной, нелегальной, но борьба. И дальше... Еще это вот в том, что касается, ведь ты же, когда идешь получать образование, это не только корочка. Хотя, мне кажется, по-моему, до сих пор остается мнение, вот есть такие родители, которые говорят, что образование должно быть как некая самоцель. То есть не образование для того, чтобы дальше ты, выбрав для себя направление, свой профиль, свою деятельность, ты дальше занимался этим, а образование как некая отметка в твоем послужном списке, которая бы говорила тебе, что ты, ну, как, знаете, там, как парикмахер. У него обязан, там, сертификат какой-то должен быть о том, что он что-то там закончил, какие-то курсы. Или прыгнул с парашютом. Вот, значит, ты не можешь здесь служить, пока ты с парашютом 10 раз не прыгнешь. Вот. И это отметки такие. Просто для того, чтобы двигаться дальше. Вот в этой связи, как ни странно, мне кажется, более защищены будущие специалисты, потому что, как сказал чеширский кот Алисе, помните, у них был диалог удивительный. Там вообще много удивительных диалогов. Она спрашивала у него дорогу, он говорит, а куда ты хочешь прийти? Она говорит, ну, по большому счету, я здесь ничего не знаю, так что мне все равно. Говорит, ну, так тогда иди в любом направлении. Обязательно куда-нибудь придешь. Если тебе все равно, куда попасть, все равно, куда идти. Соответственно, если нет ключевой центральной задачи, тогда действительно образование нужно просто как корочка, как говорили, да? Ну, то есть диплом, просто чтобы ты был специалистом в чем-нибудь хотя бы, а вообще-то отвечал «да» на вопрос, есть ли у вас высшее образование. Ты говоришь, да, высшее образование у меня есть. И все, и дальше вас не должно парить, какое оно. Вот эти, мне кажется, будущие специалисты сегодня максимально защищены от будущих неурядиц, разочарований, проблем и прочих вещей, связанных с тем, что пока ты проходишь обучение, твоя профессия может либо трансформироваться, либо вообще исчезнуть. Она просто ты выходишь с дипломом и говоришь, но вот я и с дипломом, так берите меня на работу. А тебе на какую работу? Роботы давно твою работу делают. Дядя, такой профессии не существует больше. Спасибо большое. Где ты там учился? Дружбы народов? Переводчиком ты, лингвистом состоявшимся захотелось быть? С высшим образованием? В МИДе работать? Ну, спасибо, спасибо. Можешь идти вон дворы мести. У нас нейросети давно твою работу делают. Настолько успешно, что как бы ты ни был профессионалом, ты никогда не сделаешь ее быстрее и успешнее, чем они. Важный вопрос, говорит

0: психолог. Как Айтовский, давайте послушаем.
1: Старшеклассник не знает, кем он хочет быть, поступать в какой вуз, на какую специальность. Что посоветуете?
2: Важнейший вопрос. Вот я вам спросил, что вы его озвучили. Необходимость идти в институт, получать высшее образование сразу после школы, это фальшивая искусственно-культурная конструкция. Современные профессии так сложны, так высоко организованы, что психика ни к 20, ни к 25 годам часто не созревает для того, чтобы понять, что действительно мое, что не мое. И мы уже видим, как много людей, закончив институт, потом работают совершенно по другой специальности.
0: Я только что про них сказал, психолог, про этих по другой специальности. Дело в другом. Дело вообще в значении высшего образования как некого мерила успешности твоей дальнейшей и некого необязательного такого атрибута именно интеллектуального взросления, интеллектуальной состоятельности. А? Что если нам вот этому немножко уделить внимание после новостей.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин подтвердил непрерывные контакты спецслужб России и США. Комментируя недавний визит директора ЦРУ в Москву, президент подчеркнул, что такой диалог поддерживался даже во времена холодной войны. Контакты всегда есть, всегда были. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены, прежде всего, конкретным содержанием, сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что сейчас обсуждение урегулирования на Украине полностью заморожено. При этом российский лидер добавил, что Москва всегда открыта к диалогу, а спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского главы Джаред Кушнер остаются в России желанными гостями. Владимир Путин прокомментировал угрозы Зеленского гражданскому авиасообщению в воздушном пространстве России. По словам президента, Киев сейчас активно просит о возобновлении мирного процесса и настаивает на личных встречах. Однако с террористами переговоров не ведут. Глава государства подчеркнул, что безопасность полетов будет обеспечена, а у России гарантированно найдется соразмерный ответ в случае попытки реализации любых угроз со стороны Украины. Ранее Зеленский предупредил все авиакомпании о небезопасных полетах в небе над Россией. В своем обращении украинский лидер также упомянул страховщиков и всех, кто продолжает использовать российские аэропорты. По его словам, из-за массового присутствия беспилотников воздушное пространство нашей страны становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не угрожает мирным лайнерам напрямую, однако интенсивность действий беспилотников вынуждает учитывать эти риски. Украина намерена официально проинформировать международные организации о том, что фактически российское воздушное пространство будет закрыто. Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за безупречный саммит ШОС. Российский лидер подчеркнул, что была проделана огромная работа, а мероприятие прошло на высочайшем международном уровне. Глава государства поздравил всю команду президента Киргизии с успешным результатом и отметил важность принятия на форуме документов. В рамках рабочего визита глава российского государства принял участие в ключевых заседаниях ШОС, а также провел серию важных двусторонних переговоров с лидерами Турции и Армении. О погоде сейчас в российской столице плюс 19. Пасмурно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». «Радио говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Моторы.
2: 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас 1 сентября, с Новым годом, и учебным тоже, а что, Новый год мы можем отмечать когда угодно, вообще, когда хотите, вот. Возьмите с этого момента, отсчитывайте 365 дней, и в следующем году в этот же день будет Новый год. Все. Вы же понимаете, насколько все это условно. Значит, 1 сентября, и здесь про обучение. Еще раз, по профилю, чтобы вот конкретно по проблематике, там условно проблематике, Трехсот, 400, 500 баллистов после ЕГЭ. Мы помним эту историю, которая нашумела вот здесь в моменты поступления в вузы выпускников школ, когда парень 300 баллов набрал, а его обошли на бюджетные места те, у кого было по 160 баллов, но у них были какие-то олимпиады, а у него не было. А он несколько лет репетитор, и все. Я знаю, сколько могут стоить репетиторы, потому что у нас были репетиторы, но не для ЕГЭ, а для вот этого ОГЭ, или как это называется. Ну, в общем, когда 9 класс. Это реально стресс и шок для бюджета семейного, когда ты начинаешь готовить детей. И ты такой вкладывался годами. По большому счету, в общем-то, собрав эти деньги, можно было несколько курсов обучения в вузе оплатить ребенку своему, если бы он поступил на платные. Просто можно было собрать эти деньги и платить за обучение. А в это время собирать деньги, чтобы платить дальше за обучение. А ты эти все деньги потратил на подготовку, а тебе говорят, извините, а вам надо было вообще не этим заниматься, а в олимпиадах участвовать, ГТО нормы сдавать, ходить волонтерами работать. Вот что нужно было вам. А вовсе не то, чем вы занимались. Вы что думаете, что экзамены — это про экзамены? Поступление — это про результаты, полученные в процессе обучения? Да нет, конечно. Вот. И это одна история, но здесь она более структурная, более глубокая. Я же про другое. Меня интересует более философский вопрос. Вообще роль высшего образования. Вы работаете по своему высшему образованию? Вы лично? Прям вот даже думал сейчас голосование устроить, но это надо формулировать его, а тем более и картинку рисовать для него, для голосования, так что я его там не провожу. Вот вы лично, вам высшее образование, внимание, сейчас, потому что может возникнуть ощущение, будто ведущий сошел с ума и агитирует за то, что высшего образования не нужно, и оно вообще не требуется. Я про другое вообще спрашиваю. Его роль в современном мире с современными технологиями, роль высшего образования в том виде, в котором оно существует. Потому что если посмотреть на то, как выглядела, да что угодно, любая отрасль человеческой жизни, автомобили. Хотите посмотреть на автомобили? На то, как автомобили выглядели в середине прошлого века, 50-е, 60-е, и сейчас, какие технологии использовались? На то, как выглядела бытовая техника. В середине прошлого века, какой она была, ее технологичность, количество операций, которые вы могли автоматизировать при помощи бытовой техники. И на то, как выглядит бытовая техника сегодня. Телефоны, коммуникация, материаловедение, архитектура, авиация, космос, да что угодно. Если посмотреть, да, прошлый век и сегодня, вы увидите две разные цивилизации. Намеки, сигналы, символы будущего прогресса стремительнейшего уже мы увидим тогда. Да, мы увидим. В каких-то автомобилях вы даже увидите, может быть, черты современных их потомков. Но это совершенно абсолютно другая цивилизация. Давайте вернемся в школу середины прошлого века. Посмотрим, как там все организовано. И вернемся в сегодняшнюю, посмотрим. Плюс-минус, плюс-минус, примерно то же самое. Ну, какие-то цифровые доски появились, какие-то еще что-то. Учебнички, тетрадочки. Машенька, ты хорошая на первой партии. Ты, Вовочка, давай на, это сам, на Камчатку, на последнюю туда. Там вот и сиди. В вузах, да примерно то же самое. Да примерно та же структура. Но как может быть, чтобы весь мир, вся цивилизация развивалась, двигалась вперед, трансформация была настолько головокружительной, что ты просто... ну, усни на 5 лет, впади в летаргический сон и проснись через 5 лет. Все, ты ничего не понимаешь. Это что такое? Что за это? Как это работает вообще? Подскажите. То есть изменения просто ежегодно происходят. Но при этом в том, что касается образования, а самое главное, фундаментального. Ведь что такое образование? Образование — это же, ну, это как и воспитание, взросление, приобретение опыта, навыков, которые позволит тебе эволюционно выигрывать, правильно? Эволюция — это же не про побеждает сильнейший, побеждает максимально приспособленный. Вот. И это про то, чтобы ты был в жизни, сейчас какие-то лозунги такие, в этой жизни максимально приспособлен, и тогда, когда ты найдешь свое направление, чтобы образование помогло тебе в этом направлении процветать, быть успешным. Так или нет? Если ты не знаешь, что это за направление, тогда получай любое образование. Правильно? Правильно, это мы уже выяснили. Не знаешь, куда идти, иди куда-нибудь придешь обязательно. Вот. И как структура сегодняшнего современного высшего образования, где там 5, кто-то 7, кто-то 8 лет учится, отвечает вызовам и потребностям того мира, в который студент, получив высшее образование через 5-7 лет, выйдет. Вот он выйдет в мире, войдет в одном мире, а выйдет в совершенно другом. Если бы вы спросили меня, как должно выглядеть высшее образование при этом современно, я не знаю, у меня нет ответа вообще. Нет. Когда я спрашивал вас, и я продолжаю спрашивать, вы работаете по тому образованию, то есть ваше образование действительно сыграло ключевую роль в становлении вашем профессиональном? Или это было просто высшее образование, ровно как родители говорили? Ну, без высшего образования ты все, в потолок упрешься сразу, слесарь шестого разряда и все. Нужно высшее образование, чтобы что? Тогда высшее образование превращается в значок такой на пиджаке. Просто значок. Вот те, у кого есть этот значок, значит, они... Ну, они в какой-то в ложе, в каком-то таком, в такой избранных, они прошли какое-то посвящение, и поэтому им можно доверять уже не просто руками работать, а и головой тоже. И можно доверять это. Можно. Но, ну, они прошли же это посвящение. Насколько это отвечает вообще современным задачам, современным вызовам? Я о себе могу сказать, ни дня, ни минуты не работал я по образованию. Ни дня и ни одной своей минуты. Но! Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, это Руслан Красногорск.
2: Ну, да, Руслан.
1: Я заканчивал 90-е годы автомобильно-дорожный институт, угу. И по специальности проработал полгода. Дальше стал специалистом по спутниковой связи. Потом стал специалистом по вентиляции, потом стал специалистом по кондиционированию, и дальше и пошел. То есть для чего высшее образование необходимо? Оно дает возможность быстро перестраиваться. То есть я имел структуру мозга такую, угу. Что если мне надо было выполнять новую задачу вообще в другой сфере, я перестраивался и выполнял эту задачу. Вот для этого высшее образование.
2: А для этого нужно 5 лет? Нужно для этого?
1: Да. Ну, я, если честно, сказал, что нужно минимум 3.
2: Угу.
1: Потому что последний год это уже было не образование, а предпоследний мы как-то в 90-е годы было сложно. И мы все ушли не в образование, а каждый занимался своими делами. Кто бизнесом, mm-hmm. кто еще mm-hmm. чем-то.
2: Понял. Спасибо. Спасибо большое. Тут ведь вопрос в рационализме. Использовании времени, использовании ресурсов вашего времени. Господа студенты, абитуриенты. Времени преподавателей. ресурсов государства на всю эту структуру образовательную. Вот столько оно всего нужно, потому что если сейчас мне придется работать по своей специальности, менеджмент в производственной сфере, которую я получил в ВУЗе. Да. А тогда, если вспомните, это было два самых ключевых направления. Два. Одни менеджеры, условно их можно обозначить как экономисты, ну, экономические профессии. А другие юристы, их можно обозначить как юристы. Все. Экономисты и юристы. Больше никто никого не учил. Даже если мои друзья учились в строительном институте, то родители, конечно же, устраивали их в поток юридический или экономический. Несмотря на то, что это был строительный. Потому что, ну, это успешные люди. Ты посмотри, как неуспешный человек, так он юрист или менеджер среднего звена. Я слушаю вас. Доброе утро.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Да, здравствуйте.
3: Я проведу вам такой маленький феномен. Хотел, правда, про другое позвонить, но вот про экономистов скажу.
2: Угу.
3: Вы не обращали внимания, что большинство получателей Нобелевской премии по экономике учились не экономике? Это физики и математики.
2: Ну, математика вообще язык, на котором Вселенная с нами говорит. Физика как раздел математики.
3: Одна маленькая. А я, знаете, еще что хотел сказать. Вот я тут в одном блоге вчера читал статью про электромагнитную безопасность электромобилей.
2: Ага.
3: Вот. И знаете, что вам хочу сказать? Что вот в этом разобраться и что правильно писать, я читал, ругался. Надо прочитать такую одну маленькую книжку, так, листов на 800.
2: Mm-hmm.
3: Она издавалась у нас в последний раз, не изменяет память, в 1957 году, называется «Стрэттон. Основа электродинамики».
2: Mm-hmm.
3: Электромагнетизма, прошу прощения.
2: Mm-hmm.
3: Вот. А чтобы ее прочитать и немножко понять, надо как минимум в голове иметь полный курс математики, математического факультета МГУ. Ну, университета. Университетский курс математики.
2: Ну, а в итоге, все, что там описано в переложении на ответ вопроса «опасно, не опасно», можно будет описать двумя предложениями, правильно?
3: Ну, не сказал.
2: Не опасно потому что
3: там
2: или
3: написано,
2: опасно потому что?
3: Там много вещей, на самом деле не...
2: Не-не, я не об этом. Вы же начали с того, что это касается эксплуатации электромобилей и гибридов. Вероятно, это потому что я вчера провел свое собственное исследование и написал статью для своего собственного телеграм-канала на эту же тему. Опасность, потому что сразу несколько человек разных людей, часть из них я не знаю, это были просто комментарии в телеге, часть из них я очень хорошо знаю, это мои друзья, с которыми мы общались вообще не об этом, а там речь шла о том, что вот сейчас возникнет потребность менять автомобиль, и что это должно быть. Вот я говорю, ну уж там дальше надо исходить из бюджетов, потом уже. Из потребностей, все остальное, конечно, в любом сегменте мы можем найти. Но, на мой взгляд, это изначально должен быть, то есть нужно понять принцип приведения в движение. Это должен быть последовательный гибрид. Или электричка. Вот я для себя уже решил, что у меня это должна быть электричка. Но у моей истории есть очень-очень один большой, мощный, суровый аргумент — это невозможность получения резидентного разрешения на парковку у дома, потому что автомобили меняются постоянно. И, соответственно, ну и потом тоже могут быть разные нюансы. И мне очень нравится, что я могу парковаться на электричке где угодно. Это очень мощный аргумент. Ну, в Москве на платных парковках. Вот. А ему я говорю последовательный гибрид. А как же излучение? Вот говорит мне этот мой знакомый. А как же излучение? Ну, я опасаюсь. И с другой стороны тоже такие мнения. И я подумал, что правильно было бы... И вот последнее видео о Voya Free опубликовал вчера. Оно касалось вообще не электромагнитного излучения, а просто того, что я заряжаю автомобиль, и речь в нем о том, что я классно проехал пик второй топливной волны, волны топливного кризиса. Классно я проехал на Voya Free. Мне повезло, что это был такой последовательный гибрид, который может 200 километров ездить на чисто на электричестве. И я этой его способностью пользовался, ни капельки бензина не заливал в него. Ездил только на электричестве, потому что в этот самый пик второй волны топливного кризиса никакого пика энергетического кризиса по электрозаправкам не было. Возможно, больше появилось автомобилей на зарядках, возможно. Условно, вот у меня в моем районе здесь, где я работаю, я обычно приезжаю и ставлю на зарядку автомобиль либо сразу после эфира, либо перед эфиром, если это электричка, не гибрид, потому что гибрид быстро зарядится, а электрички побольше, и тогда я иду на эфир, и потом выхожу, он уже заряжен стоит. Так вот, может быть, больше автомобилей, может быть, меньше свободных зарядок, но, тем не менее, они есть, и я знаю, что, ну, хорошо, здесь нет зарядки свободной, но ее нет не потому, что электричества нет, а потому, что просто автомобиль там стоит какой-то, заряжается. Ну, значит, на соседней будет пустая, я там поставлю и там заряжу. Такая история. И я так спокойненько на нем проездил, чисто на электричестве. И один из первых комментариев тоже про излучение, про какое-то в этом автомобиле, про то, что излучение, про то, что вот это эти колокольчики, опасно, опасно, колокольчики и все остальное. Я подумал, что это правильно было бы провести исследование такое внутреннее, и написал статейку такую. Ну, короче, это пост, но пост обширно отвечающий на этот вопрос не с точки зрения физики, термодинамики, электромагнитных излучений и всего материала, который вы проходите в течение целого академического курса, а книга на эту тему занимает 800 страниц убористым маленьким почерком, ну, этим шрифтом. Нет. С точки зрения просто правоприменительной практики, существующих нормативов санитарных по миру и цифр, просто цифр. Вот это исследование мое, опубликованное и в Максе, и в Телеграме. Щукин и все. Щукин и все. Так называется Телеграм-канал. В Максе вы туда так просто не попадете, только по ссылке. Нужна ссылка, я кину ссылку. Ну, в Телеграме. Если в двух словах, нет, не опасно. Опасность не просто преувеличена, опасность выдумана. В том виде, в котором она существует. Абсолютно безопасного у нас нет ничего с точки зрения электромагнетизма. Хотя бы потому, что мы постоянно живем в электромагнитном поле нашей с вами планеты. И оно имеет величину, подтвержденную инструментально. Замеренную и подтвержденную. Мы постоянно в нем находимся. Мы скрыться от него не можем. Чтобы от него скрыться, нам нужно покинуть пределы Земли и улететь от нее далеко за орбиту Луны. Куда-нибудь туда. Поэтому мы всегда в поле. Даже те, кто в квартире, вы все равно в поле находитесь в этом. Начнем с этого. Да? То есть это не означает, что в электромобилях вообще ничего, никаких ни излучений, ни полей, ничего нет. Нет. Это означает, что с точки зрения санитарных норм международных организаций, в том числе там, по здравоохранению, есть определенные цифры, которые, если превышаются, это считается вредным воздействием. А если не превышаются, то считается невредным. А если они в разы меньше этих норм, ну, значит, мы делаем вывод, что ну, это безопасно. Настолько безопасно, насколько безопасно находиться в квартире, в которой у вас работает холодильник, стиральная машина, телевизор, рядом с вами телефон или у вас в кармане все время лежит. Вот настолько безопасно. Ну, то есть не совсем-совсем, а вот как бы это не превышает обычного фона электромагнитного излучения, в котором мы все живем. Вот. Детально вы можете ознакомиться, как я уже сказал, в Телеграме, но или мы сами можем тоже с этим ознакомиться, если это интересно, но в следующем часе я бы сейчас, конечно, все-таки чуть-чуть про образование еще поговорил, о том, как оно нам мозги разминает и в каком виде оно нам нужно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
4: Доброе утро. Роман, хотел бы вернуться немного назад к вашей теме, которую вы подняли про поступление в вузы.
2: Да, да, вот я
4: вот
2: как раз
4: вы говорили, что кто-то там набрал 300 баллов на ЕГЭ, угу. но его обошли те, кто участвовали в Олимпиадах.
2: Угу.
4: Но вы извините, те, кто участвовали в Олимпиадах, они участвовали в реальном батле мозгов.
2: Да, да,
4: они
2: конечно.
4: Выиграли вот такие же.
2: Нет, там не, да, вот смотрите, вы опустили одну часть, а вторую использовали, чтобы совершенно точно было, но по ЕГЭ у них было 160 баллов.
4: Да, и их, они обошли человека, которого тупо репетиторы натаскали.
2: Нет, подожди, так если ЕГЭ. Это тупо натасканный репетитор, зачем нам такой ЕГЭ? Мы-то учитываем баллы ЕГЭ для чего?
4: А я вообще не понимаю.
2: А, вот, вот с этого надо начинать. Спасибо большое, все. То есть, понимаете, в чем дело? Тогда давайте мы уберем ЕГЭ и будем устраивать батлы. Между детишками, чтобы в батлах выяснять. И тогда у нас он будет ставить у себя эти, там, где-то на портфелике, на рюкзаке будет зарубочки такие делать. Победил в 30 батлах, в 40 батлах, звездочки такие будет рисовать. Но у нас есть структура отбора, которая преподносилась нам всем как структура отбора для поступления в вузы. И она называется «Единый государственный экзамен», ЕГЭ. Там есть баллы. Это что-то означает. И нам говорили, вот, ну, это баллы, чем больше ты набрал, тем выше у тебя возможности. Окей? Договорились. И тогда в такой структуре получается, ну, ты не можешь выиграть в футболе, если ты договорился. Мы выиграем в футбол, и тот, кто больше голов забивает, тот побеждает. Нельзя забить 8 голов, а противник забил тебе 3 гола, но при этом он победил. Так нельзя. Нет, можно, тебя могут дисквалифицировать всю команду почему-то, но это отдельный случай. Но структура такова. Больше набрал, ты победил. Здесь получается, что сначала изобретена структура, которая позиционируется как сито отбора, мерило отбора, бальное мерило отбора. И в таком случае человек может с 300 баллов не пройти, потому что его обогнал кто-то, у кого 350. Но обогнать его... абитуриент со 160 баллами, это странно. Но у него есть олимпиады. Окей, значит, это должно быть частью машины под названием ЕГЭ. Соответственно, каждый балл должен быть подкреплен. То есть это должна быть описанная структура, понимаете? А здесь получается, что у нас есть одна описанная структура, механистично. Она создана в виде, именно в виде свода правил. А потом есть еще какие-то чит-коды, как в компьютерной игре. Да? Это называется читерством. Это ты вроде все так же ты делаешь, да, ты никак не ослабляешь своих соперников ничем. У тебя есть чит-код, который позволяет тебе пользоваться бесконечными патронами, к примеру. И поэтому ты побеждаешь. Это читерство в определенном смысле слова. Да, узаконенное читерство. Да, мотивирующее читерство. Чтобы он принимал участие в олимпиадах, в режиме реального времени, настоящих батлов, пробивался, доказывая свою состоятельность. Но тогда надо, чтобы олимпиада взвешивалась как-то в баллах ЕГЭ и прибавлялась к ЕГЭшным баллам, и она пересчитывалась. Тогда сказали, ну, этот по ЕГЭ набрал 160, а еще у него две олимпиады, это еще 160. Таким образом, 320 баллов по ЕГЭ у него.
0: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал чушью собачьей. Комментируя публикации о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов, в Государственную Думу президент не подтвердил. По словам главы государства, эти вбросы – срежиссированная информационная атака, направленная на дестабилизацию ситуации внутри страны. Путин подчеркнул, что в настоящее время никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами за счет контрактников. Владимир Путин подтвердил непрерывные контакты спецслужб России и США. Комментируя недавний визит директора ЦРУ в Москву, президент подчеркнул, что такой диалог поддерживался даже во времена холодной войны. Контакты всегда есть, всегда были. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием, подчеркнул президент на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что сейчас обсуждение урегулирования на Украине полностью заморожено. При этом российский лидер добавил, что Москва всегда открыта к диалогу, а спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского главы Джаред Кушнер остаются в России желанными гостями. Владимир Путин прокомментировал угрозы Зеленского гражданскому авиасообщению в воздушном пространстве нашей страны. По словам российского лидера, Киев сейчас активно просит о возобновлении мирного процесса и настаивает на личных встречах, однако с террористами переговоров не ведут. Глава государства подчеркнул, что безопасность полетов будет обеспечена, а у России гарантированно найдется соразмерный ответ в случае попытки реализации любых угроз со стороны Украины. Путин объяснил нападки Берлина на Москву внутренним кризисом в политике Германии. Комментируя дипломатический скандал вокруг инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига, президент подчеркнул, что немецкие власти используют внешнюю повестку для отвлечения внимания граждан. В ФРГ сейчас массово закрываются предприятия и сокращаются рабочие места, отметил глава государства на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке. По мнению Владимира Путина, объяснить населению эти проблемы Берлин пытается необходимостью противостоять агрессивной России. При этом никаких реальных доказательств причастности Москвы немецкая сторона так и не предоставила. Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за безупречный саммит ШОС. Российский лидер подчеркнул, что была проделана огромная работа, а мероприятие прошло на высочайшем международном уровне. Глава государства поздравил всю команду президента Киргизии с успешным результатом и отметил важность принятых на форуме документов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде в Москве: плюс 17, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 1 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас программа обо всем важном, любопытном жизни, вселенной и вообще. Я думаю, что вообще мы должны немножечко взбодриться. Что-то вы какие-то приунывшие, мне кажется. День знаний, Новый год, осень, лето закончилось. Проснуться нужно. Это просто вторник, товарищи. Это просто еще один рабочий день.

А? А? Тонким перышком в тетрадь достало уже, учат в школе. Ну что вы в самом деле? Ну зачем вам вот это? Моя дочь тоже проходила Олимпиады, Сергей Александрович сообщает нам. Но оказывается, что не те. А какие она проходила? В Пекине Олимпиад. Не те, что в зачет пошли, Сергей Александрович, видите? А все почему? Правила, потому что нечетко установлены и регламентированы, правильно? Угу. Все успешные люди – это хулиганы и троечники. Правда жизни, мне кажется, психологическое здоровье – вот чему нужно учить. Ох, Алексей Б., Алексей Б., как вы правы. Нужны специальные вузы, где будут учить троечников. Ну, на троечников. Отличников переучивать в троечников.

0: А вот и все. Все, заканчивай. Заканчивай, заканчивай. I was meant for... Все, спасибо большое. Я надеюсь, помогло. Помогло? Кивните, если помогло. Теперь напишите, вы кивнули или нет. Так, забивают весь бюджет. Бестощи отчисляют после первого сентября. Ладно. Нет, мы... Послушайте, решение одной проблемы не должно создавать другую проблему. Вот мне здесь пишут, что там есть отдельные категории детей, которых там без конкурса и все остальное забивают. Но вы же понимаете, что это, с одной стороны, это решение определенных вопросов. С другой стороны, вы говорите, чтобы этого не было, это, значит, будет решение ваших вопросов, ну, наших детей, да, как бы, которые не попадают в специальные категории, но за счет интересов другой категории детей. Конечно, идеального мира не существует, но мне кажется, что здесь нельзя решать одни вопросы за счет других. Собственно, специальная военная операция из-за этого и началась. Собственно, об этом в 2007-м наш президент и говорил в Мюнхене, что решение вопросов безопасности одних решается за счет безопасности других. Это самое расширение НАТО. Простите, что вы про СВО пишете, и я про СВО тоже вспомнил. А это же тот же самый вопрос, когда одни решаются за счет других. Так мы делать не должны. Мне кажется, что те, кто первым освоит вот этот переход, этаповый переход, эволюционный переход, хотя уже назревает даже необходимость революционного перехода, эволюционный переход образования, системы образования, переведение ее в приведение ее в соответствии с динамикой развития и структурного изменения вообще нашей цивилизации, не общества какого-то отдельного, не экономики какой-то отдельной, а вообще нашей цивилизации, которая сейчас мучится, другое дело, это потом покажет нам история, куда, к своему еще большему рассвету или к закату, но тем не менее мчится. И за какие-нибудь 2-3 года сейчас происходит изменение больше, чем за какие-нибудь 20-30, а то и 200-300 предыдущих лет. При этом образование никак в этом не участвует особо. Появляются только новые технические какие-то возможности. Проектор. А вот у нас в аудиторию проектор новый купили. Ну, а еще хороший компьютер есть с большим экраном. Вот и все изменение. Мне кажется, что общество... Страна, держава, объединение, которое сможет не мебель переставить в институте образования в этом вопросе, потому что пока что идет переставка мебели. Давайте как-нибудь оживим атмосферу в нашем пространстве. А как? Ну, можно полностью его реформировать, снести и построить новое, а можно мебель переставить. Ну, вот пока что мы предпочитаем заниматься именно перестановкой мебели. А те, кто полностью освоит новую, выведет образование на новый уровень, там, где, ну, как минимум, высшее образование, его наличие, самой корочки, записи вот этой, дипломчика, который я распечатываю, нахожу его, сдувая с него пыль, только для того, чтобы при каких-то регистрационных, каких-то там процедурах мне нужно его упомянуть или копию предоставить. Все, только для этого я его достаю. Чтобы учесть это, и создать, может быть, несколько аналогов высшего образования. Несколько аналогов. К примеру, он победил в битве против медведя в Сибири. Он пошел в лес и голыми руками победил медведя. И это будет приравниваться, например, к высшему образованию. Ну, типа, готовности человека к чему-нибудь. Или он переплыл Ла-Манш. Ну, я не знаю, ну, что-нибудь там. Вот это тоже будет приравниваться к чему-то. Или он что-то изобрел. И поэтому мы считаем, что он офигенный. Не знаю, как, я честно не знаю, как это должно быть. Но то, что это как-то должно быть структурно совершенно иной подход вообще к молодым людям, к молодым специалистам, к образованию, к дальнейшему их направлению по жизни, это точно. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
1: Алло. Роман, здравствуйте. С удовольствием вчера послушал ваш повтор. Наконец-то дождался ваших повторов вечером.
0: Спасибо.
1: Вот, и слушаю и утром, и вечером.
0: Спасибо.
1: Вот, хотел сказать про образование. запускал с дочерью в свое время самолетики на даче. Очень хотел, чтобы она в МАИ поступила. Угу. Потом бес меня дернул купить микроскоп. Угу. Ну, в общем, в итоге она сейчас работает в биологической лаборатории. Вот такая вот грустная история.
0: Да ладно, вы что? Это же одно из перспективнейших направлений сейчас в науке, биологии.
1: А беспилотники?
0: Беспилотники тоже, но разные. Видите, это же вот так можно и обозначить их, как техническое и биологическое. Биология, все, что касается генного моделирования, генной инженерии, с руками и ногами специалистов отрывают на Западе, везде. Вы что? И это еще одна большая проблема. Вот сейчас, если объединить все, что здесь прозвучало, все, что вы пишете, вот смотрите, как я вижу, еще одна грань, не направление, еще одна грань этой проблемы, которую нужно решать. И это, между прочим, я свое буду рассказывать, ладно? Вот, ну, если вы не, вас не очень раздражает, когда с вами делятся своим чем-то. Потому что вы-то своим делитесь. Вот видите, только что был звонок, личный опыт. Мне кажется, личный опыт, он самый, самый правильный и глубокий. Это история моей семьи, моего младшего, который в следующем году будет выпускником. Этот 10, потом 11. И вот он выпускник. Да? И вот мы видим эту историю. Олимпиады, а ты не участвовал в Олимпиадах, да, баллов у тебя много, но ты не участвовал в Олимпиадах, а потом ты участвовал в Олимпиадах, но что-то у тебя носки какие-то в крапинку, не пойдет. То есть, ну, правила меняются, понятное дело, что они подгоняются под какие-то требования, какие-то необходимости сиюминутные, нужно сейчас что-то решать. Плюс непонятность перспектив в образовательной машине, которая инертна сама по себе, и в ней масса профессий, которые, может, уже и не нужно этим профессиям учить, но они привлекательными становятся не потому, что профессия привлекательная и перспективная, а потому, что вуз этот небольшой конкурс, и это единственная возможность все-таки, чтобы у ребенка была потом у молодого человека корочка о высшем образовании, и они идут туда. Хотя точно понимают, что это нафиг не нужно, и это точно бесперспективное образование. Вот это все, вот перспективы такие. Или идти куда-нибудь, где перспективы, может быть, будут, но только там нужно платить какие-то чертовы миллионы за академический этот год, да? Вот, значит, такая история с одной стороны. А с другой стороны, какой-нибудь Китай. Где ты сейчас зайдешь в профильные какие-нибудь соцсети, группы, и видишь рассказы людей, студентов, которые выпустились, которые сами о себе рассказывают. Какой-нибудь небольшой городок, Чэнду какой-нибудь, еще что-то такое. Небольшой городок. Ну так, ну на 10-12 миллионов человек, может быть. Вот там вуз, кампус такой в виде Гриффиндора, этого замка, как Хогвартса в виде, все там. А дальше уже идут по факультетам, да, вот Гриффиндор, Слизерин, вот. Конечно же, эти все здания, какие-то дубы огромные растут, все это, пруды, ходят какие-то студенты такие все красивые, все. Какие-то направления, потому что в течение последних 2 лет убрали 1500 ненужных профессий, специализаций, всего остального, и ввели 30 новых, но которые завязаны на нейросетях, на тех технологиях, которые сейчас только должны получать развитие. И им реально им обучают студентов. Предоставляются проживание, сама жизнь в стране копейки по сравнению со всем остальным миром, да и с Россией тоже. Образование стоит, ну, примерно как в школе, в частной у нас, но не очень дорогое. Но оно высшее образование. Да, вот перспективы такие. И потом поедет туда учиться мой сын, например. Получит там образование, которое изначально дают молодым людям для того, чтобы они были сразу же встроены в технологический процесс этой страны. Сразу были встроены. Как он поможет процветать России? Вот этот человек мой. Как? То, о чем говорил президент. Вот мы слушали президента вначале, он сказал, что мы, перспективы, он, все вещи очень правильные. Смотреть в будущее все это. Вот как он поможет? Он поможет.

0: математики, информатики и высшей школы экономики, факультет компьютерных наук. Они так выросли почему? Потому что Яндекс, собственно, создал, вот именно он их, ну, Яндекс в совокупности с Мехматом, вот они создали те образовательные процессы, которые сейчас там так успешно позволяют студентам выходить. Вот, то есть у нас как-то, с одной стороны, шараханье, там, вот, типа, надо все новое заимствовать, вот, ну, обучать нейросетям, там, допустим, вот, ну, что, ничему не обучат, чтобы качественно делать результаты для нейросетей, надо знать глубокую теорию оптимизации, значит, обучение с подкреплением, потому что там все главные задачи связаны с оптимизацией алгоритмов, синтеза оптимальных политик, допустим, для обучения нейронных сетей, вот, и, с другой стороны, консервативность тоже важна, то есть, вот, Мехмат, он считается консервативным таким образом, но именно он создал самое ценное, что у нас сейчас есть по искусственному интеллекту, вот и в МФТИ, и в Высшей школе экономики, там оба декана с Мехмата. Вот, нужно баланс, то есть это не просто так, как типа найти волшебную палочку, вот, баланс вот консервативный, ну, то есть вот задачи, да, вот они много лет студентами решают.
1: Вы знаете, я подумал, вот сейчас я слушаю вас и думаю, вот как-то зудит в сознании что-то такое, чтобы простой формой описать всю проблематику. Мне кажется, что нам, как мне представляется, как обществу было бы очень полезно, если бы мы избавились от люмпинизации людей без высшего образования. Чтобы у человека с высшим образованием и у человека без высшего образования, но профессионала крепкого в чем-то направлении, в современном каком-то, перспективы и социальные лифты выглядели примерно одинаково.
0: Да, да, вот у меня так оно и есть, вот у меня студентов много, вот и самые разные есть, те, которые на тройке всегда учатся, но вот некоторые из них, они самые ценные специалисты в проектах, вот, допустим, был проект там по разработке системы верификации, системы для дистанционного голосования у меня, вот человек, который все на тройке учился, он единственный, кто вытянул проект, то есть разобрался в документации, там вот я не смог этого сделать, ребята другие не смогли, он один смог, хотя он был троечник абсолютный, вот, так что всем есть свое место, вот, ну и, в общем, самое главное, это то, что не надо верить в какую-то волшебную палочку, надо вот постоянно находиться, вот как скрипач вот играет. Вы обратили внимание, как у него пальчики дрожат, да?
1: Да.
0: Почему? Он выбирает место, куда поставить пальчик, чтобы получилось наиболее гармоничное звучание.
1: Да.
0: Вот. И вот то же самое в образовании. Постоянно надо в состоянии такого непрерывного...
1: Согласен. Чтобы... Но вот спасибо вам большое. Большое спасибо. Вот это очень ценное мнение. Единственное, вот что, ну, не единственное, но меня в этом вопросе смущает немножечко элемент везения, элемент удачи. Это как если вы придете играть в казино, рассчитывая только и исключительно на свою удачу. По-любому проиграешь. Ну, или не проиграешь. Это кого-то как повезет. Я имею в виду, что там, вот, я учился, а потом я нашел себя в мире... вот там я нашел себя, допустим, да, вообще не по профессии, но у меня профессия, образование привило мне стремительность, там какое-то еще что-то такое, желание добиваться результата, что помогло мне, хотя вообще не все, ничего не это помогло. Я имею в виду, что вот это вот эпизоды, когда людям удается встроиться и найти свое место в жизни, вне образования, может, вопреки образованию или без образования вообще, они схожи на удачу в казино. Но тебе повезло или не повезло? А как бы вот этот элемент везения исключить, и чтобы все-таки это была некая система, некая структура? И еще раз повторю свою мысль, что... А может быть, это плохо на самом деле. Может быть, это вообще так нельзя делать. То есть и надо, наоборот, разводить на разные уровни высшее образование и специалистов, которые вкладывались в обучение, в свое финансовое еще. Ну, как Америка, посмотрите. Ты можешь быть полнейшим идиотом, вообще просто полнейшим. Но если ты Ель закончил, к примеру, то у тебя уже одна дорога описана. Все, она просто вот, ну вот она, туда ты пойдешь. Если ты Гарвард закончил какой-нибудь, ты пойдешь в другом направлении. Одни пойдут в политику, другие пойдут в адвокатуру. Адвокаты успешно, миллионы, все зарабатывают, а все такое. MIT закончил, все, пойдешь к Маску работать, Силиконовая долина тебя ждет, все, пожалуйста. То есть, ну, как бы само место определяет твое направление уже, все, оно уже как бы определило за тебя. А если ты там не обучался, деньжат не хватило твоей семьи на это, но при этом

0: ты специалист в этом направлении, и перспективный очень, самородок. Везение выбиться в люди такому человеку — это как раз случайность. Вот это везение, случайность, лотерея. А если уравнять их шанс, чтобы был другой социальный лифт вне высшего образования, как-то иначе он выглядел? Может такое быть. А может, это и неправильно. Может, и не должно такого быть. Не знаю, не знаю. Но есть области, в которых высшее образование, конечно, нужно. Безусловно. Потому что там куют именно узкоспециализированных профессионалов, которые потом становятся только этими профессионалами. Вот один из них звонит. Смотрите.
1: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро, Кирилл. Я приветствую вас.
1: Так, вчера прилетел, значит, будем этот встречаться. Ну, вот смотрите, по поводу высшего образования. Я когда был командиром эскадрильи, ну, в армии еще служил, вот, значит, и командир эскадрильи, когда бывал в отпуске, я, естественно, я был заместителем. Вот, я оставался за него. И как раз это приходило там время, когда приходили молодые лейтенанты. Вот, ну, естественно, то есть там, ну, их раскидывают по этим самым полкам, ну, по эскадрильям. И там, ну, я всегда знал, когда придут, то есть там, и второй отдел бегал, и личные дела посмотреть. Знаете, я каких набирал специалистов? У меня за годы службы, и это самое, я встретил всего лишь двух настоящих краснодипломников. Двух. Я брал к себе в эскадрилью людей, у которых средний балл был 3,6, 3,8. И вот это реальные рабочие лошадки. Которые, то есть там, и, ну, причем ты смотришь, оценочный лист, там, по прикладным дисциплинам, то есть там, ну, все великолепно. Ну, в частности, вот могу сказать, мой однокашник возит папу на вертушке. Вот, у него средний балл, по-моему, 3,3.
0: Папа это же, ну, не ваш папа,
1: Это тот самый папа.
0: Главный, ага, да.
1: Вот, и вот у него средний балл 3,3. Но как он виртуозно, то есть, ну, всегда пилотировал, мы с ним сражались. То есть, ну, кто там раньше из нас там вылетит, там, то я его там опережу, то он меня опередит. То есть, ну, в результате он не хотел, то есть, в этот самый, он всю жизнь, у него отец вертолетчик, он с самолетов ушел на вертолеты.
0: Понял. Но Кирилл, вот у нас новости. Я понял. Всё. Спасибо большое. Наберу. Или я же уже набирал. В общем, давайте связываться. Пока пойдем новости послушаем.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
2: моторы.
0: 9.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь вторник, 1 сентября, если что. Так, помню, Садовничий говорил, что Ломоносов в наше время не поступил бы в МГУ. Да. Эйнштейн в наше время сдал бы ЕГЭ? Боюсь, что нет, не получилось бы у него ничего. В общем, сколько я читаю и слушаю вас, убеждаюсь в том, что рано или поздно нам придется сделать вузы для троечников, где будут собираться настоящие мозги, где будут собираться настоящие руки, настоящие ноги, настоящие... Что там еще важно в профессии? Вот, и там будут учить ничего лишнего вообще. Все. Слабых со скалы сбрасывать все это. И вузы для троечников нужны. Туда не будут брать хорошистов, туда не будут брать... Никого. Туда будут брать только троечников. Все. И потом будут выпускать сразу олигархами. Они уже такие обросли связями, у них уже такие компании свои, они уже несколько бизнесов развалилось уже все, но при этом что-то выстрелило, и вот так вот. Да. Образование и интеллект — это две разные величины, Антон Андреевич сообщает. Да! Да, Антон Андреевич, абсолютно точно. Фишка в том, что образование, есть мерило для образования, оно называется диплом. А мерило для интеллекта до сих пор подходящего так и не нашли. Ибо что есть интеллект? Как вы его померите? Тестом IQ не уже пришли все к выводу, что нет, не замеряет. Как вы его используете? К примеру, перемести сейчас сюда неандертальца в наш мир, конечно, беспомощным он будет. Но ровно так же беспомощным вы будете, переместив вас к неандертальцу. И, скорее всего, продолжительность вашей жизни составит несколько часов в том мире. Понимаете, о чем дело? И кто из вас интеллектуальнее в таком смысле? Вот кто из вас, у кого интеллект выше? Я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья, Лимузин. Слушайте,
0: да, Лимузин.
4: Извините, я немножко в сторону.
0: Давайте.
4: Вчера был в прекрасном городе Видное. Видное.
0: Так, и что там видно?
4: Так как я сам мотоциклист, угу. Я наблюдал там картину следующего содержания. То есть буквально вот я проехал несколько улиц, целая куча каких-то мальчишек без вообще какой-либо экипировки на питбайках козлят на заднем колесе. То есть я такой, нет, мне всегда это нравится, когда люди владеют техникой. Mm-hmm. Но это все происходило в толпе автомобилей, и я вижу, что эти чуваки нифига ни разу не профессионалы. Mm-hmm. То есть, такие парнишки молодые. Мне стало страшно, ей-богу, первый раз в жизни я обратил на свое чувство внимания, что мне просто страшно за них, что он прям под колеса летит на заднем колесе этого питбайка, и я смотрю, что он прям вот на грани фола, и он сейчас может упасть.
0: А что, это может конкурс нет, какой-то типа был нет. У них там, фестиваль какой-то, выживи или умри?
4: Просто люди, я никогда не был душнилый по поводу мотоциклистов, но вот в городе Видное такое происходит, то есть его могут переехать. И там запросто, это вообще движуха непонятно. В Москве такого нет. Не знаю, почему в Видном такая история происходит. Мне просто страшно за здоровье этих людей. Они же, наверное, видимо, еще ни разу не падали, их ни разу не сбивали. Ну, ты хотя бы шлем надень на свою тупую голову. Вот что мне хочется сказать. Ребята, пожалуйста. Это классно, что вы там что-то вытворяете на мотоциклах, но только, пожалуйста, не под колесами автомобилей. И, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, прям вот прошу, если они меня слышат, просто их масса, причем это не одна компания, а я ехал по городу на одну улицу, на вторую.
0: Я понял, спасибо большое. А что там, что там у вас видно, что случилось? Это у вас там проходил какой-то фестиваль, какой-то конкурс, или что это было? Или это выпуск программы снимали?
5: Это что, контент «Сдохни или умри»? Кажется, в наших шоу...
0: Нет, тут звук не очень. Контент «Сдохни или умри». Сейчас,
6: вот. Это что, контент «Сдохни или умри»? Мы находимся на полигоне.
0: Не, мне тоже не нравится. Ну, а почему? такой звук плохой.
7: Программу «Сдохни или умри». Многие из нас оказались в заточении в своих собственных уютных квартирках. Но поверьте, в них не меньше опасности, чем в самом жутком и диком лесу. И сегодня я расскажу вам о том, как выжить в собственной квартире.
0: Как выжить в видном?
7: И самое страшное, вам захотелось охлаждающей жидкости, но чистой посуды нет. Ее можно было бы помыть, но нет. Поверьте, за это время в ней уже могли поселиться ядовитые ящерицы, змеи, крабики, а также карликовые пантеры. Поэтому нам придется изготовить кухонную утварь собственными руками.
0: Все, сдохни или умри. Вы что? Вы не смотрите выпуски «Выживание, сдохни или умри»? Ну, вы даете. В Видном есть мотоклуб «Металлург». Очень твердое название. И они думают, что они все из железа по этому поводу или что? Лимузину привет. Сезон заканчивается. А мы держимся. Сезон заканчивается, а вы все еще можете звонить своими руками и говорить своей головой. Это уже успех, я считаю, для мотоциклистов в Москве. А тем более, если ты побывал в Видном. Да. Я еще в детстве так делал с ребятами. Многие так делают до сих пор. Ничего особенного. Ну как ничего особенного? Много всего особенного, вы знаете. Еще раз, возвращаясь к вашему детству, мы не знаем, где оно проходило и что это было за детство. Ну, к примеру, кто-то в детстве охотился на людей. Ну, к примеру, если ты рос в джунглях Амазонии, то ты охотился на людей другого племени. Кто-то в детстве... Когда была первая битва Македонского? Напомните, сколько ему было? 13 лет или 12? Филипп, когда его с собой начал брать? Вот. Кого-то папа брал на войну в 12. Тоже, ну, разное детство бывало. Понимаете, в чем дело? Но мы же говорим о неком пространстве времени, которое называется Москва, 2026 год. Мы говорим вот об этом. Потому что разные вещи в разных местах имеют принципиальное разное значение. К примеру, у тебя есть ружье, очень мощное ружье. Значит, ты сидишь в автомобиле, целишься и стреляешь в слона, и убиваешь слона. Все аплодируют вокруг, какой хороший трофей, все замечательно. Тебе делают фотографию, ты стоишь ногой, наступил ему на голову, на большую с дыркой теперь уже от твоей пули. Ты убил слона, ты молодец, потому что это в сафари. Сейчас ты заезжаешь на автомобиле в зоопарк в московский, достаешь ружье и стреляешь в слона. Ты делаешь то же самое. Ровно то же самое ты делаешь. Ты говоришь, я не понимаю, почему вы меня арестовали. Вы что, судите за что? Я неделю назад то же самое сделал. Неделю назад. У меня висит у меня вон в этой в поместье в моем голове слона на стене. Я то же самое сделал. Да, сделал. Но то, ну, другое место, понимаете. Что ж, так в детстве мы так тоже делали. Мы тоже всякое в детстве делали. А в Мытищах был мотоклуб «Сорви голова». Очень ироничный нейминг. Да, буквально. «Сорви голова, оторви нога». Детство моего чит. Спасибо. Красногорск, Московская область. Также на мотоциклах гоняли. Спасибо большое. Спасибо, да. Ну и... Понимаете, в чем дело? Ну, есть такие люди, которые не взрослеют вообще нифига. Ну, ментально. В смысле... И остаются такими же «Сорви голова». Это очень хорошо. Это классно. Это рокеры такие есть все тоже. Но обычно по-другому у нас, вы знаете. Флейч какой-то вот пишет. У нас обычно по-другому. Обычно мы ведем отвязный образ жизни, будучи подростками. Потом еще более отвязно, будучи юношами. Потом мы начинаем обзаводиться некими атрибутами взросления, такими как жена, дети, семья. Потом у нас начинают расти дети, потом у тебя вырабатывается какой-то такой специальный гормон, который отвечает за твои родительские качества, обеспокоенность, и ты бы хотел, чтобы твои дети не под машины бросались, а чтобы жили долго и счастливо. И ты, несмотря на то, что сам все делал то, что делают они, ты бы не хотел, чтобы они сейчас это делали, потому что в какой-то момент ты начинаешь понимать, что остался жив случайно. По чистой случайности ты выжил. Вот. И элемент чистой случайности в вопросе выживания твоих собственных детей тебя не очень устраивает. тебе хотелось бы чуть больше гарантий. Ну, немножечко. И эти гарантии ты начинаешь обеспечивать себе самостоятельно. Вот так бывает обычно. Но бывают, вероятно, такие вот, как вы, которые говорят, да ладно, я че, да я выжил, смотри, ничего, пусть гоняет, тоже выжит. Или нет. Ну что ж, судьба, значит, такая. Это тоже в определенном смысле такой вот, такая, тип характера такой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Валерий, Подмосковье.
0: Да,
8: я
0: Валерий.
8: Вот работаю, улица Крылатская, здесь есть такое место, стадион технических видов спорта.
0: Да.
8: Можете
0: есть.
8: Все приходить, ну, правда, денег надо заплатить. Чтобы
0: да, покататься. Это у вас же там еще такие есть холмы специально для на мотоциклах гонять, прыгать.
8: Да, совершенно верно, это мототрасса специально для таких. И в эти выходные будет проходить чемпионат России по мотокроссу. Все желающие, пожалуйста.
0: Скажите, а можно я, а вы работаете какую работу там? Что вы там делаете?
8: Ну, я технический специалист.
0: А можно с вами связаться, потому что у меня профессиональный вопрос к вам как автожурналисту. Может быть, можно?
8: Так, ну, пожалуйста, я могу вас познакомить с более
0: профессиональными
8: людьми, которые вам
0: ответят. Я очень хочу, потому что, во-первых, мы очень часто у вас там раньше снимали свои программы, но не у вас лично, а в Крылатском выбор есть. Мы ездили, там хорошие проезды, дороги красивые. И я смотрю все...
8: Вот эта велотрасса, которую постоянно перекрывают.
0: Да. Да, класс. Слушайте, я тогда позвоню, если вы не против, ладно, или напишу, и, может... познакомите меня там тоже с кем-то.
8: Хорошо.
0: Класс, спасибо большое. Вот видите, и этому пользоваться своим служебным положением вас не научат ни в одном институте. Но только если это не университет пользователей служебного положения. Это вот в таком институте могут научить. Так, все, собрался, разобрался. Что там у вас в Подмосковье? Вы что, совсем с ума все посходили? У нас демографические проблемы, а вы детям питбайки накупаете, чтобы они убивались потом и ломали судьбы еще тем, кто их переезжает. Что за притча такая? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
9: Добрый еще раз день, Ром.
0: Да, да.
9: Значит, смотрите, вот про поводу видного, знаете, вот так не любите говорить, что было раньше, что было сейчас. А ведь видно, была очень хорошая детская юношеская школа по мотокроссу.
0: Угу.
9: Она сильная в Москве была, практически одна. Она видном была. Второе. Видном есть мотоклуб такой, ну, правда, в таком виду спорта, который многие так с трудом представляют, мотобол. Mm-hmm. Клуб «Металлург». Это он есть до сих пор.
0: Mm-hmm.
9: То есть, ну, с детьми видно, ну, не работают.
0: Мне написали об этом. Да, не, но это, вот. Видите, и при этом при такой базе...
9: Ну, была хорошая трасса на Донецкой улице, там, где этот вот бизнес-центр построили, дома там. Хороший спуск-подъем был такой вокруг сосен, mm-hmm. в лесочке катали. Вот. Тоже нет, это все застроено. Вот что, да, теперь видно, вот что пожинает.
0: То есть вы думаете, это из-за того, что застроили, и поэтому...
9: И вот позвонил еще человек, я хочу хорошим словом помянуть нашего такого легендарного Сашу Нифонтова, который вот этот стадион технического вида спорта превратил в то, что теперь это есть, бывшее выжженное поле.
0: Класс, класс, спасибо большое. Да, но, к примеру, застраивается сейчас вообще все в агломерации московской. Это просто такое место, где все застраивается. Но при этом не везде носятся пачками, табунами питбайкеры без защит, все и под автомобили прыгают. Это, вероятно, все-таки потому, что могут. Правильно. Потому что коридор возможностей, он описан и ограничен определенными процедурами. В частности, для его создания, этого коридора возможностей, у нас существуют правоохранители, специальные структуры, мотобаты, все остальное. Потому что в конечном итоге, если, ну вот, ну представьте, вдруг вам никогда ни за что ничего не будет. Вот вам говорят, давайте мы в неделю в Москве поживем, когда вам ничего ни за что никогда в течение этой недели... И потом тоже. Вот все, что вы натворите за эту неделю, за это ничего не будет вам. Прикиньте, в городке в таком оказаться, 15-миллионным, на неделю. Вот это кино можно снять здесь. Но сейчас, когда мы смотрим на этот город, он не похож на такой воображаемый ад, в который превратилась бы Москва сразу же в течение где-то... Сначала осторожно бы начали делать что-то. Сначала осторожно стали бы проезжать на красный. Осторожно у человека, который стоит на улице, пытаться взять телефон из рук. Он такой не отдает, и так хулиган такой, ну ладно, осторожно. Смотрит, ничего за это. Потом более дерзко, более отвязно. Ну и, конечно, эти первые убийства, расправы с теми, кто тебе что-то не так сказал на дороге, появились бы, думаю, где-то в течение первых 10-15 минут. 10-15 минут или через час, когда стало бы понятно, что точно полиция, вот она есть, но они ничего не делают. Они сами свои вопросы там решают, между собой стреляются. У них оружие есть, и они стали выяснять, кто кого когда обидел, там все это. Так что, прикиньте, мы живем в таком городе, вот вы оказались. Но сейчас вы смотрите на Москву, и она не такова. Почему? Потому что есть коридоры возможностей и контроль за ними. Институты, которые контролируют, соблюдают, направляют, ограничивают и так далее. Это, собственно, и есть государство. Эти государства, они и появились в том числе, или следствие появления государств стало вот эта вот упорядоченность жизни социальной. Поэтому, когда ты где-то видишь проявление вот такого дикого... А я бы пожил в таком городке. Тут комментарии приходят. Нет, ну, если у тебя есть мощный бронетранспортер с огнеметами, пулеметами, пушками, слезоточивыми газами и всем остальным, то почему бы не пожить? Ну, конечно. Но и у всех твоих друзей тоже такие должны быть, у всей семьи. А, ну, еще и мощнейший бункер, выдерживающий ядерный удар, чтобы там ночевать. Ну, пережидать все это. Конечно. Конечно, конечно. Так, я бы в таком бы поучал. Ну, в смысле, я бы тоже поучаствовал в таком. Так вот, если мы видим где-то проявление вот такой вакханалии, хотя вакханалия — это про другое, это же трахались все, что там винище, все оргии. Все. Да, не вакханалии, по-другому скажу. Такого безобразия, то значит ослаблены инструменты, которые работают у нас. Потому что, как я только что, я же для чего этот пример привел вам? Про этот город, в котором вдруг перестали работать все эти контроль, сдерживающие механизмы и все остальное. Потому что система стремится к максимальной энтропии. Все. Она сразу начинает к ней стремиться. Поэтому если мы видим это в отдельно взятом месте, все, там, значит, проблема. И проблема, поверьте, не в питбайках. Не в питбайках проблема. И не в их родителях. Потому что они есть... Да, это... Точно, спасибо. Мне говорят, так это ж GTA 6. Москва такая. Vice City. Это абсолютно точно. Но только такая, где все можно только одному тебе, а всем остальным... Не... Ну и полиции еще. Точно, точно. Это GTA сюжет. Вот они вдохновились GTA. Потому что... Почему проблема не в питбайках и не в родителях их? Потому что мы все одинаково идиоты, одинаково убийцы. Ну, ладно, убийц нет. Но если говорить о морально-этических качествах, мы все одинаково обезьяны. Вот так вот. Ну, павианы кто-то орангутан. Все одинаковые. И если исчезнет сдерживающий фактор морально-этических норм, которые базируются на карательном институте правоохранительных органов, законов и, как правило, неизбежных последствий твоих действий, вот если это исчезнет, то все причесанные люди, красивые, с дипломатами, интеллигенты, естественно, все это превратится в дикие джунгли. Очень быстро. Очень быстро. Потому что ты будешь либо агрессором, либо жертвой, и вынужден будешь отвечать, и дальше ты сам станешь агрессором, и так далее. Посмотрите на Третий рейх. Посмотрите на то, что делали эти нацисты, концлагеря и все остальное. Кто эти люди? Они до войны были преподавателями. Там были профессоры среди них, врачи, которые лечили людей, спасали жизни, все это делали. Попали в другую систему координат, в другие коридоры возможностей и ответственности, и угроз. И превратились в этих монстров. Уничтожали людей миллионами. Вот, жизнь вот так работает. Так что можно их винить, конечно, и нужно, и они получили приговоры, это все было описано в протоколах Нюрнбергского процесса. Вот. Но тем не менее, ведь это потому, что была создана такая структура, в которую они вписались. Так что видим перекос где-то. Питбайкеры плохие, родители их безответственные, но вопросы бы я задавал, конечно, властям. Это означает, что какие-то инструменты у вас там не работают. Это явный признак того, что не работают. Вот и все. Если любого человека посадить сейчас в тюрьму, в глубине души он точно будет знать за что. Пишет Владимир Бонд. Да, это присказка, которая... Иногда вот так думаешь, господи, да за что мне все это? Потом подумаешь еще немножечко и понимаешь, а, в общем-то, да, есть за что.
2: Моторы.
0: Да, было кино такое, там раз в год была ночь, когда можно было убивать XMR. Значит. Это не кино, это был такой мультфильм. Хотя, может, и кино такое было, но это очень четко описано в одной из серий «Рика и Морти». Я не помню, какой сезон. Это, они попали, прилетели в такой мир, переместились в такую реальность, где такой, типа, дикого запада реальности. Все очень хорошо, все такие мирные, все такие офигенные, все просто класс, все божьи колокольчики все. И все только потому, что однажды в одну ночь можно делать все. Вот реально все, там просто такое мясо. Все со всеми разбираются. В воскресенье наблюдал толпу, Марина сообщает нам о толпе. Человек 40. На самокатах. Детей по 10-15 лет. На Белорусской по пешеходным зонам двигались. А дальше такой же еще человек 50 на проезжей части среди машин в сторону области по Ленинградке. Ехали на эстакаду, на разворот центра. Кто-то в шлемах, кто-то без. Было страшно за них. Ну, это, наверное, фестиваль какой-то был. Фестиваль на выживание. Год назад в машину сына влепился подросток на питбайке, без фар, без номеров, но со скоростью. По данным экспертизы, 100 км в час ехал. Насмерть. Тут уж не до шуток. Машина разбита, сына посадили на 2 года. Почти 3 миллиона различных выплат, пишет Игорь. Ничего себе. Ну а как? Ну, в смысле, ну, значит, как-то там же экспертизы были, все, значит, какое-то участие обоюдное там, наверное. Да, видите, вот поэтому, когда мы говорим о безответственности в обществе, как правило, эта безответственность распространяется гораздо дальше, чем на одного участника этой безответственности. То есть гораздо дальше, чем на самого питбайкера. В моменте погибает только он, но потом ломается жизнь всех в его семье, ломается жизнь человека, в кого он впилился или кто его сбил, ломается жизнь родственников этого человека. И все это, видите, все это вот такая общая система драматизма. Ребят, почините что-то там с правоохранителями у вас видно. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже и будьте здоровы.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
13: каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит

0: перцам. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Наш рассказ вполне серьезен, родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, волосы русые, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: «Манечка!» Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Ебедин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: «Ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка». Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи. Только что же она не едет, Манечка? Пишут ей односельчане: «Объясни свое молчание, приезжай скорее, Маня, Манечка». Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: «Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?» Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорит сердясь она им: «Я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. Ах, жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие, Манечка. Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит, Манечка». Земляки на миг смутились, говорят: «Скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все, живи уродом, Манечка». Весь рассказ,
3: ем нет морали,
2: вы такую не встречали,
3: она, возможно, в зале.
2: Маня!
3: Манечка!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чудо.

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши,

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь как бесконечность.

Днем брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем.

0: помним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
2: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
6: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный, про мир

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: «Эх, губит людей не пиво!»

0: вода, губит людей вода, да.
1: Нам есть что вспомнить.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Голова тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

0: 33.
1: Говорит Москва. 94.8 FM.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.